0: том сердце, где царит любовь, мир, радость, святость, там одни эмоции. А там, где зависть, гордость, недовольство, там совсем другие чувства. Возлюбленные Господом, зная то, что отчет неизбежен за всю нашу жизнь, зная то, что там святой и справедливый Бог скажет свое последнее слово, будем сейчас приводить нашу жизнь в порядок. А также будем творить правду, будем любить дела милосердия и в смирении ходить пред Господом, чтобы после нашего отчета Он сказал нам такие слова: «Хорошо, добрый и верный раб».
1: В Сиэтле сейчас 17 часов

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 12-я часть этой истории.
1: Я единственно опираюсь на закон Божий, а для мира он ничего не значит. Если Господь и дальше так будет благословлять и умножать наше собрание, и если живое, видимое христианство дальше распространится, нас обвинят в сектантстве и мракобесии, и не только со стороны католической церкви, а потом последует запрет, и я не смогу противостоять властям. Об этом я уже много думал. Я надеюсь, что Господь услышит меня и сам продолжит начатое дело. Мирослав, а ты знаешь кого-либо, кто мог бы занять место евангелиста? Нет, Никуша. И вообще, в Венгрии еще не дошли до того, чтобы осознать необходимость ставить и других людей, кроме пасторов, на внутреннюю миссию. Сюда можно было бы послать так называемого левита, то есть проповедника и учителя в одном лице, лишь бы в его сердце жил Иисус Христос. Тогда бы все было хорошо. О, Мирослав, позаботься о таком левите. Остальное предоставь мне с отцом. И мне. Аурелий! Николай Урзин поспешили навстречу Лермонтову, шедшему к ним с выражением счастья на лице. «И меня примите в ваш союз, я тоже евангелический». «Конечно, мы тебя принимаем!» «Ты слышал, что сказал Мирослав?» «Отчести». «Да это легко можно осуществить. Я намеревался отправиться в путешествие и потратить на него несколько сотен гульденов. Если же я останусь дома, деньги тоже останутся. А если мы сложимся, то обеспечим содержание левита года на два». «Да, о нем бы мы позаботились. Но где его взять?» «О, Мирослав, найди подходящего человека!» — взмолился Николай. «Чего же ты молчишь, Мирослав?» «Я подумал о деле, о котором хотел бы вас попросить. Уверен, что вы это дело считаете серьезным, поэтому позвольте мне действовать немедля. Если я не найду человека, которому Христос открылся, то позвольте порекомендовать вам молодого человека, который любит Иисуса Христа. Дайте ему возможность провести 4 года в миссионерской школе, и он станет первым словацким евангелистом. Можно мне на вас рассчитывать? Или я требую слишком многого? Если да, то простите, ведь я не знаю ваших обстоятельств». «Мы все тебе простим, если будешь что прощать, за твое доверие к нам», — сказал молодой россиянин. Оживленно беседуя, они вышли из сада. Недалеко от решетчатых ворот, ведущих в город, им навстречу с радостным возгласом: «Вы здесь, пан Урзин!» Подбежал мальчик лет 13 и передал молодому провизору записку, приветствовав и остальных. «Скажи, что я обязательно приду», — сказал Урзин, отправляя мальчика обратно. У выхода он ему еще что-то сказал и закрыл за ним ворота. «Кто тебя зовет?» — спросил Николай настороженно. «Моя сотрудница, Анечка». «В собрание? Так возьми меня с собой». «И я с тобой пойду».
2: Молча они вышли из сада и прошли добрую часть городка, покоившегося в утренней тишине. Мирослав провел своих друзей в помещение для собрания и оставил их одних. Они стали рассматривать физгармонию и лежащие на ней отпечатанные песни, а также красиво нарисованные изречения на стенах между окнами. При этом Николай думал, как это все бедно выглядит, и насколько все это было бы лучше, если бы Каримский взял это дело на себя. Аурелий же думал о том, что, наверное, именно так или еще беднее выглядела комнатка, в которой его мать познала истину. Вдруг их взгляды встретились, и, как это часто бывает, у них появилась одна и та же мысль. «Аурелий, ты помнишь, — спросил Николай, протягивая руку к другу, — что мы во время моей болезни обещали искать свет?»
1: «Помню.
2: А дальше что?» Молодой врач взял руку друга в свою. «Я его теперь нашел, Аурелий. Мои чаяния тогда были без познания истины, которую я теперь постиг. Вечность для меня в то время была бы ужасной. Я и сегодня еще неблагодарный, не заслуживающий увидеть своего Отца Небесного. Я вынужден тебе это сказать, так как я хочу начать новую жизнь, и тебе это могло показаться странным».
1: «Ты прав», — ответил молодой россиянин. «Мне это показалось бы странным, если бы я сам не решился начать новую жизнь».
2: «Аурелий, ты тоже? О, как чудно! Значит, разногласия между нами не будет? Как мы прежде все дальше и дальше уходили от Бога, так мы теперь приближаемся к Нему. Как это хорошо, что нет разрыва, недоразумения между мной, тобой и Маргитой. Это действительно прекрасно!»
1: «И Маргита тоже?»
2: «Верно, Николай, это больше, чем хорошо. Но почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? Не удивляешься?»
1: «Не удивляюсь? Чему? Ведь ты верил в Бога и в вечность. Как легко было тебе познать всю истину. А то, что душа твоя в последнее время боролась, я замечал. Только одно скажи мне, когда Иисус Христос даровал тебе вечную жизнь?»
2: «Как хорошо ты выразился! Вчера ночью, а тебе?»
1: «Сегодня утром. Почти одновременно».
2: Разговорившиеся друзья не заметили, как дверь снова открылась, и вошел Урзин.
1: «Хорошо, что ты пришел!» — воскликнул Аурелий.
2: Он пошел ему навстречу и хотел что-то добавить, но, взглянув в бледное лицо друга, остановился.
1: «Извините, что я вас оставил одних. У меня большая просьба к вам. Позволь мне, Никуша, тебе что-то сказать».
2: «Конечно, говори. Проси все, что хочешь. Мы твои должники и сделаем все, что в наших силах».
1: «То, что я прошу, в твоих силах, Никуша. Вчера после вечернего собрания я на скамье около нашего домика увидел незнакомую даму, которая приехала издалека, чтобы узнать что-нибудь о своем больном сыне. Но родственников, к которым она ехала, не было дома. Поэтому ей пришлось заночевать в гостинице. Она была убита горем. И к тому же недавно перенесла тяжелую болезнь. У нее не было сил идти дальше. Так как у пани Хэ в этом доме имеется комнатка для приезжих, я привел эту даму к ней. Она была очень благодарна за предоставленный ночлег. Но душевное и физическое перенапряжение было выше ее сил, и она снова заболела. Осталась только одна надежда. Она должна увидеть своего сына. Это подкрепило бы ее ровно настолько, чтобы пуститься в обратный путь. Урзин замолчал. С удивлением, смотревший на него Николай, не заметил, как трудно давалось тому каждое произнесенное слово. «Ты говоришь, Мирослав, чтобы я тебе помог в этом деле? Но как? Может быть, этой даме нужны средства или лошади, чтобы уехать на вокзал?» — спросил Лермонтов. «Нет, Аурелий. Ей нужно только увидеть своего сына и убедиться, что он жив, и простил ее». Оба друга смотрели на Урзина большими глазами. «Никуша, ты сегодня обрел новую, вечную жизнь. Тебе оказана великая милость, не правда ли? Но в нескольких шагах от нас лежит твоя, хотя заблудшая, но любящая мать, истосковавшаяся и приехавшая сюда издалека, чтобы только что-нибудь узнать о тебе. Никуша, прошу тебя, пойди к ней хоть на мгновение и докажи, что ты добр». «Моя мать приехала ко мне?» Бледное лицо молодого человека дрогнуло от гордого сопротивления и неприязни. После стольких лет она вспомнила о сыне? Зачем? У нее нет сына, точно так, как у сына давно уже нет матери. Нет, Николай Каримский никогда не пойдет к баронессе Райнер. Горечь обиженной души и раненого сердца звучала в голосе юноши. «Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете», — тихо произнес молодой провизор, прислонившись к стене около двери. «О, Мирослав, проси чего угодно, но не это. Если хочешь, я и прощу, и никогда не вспомню. Можешь даже пойти и сказать ей об этом. Но видеть ее я не хочу. Нет, никогда!» Сильное возбуждение потрясло юношу. «Мирослав, я не понимаю, как ты такое можешь требовать от него?» — воскликнул молодой врач. «Ты разве не видишь, что свидание с ней убьет его? Разве ты хочешь пожертвовать его жизнью ради прихоти этой женщины?»

«Христос умер за грешников», произнес провизор тихо и печально. После этого он вдруг склонил голову на грудь, повел рукой по стене, как человек, которому вдруг стало не по себе, открыл дверь и вышел. Он дошел только до первого стула в передней. Там он сел, опустив голову на руки. —

Вдруг за ним открылась дверь. «Мирослав, ты еще здесь? Как хорошо!» Прозвучал над ним радостный голос. «Я огорчил тебя! Но ты прости меня! Было ужасно, но я победил! Идем, веди меня туда! Я хочу доказать, что я достоин новой жизни!» «Мирослав, ты сердишься на нас! Ты разочаровался в нас!» — проговорил молодой врач, склонившись к сидящему. —

0: Наконец Урзин убрал руки от лица, и друзья испугались. Так оно было бледно и искажено внутренней болью.
1: «Как мы тебя огорчили!»
0: — обнял Николай своего друга.
2: «Не меня вы огорчили!»
0: Урзин попробовал улыбнуться.
1: «Я благодарю вас за любовь, которую вы проявляете ко мне сейчас, особенно ты, Никуша. О, ты никогда не пожалеешь о своей доброте к матери. Поверь мне, она не виновата. Больше вины у тех, которые воспитали ее без Бога, без опоры. Когда пришло несчастье, она не знала, куда ей бежать, где искать опору, и она упала. Но кто из нас без грехов? Тот пусть первый бросит камень в нее. Пойдемте к ней».

0: Когда они перешагнули порог комнатки, сидевшая у кровати девушка поднялась и бесшумно вышла. В комнате для собраний она бросилась на колени. О, как нуждались души людей в силе с небес в этот момент! В ней нуждался мужественно подошедший к кровати юноша, а еще больше – женщина, лежавшая, как большой обожженный цветок в постели. 16 лет прошло с того часа, когда Николай Каримский видел свою горячо любимую мать в последний раз. 16 лет прошло после той ужасной ночи, когда отчаявшийся отец вернулся из суда, и на вопросы Никуши, когда вернется мать и сестренка, и почему они сейчас не приехали домой, ответил: «Они больше никогда не вернутся. Мы разведены навсегда». 16 лет прошло после того страшного утра, когда Николай, сбежав от отца, разыскал в аллее Орловского парка дедушку и, плача, потребовал от него:
1: «Верни мне маму! Маму и Маргиту! Маму и Маргиту я хочу!»
0: И получил ответ: «У тебя нет больше матери. Не ищи ее у меня. Я никого из вас больше не хочу видеть. Не смей больше никогда переступать порог Орлова!»

0: Каримские больше сюда не вхожи.
1: Дедушка, всегда так любивший своего внука, взял его за руку, вывел за ворота и закрыл их за ним. Закрыл для него одновременно и двери своего сердца. И теперь Николай Каримский после 16 лет впервые смотрел в лицо своей матери. В этот момент поднялась заживо похороненная, погребенная забытием, но не умершая детская любовь. Годы ужасной разлуки показались ему злым сном. Николай наклонился над матерью.
2: «Мамочка! Моя мамочка!»
1: Она не спала. Золотые ресницы ее поднялись, как крылья загнанной голубки. Она посмотрела на него. Она не изменилась. Сын узнал ее. Но узнает ли она после 16 лет своего выросшего сыночка?
2: «Мама, ты не спишь? Я тебя разбудил?»
1: — произнес юноша.
2: «Никуша!»
1: — воскликнула она, обвила его шею руками и привлекла его к себе.
2: «Никуша, ты здесь! Живой, здоровый! Можно мне обнять тебя?» Пришел ко мне. Ты на меня не сердишься. Ты простил меня. Если нет, то прошу тебя, прости. Ах, прости твою несчастную мать.
1: Я все простил, мама. Не будем говорить об этом. Лучше я тебе скажу, что я удостоился большой милости. И я познал Господа Иисуса Христа. Он даровал мне самого себя и вечную жизнь. Сын нежно гладил лоб и золотистые волосы матери. Она прижимала его руку к своей груди и смотрела в его милое, особым светом озаренное лицо. А недалеко от них стояли два его друга, которые знали, что этот момент скоро кончится и наступит разлука навсегда. «Как они переживут этот момент?» — подумал молодой врач.
2: «Что с тобой, мамочка? Что у тебя болит?»
1: — спросил юноша участливо.
2: «Ах, у меня ничего не болит, когда ты со мной, мой Никуша. 16 лет сердце мое страдало от тоски по тебе, мой сын. Потом я получила ужасное известие о твоей болезни. Это было слишком тяжело для меня. Я не вынесла того и заболела. Меня увезли далеко на курорт. Ухаживали за мной, лечили. Выбрав подходящий момент, я сама отправилась за своим лекарством. Я не надеялась увидеть тебя, потому что думала, что ты еще на юге. Я хотела только узнать что-нибудь определенное. Но теперь мне больше ничего не надо. Ничего. Ты держишь меня в своих объятиях. Ты хоть немного любишь меня. И этого мне достаточно. Одно желание у меня осталось. Вот так. В твоих объятиях. Завершить эту испорченную, бесцельную, бесполезную жизнь.

0: Баронесса закрыла глаза. «Не говори так, матушка!» — возразил испуганно юноша и горячо поцеловал побледневшие сомкнутые губы этой женщины. «Ты не хочешь больше жить? Ты еще так молода!»
1: «Жить? Зачем мне кушать, когда тебя нет со мной?»
0: Юноша ужаснулся. Осознанная правда пронзила его, как острие меча. Ему показалось, будто он видит одновременно два лица. Лицо матери, баронессы Райнер, и лицо отца. Он опустил ее на подушку. Склонился у постели на колени, прижав свою золотокудрую голову к ее груди и заплакал. Когда он успокоился, он заговорил с ней вдруг совершенно другим голосом.
1: «Не плачь, матушка! Ищи Божью истину! Прими Иисуса Христа в свое сердце! Он заменит тебе меня на земле, как заменил его Иоанн Марии! Ведь есть еще другая жизнь, там вечности, и, может быть, скоро мы встретимся там. А сейчас до свидания, да хранит тебя Бог».
0: Они еще раз горячо поцеловались. Еще раз мать посмотрела в прекрасное лицо сына, в его мокрые от слез глаза. Еще раз он погладил ее лоб и волосы, поцеловал ее руки. Затем он повернулся и неверными шагами оставил комнату. Руки друзей подхватили и вывели его на улицу, на свежий весенний воздух.

Никуша, спокойнее. Ты сделал все, что мог. Ты поступил благородно. Доказал, что ты действительно начал новую жизнь. Теперь подумай об отце. Возьми себя в руки, чтобы он ничего не заметил. Знаю, Аурелия, знаю. Потому я так скоро ушел от нее. Я чувствовал, что это было выше моих сил. Моя бедная мать. А я даже не хотел ее видеть. Она же мне ничего не сделала. Меня насильно у нее отобрали. Бедная моя матушка. Она больна. Если бы ты, Мирослав, не сжалился над ней, ей было бы совсем плохо. Ты ей чужой и позаботился о ней. А мы с Маргитой... Ах, Маргита, если бы ты знала! Аурелий, пойди и посмотри, что моей матери нужно. Ты врач, тебе можно. Помоги ей. Иду, Никуша, иду. Успокойся только, дорогой. Ведь ты не виновен во всей этой истории. И знаешь теперь, где искать помощь для себя и для нее. Не правда ли?

0: Часы пробили 10. Во дворе под старой крепостью чистили экипаж и сбрую. Сам пан аптекарь командовал перед отъездом своими людьми. Доктор Лермонтов разбирал бумаги, свои и своего друга, и внушительную часть из них взял с собой в деревенскую, так сказать, ссылку. Одновременно он приводил в порядок свою аптечку, заменяя некоторые лекарства новыми из аптеки Каримского. Пани Прибовская упаковывала в чемоданы разные деликатесы, жаркое, пироги и другую снеть в дорогу для господ. Все в аптеке были заняты делом. Только одетый уже в дорожное платье сын хозяина дома безучастно лежал на диване. По его бледному лицу было видно, что в этом молодом, но усталом теле не было сил для работы. Он лежал с закрытыми глазами, склонив голову на бок, но не спал. Он вздрогнул, когда рядом с ним кто-то тихо спросил: «Никуша, что с тобой?» Он тотчас открыл глаза. «Мирослав, это ты один?» «Да, мой милый, дверь закрыта, все заняты». «Это хорошо, потому что нам еще поговорить надо». Молодой провизор опустился на колени, взял протянутую руку юноши и сказал: «Я пришел попросить у тебя прощения за мою смелость, что я тебя заставил пойти к матери. Тебе это повредило, Аурелий прав. Но я иначе не мог поступить». «Не говори так, Мирослав. Я только что хотел тебя поблагодарить за то, что ты заставил меня превозмочь мой эгоизм. И если я умру сейчас, я никогда не пожалею о том мгновении, когда я снова мог покоиться в объятиях моей родной, дорогой матери». Юноша заплакал и спрятал лицо на груди друга. «Она меня не забывала, а любила все эти долгие годы. Любит меня и сейчас. А я был таким бесчувственным. Она пришла ко мне больная, а я ее даже видеть не хотел. Она больна и так одинока. Обо мне заботятся многие, а она одна. Я не могу о ней заботиться, потому что ей к нам нельзя. Дедушка и Маргита, может быть, и приняли бы ее. Маргита определенно. Но они не в Орлове. А в горку она из-за нас не может прийти. О, Мирослав, кто позаботится о моей матери?»
1: «Я, Николай, не беспокойся. А главным образом Иисус Христос».
0: Юноша посмотрел в лицо молодого провизора и вздохнул.
2: «Ты хочешь заботиться о ней? Этому я верю. Ты уже позаботился о ней. Если бы не ты, то моя мать лежала бы сейчас в грязной гостинице в Подграде. Моя мать, привыкшая с детства к господскому обслуживанию».
1: «Ну, обслуживание ее теперь господским не будет. Но любовь многое может изменить. Не заботься, Николай. Поверь мне, все, что могу сделать вместо тебя, я сделаю. И обо всем буду тебе сообщать».
2: «О, благодарю тебя. Но как ты это сделаешь, чтобы отец всего этого не заметил?»
0: «Недалеко от Боровца находится долина Дубравы. Там у меня друг Степан. Это племянник пани Прибовской. Письма я буду адресовать ему, а он их тебе передаст, так что никто и не заметит. Ему это не трудно, так как его бабушка у нас там в прислугах».
2: «О, как я тебе благодарен! Ну, а если мать тяжело заболеет?»
0: «Господь сохранит ее от этого.
1: А в случае чего я извещу пана Орловского по телеграфу. Но Аурелия считает, что у нее только нервное перенапряжение, и что это в тиши и в одиночестве скоро пройдет, особенно если тоска ее уймется. Когда я уходил, твоя мать спокойно спала.
2: Поверь мне, Мирослав, я много бы отдал, чтобы сейчас остаться в Подграде.
1: Верю тебе, Николай, но так лучше. Повторное твое посещение могло бы повредить матери, и тебе тоже.
2: Возможно, мне было так нехорошо.
1: А теперь? Теперь лучше. Только забота удручает меня. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас.
2: О, Мирослав, помолись со мной за мою мать и за меня.
1: Друзья опустились на колени и горячо помолились. Потом Урзин почитал еще и Слово Божие. Как раз, когда они заканчивали чтение главы, в дверь постучали, и вошел сам Каримский за сыном, сказать, что все готово к отъезду. Не прошло и получаса, как дом опустел, а лошади уносили Никушу все дальше и дальше, в то время как сердце его оставалось там, в маленьком доме, составленной им больной матерью. Чтобы лучше думалось, он закрыл глаза и откинул голову на подушки. Отец и друг ему не мешали. У каждого из них тоже было о чем подумать. У Каримского не выходило из головы вчерашнее письмо и скорая встреча с Адамом Орловским. А Аурелий? Тот готовился к борьбе, из которой он непременно хотел выйти победителем. Он знал, что в нем самом силы мало. Знал, что любовью к Орловским отплатить за то, в чем они провинились перед его отцом, его матерью и перед ним самим, будет трудно. Но он намеревался поступить по-христиански и верил в победу и в помощь Господа. Ах, каким чудным было это путешествие в майский день! Как жаль, что путешественники этого не замечали. Лишь к вечеру они прибыли в горку, потому что в П они отдыхали, заменив лошадей. Здесь Каримский зашел в гостиницу. Николай попросил закрыть экипаж. Выходить ему не хотелось. Аурелий, достав блокнот, стал рисовать развалины старой гусистой церкви на противоположном холме. Вдруг он услышал стук колес. Перед гостиницей остановились дрожки, приехавшие с вокзала. С дрожек сошел господин в элегантно-дорожном костюме. От нечего делать доктор Лермонтов стал рассматривать путешественника. Он был среднего роста, строен, лет 40 с лишним. Волосы и борода светлые, глаза голубые. Высокий лоб. Губы приехавшего выдавали энергичную натуру. В разговоре с кучером он был немногословен. Безупречно говорил по-немецки. Аурелий все еще смотрел ему вслед, когда тот уже скрылся за дверью гостиницы. Через несколько минут этот человек сидел в столовой. Он заказал себе ужин так же, как и сидевший за другим столом пан Каримский. Перед последним лежала газета. Но он не читал, а высчитывал что-то на ее полях. Вновь прибывший тоже достал свой блокнот и стал что-то писать. Они едва заметно поприветствовали друг друга, как это принято в гостиницах. Больше они друг друга не беспокоили. Поданная еда обоим не понравилось. Вдруг незнакомец поднялся. «Позвольте вопрос, пан». Вежливо обратился он к Каримскому.
2: «Пожалуйста»,
1: ответил Каримский также вежливо. «Далеко ли отсюда деревня Боровце и имение Горка?»
0: «Горка?»
1: – удивился Каримский. «Около 2 часов езды».
0: «Благодарю».
1: Незнакомец поклонился. «Простите вопрос», – задержал его Каримский. «Являются ли Горка или Боровце целью вашего путешествия?»
0: «Да».
1: «Тогда позвольте мне спросить, что ведет вас в это захолустье?» – допытывался Каримский, с трудом сдерживая свое любопытство.
0: «У меня там дочь», – ответил незнакомец, вежливо улыбаясь.
1: Но его улыбка вдруг исчезла, потому что настал его черед заинтересоваться своим собеседником.
0: «А кто у вас там?» – переспросил Каримский дрожащими губами.
1: «Я сказал уже, дочь. Почему вам это кажется странным?» – спросил незнакомец, гордо выпрямляясь.
0: «Потому что этого не может быть. Как мне известно, владелицей Горки является Маргита Орловская, а другой дамы, могущей быть вашей дочерью, там нет».
1: «Я не сказал, что она моя родная дочь, но надеюсь, что ваша милость не может оспорить мое право отцовства относительно этой дамы, мать которой – моя жена. Ведь я воспитал ее. Но что с вами?»
0: Барон Райнер приблизился к смертельно побледневшему Каримскому.
1: «Ничего», — произнес Каримский, отстраняясь.
0: «Как бы дела ни обстояли, я никогда не позволю вам, господин барон, притязать на мою дочь».
1: «Каримский! Невозможно!»
0: Барон Райнер отступил на шаг, и двое мужчин смерили друг друга взглядами, которые пером описать невозможно. Барон первым овладел собой.
1: «Во всяком случае, было бы хорошо, если бы мы с вами никогда в жизни не встретились. И эта встреча не должна была состояться. Меня не уведомили, что пан Каримский в отъезде. Но раз так вышло, я могу и не ехать в Горку. 2 отца не могут быть гостями своей дочери. Это ясно. То, что я хотел узнать у Маргиты, мне может сказать и пан Каримский. И мы навсегда разменемся».
0: Под влиянием присутствия духа барона Райнера Каримский тоже успокоился, несмотря на то, что его положение было крайне неприятным.
1: Что он думал? Какого мнения о нем мог быть новый муж его бывшей жены, если он ее любил и верил ей?
0: «Что пан барон желает узнать у моей дочери?» произнес он, наконец, с внешним хладнокровием.
1: «Я хотел узнать, — сказал барон, — верно ли известие о случившемся с ее братом несчастье? Жив ли он? И каково его состояние, если он жив? Хотя между нами разговор невозможен, но Маргита Каримская свидетельница тому, что я сделал все, что в моих силах, чтобы ей в моем доме было хорошо. До 7-го года жизни она была у нас как дома, а потом, не по моей вине, узнала правду, что она мне не дочь, и стала меня чуждаться. Но и после этого она не может сказать, что я ее чем-то обидел. Поэтому я, наверное, имею определенное право, по крайней мере, как воспитатель, принимать участие в ее судьбе. И я прошу сообщить мне правду».
0: В груди Каримского разразилась буря. Много лет он ненавидел Райнера,
1: и считал, что имеет право презирать его. А теперь понял, что он у него в долгу. Ведь Райнер неплохо относился к его дочери. Она выросла в благосостоянии, получив прекрасное воспитание. «Тебе ничего не остается», — говорила ему его совесть. «Как благодарить его?» «Райнера благодарить? Какой ужас!» «Если ты этого не сделаешь, он все равно будет выше тебя. Особенно после того, как он пришел, чтобы убедиться в происшедшем с Николаем и утешить Маргиту, когда мать не могла этого сделать». «Николаю было очень плохо», — произнес, наконец, Каримский после напряженного молчания. «Но теперь он поправляется. Сейчас он там, в карете. Мы едем в Боровце. Маргита обрадуется нашему приезду и улучшению здоровья брата. Она чувствует себя хорошо. Вчера вернулся и Адам Орловский. Я надеюсь встретить там его, а также пана Николая Орловского. Больше мне сказать нечего. Этого мне вполне достаточно. Я поздравляю вас с выздоровлением сына и благодарю за сообщение». Барон Райнер поклонился, надел перчатки и пошел к выходу. Уже у дверей он услышал: «Я также благодарю вас за воспитание моей дочери». Он обернулся и, высокомерно взглянув на Каримского, произнес: «Я не принимаю вашей благодарности, так как я воспитал не дочь Каримского, а дитя моей горячо любимой жены, у которой не было отца». Слова эти были сказаны. Каримский их услышал и вынужден был принять. Ответа у него не было, но, как ни странно, он с облегчением вздохнул. Благородство барона его чуть не уничтожило, а эти его слова доказывали, что он в отношении Каримского чувствовал то же самое, что чувствовал Каримский в отношении Райнера. Они были квиты. Райнер заботился о Маргите не ради нее, а из себелюбия, потому что она была дочерью его любимой жены. Однако при мысли, что Райнер Наталью, его Наталью,

гостя и теперь любопытно разглядывал Каримского. Когда барон вышел из гостиницы, Аурелий как раз закончил свою зарисовку. Он подошел к карете и, открыв ее, спросил: «Тебе что-нибудь нужно, Никуша?» «Ах, да, оставь, пожалуйста, дверцу открытой», — произнес голос изнутри. Мимоходом барон увидел красивое бледное лицо юноши, так походившее на другое, столь дорогое ему лицо. «Если бы она его таким увидела», — промелькнула мысль в его голове. Он сел в дрожки и уехал. Через некоторое время уехала и карета Каримского. «Ах, Маргита, если бы не эта, как говорят, случайная встреча, что бы ты делала, случись она в твоем доме?»

0: Пан Николай Орловский был в салоне один. Около получаса он простоял на веранде, глядя вслед своим детям, отправившимся навстречу ожидаемым гостям. И сейчас еще перед его глазами стояла эта прекрасная пара. Они его просто поразили. Как он злился по дороге из Подолина на Адама за его холодное отношение к Маргите. Но, вернувшись, он вдруг оказался в его объятиях и услышал слова: «Не сердись, дедушка, уже все в порядке». Потом Орловский увидел, как Маргита встретила Адама. Она вышла ему навстречу, красивой и сияющей, как майское утро. И так приветливо улыбнулась Адаму, что старик от радости чуть не расплакался. Он еще сомневался, надолго ли это. Но в их отношениях ничего не менялось. Адам привез из экспедиции много зарисовок и ботаническую коллекцию. Маргита рассматривала все это с огромным интересом. Пан Николай не мог оторвать от нее глаз, так как она очаровала его. А когда Адам после завтрака предложил ей поиграть, она с удовольствием выполнила его просьбу. После того, как Адам написал несколько срочных писем за ее письменным столом, где она все для него приготовила, они вместе пошли в Боровце. Потом Маргита сказала, что хочет пойти навстречу отцу. Адам предложил сопровождать ее, и они отправились вместе. Пан Орловский все еще вспоминал, как они шли и оборачивались в его сторону, махая ему. Адам шляпой, а Маргита платочком, пока не исчезли из виду. «Они еще будут счастливы», — шептал старик, радуясь. От скуки он пошел в маленький салон внучки. Его взгляд упал на стол и множество книг на нем. Он взял одну из них. Она была немного больше других и чем-то выделялась. Открыв ее, он увидел, что она на польском языке. «Наверное, одна из заказанных деканом Юрецким», — подумал старик. «Надо спросить каплана Ланга, какого мнения он о своей ученице?» «И с Маргитой мне бы поговорить. Но это неспешно. Зачем сейчас мучить ее религией? Она лучшая христианка, чем мы все». Он уже хотел отложить книгу, когда его взгляд упал на слова, поразившие его. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Рядом на полях рукой Маргиты было написано: «От отца меня взяли, мать не любила меня. Но ты, мой Господь и Бог, меня не забыл. Ты любил меня, хотя я тебя и не знала».
1: Сегодня вы прослушали чтение 12.

0: 12 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

Мои друзья, сегодня великие праздники. Праздник у нас называется Крещение, и разные отношения к этому празднику. Многие сегодня в зимних водоемах купаются, отмечая этот праздник. Нет таких у нас в зале, которые еще до покаяния там или после покаяния зимой ходили в зимние водоемы и именно на крещение купались? Никогда не были? Было дело. Сегодня мы с вами попытаемся поговорить на эту тему и увидеть, в чем суть этого праздника. Этот праздник еще называется «Явление Христа народу». Тоже интересная грань, и мы с вами поговорим о явлении Христа народу. Мы попытаемся увидеть, насколько сердце наше знает Иисуса Христа, потому что это очень важно – знать Иисуса Христа. Пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 1 глава, 76 и 77 стих. Тема сегодня у нас будет «Иоанн Креститель». Последний пророк Ветхого Завета. Читаем место Священного Писания, Евангелие от Луки. Это пророчество Захарии, отца Иоанна Крестителя. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их». Дать уразуметь народу спасение, прощение грехов их. Заметьте эту мысль, что спасение нашей души в прощении наших грехов. Иоанн в переводе «Иегова милосердный». Он, как говорит Писание, был старше на 6 месяцев Иисуса Христа. Родственник был. Начнем мы беседу нашу с того, что попробуем осмыслить духовную атмосферу этого времени. Мы живем сегодня в определенной духовной атмосфере. Такой духовной атмосферы, как сейчас, не было 50 лет назад, 30 лет назад. Любое поколение, которое живет в определенное время, у него духовная атмосфера определенная. Люди жили 100 лет назад в нашей стране, рядом. Началась духовная атмосфера революционная. И в 17-м году революция. Духовная атмосфера, она приходит через людей. Сердца людей, они приготовлены к этому. И человек, который понимает, в какое он время живет, обычно этот человек очень гениален становится. Который понимает, в какое он время живет и что можно в это время сделать. Человек, который не понимает, в какое он время живет, и что можно в это время делать, или в это время этого категорически нельзя делать. Человек начинает делать, и начинается проблема. Так вот, духовная атмосфера времени, когда родился Иоанн у священника Захарии и жены его Елизаветы. Посмотрите Евангелие Луки, 1 глава, 5 стих. Начало. «Во дни царя Ирода в Иудее». Иудейский царь Ирод. Кто интересовался историей, тот знает, что этот человек был очень жестокий. Это дикий человек был. Он столько зла сделал даже своим самым близким. У него была мания подозрительности. Человек, который страдает этой демонической болезнью, манией подозрительности, он подозревает всех людей, которые вокруг него, что они замышляют против него зло. И у этого человека, как скажем, у Нерона, императора, была мания подозрительности. Он умертвил, Ирод, своих друзей, которые что-то поперек сказали. Родных детей умерщвлял, жен своих умерщвлял. Что-то не так сказала, или ему кажется, что она подумала не так. Результат был смерть. Был такой император Нерон. Это 60-е годы нашей эры. Так он и мать свою убил, жену свою убил и брата своего убил. Потому что ему казалось, что против него замышляют. Кесарь Август об Ироде говорил так, что лучше быть его свиньей, чем его сыном. Потому что надежда остаться в живых значительно выше у свиньи, чем у сына.
Этот человек был под демоническим влиянием, очень жестоким. Это одна сторона его характера. Вторая сторона его характера – он украшал храм Божий в Иерусалиме. Он очень много заботился о том, чтобы все было отлично в храме. Этот человек заключил лучших людей перед своей смертью в темницу и сказал так, что вот когда я умру, взял обещание у своей сестры, пожалуйста, конкретно, чтобы эти люди были умерщвлены и чтобы вся Иудея рыдала на моих похоронах. Но в это время надо было убить несколько тысяч знатных людей. Вот такой человек был. Он боялся, чтобы умереть неоплаканным. Это он при жизни узнал от волхвов, что родился царь иудейский, младенец. Иисус приказал избить всех мальчиков в пределах Вифлеема от 2 лет и ниже. Мы говорим о духовной атмосфере того времени. У меня вопрос. Вы бы хотели жить при Ироде? Я не. Мало ли, что ему в голову придет. Интересная другая грань духовной атмосферы. Были синагоги, был храм, и было величайшее отступление при Захарии. Религиозные люди, фарисеи, отошли от Бога очень конкретно. Внешне все было нормально, но сердце этих людей было далеко от Бога. Вообще любое отступление, оно начинается в мыслях. И в любой церкви есть люди христианской конфессии, которые любят Бога. Есть люди, которые внутренне отступают от Него. Проверь свое сердце, потому что вечность придет в твою жизнь. Знаешь почему? Потому что есть один духовный закон. Однажды человеку положено умереть. Нет ни одного человека, который бы не умер. Все умрут. 2 человека только избежали смерти. И кто это были? Енох и Илия. Откройте, пожалуйста, Деяния святых апостолов. 28 глава, 25 стих, несколько стихов. Святой Павел говорит: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». Что сказал? «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите». 27 стих. «Ибо огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Смотрите. «Ибо огрубело сердце людей сих». В украинском тексте «бо затовстило сердце людей сих». Огрубело. Оно не было таким. А потом огрубело, стало жестким, каменным стало. И говорит, когда сердце огрубело, то человек не слышит, когда Бог говорит ему, не видит, что Бог делает в жизни. Этот человек далеко от Бога. И говорит, не обратятся, чтобы я исцелил их. Нам очень важно сегодня просмотреть, в каком состоянии наше сердце. Давай немножко подумаем, от чего огрубевает наше сердце. Иногда от обиды, от жесткости. От того, что мы не прощаем, сердце огрубевает человека. Посмотри в своей домашней обстановке, не огрубело ли сердце твое? Потому что Бог говорит: послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды Божьей. Как только наступает ожесточенность против жены, против мужа, против родителей, против близких, человек уходит от правды Божьей. Он не понимает Бога. У него появляется своя правда. И своя правда у него выше правды Божьей. Это его правда всегда состоит в том, что его обидели, с ним не считаются, и у него появляется вот это ожесточенное сердце. Подумай, это очень важно. Ты можешь ходить в собрание, но если у тебя жестокость в сердце, ты не будешь слышать голоса Божьего. Ты не будешь видеть дел Божьей в своей жизни. Потому что только человек с мягким и нежным сердцем понимает Бога. Только когда жестокости нет в сердце, только тогда ты близок к Богу, только тогда ты понимаешь правду Божью. При жестокости у тебя своя правда.
которое далекое от правды Божьей. Вот такая атмосфера была. С одной стороны, жестокий царь, а с другой стороны, религиозные люди отступили от Бога. Были люди в это время, чающие избавление Израиля. Иосиф, муж Марии, Мария, мать Иисуса Христа, Симеон, Анна, другие люди. Это люди были благословенны. Это люди, живя в это время при Ироде, при отступлении от Бога, они любили Бога и ходили пред Богом и знали Бога. Интересная мысль. Даже при Ироде можно быть праведным, и можно любить Бога, и можно быть благословенным. Подумай над этим. Иногда ты говоришь, что при таком муже, как у меня, невозможно быть святой. При таких обстоятельствах, как у меня, невозможно ходить в церковь и любить его. Нет, возможно. В трудных, в самых тяжелых обстоятельствах человек, который приходит к Богу, он сильный человек. Посмотрите Евангелие от Луки, 1 глава, 13 стих. Захария, отец Иоанна Крестителя, он в храме. Он долго молился, у него проблема в семье, нет ребенка. И тут говорится, ангел же сказал ему, он в молитвенном состоянии, он в храме. И ангел является ему и говорит, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына. И наречешь ему имя Иоанн. Посмотрите 14 стих. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секира. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот здесь очень серьезная мысль для мужчин. Смотрите. Ибо придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям. Это первая мысль. Вообще, две проблемы возникают при любом отступлении. Первая – грань отступления. Сердце отцов, родителей не со своими детьми. Рушится семья. Это первая грань. Молодые мужчины, если вы хотите действительно благословения Божьи, если вы хотите действительно, чтобы Бог благословлял вашу семью, ваших детей, и вы были благословенны, ваше сердце должно быть со своими детьми. Семья – это важнее всего после того, как ты покаялся. Важнее всего в твоей жизни – это твоя семья и твои дети. Все остальное вторично. Если ты не являешься священником в своем доме, если отношения твои с твоей женой приносят ей боль и огорчение, если ты не понимаешь своих детей, а твои дети не понимают тебя, у тебя очень серьезная проблема. Понимаешь, есть законы, которые приводят к благословению. Один из этих законов – сердце отца в первую очередь должно быть со своими сыновьями и со своими дочерьми. Если ты хочешь действительно, чтобы христианство в твоей жизни принесло благословение, послушай, что говорит Святое Писание. Являешься ли другом ты своего ребенка? Доверяет ли он свои тайны тебе? Есть ли у тебя по вечерам молитва со своей семьей? Это важнее, чем твой заработок. Это важнее, чем твое образование. Это важнее, чем твои связи. Это важнее. Сердце отца должно быть с ребенком своим. Я хочу, чтобы мы услышали это. Потому что, когда сердце родителей не со своими детьми, рушится семья. Ты можешь ходить в церковь, но если тебе нехорошо в твоей семье, если тебе не приносит радость пребывания в твоей семье, ты неправильно живешь. Иоанн Креститель пришел для того, чтобы обратить сердце отцов к детям. Сколько проблем в семьях. Мужчины, мы священники в своих домах. И вообще, если ты хочешь узнать свою духовность, то твоя духовность, она определяется в семье. Насколько там мир и тишина, добрые отношения с женой, с детьми. Потому что мы, мужчины, ответственны за все абсолютно, что делается в наших семьях. И возражения не принимаются,
когда ты говоришь «это жена». Во-первых, ты выбрал ее себе в жены. Во-вторых, Бог поставил тебя главою. В-третьих, Он дал тебе власть. В-четвертых, вся ответственность лежит на тебе и ни на ком другом. Мы ответственны. Вторая проблема любого отступления – это мысли человека. Посмотрите, что говорит Иоанн. Непокоривым образ мыслей праведников. Человек хочет иметь благословение, это нормально. Он хочет, чтобы была устроена жизнь его, чтобы все было хорошо, гладко, чтобы, по крайней мере, определенный достаток был. Иоанн Креститель пришел навести порядок в мыслях. Непокоривым образ мыслей праведника. Ты можешь ходить в церковь, но если только мысли твои греховные, если только фантазии твои греховны, твои слова, твои дела будут греховны, твоя жизнь будет греховна. И потому святой Павел говорит, пленяем всякое помышление в послушанию Христу. Человек, который контролирует свои мысли, который понимает, что духовный закон состоит в том, что от мыслей слова, от слов дела и от мыслей дела, человек наводит порядок в своих мыслях. Мудрый Соломон говорил так, много помыслов в сердце человека, но разумный человек что делает? Вы что? Разумный человек, он понимает центральные две вещи, семья и мысли. Семья и мысли, вот это центральное. Если в этих гранях будет порядок в твоей семье и в твоей голове, в моей голове и в моей семье, дальше придет благословение Божье. Без этого не будет никаких благословений, потому что нельзя быть грешником в мыслях своих и ожидать благодати Божьей. Это не получится ни у кого, и ни у кого еще не получилось. Их отступление заключалось в чем? Две грани. Отцы не стали заботиться о своих детях, занимались деньгами, чтобы были деньги, занимались удовольствием жизни, но дети у них были не на первом месте, семья не на первом месте. И в результате огрубело сердце людей этих. И в результате они не понимают Бога, потому что Бога не хранили в своих мыслях. Религиозность сохраняется. Проблема нашего времени, чем дальше, тем больше будет отступничество от веры. И те же проблемы. Рушится семья, и за своими мыслями человек не следит. Мудрый человек, Симеон, Мария, Иосиф, Анна, ну, другие праведники, они как раз следили за своими мыслями и заботились о своих семьях. Посмотрите Евангелие от Матфея, 3 глава, 3 стих. Откройте, пожалуйста. Это говорится об Иоанне. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Ни один пророк Ветхого Завета не готовил путь Господу. Они пророчествовали о пришествии Иисуса Христа, они пророчествовали о событиях, которые будут. Но это единственный человек, Иоанн Креститель, он готовит путь Господу. Немножко о родителях Иоанна. Давайте посмотрим еще раз Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. «В дни царя Иудейского был священник из Авиевой череды, именем Захария, жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». 6 стих. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно». У них не было детей, ибо Елизавета была бесплодна, и оба были уже в летах преклонных. Мы уже говорили, что можно быть праведным в природе, в доме, на работе, в церкви. Можно быть беспорочным, праведным в приличных трагедиях. Знаете, в нашей жизни бывает, приходят личные трагедии. И никто не застрахован от этого. Сегодня ты здоров, сегодня у тебя все есть, сегодня все нормально. Может пройти немного времени, и ситуация может измениться. Здесь сказано, Елизавета была бесплодна. Для еврейской женщины это очень серьезное испытание. Захария был священником в храме. Он священник в домашней церкви. При личной трагедии он не стал упрекать свою жену. У него нет поиска человека, который виновен. Он не поменял себе жену. И интересно, он был праведный пред Богом,
при личном испытании. Я хочу эту мысль немножко расширить. Жизнь – трудное переживание, потому что много скорбей у праведника даже. Даже у праведника много скорбей. И этот человек, Захария, молился десятилетиями, чтобы Бог дал ему сына. Для еврейского мужчины не иметь сына – это проблема. Он молился, молился, и сказано, что Бог не отвечал ему. И он дошел до того, что у него были лета преклонные уж. Время проходило, Бог не отвечал, и он не ожесточился против Бога. Он был беспорочный и праведный пред Богом, поступая по всем уставам Господним. Иногда, очень часто обида закрадывается в сердце некоторых верующих людей, что Бог не отвечает на его молитвы. Я молюсь, я служу тебе, я все делаю, а ты вот так со мной поступаешь. Можно вспомнить, что Исаак был рожден Сарой, она тоже была до определенного времени бесплодна. Самуил, он был рожден Анной, это великий пророк Самуил. И тоже Анна долго молилась перед тем, как Бог дал ей мальчика, которого она посвятила Богу. Самсон тоже, у них долго не было детей у Маноя, и Бог дал им ребенка. Это мамы до определенного времени не имели детей, а потом Бог дал самых благословенных детей. Посмотрите 25 стих 1 главы Евангелия от Луки. Это молитва Елизаветы после того, как родился сын. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение». Поговорим, что говорит Иисус Христос об этом человеке, об Иоанне. Посмотрите 11 главу, 11 стих Евангелия от Матфея. Вот что говорит Иисус о нем. «Истинно, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Мы с вами в определенный момент войдем в Царство Небесное. И оказывается, что меньше из нас больше его. Он был пророком последним из Ветхого Завета. И начинался Новый Завет. Завет, о котором Христос сказал: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют». И в эту церковь Бог будет звать людей со всех народов, племен, независимо от образования, цвета кожи и так далее. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и пищей его были акриды и дикий мед. В пустыне возле Иордана появился 30-летний молодой человек по имени Иоанн и начал проповедовать. И пришло к нему много учеников. Он учил их, чтобы они молились, постились. Но в чем заключалась его проповедь? Посмотрите 2 стих Евангелия от Матфея, 3 глава. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Луки, вы можете просмотреть 3 главу, посмотрите. Там сказано, что это было во дни первосвященников Анны и Каиафа. Там сказано, что вся иудейская страна, за Иордань и Иерусалим, приходили к нему слушать Слово Господне. Фарисеи и книжники приходили к нему, исповедовали свои грехи, и он крестил их в прощение грехов и во имя грядущего Мессии. Они исповедовали свои грехи, признавали свои грехи, рассказывали, как они неправильно жили, и он их крестил в Иордане. Иордан – это речка в Израиле. Приходили разные люди, воины приходили, исповедовали свои грехи, а потом, когда он их покрестит, что нам делать? Он говорит: послушайте, ваша жизнь должна измениться. Вы должны довольствоваться жалованием своим, никого не обижать. Приходили мытари, а что нам делать? А он говорит: знаете, что вам делать? Сколько положено с человека дань брать, сколько берите, а лишнего не берите, потому что вы себе эти деньги забираете. Не грешите. Если вы действительно покаялись, жизнь должна измениться. Он всем людям говорит: сотворите достойный плод покаяния. Это не покаяние. Если Дух Святой коснулся тебя, ты зарыдал, вышел к алтарю, поплакал, а на второй день начал курить, порнографию смотреть, обманывать и жить своей греховной жизнью. Это не покаяние.
Это не покаяние, когда семья рушится, неизлечимая болезнь, и ты прибегаешь к Богу: «Господи, помоги мне, пожалуйста!» Рыдаешь, а потом возвращаешься к своим грехам. Это не покаяние. Тебе просто нужен Бог, но ты не хочешь изменяться. Это не покаяние. Покаяние – это когда человек бросил грешить. Вот это покаяние. Приходили фарисеи к нему, и он им прямолинейные вещи говорил. Он очень сильно обличал их. Говорит: порождение ехидин. Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Ни одного чуда не сотворил, не изгнал ни одного беса, не исцелил ни одного больного этот человек. Но влияние его было на современников настолько сильное, что великое множество людей спешило в пустыню. Неудобно идти в пустыню. Не в центре города проповедуют, а люди шли и шли туда, в пустыню. И он им говорил: «Я крещу вас в покаяние для прощения грехов». И говорил о грядущем Мессии. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 3 глава, 13 стих, явление Христа народу, с 13. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну Крестителю, креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Это о Нем Иоанн Креститель скажет: «Он будет крестить Духом Святым и огнем». Смотрите, 16-17 стих 3 главы. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас с небес глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Много крестилось, разных людей крестилось. Но вот пришел момент, которого он ждал долгое время. Появился 30-летний еврей, и он увидел, что это и есть Мессия. Бог явился во плоть. И Иоанн говорит ему: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Он чувствует, что это тот Мессия, о котором в Ветхом Завете было сотни пророчеств. Ветхозаветные пророки много говорили о грядущем Мессии. Но только Иоанн Креститель приготовил путь Господу, и он крестил Иисуса Христа. И Иисус с этого времени начал проповедовать. Но интересная вот эта мысль, я думаю, что достойна того, чтобы поразмышлять о ней. Когда он был крещен в Иордане, Дух Святой сошел на него, и голос с небес был слышен: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог Отец говорит, Бог Сын крестится, Бог Дух Святой сходит на Иисуса Христа. Когда крещение прошло, сказано, что он немедленно был понуждаем Духом идти в пустыню для искушения. И там у Иисуса Христа было искушение. Дьявол приступил к нему, трижды искушал его. И всегда Иисус говорил: «Написано». Он отражал искушение. И потом сказано, что он в силе Духа вернулся с этой пустыни и начал исцелять людей, проповедовать Евангелие. Когда он проповедовал Евангелие, то он точно тоже стал говорить, что Иоанн: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус Христос начал проповедовать, исцелять, и великое множество людей стало следовать за ним. Интересно, что люди разделились. Одни приходили к нему и видели в нем Мессию. И вот сердце открывалось у Марии Магдалины, у Закхея, у людей, которые чувствовали, что это Бог говорил к их сердцу, у апостолов открывалось сердце. У других людей, наоборот, ожесточалось сердце. Я говорю о фарисеях. 3,5 года Иисус Христос проповедовал Евангелие, а потом грешники указали ему на Голгофу, это такой холм возле Иерусалима. Он был распят на Голгофе за мои и твои грехи. Иоанн, он приготовил путь Господу, и через него был явлен Иисус Христос народу. А потом началось служение Иисуса. Что произошло с Иоанном? Он был убит по приказу Ирода. Посмотрите Евангелие Марка, 6 глава, 20 стих. Иоанн был муж святой. Ирод боялся его, знал, что он святой, и многое делал, слушая его, и берег его. Подумайте,
Он боялся его. Он знал, что святой человек. Многое делал, слушаясь его и берег его. Вот такое отношение было у царя Ирода к Иоанну. Это был другой Ирод. По имени Ирод, но не тот Ирод, при котором родился Иоанн, потому что тот умер. Это другой Ирод, но тоже Ирод. Обратите внимание, боялся его, зная, что он святой человек. Когда человек действительно святой, грешники чувствуют это. Ирод чувствовал это. И сказано, царь боялся человека, который не имел никакой власти в этом мире. Но он боялся его, потому что Дух Святой был на нем. Более того, многое делал, слушаясь его и берег его. Но однажды он начал обличать Ирода и говорит, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада слушала это. Это было не раз, когда он ему говорил одну и ту же мысль. «Не должно тебе так жить! Не должно тебе так жить!» Сказано, что Иродиада, злобясь на него, начала злиться. И потом Писание рассказывает, как был праздник у Ирода, как дочь Иродиады плясала, угодила Ироду, и как тот сказал, до половины царства проси, отдам тебе. И Иродиада потребовала голову Иоанна Крестителя. Когда она потребовала, он опечалился. Слушал его, берег его. Но такая ситуация, что надо что-то выбирать. Он попал в ловушку, не зная, что после его слов до половины царства Иродиада потребует голову Иоанна Крестителя. У него был выбор, что сделать. Что делать с обличением Иоанна? Что сделать, когда Иродиада просит голову Иоанна Крестителя? И он уступил. Пошел воин и принес на блюде голову Иоанна Крестителя. В нашей жизни бывают моменты, когда мы понимаем, что Бог говорит к нашему сердцу. Мы можем многое делать, мы можем слушать даже во многих случаях Бога, но Бог обязательно укажет на грех в нашей жизни, который мы любим. Ирод любил Иродиаду, забравшую у Филиппа эту женщину. И когда только Дух Святой указал ему, Ирод пошел на убийство. Подумай, что Бог иногда говорит в общем. И твое сердце, когда ты слушаешь Слово Господне, оно ёкает. Когда Дух Святой указывает на грех внутренно, ты понимаешь, о чем речь идет. И ты понимаешь, что Бог требует от тебя. И будет момент в жизни каждого человека, когда нужно выбирать или стать на сторону Бога, и расстаться с любимым грехом. Или поступить так, как Ирод. Отвергнуть то, что говорит Господь. И ты должен понять это. Бог на меньшее, чем на святость, не согласится. И Он хочет иметь власть над моим сердцем полностью. И Он хочет иметь власть над твоим сердцем полностью. Он не успокоится на половинчатости нашего сердца, моего сердца. Потому что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано. Вот этого Он хочет от меня и от тебя. В заключение. Задача Иоанна была дать уразуметь народу его в спасении, прощении грехов. Обратить сердце родителей к детям и мысли праведников, чтобы были у тех, которые непокорны. Он указал на Иисуса Христа. И когда Иоанн Креститель указал на Иисуса Христа, он сказал такие слова. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Твой и мой грех Иисус Христос взял на себя. Для того, чтобы мы имели спасение в прощении наших грехов. Спасение в прощении моих грехов и твоих грехов. Если ты хочешь иметь спасение, надо, чтобы грехи мои и твои были прощены». Исполнивший свое служение, он произнес, посмотрите, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. «Ему, Иисусу, должно расти, а мне умоляться». Вот какое смирение. Он пришел, и он был любимцем. Многие стремились к нему. Он был в центре духовной жизни Израиля. Но вот пришел другой, и он говорит в смирении, ему должно расти, а мне умоляться.
Он понял, что его время прошло. Он понял, что он закончил свою миссию, и теперь он передает служение Иисусу Христу, и он понимает, что он больше его. Посмотрите еще Евангелие от Иоанна, 1 глава, 26 стих. Это он народу говорит. «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он тот, идущий за мною, который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень на обуви его». Илия однажды сказал такие слова: «Жив Бог, перед которым я стою ныне». Он знал Бога. О толпе Иоанн говорит: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Интересный вопрос для тебя. Знаешь ли ты Иисуса Христа? Примирился ли ты с Иисусом Христом, с Богом? Кровь Иисуса Христа очистила тебя от всякого греха. Имеешь ли ты уверенность в том, что Бог благословил тебя, и ты являешься сыном Его, ты являешься дочерью Его? Если нет, тебе нужно покаяться. Водное крещение – это завет с Богом. Многие люди в этом зале, те, которые уже прошли водное крещение, заключили завет с Богом. Потому что настоящее спасение заключается в следующем. И Иисус Христос говорил своим ученикам, давая им великое поручение: «Идите и проповедуйте это Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Веровать, покаяться и принять водное крещение – это начало духовной жизни, это спасение твоей души. Сделали ты это? Недавно интересный случай рассказали. Я вам расскажу этот случай. Один христианин решил проповедовать Евангелие. Это 90-е годы были. И он взял Евангелие и пошел к своему соседу. Зашел к своему соседу и начал говорить о Боге, принес же Евангелие. А этот человек был жесткий, муж был жестким человеком. И говорит: «Вон с этой книжкой своей, чтобы ты больше сюда не приходил». Тот вышел, а жена его была очень мягкая. И говорила: «Да-да, я приду, конечно, надо прийти покаяться, надо прийти помолиться». Жену приглашали, она всегда говорила: «Ну не могу, там сестра приехала, не могу сейчас». Потом этот жесткий человек, у него начались очень серьезные проблемы со здоровьем, и он пришел в молитвенный дом и покаялся, и умер. А женщина, его жена, очень мягкая женщина, все время обещала прийти и покаяться, и без покаяния отошла в вечность. Помните, как Иисус Христос сказал одному человеку: «Недалеко ты от Царствия Божьего». Иногда человек жестко воспринимает проповедь Евангелия. Демоны ему не дают покаяться. Но Дух Святой трудится на человека, и он принял правильное решение, пришел и покаялся. Здесь люди, пусть они не обидятся на меня, ни рыба, ни мясо. Таких нет в этом зале. Ни рыба, ни мясо. Они не могут принимать правильных решений. У них решения всегда откладываются на завтра. И это завтра никогда не придет в их жизни. Если ты не покаешься, ты должен знать, что непокаявшийся грешник, он идет в ад. Ты должна понимать это и знать это. И думаешь: «Я отложу это». Бог сейчас стучит в твое сердце и говорит: «Ныне день спасения, ныне время благоприятное. Тебе должно это делать». Когда мы заключили завет с Богом, Бог хочет, чтобы мы были верны в завете. Завет – это союз с Богом. Знаете, у нас два завета. Завет с Богом и завет с спутником жизни, с женой или с мужем. И в этих заветах мы должны никогда не изменять. Верны должны быть. Был человек, который был пророком, и который попал в отчаянную ситуацию. И там в отчаянной ситуации он закричал Богу: «Что обещал, исполню». И кто это был? Пророк Иона, и молился, в чреве кита молился. Так некогда было молиться. А в чреве кита замолился, и замолился правильно. Иногда мы не желаем слушать Бога. Уходим от Бога все дальше, дальше, дальше. Мы ходим в церковь, но Дух Святой не касается нашего сердца. Мы не получаем благословений и откровений. И радости после поклонения Богу, после того, как ты посетишь церковь, нет в сердце. У тебя проблемы. Потому что если мы с тобой любим Бога и приходим к Нему, и когда мы соединяемся с Богом, радость, тишина, мир приходит в наше сердце, потому что Бог наш есть Бог мира и устройства.
И когда этот Бог, Бог мира и устройства, входит в наше сердце, в сердцем нашим мир и устройство, в доме нашем мир и устройство, где мы появляемся, там мир и устройство. Не скандал или скандалище, а мир и устройство. Почему? Потому что мы с Богом. Наше спасение, прощение наших грехов –

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
1: Первое послание Коринфянам начинает с того, что Павел объясняет основы, на которых он стоит, на которых церковь была основана. Он обращается к церкви, которую он основал определенное время. И теперь в этой церкви произошли определенные проблемы. К этой церкви он посылает письмо, мы уже подробно об этом говорили, и он говорит, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. И он говорит, а мы проповедуем. Он противопоставляет все, что остальные говорят, говорит, а мы проповедуем, это наша основа. Это точка, с которой мы начинаем, это точка, на которой ваша церковь построена. Дальше мы читаем в этом послании, что Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. И мы видим, что эта позиция, при которой он говорит, а мы проповедуем Христа распятого. И с другой стороны, я не мог с вами говорить как с духовным, мы подробно об этом говорили, что у Коринфян сформировалось определенное ложное понятие духовности. На знании, одаренности, на мудрость, на чем угодно. Но во всяком случае, они претендовали на статус духовности. Павел, понимая их претензии, говорит, братья, при всем моем желании, я не мог с вами разговаривать как с духовными. И он объясняет свою позицию, начинает, он объяснил основы духовности во второй главе. В третьей он начинает, что я не мог с вами говорить, но во второй он говорит, если, потому что разговор о духовности ходил и в языческом мире они говорили о том, кто такие духовные. И вот эта тема, этот спор перешел в христианскую церковь, потому что эти люди пришли оттуда. Там было очень много разных теорий о том, кто такой духовный. И Павел говорит, что понимание реальной, настоящей духовности заключается в том, что Бог открыл нам духовный мир. Это единственный подход к духовности, что Бог нам открыл. Он открыл свое намерение, он открыл свое сердце. И Павел, помните, он говорит, так как не знает никто, что в человеческом сердце делать, так и Божьего никто не знал, если Бог не открыл. В это время есть лжеучение, которое запутало Коринфян, было что-то в гностике или что-то подобное на гностике. Сейчас для примера, у гностиков или им подобных было понятие, что духовные – это те, которые сложная теория о том, что какие потери эти, значит, искры света, они где в них затерянные, и если их только пробудить… И эти искры в них света, они когда пробуждаются, они сразу духовные, они непосредственно имеют божеством связь, и это те люди, которые напрямую идут в духовный мир, не только пройти этот, а следующие будут достигать верой, делами. Так вот, эти отдельные духовные, они это отдельные островки духовности. Все, что нужно было пробудить в них эти искры света. И можете себе представить, когда появились вот такие пробужденные с искрами света, говорит, и я пробужденный, и вот этот пробужденный. И попробуйте доказать, пробужденный или не пробужденный. Человек как человек. Но если такие люди появляются, они начинают запутывать людей. Вот я вот пробужденный, от Господа мне есть, у меня эта искра пробудилась, а у вас еще не пробудилась. Но попробуй ты понять, кто есть кто. То есть эта основа этой духовности, она очень такая зыбкая. И Павел говорит, что настоящая духовность, она открывается в Евангелии. Через благовестие Бог открывает нам духовный мир. Мы входим в духовный мир, и мы узнаем о духовных вещах, что Бог для нас приготовил. Мы получили духа не рабства, не страха, но получили духа усыновления, чтобы знать, что нам даровано от Бога. Вот говорит, отсюда у Павла начинается понимание духовности. Отсюда духовный может судить о всем. То есть он может судить. Помните, мы говорили, он в материальном мире судить и о духовном мире, соразмеряя духовное с духовным. Теперь он может, для него открыто. А все, что человек может придумать, он все, любой человек, он все время по эту сторону реальности. Он может о чего-то догадываться, но только сам Бог, может, который живет в духовном мире, он может открыть истины, важные для нас, для духовного мира. Вот с этого начинается Евангелие, с этой точки зрения. Он объясняет, почему он не мог говорить с ними, как с духовными. И дальше что Павел делает? Если в второй главе он объясняет основы духовности, то в последующих главах он шаг за шагом объясняет на практических примерах. Говорит, если бы вы были духовными, вы бы думали как духовные, вы бы говорили как духовные, вы бы поступали как духовные. И вот его анализ начинает он в третьей главе, 3-4 глава он говорит о духовности лидерах церкви, а потом он в 5-6 главе мы будем говорить о духовности и тела.
2: А потом в 7 главе будем говорить о духовности и интимные отношения. Потом мы будем говорить 8, 10, духовность и свобода. Как духовные люди пользуются свободой. И потом духовность и традиции, 11 глава. Там мы будем говорить о покрывале для женщин и хлебопреломлений. Как духовный человек относится к этому. Потом 12-14 глава говорит духовность и дары Святого Духа. Как человек духовный относится к дарам Святого Духа. И 15-16 глава мы будем говорить о духовности и воскресении тела. Как духовный человек относится к воскресению тела. И все это в контексте всего этого Евангелия. В 2 главе он начинает с Евангелия, и в 15-й он, помните, он заканчивает, он говорит, напоминаю вам Евангелие. То есть Павел начинает с Евангелия, и он заканчивает на Евангелии, то есть его точка отсчета, понимание, определение, анализа духовности – это его Евангелие, которое само по себе просто, как молоко, но в этом же Евангелии простом есть и глубина. С этого Евангелия начинается духовность, оно в нем развивается, и она в нем достигает завершения. Вот, собственно, позиция Павла о духовности. Я каждый раз это буду табличку напоминать, с тем, что к концу послания Коринфянам у нас будет прекрасное, полное представление о том, о первом послании Коринфянам. В прошлый раз мы начали рассуждать о 3 главе. И здесь он начинает говорить, что я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Мы в прошлый раз говорили, что первое, что Павел показывает, почему он не мог с ними разговаривать, как с духовными. Он обращает их внимание на то, что какие дела между ними. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Он говорит, так как вы поступаете. Зависть, ссоры, разногласия говорит о том, что никакие вы не духовные. Как бы вы умно не объясняли то, что вы делаете, но если среди вас есть вот это, вы поступаете по мирскому обычаю, значит, вы еще плотские. Если вы, с одной стороны, уверовали во Христа, но как вы обращаетесь друг с другом, берете обычаи, как люди неверующие решают эти вопросы, это говорит о том, что плоть еще доминирует у вас. Итак, первое, дела ваши такие. Ибо там дальше, ибо когда один говорит, я Павлов, а я другой Аполлосов, то не плотские ли вы? Отсюда он говорит, я Павлов, я Аполлосов, говорит, слова ваши, ваши дела и ваши слова. То, что вы говорите, определяет, кто вы есть. И то, что вы говорите, а я Павлов, я Аполлос, как о чем вы говорите, открывает, что вы так, как вы говорите, как люди плотские. Поэтому, братья и сестры, смотрите, от того, что мы говорим и как мы говорим, определяя, кто мы, духовные мы или мы плотские. И дальше, кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Здесь Павел обращает внимание на то, кто Павел, кто Аполлос. Подумайте, задумайтесь. Подумайте, кто они такие. Вы не думаете и говорите, что неужели разделился Христос, он выше в 1 главе говорит об этом. Неужели разделился Христос? Подумайте, кто такой Павел? Кто Аполлос? И здесь Павел касается сферы мышления. Он как бы начинает с конца. Дела, слова, мысли. Но по сути, почему коринфяне так говорили? Потому что они так думали. И как они думали, как они мыслили о духовности? Вот есть Павел, есть Аполлос, есть вот этот, и каждый занимал сторону определенного лидера. Не рассуждая о духовном. И как они рассуждали, так они стали говорить. Я Павлов, я Аполлосов, а я Христов. Отсюда за словами идут дела. Здесь Павел говорит, что, помните, как он в 2 главе он говорил, что духовный может судить о всем, потому что он имеет откровение духовного мира, и он знает о материальном. О нем никто не может судить. И вот этом надо судить духовно, соразмеряя духовное с духовным. Вот это мышление, что они стали группироваться вокруг лидеров, показывает, что они еще плотские. Итак, если план здесь, вы не духовные, говорит Павел вначале, вы скорее плотские, вы еще не способны жевать твердую пищу, вы нуждаетесь в молоке. Твердая пища, мы говорили в прошлый раз, то, что надо жевать. И откуда его позиция-то? Ваши поступки, между вами зависть, споры, разногласия, выступаете по человеческим обычаям, ваши слова, вы говорите, я Павел, я Аполлосов, ваши мысли, кто Павел, кто Аполлос. Итак, три сферы, дела, слова и мысли.
1: с точки зрения Павла, говорят о том, что коринфяне при всех их претензиях, они еще не духовные. Они скорее плотские. Или как бы плотские, плоть доминирует над духом.
2: Второй момент мы тоже прошли. Кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Здесь он входит в следующую сферу, что у духовного человека должно быть правильное понимание или правильное отношение к своим лидерам. В частности, он говорит, обратите внимание, кто они такие, Павел, Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Здесь Павел обращает внимание, что в основе всего есть один Бог, который дает рост. В прошлый раз мы говорили о том, что мы можем поругаться с теми, которые строят нам наш дом. Но если мы поругаем, и это очень плохо, но если мы поругаемся с тем, кто деньги платит. Любое дело, какой бы ни был умный лидер, духовный человек должен понимать, что эти лидеры, они только служители, и они делают дело в пределах дара, который Господь им дал. Но самое главное, не разрушить отношения с Богом, который дает рост. Но если есть зависть, если есть споры, все это разрушает отношения с Богом. И духовный человек должен соразмерять с духовным. Поэтому мы можем спорить о наших лидерах. Говорит, этот прав или этот прав. Мы можем говорить сколько угодно об этом. Но если мы при этом увлекаемся настолько, что мы ссоримся, или формируются группировки, ты за того, а я за того, и мы теряем мир друг с другом, мы теряем отношения добрые с Богом. Поэтому даже лидер и прав. Но если мы теряем отношения с Богом, мы должны соразмерять духовное с духовным. Если мы теряем отношения с Богом, тогда Бог не может благословлять нас. Это Он тот, который за стройку платит. Это тот, который обеспечивает, чтобы строительство двигалось. Духовный человек должен помнить, что возвращает все Бог. Здесь интересный момент. Язычники, они привыкли, что каждый по себе лидер, он как бы собой полубог был. Он сам по себе был основанием. Если это кто-то что-то наподобие гностиков, у него, видели, искры пробудились божества. И он сам по себе основа. Поэтому тот, который за правильным искрой станет, как будто бы он в лучшем положении. Если эту логику перенести в церковь, это будет еретическое учение. Похоже, коринфяне начали это делать. А Павел говорит, неправда, все эти лидеры, они часть одного большого, но в основе Бог. И говорит, как раз вы об этом забыли. Посему насаждающий и поливающий ничто, а все Бог возвращающий. Вы должны помнить, что Бог возвращающий, и с тем Богом, который дает рост, мы не должны потерять отношения. И вы знаете прекрасно, как можно спорить за правильных лидеров и при этом забыть о Боге. Забыть настолько, что потерять с ним отношения. Поэтому, возможно, мы спор и выиграем за лидеров. Но если мы проиграем спор с Богом, испортим с Ним отношения, то мы ничего не выиграли. Это только кажется, что мы выиграли. Поэтому я знаю, когда начинается какое-то напряжение, какой-то спор, одна группа, другая, они поздравляют друг друга, смотри, отстояли. Но при этом, если мир потерян, никто ничего не выиграл. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». И по данным мне от Бога благодати, я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на этом основании, но каждый смотри, как строит. И здесь Павел обращает внимание, я по данным мне благодати, как мудрый строитель. И он обращает внимание, что мудрость лидера заключается не в том, как некоторые становились, а я Павлов, а я Аполлос, а Аполлос был красноречивый человек. А кто-то еще говорит, а Павел, да он простой. Он простыми выражениями пользуется. Это не духовный человек. Здесь Павел говорит, что мудрость лидера не в том, как он красиво это скажет. Но мудрость его в том, говорит, мне Бог дал благодать, что? Заложить основание. Это была задача Павла. У Аполлоса была другая задача. Так вот, моя мудрость заключается не в том, как я красиво это скажу, а что данную мне благодать или данную мне силу, дар Божий, я употребляю правильно, и я выполняю дело, на которое меня Бог поставил. Вот мудрый, я мудрый строитель, в чем моя мудрость? В том, что меня Бог поставит основание, я его заложил. И в этом моя мудрость. Совершенно не важно, как красиво он это объяснил. И он обращает внимание, что коринфяне сдвинули свое понимание о мудрости. Мудрость выражается в том, что Богом данное использовать по назначению. Это прежде всего. Это мы говорили в прошлый раз, это все равно как пришел электрик, которого хозяин послал делать определенную работу, а он бы поделился нам многими теориями о том, как электричество устраивается. И мы начали спорить. И в конечном итоге, может быть, он прав или не прав, но если в конечном итоге он не сделал свою работу, провода не провел и света нет, его уволят. И умный или мудрый электрик, он бы меньше говорил, больше делал. Так ему больше платить будут. То есть это как раз очень простой принцип. Здесь Павел как раз об этом говорит. И никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус. Здесь хотел бы заметить, я вот думал об этом еще, и мне пришло на память, здесь, понимаете, лидеры, которые Бог посылает в нашу церковь, они имеют, как бы, каждый из них имеет свое служители в церкви, лидеры, как угодно их назовите. Они имеют дар, тот имеет заложить основание. Есть братья, которые умеют начинать церкви. Вот начал, а ты его дальше поставишь, чтобы церковь вел, он не сможет. Ему, он, они как говорят, на ура, чтобы начать, а потом он в другом месте. Другой может не, так, не может начинать, он может продолжать. То есть у каждого служителя есть свой дар. И мы иногда забываем, мы вот просто члены церкви, вот перед нами лидеры, наши служители. Когда служители, а у них каждого свой дар, мы думаем, что они сильно умные все, и они должны все правильно знать. Не совсем так. Он знает, как заложить основание, а может дальше он не знает, что делать дальше. И когда лидеры между собой, это самое опасное для церкви, когда лидеры между собой не дружат, что нам делать, членам церкви? Думаю, ну а мы-то что? Лидеры поругались. И вы знаете такие примеры из жизни. Так вот здесь интересная мысль, что если мы как духовные люди, когда лидеры что-то не то делают, мы должны занять духовную позицию и мыслить как духовные люди. Если один из служителей вовлечен в конфликт, это наш родственник, наш друг, не об этом надо думать. Это мирские принципы. Думайте о теле Божьем, думайте о том, что они-то строят дом общий. Это только служители, которые строят дом Божий, которые строят строение, в котором нам жить. И помните, интересная такая есть история. Как-то Павла, когда арестовали его, его последнее путешествие из Иерусалима, туда он дальше, в Рим, там его будут судить, он же не вернется. Вот когда он находился на корабле, там интересная была история. Мое внимание сосредоточено на этой истории, я сегодня рассуждал. Там наступил момент, Павел заметил, Бог дал ему откровение сначала, а потом Павел заметил интересную историю. Смотришь, что корабельщики, когда буря начала, они тихонечко прошли на мост корабля и как бы под прикрытием, что они спускают якорь, решили убежать на лодках, а лодок на всех не хватит. И тогда Павел приходит и говорит тем, которые солдатам, тем, которые находили корабле, послушайте, вот лидеры корабля, если они с корабля убегут, вы не спасетесь. Поэтому делайте все, чтобы ваши лидеры остались на корабле. Что они сделали? Лодки пообрезали, им некуда было текать. Я так тому говорю, что если мы духовные, мы должны помнить, те лидеры, служители, которые есть в церковь, вопрос духовная позиция не в том, чтобы отстоять какого-то лидера. Духовная позиция в том, чтобы эти лидеры никуда не расходили. Что хотите, но вы найдите между собой компромисс. Это наш дом, нам жить. Это то, что это родственник, друг, совершенно не важно. Духовные люди думают, нам жить, нам в этом корабле плыть. Мы ничего не выиграем, если мы половину отправим туда, только половина останется. Все, которые Бог нам дает, мы должны думать, как сохранить. Поэтому то, что вы пережили в своей истории, используйте на будущее, как мудрые люди. Помните это. Когда возникают подобные ситуации, делайте все, чтобы лидеров сохранить на корабле. Потому что когда лидеры начинают спускаться на шлюпках, расплываться, те, которые останутся на корабле, им будет очень трудно. Мысль это понятна, да? И на чем она основана? Духовные люди так поступают. Плотские люди говорят, это наш родственник, мой брат, сват, и начинают за своих. Это наши друзья, начинают группироваться. Это плотская позиция. Итак, духовный человек должен иметь верную духовную оценку своих лидеров. Они только служители Божии. Каждый лидер имеет свое уникальное место в церкви. Лидеры церкви сами по себе ничто. Все Бог, дающий жизнь и рост их служению. Мудрые лидеры верно выполняют веренное им служение. В этом их мудрость. Дальше. И как раз сегодняшний урок, я подан мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Итак, первое. Коринфяне не были духовны, Павел не мог с ними разговаривать, потому как они мыслили, говорили и поступали, говорили о том, что им еще молоко надо давать. Второе, у коринфян они были недуховны, потому что так как они относились к своим лидерам, они поделились по признаку, кто чей, кому какой лидер нравится. Это показывало о том, что они имеют неправильную, невзвешенную духовную позицию относительно своих лидеров. И третье, о чем Павел здесь говорит. Рассказав о том, как относиться к лидерам, он обращает внимание на очень важную мысль. Но каждый смотри, как строит. Вы знаете, в этом разговоре о том, что наши лидеры строят и как они строят,
1: Мы можем увлечься настолько о том, что служители делают, насколько правильно, неправильно. И в этом, ну, можно сказать, вот таких вот упражнений, вот такой вот благочестивой вот такой словесности, мы можем прийти к выводу, убеждать себя, что от того, что мы правильно анализируем наших служителей, и мы видим недостатки их, от этого мы на правильном положении. Мы духовны от того, что мы видим недостатки наших лидеров, или правильно оценим их работу. Отчасти это верно. Мы должны иметь правильную оценку наших лидеров. Но есть другая сторона, что духовный человек что делает? Он смотрит не только за тем, что его лидер строит. Он прежде всего смотрит за тем, что он строит. Вот эта мысль, она ускальзывает от нас. Если мы не занимаем какого-то ответственного, ну, такого служения, которое видно, нам кажется, что мы не «а я что?», «моя хата с краю», как говорят на Украине. Кто не понял на украинском, я объясню, что это значит. Потом. Что мы рассуждаем так, не «а я что?», «я не несу никакой ответственности». Павел здесь говорит: «смотри, как строишь». Когда вы молчите, когда надо говорить, вы строите. Когда вы говорите, вы строите. Когда вы делаете, вы строите. Когда мы ничего не делаем, мы все равно строим. Вопрос только в том, что мы строим. Каждый смотри, как строит. Духовный дальше измеряется не тем, в конечном итоге, что строит и как строит его лидер. Духовный человек измеряется тем, что он лично строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Коринфяне упустили эту часть, а они считали, смотри, я последователь Аполлоса, а я за Кифа иду, а я за Павла. Они упустили основание. Основание заложено, Христос. На этом основании, независимо, какое мы служение занимаем, все мы строим. Хорошее или плохое. Но мы все время сеем, мы все время что-то строим. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Павел говорит, что мы в любом случае строим, независимо от нашего служения. Единственная разница, что если мы не из того материала строим, то, что мы строим, в момент испытания дело каждого будет испытано. Наше дело сгорит, если оно построено не из того материала. Мы в любом случае строим. Единственное, одно дело сгорит, а другое дело устоит. И очень просто здесь, чтобы она устояла, строить надо. Как строить надо, чтобы устояла перед огнем? Что нужно делать? Делать из золота, строить из серебра, драгоценных камней. А если и дерево, сено, соломы, то сгорит. Понятно, что сгорит. Потому что дерево из соломы, из сена. Что это за строительство такое? Что здесь Павел имел в виду? Строить, смотри, золото, серебра, драгоценных камней. Ну кто из этого строит? Правда? Кто из такого строит? Нашел материал строительный. Золото, драгоценные камни, серебро. Но поскольку он уже так написал, нам надо в этом разобраться. Поэтому, братья и сестры, помогите мне, пожалуйста, здесь, как раз в ваше время я уже долго говорю, помогите, что это такое? Что это за золото, серебро, драгоценные камни? Что это такое? О чем здесь Павел говорит? То есть материал, который представляет ценность. Хорошо, что еще? Пожалуйста. Чтоб строили на Слове Божьем. Это понятно. На Слове Божьем это значит на Иисусе Христе, в основе Иисус Христос. Но вопрос другой. На этом основании дальше стены возводить. Из чего строим? Он говорит, если из золота, серебра и драгоценных камней, то оно, когда будет испытание, а потом придет проверяющий. Будет проверять. А как будет проверять? Огнем проверять будет. Который устоит, значит дело, значит вы не напрасно прожили. А если сгорит, значит сгорит. Так вот из чего? На Слове Божьем это понятно. Но что имеется в виду? Золото, серебро, драгоценные камни.
3: Я хочу сказать, что как раз брат об этом говорил. Там открывается дом малютки, родители пьяницы. Если мы имеем возможность помочь и только на словах помогаем, то это мое дело сгорит. А если я, никому не говоря, смогу помочь, чем смогу? Вот это уже у меня дело не сгорит.
1: Интересно, это что-то такое, ну, подлинное. Не слова поговорили, забыли, а мы поучаствовали в этом от сердца, помогли в деле, которым войдет, Бог будет помнить. И это уже будет что-то более стойкое. Пожалуйста, еще. Использовать материал, который не горит. Огонь-то Господен. Это материал, который огонь Господень не уничтожит. Можно это, пожалуйста? Молчание. Есть в Библии, что молчание – это золото. А что имеется в виду молчание золота? Это когда вовремя молчать, да? Есть время, когда говорить. И есть время, когда молчать. Вот это интересно. Есть время иногда, когда надо молчать, а мы говорим. И всегда жалеем. Я жалею всегда, думаю. Мне внутренний голос говорит, молчи, Петя, ничего не говори. Вот скажу, всегда жалею.
4: Я думаю, братья, что здесь речь идет не об обычном строительстве, да? Это речь идет о духовных вещах, и поэтому об этом надо насудить духовно. И когда-то я занялся этим вопросом и понял, что здесь имеется в виду то, что мы делаем, что оно бы выдержало потом испытание. И мне сразу пришло на мысль, что вот три вот этих компонента, золото, серебро и драгоценные камни, представляют то, о чем говорит апостол Павел позже в 13 главе. Там написано, а теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. А Петр тоже говорит об этом, чтобы вера наша оказалась драгоценнее гибнущего золота, да? Хотя бы и огнем испытывана. То есть я разумею, что здесь то, что мы строим, все должно быть на основе или из этого материала веры, надежды и любви. Апостол Павел также Тимофею говорит, что цель увещевания есть, что любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести.
1: Хорошая мысль, смотрите, вера, надежда, любовь. Это основание, мы уже решили, а на чем мы строим? То есть основание это останется. Дальше Павел скажет, впрочем, вы спасетесь, потому что вы на основании правильном, но дело ваше сгорит. И вы знаете, так можно сказать, так не, если так поставить по-человечески вопрос. Так же, как никому из нас не нравится быть нищим в этой жизни, я не думаю, что нам понравится быть нищим там. Хотя сейчас мы, конечно, говорим, Господи, хотя бы на пороге. Это пока мы ехали в Америку, мы говорили, это хотя бы мы ехать, хотя бы, вот некоторые говорили. Как поехали, посмотри, как другие живут, действительно тебе хочется так. Я не знаю, такое впечатление, что там нам тоже не понравится. Мы будем жалеть об упущенных возможностях, которые были в этой жизни. А скажите мне, пожалуйста, есть у нас какой-то пример библейский, когда кто-то что-то строил, и его дело устояло? И устояло перед лицем Господа, перед огнем его анализа. Ведь смотрите, огонь – это не просто огонь, буря разойдется. Это будет, речь идет о пришествии. Что бы мы ни строили, как бы мы ни строили, пока мы друг с другом, мы можем объяснить что угодно. Явление Господа будет как огонь пламенеющий. Именно Господь, когда будет смотреть на наше дело, Он будет оценивать. И Он будет определять, достойно ли наше дело или нет. То, что мы делали, оно достойное божественного внимания или недостойно. Вы знаете что-нибудь из Священного Писания, когда уже мы точно знаем, что человек что-то строил, и она устояла? Пожалуйста.
5: Бог сказал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Даже за всех он говорит. И говорит за то, что если мы так будем строить, как апостол Павел, и до конца устоим, уверен, всем даст.
1: Но и всем возлюбившим явление его. Это к тому насчет любви, надежды. Да, строил он из дерева, конечно, буквально. Но его отношение он благоговея приготовил ковчег. Он гвозди забивал с благоговением, что он святое дело совершает. На смех людям делал свое дело, но он с верой и благоговением. И то, что он вложил, устояло. А, кстати, обратите внимание, есть такой пример, такой не такой уж, ну, большой, ну, это Павел, Петр, Андрей, это, так сказать... Столпы. А есть и попроще. Смотрите, пришла женщина, помните? И она сотворила, можно сказать, по нашей глупость. Она развила этот сосуд. Она вылила на Господа. Она, можно по-нашему, опозорила его. Наша, кстати, некрасиво выглядит. А в то время тоже, наверное, не сильно это прилично было. Но она это сделала. Но что интересно, естественно, Христос видел реакцию. Все стали советовать, как нужно было поступить с этим делом. Стали советовать, Господь стал ее защитой. Обратите внимание, что Он сказал. Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала. Во всем мире, где будет проповедано Евангелие, будет сказано об этой женщине и о чем еще? И о том, что она сделала. Это дело непосредственно попало на суд Господу, который сотворила эта женщина. И он говорит, вот это дело во всем мире будет сказано. И когда мы придем в вечность, он выведет эту женщину. Вы помните, слушали? Вот эта женщина, о которой вы слышали в церквах. Мы эту женщину увидим. Дело ее устоит. Почему она устоит? Она по-нашему сделала что-то неразумное. Она любовь свою вложила. Она сердце вложила. А этому она отдала все самое дорогое. И, наверное, здесь символика духовной жизни. И здесь, в общем-то, речь, наверное, идет о том, что здесь идет о материалах разной ценности. И от того, насколько нам дорого дело, которое мы делаем, от этого зависит, сколько мы вкладываем в это дело. Она сделала верно. Это хорошее замечание. Обратите внимание, когда речь идет делать из золота, серебра, драгоценных камней, а потом сена, солома, это одно горит, другое не горит. Это одно в глазах Божьих не представляет никакой ценности, оно сгорит. И есть другое, то, что представляет в глазах Божьих ценность, оно устоит. В данном случае то, что сделала эта женщина, хотя дело само по себе пустяковое, в общем-то. Но отношение ее, она придала ему большое значение. Она вложила свою душу, она вложила свое сердце, и Господь это отметил. И обратите внимание, ну как если мы скажем, золото, драгоценных камней, серебра, откуда у нас эти материалы? Где мы это, собственно, возьмем? Наши отношения, она сделала, что могла. Поэтому золото, серебро и драгоценные камни – это те материалы, которые у каждого из нас есть по этой символике. Потому что женщина это сделала, она сделала, что могла. То есть то, что Господь от нас требует, эти материалы у нас всегда присутствуют, это в пределах того, что мы можем. Это никогда не выходит за пределы того, что мы можем. Это всегда в пределах того, что у нас есть и что мы можем. Даже в буквальном смысле у нас нет золота, серебра, драгоценных камней, но отношение к делу, которое мы делаем, если дело нравится нам, мы с любовью относимся, когда появится этот огонь, перед которым, говорит, самый храбрый затрепещет. Устоим мы, и устоит наше дело, как эта женщина устояла. Зависимо от того, как мы оцениваем дело, насколько мы вкладываем сердце и любовь в то дело, которое мы делаем. Что бы это ни было, наши отношения, вот это то, что в глазах Божьих ценно. Сокровенный дух, любовь, надежда, вера. Драгоценнее золото, хотя почему она драгоценнее? Потому что они испытывают, он хочет, если мы что-то делать, делать с верой, что мы делаем. Это великое дело. Вот это чувство энтузиазма, вдохновления, для кого мы делаем. Потому что когда какое-то дело, звонишь одному, не может. Другой не может. Третий не может. Десятый не может. Я убежден, что все эти 10 могли. Но есть приоритеты. Тот занятие, мне надо туда ехать, а мне надо туда. А пастор когда позвонил? Духовный соразмеряет с духовным. Корабль, который пойдет в вечность, это церковь. Это то, что мы делаем в церкви. То, что мы делаем для тела Господнего, это то устоит. Это только это идет в вечность. Все наши дружеские, все наши родственные связи, все это упразднится. Устоит то, что мы как духовные люди делаем в церкви. Прежде всего, я понимаю, что есть вещи, которые мы делаем в семье, имеют отношение к церкви. Я понимаю, я пока говорю в общем смысле, что мы помнили, то, что мы делаем в церкви, оно должно быть для нас приоритетом, потому что это центр нашей духовности сейчас, потому что она основана на Иисусе Христе. То, что мы, как мы понимаем церковь, свое отношение, отношение к Господу и к церкви, это очень важно. Подумайте только, какая наша церковь была бы, если дело, которое мы делаем, пусть оно совсем маленькое, незаметное, но мы строим его из золота, драгоценных камней, серебра. Все лучшее вкладываем в это. Спасибо. Смотрите, что Павел говорит. От того, если мы вдохновлены тем делом, которое мы делаем, мы сердце вкладываем, жизнь наша становится интересной. Только потому, что мы вырабатываем себе привычку сделать налегке все. Да, другие сделают. Да, при чем здесь я? Я ни за что отвечаю. Когда вы говорите, я не могу, вы этим всем что-то строите. Когда звонит вам какое-то дело, надо получать, неважно, в музыке, в молитве, в помощи материальной, и вы говорите, и мы говорим «нет», это значит, мы все равно строим. Но когда Господь явится, оно сгорит, как сено. Видите, как сено горит? Мы все равно строим этим. И дальше говорит, дело сгорит. А кого дело устоит, получит награду. Не думайте, что лишь бы я спасся. Во-первых, с лукавым по лукавству Бог поступает. А во-вторых, если нам здесь не нравится, то нам это тоже там не понравится. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Как головня из огня. Вы знаете, что значит из огня? Головня из огня, что это такое? Бросили кусок палки, вот он погорел немножко, вытащил, он уже вид потерял, вот такой обгоревший, вот, покорченный, такой скрученный. Я не знаю, что это в духовном мире будет означать. Я не знаю. Каким-то образом будут отличаться люди, говорит, будет, и звезда звезды будет разниться в славе. Будут преображены все, но какая разница между ними будет, я не знаю, но намеки есть, что разница будет. И она будет заметная, эта разница. В материальном смысле, вот как хорошее дерево, на что угодно можно употребить. А возьмите головню из огня, как будто бы и дерево, но гарью покрыто. И вот не очень-то хочется его на что-то такое достойное употреблять. Вот Павел использует такой образ, что если дело сгорит, мы будем подобны вот этой палке обгоревшей. Впрочем, сам спасется. Итак, духовный человек больше анализирует не то, что строит его лидер, но то, что он лично строит. Каждый смотри за своей стройкой. Мы все что-то строим в церкви. Важно, на каком основании и из каких материалов мы строим. Дело каждого будет испытано. Итак, духовный человек, он определяется еще и тем, что он лично строит. Не стоит увлекаться тем, что строят наши братья-служители, сестры, которые лидеры наши. Более важно обращать внимание, что мы лично строим. Потому что как раз это будет определять наше настроение в день, когда Господь как пламенеющий огонь явится. Вопрос, а что, собственно, мы строим? Ну, понимать надо, дела, то вот такое дело, тот где-то играет, тот где-то поет, тот где-то помогает. Вот наш брат был в местах, в которых мы не были, он рассказал нам чудесные истории, он видел этих детей. Я когда попадаю в такие ситуации, то сердце расплывается, он это видел, его сердце загорелось. Мы этого не делали, мы делали что-то другое, но мы все вместе что-то строим. А что, собственно, мы строим? А? Церковь строим. Мы строим церковь. Посмотрите, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, или храм Божий свят, а этот храм вы. Так речь-то идет о строительстве. А не важно, что мы строим, не важно, насколько незаметное дело наше, но это все определяет строительство храма. Мы все вместе строим храм. Мы будем, с одной стороны, мы будем в этом храме поклоняться Господу, с другой стороны, мы сами будем живыми камнями стен этого храма. Это образ очень такой емкий, многогранный. Но мы строим храм, а почему их золото, серебро, драгоценные камни собираются? Потому что вот это формирующие эти плоды Духа, которые проявляются, любовь, мир, радость, мы в прошлое воскресенье слышали, это то, что формирует нас как камни, которые достойны стать на нужным. Мы формируем, Господь формирует нас. Это те плоды Духа, которые в нас. Это с другой стороны сказать, откуда получаются это драгоценные материалы, потому что строим-то мы храм. Храм, который будет вечно стоять. И качество тех камней, которые будут в камне, оно должно быть такое, которое не будет подвергаться коррозии всю вечность. Мы строим храм. Отсюда отношение, что строить из этого. Мы не просто дом или корабль строим. Мы храм строим. И поэтому здесь Павел, интересно, что он говорит, что если взять от начала главу, когда мы ссоримся, когда мы завидуем, когда мы делимся на группировки, что мы делаем? Мы повреждаем, мы разрушаем, мы строим беспорядок в храме. Когда мы завидуем, когда мы ссоримся, когда мы делимся на группировки, мы разрушаем, повреждаем храм. А кто разрушит храм? Ну, никто разрушит, но кто повреждает храм, того накажет Бог. Язычники допускали многое, они могли философствовать, многое позволяли, но разрушать храм, Это было кощунством в глазах язычников. И Павел обращает внимание на следующую часть, что духовный человек не разрушает храм, духовный человек строит храм. И вы знаете, очень легко обмануться. И мы все погрешаем в этом. В вопросах, в каких-то дискуссиях, в каком-то деле, которое, я помню, я был вовлечен. И вот анализирую. Я думаю, вот здесь бы промолчал, было бы лучше. Когда на тот момент мне казалось, правильные вещи говорил. Но когда проходит время, анализируешь, думаю, вот здесь я, конечно, был прав, но я повредил тому и другому. Вот здесь анализ, что мы вовлечены в какое-то дело, мы можем объяснить что угодно. А чего ты, брат, так сказал? А чего ты, сестра? У нас масса объяснений есть. Но вопрос, который духовный человек должен задать себе, и никто не знает, что творится в его сердце, он должен себя спросить. Вот тем, что я скажу, тем, что я подумаю, тем, что я сделаю, в конечном итоге, Господи, покажи мне, я буду повреждать или строить храм? Это очень важный экзамен, который человек духовный должен задать, соразмеряя духовное с духовным. Если соразмерять духовное с плотским, то получается, ну а почему бы мне сказать, ну брат-то не прав, ну брат-то или сестра поступили неправда, и я должен, так сказать, правду в глаза сказать. И может быть это правильно, но это может быть мирским обычаем. Другой экзамен, который мы должны задать себе, а повредит ли это храм, или это будет его строить? Дальше, давайте. Духовный человек не разрушает, он строит храм. Когда мы завидуем, ссоримся, когда мы делимся на группировки, мы повреждаем храм. Легко обмануть себя в этом. Мы можем думать, что мы строим, а на самом деле разрушаем. Используя мирскую мудрость, мы можем все оправдать. Но экзамен мы строим или разрушаем. Если мы честно задаем этот вопрос себе, Господь нам поможет разобраться в этом. И дальше заканчивает Павел, и я должен на этом заключение сделать. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее и будущее, все ваше. Если мы будем следовать за каким-то лидером, следуя мирским традициям, это умнее, духовнее, это больше знает, в конечном итоге мы всегда будем чьи-то. Мы всегда кому-то будем принадлежать. Когда мне рассказывают мои друзья, как они себя чувствуют хорошо, когда они за Аркадием идут, как они все это рассказывали. А говорят, а это богословие. Он покаялся в церкви в Одессе. Он говорит, а это богословие, это солома, это богословие. Вот то, что я слышу. Я говорю, и что ты такое слышал новое, хорошее такое? Ну вот я, например, вот раньше подворовывал немножко, вот продавал там это все, а сейчас я не могу сделать. Мне жена говорит, а ты удочку отдал, то, что ты Гудвилла сдал в магазин и получил деньги за нее? То есть люди, которые находят лидера какого-то, и они идут за ним. Есть опасность, что мы будем чьи-то. Или Павловы, или Аполлосовы, или какого-то еще. Павел говорит, есть большая цель, не быть чьим-то, а думать совершенно по-другому. Мы, говорит, через познание тайны Евангелия мы можем войти в жизнь, в другой реальность, где все наше. Нам не нужно быть чьими-то. Мы должны увидеть, как духовные люди, общую картину и увидеть, что мы Христовы, а Христов Божий. Наша духовность в том, чтобы мы познали это, мыслили, действовали согласно этого принципа и не растеряли дарованное во Христе, чтобы мы понимали, что наши лидеры только служители, а не наши. Они наш корабль ведут. Пока мы думаем, что лидеры – это те, которых мы должны быть их. Там мы посчитаем, ну они решили корабль оставить и поехать себе на лодку. Ну, а они на то лидеры. А Павел говорит, нет, если вы позволите им уехать, вы не спасетесь. Делайте все возможное, чтобы эти лидеры с вами остались. Есть возможность мыслить о том, что это все наше. Это наши апостолы, это наши братья, это наши служители. И в конечном итоге духовность в том, что мы, понимая назначение наших лидеров, мы стремились сохранить единство тела, где все наше. Каждый лидер по-своему уникален, и мудрость не в том, чтобы стать на сторону какого-то лидера, но понимая ценность каждого, сохранить единство, достоинство и достоинство храма. Итак, это наш Отец, Он послал нам Господа, который умер и воскрес для нашего оправдания. Это на Его любви, на Его жертве заложены основания здания. И мы должны помнить, какой дорогой ценой это основание далось нам. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вы не духовные, вы еще не способны жевать твердую пищу, говорит Павел. А твердая пища – понимание, как дорого нам далось то, на чем мы должны строить. И когда мы очень быстро забываем об этом, теряем наших лидеров, перестаем думать, что мы строим, говорим, что попало, думаем, что попало, делаем, что попало, и кажется нам, мы ни за что не отвечаем, перестали думать, что мы сами строим, перестали думать о храме. И тогда жизнь становится бесцветной, неинтересной, а духовные люди помнят об этом. Итак, на этом мы закончим. Да поможет нам Господь эту следующую неделю, рассуждая, будем помнить о том, что мы думаем, что мы говорим и что мы делаем, что мы строим, повреждаем или строим храм. Пусть это будет мысль на всю эту нашу неделю, что мы рассуждали, что бы мы ни делали. Мы это думаем, мы это говорим, мы это делаем, как духовные люди или как люди плотские. Неважно, какие аргументы, неважно, какие причины. В конечном итоге то, что я делаю, думаю или говорю, это повреждает храм или строит. Да поможет нам в этом Господь. Будем молиться.
0: Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Прежде чем я продолжу обращаться к слову, позвольте мне сделать объявление. В среду у нас занятия по недельным главам. Мы продолжаем книгу Второзакония, 29 глава с 9 стиха по 30 главу стих 20. Глава Ницавим, что переводится «стоите перед Всевышним», подразумевается. С 19 часов наши занятия, как обычно, в среду будут иметь свое место, если живы будем, и Господь нам позволит. Да? Напоминаю также, что я сейчас в центре изучения библейского на Лебедева, проводится занятие по Евангелию от Марка. Вот Марина посетила, уже начала ходить на первое занятие, Сергей. Любой может присоединиться, начало в 5 часов, то есть для участника этих занятий есть обсуждение, дискуссионная группа, а потом я читаю лекцию по окончанию общей дискуссии. И таким образом, я думаю, что весьма полезно изучить Евангелие от Марка, и дальше будет послание к Галатам и к Фессалоникийцам, то есть обращение к Новому Завету. Пожалуйста, рекомендую еще раз воспользоваться возможностью. Сегодня брат Андрей Анатольевич у нас в гостях, и мы надеемся, что он к нам придет еще. Нам понравилась ваша идея. То, что вы высказывали, оно как-то так укладывается и в нашем понимании. И приносите свою литературу. А там, в конце зала, вот есть стол, вы сможете выставить книги. Может быть, мы не готовы сегодня еще все, но я думаю, что в следующий раз или брат оставит, или сам придет, мы приобретем и дадим таким образом возможность, я бы сказал, очень важную, и дальше совершать этот замечательный и важный труд. Хорошо. Только что мы спели песню о смоковнице. Я прочту 32-й псалом, 1 стих. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить». Обратите внимание, когда мы читаем Священное Писание, очень много в Библии призывов к радости. Более того, здесь сказано «правым прилично славословить», то есть радоваться и выражать эту радость, если, конечно, она есть в сердце человека. Когда апостол Павел будет сообщать нам о духовных плодах, о плодах изменения человеческого характера, о плодах духа, радость будет упомянута вторым. Вторым плодом она будет стоять на втором месте. Обратите на это внимание. Удивительным образом это говорит о том, что радость, оказывается, дело благочестивое, Богу угодное и даже святое. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». То есть признак овладевания человеком, Божьим Духом, установление внутреннего царства или царства внутри души человека, один из признаков – это радость. Более того, апостол нам прямо заповедует радоваться. Филиппийцам 4:4 написано: «Радуйтесь всегда в Господе». И он настойчиво говорит: «Еще говорю, радуйтесь». Интересно, что на иврите радость – это слово «симхам», которая имеет достаточно глубокие смыслы и проникновения. И мудрые люди говорили, что радость – это глубинное ощущение внутреннего удовлетворения от пути, который человек выбрал и по которому ему дано проходить. Удовлетворение от правильного пути. Согласитесь, когда мы имеем возможность обрести этот путь и идти по нему, когда мы идем, совершая или делая правильным путем, идем в правильном направлении, действительно, ликование в душе человека есть. Радость – это чувство, которое порой возникает, когда ценят человека. Когда тебя ценят, когда ты понимаешь, что делаешь что-то важное. Когда человек радуется, когда у него есть это состояние, даже самая нелегкая задача становится выполнимой. Но когда радости нет, любое дело – непосильная ноша. Даже самое маленькое. Мы должны помнить и понимать, что на самом деле нет более трудной и более важной задачи, пусть это удивит нас, но это действительно так, чем служение Всевышнему. Нет ничего в этом мире более трудного и более важного. Потому что для этого нужно преодолевать множество препятствий, как внешних, как и внутренних. И служить Богу означает не только изучать Писание и исполнять заповеди, но, как мы слышали, но также освящаться и искренне любить всех, кто рядом. А без радости это невозможно делать. В Второзаконии говорится о проклятиях. Мы как раз, используя прошлую недельную главу, обсуждали эту тему. Говорится о проклятиях в 28 главе следующее. «Зато написано, услышьте, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Другой перевод звучит так: «За то, что ты не служил Богу с радостью и добросердечием». За то, что ты не служил Богу с радостью и с добросердечием, то есть с добрым, мягким, отзывчивым, открытым сердцем, за то, что ты не служил Богу с радостью, написано, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе, и во всяком недостатке он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. И мы видим, что вот эти проблемы человека, которые так красочно описаны, они наступают в его жизни практически как результат того, что мы с вами можем назвать одним словом – уныние. Оказывается, уныние – это не просто грех, но это состояние, несущее тяжелейшие последствия, касающиеся всех сторон жизни человека, и не только его самому, его окружающих. Но вопрос следующий. А как же радоваться, если не радостно, правда? Ну, ведь не очень понятно. Радость, мы сознаем, это эмоция, переживание, которое мы были бы и рады испытать, но не можем. Потому что где-то кнопка, которую нужно нажать. Если бы кто знал, то включил бы, правда? Хотя люди пытаются нащупать нечто подобное, когда они используют наркотики, алкоголь для того, чтобы как-то включиться. Но не об этом сейчас идет речь. Я хочу сказать, все же мы должны знать и должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что включиться нельзя, однако нельзя сказать, что радость не в нашей власти. Мы должны понять, что как духовный плод, в принципе, духовный плод от дара отличается чем? Вообще плод от дара отличается чем? Брат научил меня провокационным вопросом. Плод растет. Дар дали, а плод нужно растить. Вот вся разница. Плод от дара отличается тем, что плод должен расти. А если радость – это духовный плод, то таким образом означает, что она должна вырасти в человеке. То есть мы не можем моментально создать зрелые колосья, например, на поле. Нужно трудиться человеку, сажать семена, вспахивать землю, выпалывать сорняки. И так и радость, оказывается, она требует терпения, упорства. Ее нужно выращивать как растение. И очень важно знать о том, что ее может убить. Радость не нужно убивать. Не нужно разрушать. Интересно, что парадокс нашей падшей природы в том, что мы все отчаянно хотим счастья, правда? Но делаем все, чтобы сделать себя несчастными. Так же и с радостью. Мы хотим радости, но в то же время делаем то или делаем все, чтобы ее убить. Что же убивает радость? Давайте поговорим об этом. Конечно, это можно описать одним словом – грех. Грех убивает радость. Наиболее яркий пример – те же наркотики. Когда вслед за короткой эйфорией следует глубокий эмоциональный спад у человека. Приходит уныние, которое только доводит человека до отчаяния. Так и в отношении любого греха. Человек думает, что он наконец-то в чем-то найдет радость, что чужие деньги, ворованные деньги или блуд сделают его счастливым, но опять это оказывается совершенно не так. В книге Иова написано: «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна». Люди часто говорят, что христианство требует отказаться от радости жизни. Но я хочу, чтобы вы запомнили ту мысль. Все с точностью да наоборот. Христианство требует отказаться от всего, что убивает радость жизни. Один из грехов, убивающих радость, это ропот. Прямо и немедленно убивающий ропот, грех, убивающий радость, это ропот. Я думаю, мы понимаем, что такое ропот. Это вечные претензии, претензии к Богу, претензии к людям, претензии к обстоятельствам, ворчливое недовольство всем, которое человек подогревает собственной обиженностью и обойденностью. Парадокс ропотника в том, что он ропщит из-за того, что он несчастен, но он не может быть счастлив именно потому, что он ропщит. Вы слышите? Парадокс заключается в том, что человек ропщет, потому что он ощущает себя несчастным. Но проблема, что он не может быть счастливым, потому что он ропщет. Интересно, что никакие перемены обстоятельств не могут помочь ропотному человеку. Тот, кто раньше ворчал на пережаренную котлету или на слишком жидкую или слишком густую кашу, будет ворчать на слишком мелкие бриллианты, сколько бы у него их не было. Радость невозможна без смиренного и благодарного сердца. Помните, мы уже читали в 5 главе Фессалоникийцев: «Всегда радуйтесь, сказано, непрестанно молитесь в одной связке, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Другой убийца радости – это гнев, ярость и осуждение, которое направлено к другим людям. Обратите внимание, сегодня люди очень обозленные. Обозленные, достаточно заглянуть только в социальные сети, сколько желчи, сколько гнева и так мало радости в этих душах. Поэтому путь к радости человека, если мы говорим, что грех лишает радости, путь к радости – это покаяние души, это осознание своих грехов, это их исповедание, это усилия, которые мы направляем на то, чтобы исправить свою жизнь. Когда мы негодуем на чужие грехи, мы еще больше унываем. Но когда осознаем свои, раскаемся в них, мы меняемся и делаемся способными к радости. Мы становимся почвой, на которой этот плод может вырасти. Я думаю, что многие видели ролик, когда бомжа с улицы, грязного человека отмывали, стригли, брили, переодевали в чистую одежду. И он начинал выглядеть совсем по-другому, выражение лица его менялось, свой собственный взгляд менялся, то есть он смотрел на себя в зеркало, и он больше не чувствовал себя бомжом, он не чувствовал себя бродягой, он больше даже не был таким, он оставил свою прежнюю жизнь. Это похоже на обращение христианина, но обращение ко Христу – это не переодевание, это глубокая перемена во всем. Когда меняется жизнь, когда меняется убеждение, не зря Слово Божие сравнивает это с новым рождением. С одной стороны, покаяние, которое ведет к перемене жизни, это событие. Мы однажды принимаем решение довериться, покориться Богу, встать на путь спасения, признаем, что мы неправы, просим прощения и принимаем Его милость. Но мы понимаем, что покаяние – это также процесс, когда нам приходится постоянно возвращаться на путь веры. Мы плывем по бурному и опасному морю, как сказал один из писателей, и нас постоянно сносит с курса, нам нужно возвращаться на этот курс. И вот мне о чем хочется сказать. В обычном языке, когда мы говорим о покаянии, когда мы говорим о возвращении на путь, слово «покаяние» ассоциируется с чувством вины и унижения. Но я хочу вам сказать радостную весть. В Священном Писании покаяние связано с избавлением от вины. И поэтому оно радостное событие. Можно плакать и сокрушаться о своих грехах, в то же самое время иметь глубочайшее внутреннее ликование, потому что снята вина. 31-й псалом, там написано следующее. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Обратите внимание, человек, отягощенный, не признающий свой грех, поэтому он и молчит, потому что оправдывает себя, но все равно человек чувствует тяготение, он чувствует тяжесть, он понимает, что означает «тяготела рука твоя». Мы говорили, что есть два пути – путь жизни и путь тьмы, путь смерти. Когда человек находится в упорстве своего греха, мы понимаем, что наказание заключается в том, уже в том, что он как бы находится в системе, которая включилась, где наказание неминуемо придет в его жизнь. И душа человека это ощущает. Она ощущает, что в какой-то момент может произойти то, чего мы больше всего боимся. «Тяготела надо мною рука твоя». Дальше написано, что этот человек исповедался, обрел покой и радость. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Итак, мы видим удивительные обетования. Слово Божие говорит, что всякий человек, кто обращается с покаянием и верой, он будет принят, потому что Бог прощает охотно и навсегда. Итак, мы видим то, что убивает радость – это грех. Но христианская жизнь, друзья мои, это не только избавление от грехов. Это еще и приближение к Богу через обретение добродетелей. Поэтому мало удаляться от того, что убивает радость в нашей жизни, нам нужно еще и обращаться к тому, кто ее созидает. Давайте подумаем, что нам может помочь на этом пути. Мы должны искать его в молитве. В молитве мы сближаемся с Богом, потому что в сути своей молитва есть сближение, приближение к Всевышнему, соединение с Ним в духе. В молитве приходит радость. Нет большей радости, чем обретение откровений свыше. Псалом 118, 14 стих. «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Варианты перевода. «На пути откровений твоих радуюсь больше, чем богатству». Или еще один из вариантов перевода. «На пути откровений твоих радуюсь больше, чем другие радуются самому большому богатству». Что мне хочется сказать? У кого не хватает радости, у того не хватает откровений из-за недостатка света. Чтобы обрести эти откровения, нужно приложить что? Максимум усилий. Со своей стороны, Бог не открывает человеку тайны о себе тому, кто не желает этих тайн. Вы слышите? Может быть, кому-то нужно начать ходить в школу библейскую. Кто этого давно не делал, если он чувствует, что нет радости в его жизни. Может быть, все непонятно, но что-то приоткроется, свет войдет в душу и радость совершенная. Иеремия 15 глава 16 стих. Я прочитаю синодальный и потом дам дополнительные комментарии. «Обретены слова твои, говорит пророк очень образно, и я съел их. И было слово Твое мне в радости и веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Даю дополнительный перевод. «Словам Твоим внял я, и поглотил я их, и стало слово Твое, и стало слово Твое радостью для меня, и отрадую сердцу моему». Смотрите. Оказывается, радость невозможна. Это, кстати, одна из важных черт радости. Невозможно получить извне. Сколько ни заставляй, давайте будем радоваться, давайте будем делать то. Радость не рождается снаружи. Она изнутри может выражаться наружу. Но есть понятие преславная и неизреченная радость, как внутреннее ликование, которое не выразить человеческими словами. Невозможно объяснить, что это такое, и что бы ты ни делал, и как бы ты ни пытался ее выразить внешне, ты будешь чувствовать, что ты только угашаешь ее, вместо того, чтобы действительно ее выплеснуть, как бы мы сказали. «Словам твоим внял я, и поглотил я их». Вы слышите? Обретены слова твои. Внял. Внял, то есть услышал, принял и, более того, поглотил. Сделал частью себя. И как только это происходит, и стало слово твое радостью для меня, и отрадую сердце моего. Притча 12:20. Маленький фразу одну беру из этого стиха. «Радость у миротворцев». Итак, первое мы видим, что молитва от слова, а второе – миротворец. Если не хватает радости, пойди примири кого-нибудь с другим человеком, с соперником, ну и самое лучшее – нести человеку мир с Богом. Радость у миротворцев. Притча 19:22. Радость человеку, благотворительность его. Нет радости? Помоги кому-нибудь. Если мы вот эти маленькие, казалось бы, простые вещи имеем в совокупности, в нашем сердце начинает расти этот добрый плод радости. Радость также связана с благодарностью и надеждой. Я объясню. Когда мы знаем что-то очень хорошее, что даже не смеем в это верить, но знаем, что это правда, мы можем радоваться. Христос сказал апостолам радоваться, потому что имена их записаны в книге жизни. И в самой глубине нашего естества, гораздо глубже, чем туда, где достигают любые житейские бури, у нас есть надежда, потому что мы внутри сталкиваемся с истинной реальностью. Мы знаем в своем сердце, Бог есть любовь, и Его любовь победит. И Его промысел введет нас окончательно в Его Царство. Здесь, на земле, нам доступно предчувствие этой радости. Ребенок, который знает, что сразу после урока его поведут, ну, я не знаю, какой привести пример, в Диснейленд, правда? Или отвезут на прекрасный пляж, или что-либо в этом роде, он знает, что как только родители придут за ним, он знает, он даже, может быть, восхищаясь этим, он даже и не веря, верит. Вы знаете, есть такое состояние. Глазам своим не верю, мы говорим. И несмотря, что он в классе еще находится, в школе, пишет свои каракули, он уже там. Он уже там, где песок и море. Он уже там, где прекрасные южные звезды. Он уже там, где ходят сказочные персонажи. Я хочу сказать, что христианин, который знает, что Господь его ведет в небесный Иерусалим, мыслями уже там. И со страхом, и радостью великою ожидает своего переселения домой. Итак, источник этой радости – это наше сознание близости Бога, который желает спасать. Я буду завершать. Как говорится в одном известном стихотворении Владимира Соловьева, не подразумеваю сегодняшнего журналиста, философа. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Мы сейчас помолимся и вспомним в этой молитве слова 50-го псалма, где Давид говорит: «Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды». С небес своих лазурных Господь придет, не спящих нас, а бодрых пусть Он найдет. Светильники горящие в нас.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, книга Деяний апостолов, 1 глава, 10 и 11 стихи мы читаем. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Начиная серию проповедей на тему второго пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, во-первых, мы желаем установить факт его пришествия. Нашей целью является показать на основании Священного Писания, что Господь Иисус придет опять. Само собой разумеется, что в это короткое время мы не сможем прочитать все места и ссылки Священного Писания на предмет второго пришествия Господа, но отметим хотя некоторые бесспорные места. Мы должны весьма серьезно относиться к факту пришествия Христа. Явление Господа имеет такое важное значение, которое должно доминировать нашим поведением и всей нашей жизнью. Наша молитва к Богу, дабы те, которые еще не знают Христа как личного Спасителя, после слышания этих проповедей на тему пришествия Христа, приняли Господа своим Спасителем и приготовились к встрече Господа. Обратим теперь наше внимание к Слову Божию, чтобы видеть учение Писания по этому предмету и каким образом придет опять Господь. Наш Господь в его втором пришествии придет лично. Такое значение слов ангелов, которые сказали ученикам после вознесения Господа на горе Фаворе: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». «Сей Иисус» означает та личность, с которой апостолы беседовали о Царстве Божьем. Та личность придет опять. «Таким же образом» означает, что он придет в его человеческом теле. Из этого мы заключаем, что Господь придет в его воскресшем и прославленном теле, каким он был на горе с учениками перед его вознесением. Господь Иисус предсказал свое пришествие, как раньше он предсказал свое распятие и воскресение. В своей прощальной беседе с учениками, записанной в 14 главе Евангелия от Иоанна, он говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Этим мы устанавливаем первый факт, что Господь во втором пришествии придет лично, в его человеческом теле, в его прославленном теле. Вторая истина о пришествии Господа состоит в том, что он явится видимо. Объявление ангелов на горе Вознесения гласит так: «Сей Иисус придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». В этом нет никакого сомнения. Здесь определенно говорится, что он придет опять на землю, как он ушел с земли. Он придет видимо. Апостол Иоанн говорит в Откровении, 1 глава, 7 стих: «Се придет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей аминь. «Узрит его всякое око». Здесь мы видим величие его пришествия. Он придет на землю, и всякий человек, друг и враг, увидит Его грядущего во славе и силе великой. В этот день люди не только увидят грядущего Иисуса, но даже не смогут скрыться, чтобы не видеть Его явления. Он придет лично и видимо. Ни одно противоречие, поставлено неверующим умом человека, чтобы умолить эти факты и исказить факты пришествия Господа нашего Иисуса Христа. В наши дни это особенно очевидно. Личное явление нашего Господа во втором пришествии не является более трудным для нашего уразумения и воспринятия верой, как факт Его воплощения, Его воскресения, чудес исцеления больных и воскрешения мертвых. Господь через Слово Свое открыл нам эту истину. Поэтому мы верим Богу и Его Слову, поэтому мы утверждаем, что Иисус Христос придет опять на землю. Третьей истиной, достойной нашего внимания, является факт Его пришествия во славе. Он придет с облаками, Он придет сопровождающими тьмами тем небесных ангелов, чтобы сказать всему миру, что Иисус есть Сын Божий. Допрашиваемый первосвященниками Иисус сказал, что Он Сын Божий, и добавил, и это из 14 главы Евангелия от Марка, «Вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных». Его первое пришествие было в унижении, а во втором своем пришествии Он во славе явит Себя Богом всех богов и царом всех царствующих. Когда мы думаем о пришествии Христа во славе, мы, верующие, не постыдимся исповедовать Его на этой земле. Стыдясь исповедовать имя нашего Спасителя, мы открываем скудность нашей веры в Него, как Сына Божия. Поэтому будем увещевать и укреплять один другого в исповедании нашей веры и упование на Его скорое пришествие в этот мир. Вот почему Господь в Слове Своем предупреждает нас. И это из 8 главы Евангелия от Марка. «Ибо кто постыдится Меня в Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

мы должны жить ожиданием нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, как евангельский христианин, строй свою жизнь и веру на основе скорого и определенного явления Господу на землю во славе и силе великой. Во свете всего вышесказанного у нас может возникнуть вопрос, как нам вести себя перед Его пришествием? Во-первых, мы не будем праздно проводить время, смотря на небо. Ангелы обличали учеников, что долго стояли и смотрели на небо, потому что пред ними было великое дело проповеди Святого Евангелия. Этот случай вознесения Господа и обетования Его второго пришествия учит нас тому, чтобы нам усердно заняться свидетельством о имени нашего Господа и спасением погибающих наших собратьев. Дорогой слушатель, знаешь ли ты, что Господь придет опять в этот мир не как беспомощный младенец в Вифлеемские ясли, но как славный царь царей и Господь всех господствующих? Готов ли ты встретить твоего Спасителя и Царя? Быть может, зарей, когда утро начнется и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте своей славы собрать от земли своих. Аминь. Он знает,

дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Когда мы получаем ваши отзывы, ваши письма о этой радиопередаче, мы вспоминаем вас по имени в наших молитвах пред Господом. Также наше желание помочь вам приобрести духовную литературу. Наши проповеди, которые мы передаем на этой радиопередаче, они теперь включаются в книги. Книга называется «Сила Божия». Мы будем рады выслать вам бесплатно. Только дайте нам знать. И эти проповеди приносят много благословений для читающих. И так, пожалуйста, пишите. Не забудьте наш адрес: Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Дорогие радиослушатели, мы представляем вам программу, в которой вы услышите чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читает Белла Вдовиченко.

Любовь Божия. Когда Иисус услышал, что Лазарь болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Слова «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря» стоят в начале этой удивительной главы, как будто для того, чтобы мы могли знать, что в корне и основании всех действий Божий по отношению к нам, как бы ни казались они темны и непонятны, лежит безграничная, незаслуженная нами, неизменная любовь Божия, которой мы смеем доверять и удостоверять других о ней. Любовь допускает страдания. Сестры не сомневались в том, что Он поспешит, вопреки всем случайностям, и спасет их брата от смерти. Но Он пробыл там 2 дня. Как нас поражает это! Он воздержался от того, чтобы поспешить на помощь не потому, что Он их не любил, но как раз по противоположной причине. Любовь мешала Ему торопиться в любимый дом, пораженный горем. Человеческая любовь способна немедленно броситься на помощь любимым, скорбящим сердцам, в надежде облегчить их горе и иметь возможность утереть слезы, чтобы способствовать удалению их печали и вздохов. Но только божественная любовь могла обуздать пыл нежности, сердечности Спасителя, чтобы дать возможность ангелу скорби довершить свое дело. Кто может определить, чем мы обязаны страданиям и горю? Не будь их, у нас в сердцах было бы мало места для многих главных добродетелей христианской жизни. Где бы была наша вера, ничем не испытанная, или терпение, которому ничего не приходилось переносить, или опыт без испытаний, при условии которых он развивается? Любовь кратка, не горделива. Любовь бесхитростна, проста. Любовь доверчива, правдива, самоотвержена, чиста. Любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет. Не мыслит зла, не осуждает и никогда не устает.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читала Белла Вдовиченко.

Дорогие радиослушатели, мы представляем вам программу, в которой вы услышите чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читает Белла Вдовиченко.

пребывание в воле Божией. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Без воли Божией ничто не может проникнуть в жизнь того, кто уповает на Господа и находится в послушании Ему. Одного этого сознания достаточно, чтобы наполнить всю нашу жизнь сплошной радостью и непрестанной хвалой. Ибо воля Божия, благая и совершенная, есть уже то, что дает нам чудное упование в этом мире, поскольку она непрестанна и могущественно в нас действует в том случае, если мы преданы всецело Богу и пребываем в вере. Одна душа, проходя через глубокие воды скорби, писала близкому ей человеку: «Разве не чудно знать, что какова бы ни была несправедливость, или как бы ясно ни было ее происхождение от сатаны, к тому времени, когда она коснется нас, она является для нас волей Божией и будет содействовать нашему благу. Ибо все содействует ко благу тем, кто любит Бога». Перед своим преданием Иуды в руки истязателей Христос сказал: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Наши жизни застрахованы, если мы пребываем в центре воли Божией. Все нападки сатаны через неправду других, которую он направляет на нас, сводятся на нет, потому что они бессильны повредить нам, становясь благословениями на своем пути к нам. Нет случайных причин для того, кто находится в воле Божией. Для такового человека все исходит от руки Божией. И в светлые, и в сумрачные дни он возлагает свое упование на Господа, ибо знает, что верен обещавший.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читала Белла Вдовиченко.

Дорогие радиослушатели, мы представляем вам программу, в которой вы услышите чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читает Белла Вдовиченко.

присутствие Господа. Они погибнут, а ты пребываешь. Как много осиротелых очагов. Уж чересчур стало их много. И греющийся около камина с тлеющим огнем и пустым креслом, где некогда сидел любимый человек, не в силах удержать навертывающиеся слезы. Так много сидят в одиночестве. Но есть некто невидимый, находящийся в непосредственной близости. Однако мы мало осознаем его присутствие, и оно нам кажется нереальным. Осуществление этого присутствия весьма ценно, но, к сожалению, весьма редко. Оно находится часто в зависимости от настроений и чувств. Оно иной раз связано с условиями погоды и здоровья. Дождь, густой туман, бессонная ночь, ощущение боли. Все это оказывает влияние на наше настроение и омрачает наше сознание. Но существует положение повыше этого, которое не зависит от внешних условий. Оно всегда пребывающее и блаженное, заключается в признании этого невидимого присутствия, столь чудного и успокоительного, столь ласкающего и согревающего. Признай его присутствие, присутствие самого Бога твоего. Он здесь, близ тебя, и его присутствие реальное. Признание его присутствия поможет тебе и осуществлять его. Но что гораздо больше этого, истина является личностью. Не вещью, а фактом, вполне установленным. Некто присутствует тут, сердечный друг, всесильный Господь. Вот в чем кроется радостная истина для плачущих сердец, всегда и всюду, чья бы рука не причинила им слезы.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читала Белла Вдовиченко.

Дорогие радиослушатели, мы представляем вам программу, в которой вы услышите чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читает Белла Вдовиченко.

Обилие благодати. Довольно для тебя благодати моей. Богу угодно было при исключительно тяжелых обстоятельствах взять моего ребенка. Опустив прах моего маленького могилу и возвратясь домой, я почувствовал необходимость обратиться к своей пастве со словом о смысле страданий. Я нашел из Слова Божия подходящий текст и подготовил свою проповедь к следующему воскресенью. Однако, записывая свои мысли, я не мог чистосердечно признаться в их искренности. Тогда я преклонил колено и стал просить Господа, чтобы Он помог мне в этом случае и чтобы наставления, которые я собирался дать другим, были на самом деле моими переживаниями. Во время молитвы я невольно открыл глаза и увидел на стене текст в рамке, который мне подарила мать за несколько дней до моего отъезда в место отдыха, где умер мой мальчик. В это время я поручил прислуге в мое отсутствие повесить этот текст в моей комнате. По возвращении домой я не обратил внимания на слова. Теперь же, утирая слезы, я взглянул и увидел слова. «Довольно для тебя благодати моей». Тотчас эти слова коснулись моего сердца. Я почувствовал укор за свою молитву. «Господи, дай, чтобы мне было довольно Твоей благодати». В ответ я как бы ясно услышал слово. «Как дерзаешь просить ты того, что уже тебе дано? Бог уже позаботился о том, чтобы Его благодати оказалось довольно. Поверь этому, и будет так, ибо сам Господь подтверждает это ясным образом через Свое Слово». С той минуты это Слово запечатлелось в моем сердце, и я благодарю Бога моего, что с тех пор я живу им до настоящего времени. Урок, который я получил и стараюсь передать другим, таков. Никогда не превращай Божьих фактов в молитвы или надежды, но употребляй их как уже существующую действительность. Веря им, ты найдешь в них силу.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читала Белла Вдовиченко.

Дорогие радиослушатели, мы представляем вам программу, в которой вы услышите чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читает Белла Вдовиченко.

Бог с нами всегда и всюду. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Кто может сказать, что ожидает каждого из нас? Какие новые переживания, какие перемены встретятся на нашем пути? Ну вот слово ободрения, утешения и радости от нашего Небесного Отца о судьбе твоей. Господь Бог твой печется от начала года и до конца года. Сам Господь наш восполнит всякую нашу нужду. Его источники неиссякаемы. Реки и потоки не знают засухи. Вот, смущенная душа, милостивое обещание Небесного Отца твоего. Если Он является источником наших благ, мы обеспечены, ибо, уповая на Него, мы никогда не будем постыжены. Никакая жара, ни засуха не могут повлиять на речные потоки, которые веселят град Божий. Земля с горами и долинами, она не однообразная плоскость. Если б жизнь являлась мертвой плоскостью, ее скучное однообразие действовало бы на нас подавляюще. Нам необходимы горы и долины. Горы способствуют скоплению дождевых вод для орошения сотен плодоносных долин. Так бывает и с нами на жизненном пути. Крутые подъемы заставляют нас бежать к престолу благодати и влекут за собой потоки благословений. Горы, беззащитные утесы жизни, которые смущают нас и которые мы, может быть, ропщим, бывают носителями для нашей души благодатных потоков благословений. Сколько душ погибло в пустыне, найдя себе могилы под ее золотым песком. Это те, которые могли бы жить и процветать в земле гористой. Многое было бы побито морозами, оголено ветрами, лишено деревьев и плодов, если б не гора, суровая, каменистая, утесистая, столь трудно преодолеваемая. Божьи горы — милостивая оборона от врагов для народа Его. Мы никогда не сможем постичь до конца действий горя, потерь и испытаний. Только веруй. Отец простирает нам руку помощи, желая вести нас ежедневным путем.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали чтение книги супругов Кауман «Потоки в степи». Читала Белла Вдовиченко.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: «Благодарю, Петрович!» Искренне прижал руку к груди Афанасий и бережно сунул книги под куртку. «Другого ничего не надо!» Старик уже уселся на подводу, но коня не тронул, обернулся в любопытстве. «По мне, так книги обе вроде одинаки!» «Нет?» «Одинаки, одинаки!» — подтвердил Сенцов, придерживая рукой куртку. Теперь уже он всем видом показывал, что торопится. «Редкие, значит, стало быть», — констатировал старик. «Редкие. Да я это и без тебя понял, иначе зачем же тебе их две-то одинаких? Ясно, чтоб не читать. Сказал бы хоть, об чем они?» Афанасий внимательно посмотрел на деда. «О боге, отец, о боге они», — произнес тихо, но внятно. «Библия это! Ну, прощевай! Спасибо еще раз за доброе дело!» Круто повернулся и пошел со двора, не увидев, какая буря эмоций отразилась от этих слов на лице Петровича и какое при этом искушение старик пытался преодолеть и вздрогнул от его окрика. «Постой!» — прыгнул тот с подвода совсем не по-стариковски, но тут же схватился за сердце и присел, не рассчитал силенок. Афанасий в два прыжка очутился около дворника, помог приподняться. «Возьми назад!» Не глядя на него, хмуро сказал Петрович и протянул ему часы.
1: «Петрович, да ты чего?»
0: «Худо чё-то мне стало, хоть тут и помирай. Забери заради Христа свою побрякушку, грешно Богом торговать, а я сторговался. Леший, видать, попутал, как увидел эту игрушку заморскую. Сказал бы сразу, что это за книги. Может быть, я и так бы отдал, потому что слышал про Библию. Неграмотный я, но не супостат какой».
1: «Прости, Петрович», — искренне растрогался Афанасий. «Прости. А часы теперь тем более оставь себе. В память о нашей встрече».
0: Секунду помедлив, обнял старика и добавил: «И о Боге помни. Видать, встретились мы с ним сейчас оба, и обоим станет легко. Вот увидишь».
1: «Ну, спасибочки», — голос у Петровича дрогнул. «Мне ведь сердишко-то и правда отпустило. Ладно-ть, тогда прощавай и будь с Богом».
0: «Прощай, Петрович, а то нам мало не покажется, если засекут». И чуть ли не бегом заспешил к машине. Уже в кабине с усилием развязал шпагат, от волнения не слушались пальцы, и осторожно отделил слипшиеся книги друг от друга. Обе оказались настолько разбухшими от воды, что листать без опасения порвать листы не решился и завел мотор, надеясь хоть немного подсушить их. Понимал, что надежда уж больно призрачна, но столь велико было нетерпение, что все же разлепил одну, показавшуюся по суше на середине. С той же осторожностью разгладил листы и, расправив Библию на панели, попробовал читать. Однако не смог. И темнело уже, и мешали навернувшиеся на глаза слезы благоговейного восторга. «Вымолил! Вымолил!» — ликовало все внутри. «Господи, ведь вымолил!» Запнулся и поспешил поправиться. «Или вымолили. С Игнатом вымолили. Не думал, не гадал. О, мой Господь!» И, обхватив руками руль, на него же уронил голову и утонул в молитве благодарности.
2: «Проходи, проходи!» — пригласил Легойда, не без любопытства разглядывая бородатого посетителя, и показал рукой на стул у стены.
3: «Посиди, пока я тут с бумагами разберусь».
2: И уже через минуту выпрямился над столом.
3: «А ты никак из тайги пожаловал?»
2: «Оттуда», — односложно ответил тот.
3: «Таежника сразу вижу. Ну а кто таков? Зачем ко мне?»
2: «Бедарь я».
3: «Игнат Бедарь». «Ага, понятно», — явно думая о чем-то другом, кивнул капитан. «Ну и что?»
2: И аж привскочил. «Бедарь, говоришь? Это который Игнат, что ли?»
3: «Он самый». «Ах ты ж, мать честна!» Снова сел Назар, Непонятно было, радуется он появлению Игната или, наоборот, раздосадован. «Сам, значит, пришел!» «Ну, вы же посылали за мной. Вот я и пришел».
0: «Уважаю!»
3: — искренне покачал головой Легойда. «Не, правда. Хотя твой приход — еще одна головная боль для меня. Но уважаю».
0: «Я что, мог не приходить?» — удивился Игнат.
3: «Мог бы!» — пробубнил Назар. «Ну, раз пришел, давай с тобой на чистоту побеседуем. И если найдем общий язык, то...»
0: Он выжидающе посмотрел на посетителя.
3: «Это смотря как искать», — пожал плечами бедарь.
0: «Ах, хитер! Я и забыл, что передо мною человек бывалый. Сколько по лагерям-то мотался?»
3: «Ну, это все мое. Другому не передашь».
0: «Тоже правильно. Тогда не будем соловья баснями кормить. Сразу к делу. Ты ведь, как я полагаю, не только из-за себя здесь».
3: «Совсем не из-за себя. Ничего противозаконного за собой не вижу. Я о сыне пришел узнать».
0: «Знаю, потому и сказал, что уважаю. Могу даже больше сообщить. Вышла досадная ошибка».
3: Капитан пошарил в столе, вытащил какой-то конверт, быстрым шагом подошел к Игнату и подал ему руку. Когда тот, ничего не понимая, поднялся и подал ему свою руку, Легойда, стараясь придать голосу торжественность, произнес: «Ваш сын Николай Бедарь за мужество, проявленное при несении боевой службы, представлен к награде. Вот здесь прописано все и о его подвиге».
0: И также быстро отошел от потрясенного Игната. Но, как оказалось, вовсе не новостью о сыне.
3: «Вот так раз!» Тяжело опустился он на стул. «С кого ж теперь за Аню-то спросить? Выходит, жену-то его ни за что, ни про что извели».
0: Игнат смолк, не в силах говорить. И Назар вдруг осознал, что весть о награде сына он принял как должное. Она никоим образом не удивила и не заслонила собой его горя от потери невестки. Таежник даже не взглянул в документ, а лишь горестно раскачиваясь, глядел перед собой. Это вызвало еще большее к нему уважение. Сам капитан почти не сталкивался с делами верующих и был почему-то уверен, что все они боязливые, забитые люди. Этот же не выказывал никакого страха и держался с достоинством.
3: «Я понимаю тебя», — огорченно сказал Легойда. «Жаль ее. Но что случилось, то случилось. И ее уже не вернешь».
0: «Кого не вернешь?» Вроде как очнувшись, отреагировал Игнат.
3: «Да Аню твою, невестку. Теперь мы установили факт ее гибели, и Букин, если выживет, понесет наказание».
0: «Да не надо наказаний», — тихо сказал бедарь. «Жива моя Аннушка».
3: «Что?»
0: Во второй уж раз подскочил за столом Легойда.
3: «Жива? Ты не шутишь ли? Где она?»
0: «Ее парализовало после встречи с волками. Надеюсь, она вам не нужна?»
3: «Да на кой лёд она мне сдалась?» — оживился капитан. «Жива! Вот что меняет все дело!»
0: И заходил по кабинету, бормоча что-то не совсем понятное для Игната. «Так-так-так, Аня жива, Букин в ауте, Кеша на фронте. Все, что и требовалось доказать». И остановился перед Игнатом.
3: «Ты ничего не путаешь, товарищ бедарь. Она жива?»
0: «Ну-ну, верю. Это я так спросил для себя. Видишь, как оно получается. Я с самого начала сказал тебе, что будем искать общий язык, да?»
3: «Вот и нашли.
0: Сейчас поймешь, что имею в виду. Слушай внимательно. Я закрываю всю эту бодягу с вашим вызовом и отпускаю тебя к твоей невестке. Лечи, ухаживай, Богу молись.
3: Да что угодно делай, чтобы она выздоровела. Но ты обещаешь мне, что ни сам, ни Аня никакого такого вызова и не видели. Тебя, конечно, об этом никто никогда не спросит, но она должна знать, никакого вызова не было. Понял? Что, сложно?
2: Да нет, понятно. Немного оживился и Бедарь. Он прекрасно понял, что не от любви к нему капитан такой сердобольный. Видать, что-то висело над ним дамокловым мечом, какая-то угроза в связи с арестом Ани. Вполне может быть, что это их внутренние слежки друг за другом. Ну да и пусть дерутся, как пауки в банке. И даже сподобился улыбнуться капитану. Что ни говори, а приятно иметь дело с интеллигентным следователем.
0: «Вот, молодец!
3: Главное, чтобы это усвоила Анна. Я сделаю все, чтобы ее не беспокоить. Но, сам понимаешь, иногда случается что-то из ряда вон. Так пусть лучше будет готова к этому. И все одно, если понадобится она, то вперед вызову повесткой тебя. Так, для параформы. Придешь?»
2: «Приду.
3: Не сомневаюсь». «Эх, жалко, не появился ты раньше, денька на три. Тогда и Кеша бы на фронт не ушел. Это тот парень, что за Анной ездил с Букиным. Так вот, он вбил себе в голову, что повинен в ее гибели, и упросил меня отправить его на фронт. Кстати, не расскажешь так, на коротке, как она из той ситуации-то выкарабкалась? Кто-то же ее спас? А, впрочем, сам знаю, что ответишь». «Бог, да?»
2: «Да, товарищ капитан, Бог».
3: Игнат посмотрел прямо в глаза Назару. Она молилась, и Бог услышал ее. «Ну да, ну да. Молилась и услышал. Угу». С иронией повторил тот. «А как же? Только так и бывает, да? А вы представьте на минутку. Ни души вокруг. Одна голимая степь. А перед вами три голодных волка. И это в святке. Кого бы вы просили? И кто бы вам помог?»
0: «Ну ты и сравнил!» Покровительственно похлопал его по плечу Легойда и показал на кобуру. «Вот мой защитник! Надежнее любого бога!»
3: «А у Букина с Кешей, как я понимаю, этот защитник был, но...»
0: «Хватит! Хватит!» — явно сконфузился капитан. «Вам, баптистам, только дай слово, не переслушаешь!» «А там, глядишь, и сам в баптисты попадешь. Теперь мне понятно, почему Кеша за Бога агитировал. Наслушался кого-то. Не зря же старушку все вспоминал».
3: «Ладно, давай оставим вопрос открытым», — Легойда улыбнулся. «Но пока оставим».
0: «Сейчас скажет, чтобы сказал ему спасибо за то, что он добрый». С иронией усмехнулся про себя Игнат и упредил приготовившегося подать руку следователя.
2: «Три коротких вопроса, товарищ капитан. Позволите?»
0: «Только быстрей. Как сказал бы мой шеф, вновь открывшиеся по делу обстоятельства не терпят отлагательства. Спрашивай».
3: «Что стало с тем пареньком, или кто там был, который показал, что вез мне какую-то литературу?»
0: «А, не бери в голову. Отпустили его. Ни я, ни кто из наших. Приказ был свыше. Ты же знаешь, что Библия в списке запрещенных книг сейчас не входит».
3: «Да знаю». «Тогда где же то, что он вез? Имею право спросить, раз это предназначалось мне».
0: «Ну, положим, не тебе. И это тоже установлено», — возразил капитан и уточнил. «При повторном расследовании. Иначе я бы с тобой не так разговаривал. Ну, или совсем не так. А Библии, они находятся там, где надо. Куда ни ты, ни я не попадем. Понял? Вопрос второй.
2: А могу я увидеть Никиту?»
0: «На кой ляд он тебе сдался?» — изумился Назар.
2: «Ну, как-никак из одного села.
0: Торопов тоже был с ним не только из одного села, а еще его родной дядька. А видишь, как все вышло-то?»
3: «Вы предварили мой третий вопрос. Он как раз о Торопове. Ведь теперь-то ошибку можно исправить. Аня жива и подтвердит, что Букина клеветал Илью. Выходит, она второй уже свидетель, а двое не один. Это мы и без Ани знаем, отмахнулся Легойда. Но Торопов, так же, как и Кеша, уже находится в пути на фронт. Это все, что я могу сделать для него. И как раз только потому, что Иннокентий успел дать показания о его невиновности. У Торопова был выбор. Либо дождаться суда, и тогда зона, потому что он к тому времени уже дал признательные показания, либо срочная отправка на фронт. Он выбрал фронт, так что вот так. А к Никите, значит, не попасть. Хотелось бы все же поговорить. Забудь. Во-первых, он очень плох. Я был у него 2 раза. И, похоже, он вот-вот отправится на тот свет. А во-вторых, с посещениями в этом заведении очень строго. Туда не то, что тебе, мне трудно попасть. В общем, допуска нет. Знаешь ведь, где он находится?
2: Знаю.
3: Ну, а что ж тогда спрашиваешь? Думал, поможете. Больше так не думай, с ухмылкой посоветовал Легойда. Я тебе не твой бог, который все может. Ты хотел бы с ним, как я догадываюсь, душещипательную беседу провести? Так я тебе вот что скажу. Твое спасение души ему нужно, как мертвому припарка. Я лишь говорю о спасении, и оно, конечно, не от меня, успел вставить Игнат. Спасение заблудшим душам дарует Бог. Да плевать он хотел на свою душу и на ее спасение, озлился Назар. Догадайся, что он сделал бы с вами, случись ему выздороветь? Я бы вам во всяком случае не позавидовал. Знаешь, кого он больше всего винит в том, что произошло? Сказать? Некого Николая Бедаря. Он где отбил у него Аню и этим поломал ему всю жизнь. А еще он с превеликим удовольствием расправился бы с его отцом, который был проповедником в секте, куда ходил и сам Никита. И ходил исключительно только из-за этой девушки. Ты не в курсе, кто эти люди? Вот то-то и оно. Так что я бы на вашем месте меньше всего желал, чтобы он, не дай бог, оклемался. Ой, тьфу ты, в сердцах ругнулся капитан. И я туда же с вашим этим богом. Не к добру это. Давай на этом заканчивать, если других вопросов нет. Все, тогда свободен и скажу спасибо, что я сегодня такой добрый.
2: Вот-вот. «Как же без этого?» – невольно улыбнулся Игнат. «Еще один очередной пуп земли. Бедные, бедные люди. Как же высоко вы мните о себе, и невдомек вам. Кто что почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя».
3: Легойда принял его улыбку за благодарность. «В общем, живи, бедарь, и радуйся. А что, теперь тебе и жизнь как жизнь». И сам еще в силе, и сын герой, и невестка жива. Подлечится, и все пройдет. Раз уж от волков убереглась, ну и упреди ее. Не забывай, о чем договорились.
2: Дверь за Игнатом закрылась. И Назар прошелся по кабинету, удовлетворенно потирая руки. Остановился посредине и, вытянув руку в сторону коридора, сложил всем известную фигуру из 3 пальцев и раскланялся.
3: «Ваши не пляшут, мусье Пехтин, как говаривал мой покойный дед. Вот тут вам и белка, вот вам и цветок». И, запрокинув голову, засмеялся дробным счастливым смехом.
2: Бедер еще от угла увидел сизый пар, клубами выходивший из выхлопной трубы в сгустившиеся сумерки, и Сенцова, сидящего в кабине в обычной позе отдыхающего шофера. Мотор разогревал и уснул, предположил Игнат, подходя к машине. Но в тот самый момент Афанасий поднял голову и, быстро склонившись, открыл дверцу. На его лице блуждала такая блаженная улыбка, что Игнат даже приостановился и удивленно вскинул брови.
3: «Неужели отпустили?» — опередил его вопросом Сенцов.
2: «Да подожди ты обо мне!» — протиснулся в кабину Игнат.
3: Лучше объясни, с чего ты так цветешь, как майская роза?»
4: «А вот с чего!»
3: — показал Афанасий на раскрытую книгу.
4: «Видишь?»
2: Только теперь, усевшись поудобней, Игнатий заметил книгу, дотронулся до нее рукой и почувствовал учащенное биение сердца. «Что это, Афанасий?» — пробормотал Игнат взволнованно.
3: «Библия, Игнат! Библия!» Не сдерживая больше своих чувств, выкрикнул тот и обнял друга.
4: «И не одна, а целых две!»
2: «Но откуда они, брат дорогой?» — радостно недоумевал Игнат.
4: «Не с неба же они тебе свалились!»
3: «Не-а, не с неба, наоборот, из-под земли, из подвала!»
2: «Слушай, нет, постой, сначала скажи, что у тебя, совсем отпустили?»
3: «Да почти что так, но в каком-то неизвестном для меня случае могут прислать повестку».
4: «Ты давай вруливай, по дороге новостями поделимся. Вижу, радость твоя бьет через край».
3: «Через край, Игнатушка, через край! Да так, что сердце выскочит из груди норовит!»
2: С готовностью откликнулся Сенцов, включил фары, но с места не тронулся.
4: «Нет, ты погляди-ка! Не успели попросить в молитве, а книги уже тут как тут! Невероятно! Зато и прославим нашего Бога!»
2: И полилась чудесная, полная ликования и благодарности молитва. На сей раз она как бы подытожила результат этого благословенного дня. После молитвы Игнат коротко рассказал о своем разговоре с капитаном.
3: «Выходит, не у тебя одного сегодня на душе праздник», — закончил с улыбкой. «Есть чему и мне порадоваться».
4: «Выходит, что так? Эх, что за день чудесный сегодня!» — продолжал ликовать Афанасий, выезжая уже на трассу за городом. «Прямо душа поет, простора просит. Ну что, промчимся с ветерком по ночной степи?»
2: «А давай», — поддержал Игнат. «Только время засеки. За сколько домой доберемся? Который там час на твоих золотых?»
4: «А нету моих золотых»,
3: — рассмеялся Афанасий.
4: «То есть как нету?» «А зачем они мне? Счастливые часов не наблюдают, а я теперь счастлив, как никогда в жизни».
3: «Библии», — догадался бедарь и недоверчиво присвистнул.
4: «Да ты их, случайно, не в милиции приобрел?»
3: «Ха-ха, случайно в ней, во дворе».
4: «Купил?»
3: «Нет, выменил».
4: «Ни то, ни другое. Или, может быть, все вместе? Слушай, как было».
2: Сенцов подробно рассказал о состоявшейся встрече с дворником и вопросительно взглянул на Игната.
4: «До сих пор не верится, что со мной такое произошло. Скажи-ка, как я мог угадать его имя, да еще и отчество? И вот еще что смущает. Тогда был уверен, что слышал голос, а сейчас сомневаюсь, был ли он».
2: Афанасий как-то растерянно улыбнулся.
4: «Но ведь я действительно слышал!»
3: «Ты, Афанасий, сомневаешься, потому что боишься», — сказал Игнат.
4: «Чё это я боюсь?»
3: «Что тебе не поверят, что ты слышал Бога. Так бывает».
4: «А, наверное, ты прав. Я ведь никому, кроме тебя, не смогу об этом рассказать. Кто поверит? Ещё на смех поднимут. Это ведь на грани чуда».
3: «Да какой там грани, когда самое настоящее чудо? Но ты-то мне веришь?»
4: «Верю, верю, потому что это от Бога. Ты далеко не первый и не единственный, кому Бог явил чудо. В Израиле жили пророки, которые не только слышали Бога, но и говорили с Ним. Обо всем этом узнаешь, читая Библию. Конечно, видеть чудо, творимое Богом, слышать его в самом себе приятно и радостно, потому что это зависит не от нас и не стоит нам ничего. Мы только приходим к нему и просим. Но если просим искренне, он отвечает. Вот как ответил сейчас, подарив нам Библию. Бог берет на себя наши заботы и печали и дарует нам свое бремя. И никто не задумывается об этом его бремени, поскольку оно никого не отягощает, а наоборот несет облегчение».

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Я приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, в это утро. И хотел бы начать проповедь с истории, которая имела место быть здесь, на земле, под этим солнцем, в 1348 году. В 1348 году в Англии произошла серьезная трагедия. Разбушевалась бубонная чума. Англия столкнулась с этой болезнью, которая позже была названа «черной смертью». Она косила людей каждый день. Каждый день кто-то умирал. В разгаре эта болезнь уносила сотни человеческой жизни. Сотни человеческой жизни умирало каждый день. Люди каждый день видели смерть. В итоге черная смерть унесла половину населения страны. Половина населения страны умерла от этой болезни. Один служитель того времени, который как раз был в Англии и нес там служение, он не уезжал, он проповедовал Евангелие, он служил этим людям. И вот он сказал следующее. Он проповедовал там и сказал: грех является эпидемией всех эпидемий. Он смотрел на бубонную чуму, он смотрел на эту черную смерть и переводил фокус зрения умирающих людей не на болезнь, которая не мучается, которая убивает их, а переводил фокус их зрения на грех, более страшную эпидемию, страшную болезнь, на грех, который намного больше убивает людей, чем любая эпидемия этого мира. Грех убивает людей куда больше, говорил он, чем черная смерть или любая другая эпидемия. Сгореть от болезни, черная смерть – ничто. Конечно, это было страшно. Но куда страшнее, говорил он, по сравнению с этой болезнью – гореть пламенем ада. И вы знаете, в тот момент люди действительно обращались к Богу. Когда ты видишь, что один умирает, второй умирает, когда твоя жизнь висит на волоске, когда ты понимаешь, что скоро и тебе уйти с этой земной жизни, ты по-другому начинаешь обращать внимание на проповедь Евангелия. Грех. Грех – это действительно серьезная проблема. Но согласитесь, не всегда мы так не относимся. Как-то привыкли, есть грех, это плохо, его нельзя делать, и как-то отношение к нему послабевает в нашей жизни. Но ведь грех – это действительно серьезная проблема. Из первой книги Священного Писания до последней книги Священного Писания Библия провозглашает об этой ужасающей эпидемии, которая расковывает людей, которая не дает людям возможности обратиться к Богу, которая переворачивает все на свете. И битва с этой эпидемией длится не год, не два, а на протяжении всей человеческой жизни. Человек ведет сражение с грехом. И как последователи Христа, как христиане, мы призваны вести эту борьбу, мы призваны сражаться с этой эпидемией, сражаться и побеждать. И давайте мы сейчас обратимся к Божьему Слову и поразмыслим над ним, и я предлагаю в это утро обратиться к посланию филиппийцам апостола Павла. Послание филиппийцам апостола Павла, мы будем читать вторую главу, 12 и 13 стих. Послание филиппийцам апостола Павла, глава 2, 12 и 13 стих. И размышляя вот над Словом Божьим, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы у нас было одно желание. Одно желание. Быть лучше, чем мы есть. Всякий раз, когда мы открываем Писание, когда мы открываем Божье Слово, которое ставлено нам для нашего наставления, назидания, усовершенствования, чтобы мы были приготовлены ко всякому доброму делу, я хотел бы, чтобы у нас было это желание. Читая его, становиться лучше, чем мы были. Итак, филиппийцам, глава 2, с 12 стиха. Апостол Павел так и говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Аминь. В этой церкви, церкви города Филипп, как и во многих других церквях, были свои проблемы. Филиппийские верующие немногим отличались от нас. Они тоже сталкивались с трудностями, тоже сталкивались с переживаниями. И также у них были проблемы, с которыми они боролись и не всегда побеждали. И одной из проблем этой церкви было единство. Разрушалось единство. И вот апостол Павел обращается в письме к этой церкви. Он понимает пагубность этого состояния, он понимает важность единства в церкви, важность того, что верующие люди должны быть едины, чтобы дело Божие совершалось. И апостол Павел вот обращается к этой церкви, которую некогда он сам основал, он нес там служение во втором своем миссионерском путешествии. И очень аккуратненько, знаете, настраивает эту церковь на нужную волну. Знаете, как, когда радио вот сбивается, и ты пытаешься найти волну, и тяжело. И вот точно так же апостол Павел аккуратно, не режет, но очень аккуратно делает определенные акценты, которые должны делать, в свою очередь, были филиппийские верующие. Он обращает внимание их на единство, но не говорит им «будьте едины». Он обращает внимание их на единство и говорит «будьте послушны». Удивительно, да? Он говорит «будьте послушны». Как мало послушания в нашей жизни. Как мало послушания в нашей жизни. Павел понимает, что борьба с грехом – непростой путь. Это непростое сражение. Он понимает важность этого сражения. И он обращает их внимание на их освящение. Что они должны освящаться перед Богом. А вместе с тем он обращает и наше с вами внимание на это. Ведь это вневременная истина. Точно так же, как это было важно для филиппийской церкви. Как важно было освящаться им в своем хождении перед Богом. Точно так же важно освящаться и нам в нашем хождении перед Богом. Точно так же, как было важно им побеждать грех и выходить победителями, точно так же, дорогие друзья, братья и сестры, это важно сегодня и нам побеждать грех и выходить победителями. И вот 5 условий, которые показывает апостол Павел для успешного освящения. 5 условий для успешной борьбы с грехом. Для успешного освящения. И первое условие, на которое он обращает внимание для успешной борьбы с грехом или для успешного освящения, это послушание. Он говорит, будьте послушны. Мы читаем, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, я знаю вас». Обратите внимание, как нежно он обращается к ним. «Возлюбленные, я знаю ваше служение, я знаю вас. Многих из вас я привел к Господу, я наставлял вас, я служил вам, но в данный момент я не могу быть у вас». Мы знаем, что апостол Павел в этот момент находится в узах. Он арестован за Слово Божье. Он не может прийти к ним, но он напоминает им о том, что он видел у них. Он говорит, я знаю, возлюбленные мои, что вы были послушны. Послушание – это очень серьезно. И Священное Писание говорит о послушании очень много. Бог очень серьезно относится к непослушанию. Очень серьезно. Мы видим, как в книге Второзакония в 21 главе сказано с 18 стиха и ниже. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: сей сын наш буйный и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда же все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Этот закон был дан для того, чтобы и родители, и дети понимали, как серьезно Бог относится к послушанию, как серьезно Бог относится к тому, когда человек не желает быть послушным. Но как часто мы слышим о послушании или размышляем и говорим о послушании в контексте, когда мы говорим о наших детях, когда родители встречаются с друг другом, и они начинают рассказывать, чьи дети более послушны, чьи дети менее послушны. Это такое деление опытом, переживаниями, проблемами. И очень часто вот люди говорят о послушании в контексте детей. Когда дети непослушны, это действительно проблема. У меня тоже есть дети, у меня 3 детей, и я прекрасно знаю, что когда ребенок непослушен, когда он балуется, когда он не желает слушаться своих родителей, когда он это не ест, тут вставать не хочет, в школу идти не хочет, убирать не хочет, слушаться не хочет. Это действительно проблема. Это действительно большая проблема. И Павел обращает внимание на это, но более всего он обращает внимание на то, что послушание должно быть не только в детстве. Не только в детстве мы должны слушаться родителей. Всю нашу жизнь у нас должно быть послушание. У братьев и сестер должно быть послушание в церкви служителю. Мы должны слушаться пастырей. И в первую очередь у нас должно быть послушание Господу. Но для того, чтобы слушаться Господа, нужно знать Его Слово. Чтобы послушаться Господа и выполнить Его святую волю здесь на земле, нам нужно знать эту волю. А для того, чтобы ее знать, нужно обращаться к Его Слову, которое оставил Господь для нашего назидания, наставления в праведность. Мы должны к Нему обращаться, и в Нем Господь повелевает и дает огромное количество наставлений, как нам себя вести. Но, как я уже говорил, нам нужно обращаться к Писанию. И тут возникает вопрос, как часто мы обращаемся к Писанию? Как часто мы обращаемся к Божьему Слову, чтобы узнать, что Господь хочет от нас в нашей жизни? Что Он нам повелевает, чтобы мы могли быть послушны этим повелениям? Один служитель очень интересно привел пример и сказал, что было бы, если бы Библию пригласили бы дать отчет о ее пользователе. Вот просто поговорить с ней о том, как ей пользуется ее хозяин. Что бы она рассказала? Как часто мы берем Библию в наши руки? Как часто мы открываем ее для того, чтобы узнать, что Господь хочет от нас в нашей жизни? Ведь для того, чтобы послушаться, нужно узнать волю Бога. Апостол Павел использует здесь в послании к филиппийцам слово, которое использовалось в армейском лексиконе. И оно означало исполнение приказа. Вы были послушны. Он обращает внимание и говорит, использует это слово, которое использовалось в армии, когда командир отдает приказ солдату встать в строй, и солдат отвечает, есть встать в строй. И он обращает внимание филиппийцев, вы были послушны в моем присутствии, у вас есть это послушание. Есть ли это послушание у нас в нашей жизни, дорогие друзья? Послушны ли мы сегодня, как я уже говорил, нашим служителям, нашим родителям? Послушны ли мы Господу? Жены, послушны ли вы мужьям? Это очень важные вопросы, и мы видим, что Священное Писание многократно говорит о послушании. Потому что послушание важно в глазах Бога. Мы должны быть послушны. Второе условие для успешной борьбы с грехом, на которое обращает внимание апостол Павел в этом послании к Филиппийской церкви, это постоянство. Второе условие для борьбы с грехом, для успешного освящения, это постоянство. Мы читаем, как он говорит, «Возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Он обращает их внимание на то, что он знает, что они были послушны, когда он там был. Но будьте теперь гораздо более послушны, когда меня нет, говорит апостол Павел. Как часто мы делаем те вещи, которые не делаем, когда рядом никого нет. Да, вот есть кто-то рядом, и мы сразу посмотрели, как выглядит костюмчик, посмотрели, как причесаны, как мы выглядим, что говорим, сразу ведем себя по-другому. Ну, есть люди, мы должны себя как-то представить, показать. И вот апостол Павел обращает как раз внимание на это. Он говорит, будьте постоянны в вашем освящении. Будьте постоянны в вашем послушании Господу, послушании служителям. Будьте постоянны. Это должно быть не только, когда рядом с вами кто-то есть, когда вы в присутствии кого-то. Вы должны слушаться не только, мы точнее, должны слушаться не только, когда мы приходим в воскресенье на богослужение. И мы тут все такие послушные, все такие стремящиеся к освящению, в руках Библия, мы улыбаемся. Но и тогда, когда мы находимся в наших классах, когда мы на работе, когда мы просто идем по улице, когда рядом никого нет. И тогда мы должны поступать точно таким же образом. Но задумайтесь, положа руку на сердце, как часто мы в нашей жизни пренебрегаем этим, как часто мы нарушаем это, как часто мы ведем себя на показ перед людьми и ведем себя совершенно по-другому, когда рядом никого нет. Но это неправильно. И апостол Павел обращает на это внимание, он говорит, это неправильно. Согласитесь, грамотный человек будет писать без ошибок не только тогда, когда он пишет официальные письма. но и тогда, когда просто пишет в своем блокноте или ежедневнике какие-то вещи. Он же не перестает писать грамотно, потому что ему сейчас не нужно официально что-то написать. Он думает, зачем сейчас следить за ошибками? Допущу-ка пару ошибок. Нет, он всегда так делает. Культурный человек будет вести себя культурно не только на людях, но и наедине с самим собой. Точно так же и последователи Господа, христиане. Они должны стремиться к освящению всегда. Не только тогда, когда рядом есть служитель. Не только тогда, когда есть рядом братья и сестры. Не только в собрании. Но всегда и везде мы должны стремиться к освящению. Быть постоянно в этом. Интересно, что апостол Павел впервые пришел в Филиппы в 50-м году. Это второе миссионерское путешествие, как я уже говорил. Во время третьего путешествия своего он тоже там был. Это 56-й год. Сейчас он в тюрьме. Это примерно 61-62 год. И промежуток, о котором говорит здесь апостол Павел, когда он говорит, что вот, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, составляет 12 лет жизни. 12 лет. Это много или мало? Как посмотреть? Иногда много, иногда мало. Но 12 лет послушной жизни. Если проанализировать свою собственную жизнь, сколько времени у нас занимает послушание? Если проанализировать свою собственную жизнь, как, насколько мы постоянны? Сколько времени мы постоянны в своем хождении перед Богом, в своем освящении? Сколько времени это у нас занимает? Час? Два? Три? Это очень важные моменты. Третье условие для успешной борьбы, для успешного освящения, говорит апостол Павел, это искренность. Искренность. Он говорит, будьте искренны. Написано, со страхом и трепетом. И страх и трепет здесь подчеркивается искренность. Словари говорят, что искренность – это один из аспектов честности, правдивости, отсутствия противоречия между реальными чувствами и намерениями в отношении другого человека. Иоанн Златоуст, живший в IV веке, как-то сказал очень интересные слова. Он сказал, кто из нас выучился грамоте без страха? Я подумал, а как точно он понимал состояние студента? А кто в действительности выучился без страха? Кто учился или учится и никогда не испытывает страх? Я как студент понимаю, что страх присутствует в жизни студента. И Иоанн Златоуст обратил на это внимание. Апостол Павел говорит со страхом и трепетом. Понимайте, перед кем вы ходите. Понимайте, кому вы служите и кому вы обращаетесь в молитве. Ведь мы дети Господа. Мы поклоняемся Творцу мироздания, и подходить к Богу мы должны в страхе и трепете. Интересно, что очень часто страх люди воспринимают как эмоции. Но Священное Писание показывает, что настоящий страх Господень – это не чувство, а мировоззрение, которое нужно уразуметь, постичь разумом. Помните, как в книге притчи сказано «уразумеешь страх Господень», то есть не почувствуешь, ты не испугаешься просто. Ты должен понимать, кому ты служишь. Ты должен понимать, перед кем ты ходишь. Понимать, кто твой Господь. Апостол Павел обращает на это внимание и говорит со страхом и трепетом. Будьте искренны в своем освящении. Будьте искренны, не лицемерьте. Вы можете вести в заблуждение людей, но вы не ведете в заблуждение Бога. Бояться Бога, бояться Господа, это значит повиноваться Ему. И это послушание Господу приходит через преображение нашего ума посредством Писания. В другом месте апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе 5 стихом говорит «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». А мы знаем, что мы тоже рабы Господни. И поэтому наше повиновение Господу должно быть в страхе и трепете. Но почему мы так редко повинуемся Богу? Почему мы так часто возмущаемся? Потому что наша гордыня не дает нам возможности смириться. Апостол Павел обращает наше внимание, что мы должны ходить перед Богом в глубоком смирении. Смиряйтесь перед Господом. Итак, мы увидели, что апостол Павел говорит, что для успешной борьбы, для успешного освящения необходимо послушание. Мы должны быть послушны Господу. И Он оставил для этого Слово Божие, через которое Он говорит о Своей воле. Он говорит нам о постоянстве, что наше хождение перед Богом, наша борьба с грехом, послушание Богу, наше освящение должно быть постоянным. Мы увидели, что Он говорит об искренности, что это не должно быть лицемерно. И вот четвертое, на что Он обращает внимание, на четвертое условие для успешного освящения, для успешной борьбы, Он говорит, у вас должно быть усердие. У нас, дорогие друзья, должно быть усердие. Он говорит, совершайте ваше спасение. Очень часто вот этот текст трактуют как возможность человеку спастись своими собственными делами. Будешь делать и приобретешь себе спасение, заработаешь, войдешь в Царство Небесное. Однако апостол Павел здесь говорит верующим. Помните, он обращается возлюбленные. Это не люди, которые далеки от Бога. Это не люди, которым Бог чужд. Это не люди, которые не знают Господа. Это люди, которые рождены свыше. Это люди, которые являются христианами. Он обращается к ним. Они уже спасенные. И вы знаете, что наше спасение имеет три вот такие парадоксальные стадии. С одной стороны, Писание говорит, что мы уже спасены, посажены на небесах во Христе Иисусе. С другой стороны, Божье Слово обращает наше внимание, что мы должны совершать наше спасение. А с третьей стороны написано, что мы, ну, потому что мы пока еще на земле, поэтому мы должны совершать наше спасение. А с третьей стороны написано, что мы будем спасены, то есть будущее время. С одной стороны, мы уже спасены, с другой стороны, мы должны его совершать, и с третьей стороны, мы будем спасены, будем спасены. И апостол Павел здесь говорит не о том, что мы можем себя как-то спасти своими делами, не об этом. Он говорит о второй части, совершайте свое спасение, речь об освящении. Господь уже подарил спасение. Никто не может оправдаться перед Богом и спастись своими собственными делами, ибо спасение не отдел. Мы спасаемся благодатью Божией. Но здесь апостол Павел обращает наше внимание, что мы должны освящаться. У вас уже есть спасение, поэтому совершайте его. Иными словами, как можно перевести это слово, и оно используется в других контекстах, как преподавание мастер-класса. Знаете, когда кто-то что-то умеет хорошо, он собирает людей и показывает, как какую-то определенную работу делать лучше. И вот апостол Павел обращается к верующим, к спасенным, и говорит, являйте ваше спасение, совершайте его, чтобы люди видели, что вы рождены свыше, чтобы люди видели и слышали, что вы спасены. Провозглашайте об этом вашими словами, провозглашайте об этом вашей жизнью. Как можно еще перевести это с греческого слова, осуществляйте его на практике. Осуществляйте ваше спасение на практике, возвещайте о нем другим. Послание к филиппийцам в большей его части касается одного из аспектов освящения, правильных взаимоотношений между братьями и сестрами в церкви. И вот во второй главе, если мы посмотрим в контексте, мы увидим, что апостол Павел указывает на пример нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Филиппийцам глава 2, вот с 5 стиха, он показывает отношение Христа к людям. И он говорит, во-первых, он указывает на величайшее смирение Иисуса Христа, как, например, верного отношения к другим. Филиппийцам 2 глава с 5 по 7 стих. Он говорит, что смирение произвело в жизни Христа свое действие, и Бог превознес его. Филиппийцам 2 глава 9 стих. И поэтому перед его именем преклонится каждое колено. Да, Филиппийцам 10 стих 2 главы. Все люди признают его господство и прославят его. Филиппийцам 11 стих. Именно вот в этом контексте апостол Павел говорит о нашем совершении спасения. Оно так и начинается, этот текст. Итак, означает, что следующее, вот то, над чем мы с вами размышляем, является выводом из того, что было уже сказано ранее. Итак, со страхом совершайте свое спасение. То есть касается оправдания, которое дается по благодати. Не касается, точнее, оправдания, которое дается по благодати, а касается нашего освящения, того, что хочет Господь видеть в нашей жизни. Яблоня приносит плод, да, не для того, чтобы быть яблоней. Она уже яблоня, а приносит плод, потому что является яблоней. Точно так же и спасенные. Вы уже спасены, поэтому являете ваше спасение на деле. Говорите о вашем Господе, который подарил вам спасение не по вашим заслугам, не по вашим делам, а по его любви и милости. Возвещайте об этом своими словами, своей жизнью. И последнее условие, на которое обращает внимание апостол Павел, для успешного освящения, для успешной борьбы с грехом – это упование. Филиппийцам, глава 2, 13 стих, мы читаем. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Интересно, что первые четыре условия, на которые обращает внимание апостол Павел, это то, что должны делать мы. Он говорит, вы должны быть послушны, вы должны быть постоянны, вы должны быть искренны, вы должны быть усердны. Но посмотрите, в 13 стихе он говорит, Бог производит вас. Если читать этот текст в греческом, слово «теос» – «Бог» стоит в самом начале. Апостол Павел говорит, Бог производит в вас и хотение, то есть волевые решения, и действия по своему благоволению. Иными словами, вы не сироты и не оставлены в вашей борьбе с грехом. Павел не может быть с ними. Я уже говорил, что он находится в заключении. Но он обращает их внимание на то, что с ними их Господь, что с ними их Спаситель. Они не оставлены в своей борьбе с грехом. Они не одиноки. Господь с ними. И Господь дает им и желание, и силы действовать, освящаться. По своей природе мы люди упрямы и горды. По своей природе мы непостоянны. По своей природе мы редко слушаемся. Мы своевольны. Откуда тогда берутся эти силы? И апостол Павел как раз говорит об этом. Он обращает верующих на эту очень важную истину, что силы для вашего послушания вам дает Господь. Он дает вам это желание быть послушными, и Он дает вам силы исполнять это желание послушания вашей жизни. Апостол Павел обращает внимание и говорит, Бог дает вам желание быть постоянными в своем хождении перед Ним, в своем освящении. Согласитесь, как часто мы вот планировали что-то и говорили, с завтрашнего дня начну делать это. Наступает завтрашний день, и мы думаем, послезавтра начну это делать. Время еще есть. И так постоянно откладываем. Мы очень часто непостоянны. Тогда откуда берется это постоянство? И Павел говорит, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. Бог дает вам силы быть постоянными. Бог дает вам силы быть искренними. Бог дает вам силы для усердия, для того, чтобы вы могли совершать, вот, являть то, что Он подарил вам. Когда Господь дает непреложное обещание о том, что мы спасены, а затем выдвигает условия, совершайте свое спасение, этим, то, как правило, Бог дает и силы для совершения этого условия. Мне нравится, как сказал блаженный Августин в свое время, он сказал, дай, что велишь, и вели, что хочешь. Действительно, мы очень слабы, нам не хватит силы и возможности выполнить то, что Господь хочет от нас, на что Он обращает наше внимание со стороны Своего Слова. И своими силами человек никогда это не сделает. Я знаю множество людей, которые говорили, я сам брошу курить, я сам брошу пить, я сам подойду к Господу. Когда решу, тогда и подойду. Идут годы, и люди не приходят. Я сам не получается. Но когда Господь повелевает, и когда Господь дает силы, все получается. Дай, что велишь, и вели, что хочешь. Это Его благодать ведет нас спасительным путем, дорогие друзья, и мы должны это понимать. И вот мы с вами рассмотрели пять условий, на которые обращает внимание апостол Павел в послании к Филиппийской церкви. Пять условий успешного освящения, пять условий, которые помогают бороться с грехом здесь на земле и выходить победителями. Это послушание Господу, послушание служителям. Вообще послушание в нашей жизни. Это постоянство, с которым мы будем освящаться, будем слушаться, постоянство, с которым мы будем ходить перед Богом. Это искренность, это усердие и это упование на Господа. И этот путь освящения начинается с момента нашего возрождения, когда Господь коснулся нашего сердца, когда Он обратил наш взор на нашего начальника и совершителя Господа Иисуса Христа, когда Он показал нам цель нашего предопределения, чтобы мы были подобны начальнику и совершителю Господу и Спасителю Иисусу Христу. И вот с того самого момента, когда Господь коснулся нашего сердца и возродил нас к новой жизни, с того самого момента начинается наш путь освящения, в котором мы идем, в котором мы должны побеждать, и он идет до того момента, пока мы не увидим Иисуса Христа лицом к лицу вечности. Помоги нам, Господь, в нашей жизни, сколько каждому Господь определил поступать так, как хочет Господь, чтобы наша жизнь не омрачала Его святое лицо, но чтобы наша жизнь, жизнь спасенных, приносила Ему славу и свидетельствовала многим тем, кто еще вдалеке от Бога, кто не познал Бога, что жив Господь. Ему за все честь, хвала и поклонение. Аминь. Давайте мы встанем и обратимся к Господу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, мы, дети Твои, преклоняемся в этот час перед Твоим величием. В это утро мы предстали перед Тобой, и мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Мы благодарны за Христа Спасителя, который оставил всю славу небес и пришел на эту землю для того, чтобы взыскать и спасти погибших. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты некогда коснулся нашего сердца. Мы не лучше других людей, но Ты обратил наш взор на Тебя, Ты указал нам узкий путь, ведущий в жизнь. Помоги, Господь, идти этим путем и выполнять то, что Ты желаешь, чтобы мы выполняли. Помоги нам, Господь, быть послушными. Помоги, Господь, быть постоянными. Помоги, Господь, быть искренними. Помоги, Господь, быть усердными. И помоги, Господь, иметь упование на Тебя, понимая, что все, что мы можем, можем по милости и любви Твоей. Аминь.
3: Говорит радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
4: «Момент творения». Растения-энтомологи. Люди любят цветы всегда и везде. Во всех уголках земли нежный аромат цветов и бесконечное многообразие их оттенков украшают жизнь человека. Интересно было бы рассмотреть этот факт на основе эволюционного объяснения происхождения цветов. Согласно теории эволюции, цветы появились задолго до их опылителей – пчел, мотыльков, бабочек. Эволюционисты по-разному пытались объяснить это несоответствие. Например, они выдвинули предположение, что когда-то цветы опылялись жуками. В свете этой гипотезы одна из глав в учебниках по теории эволюции выглядит особенно замечательно. Я, разумеется, имею в виду ту главу, в которой говорится о том, как цветы охраняют свой нектар от насекомых, не способных к опылению, таких как жуки. Кроме того, нам пытаются внушить, что красота цветов – явление совершенно случайное. В одной книге говорится, если бы насекомые не были способны различать цвета, опыляемые цветы имели бы невзрачный вид. И если бы у насекомых не было обоняния, то цветы не имели бы запаха. Сразу напрашивается вопрос, откуда же цветы узнали, что насекомые умеют различать цвета и запахи? Но даже если бы растения изучали насекомых и делились друг с другом приобретенными знаниями, вряд ли они могли бы сами осуществить эволюционные изменения. Люди с незапамятных времен мечтали научиться летать, но ни у одного человека пока не появилось ни перьев, ни пропеллера. Цветы и сложные отношения, в которые они вступают с другими живыми существами при опылении, служат одним из самых чудесных и красноречивых примеров чудесных дел Творца. Может быть, именно поэтому эволюционистам так трудно объяснить загадку цветов. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Ученые решили провести эксперимент с искусственным интеллектом, поскольку страны все чаще обращают внимание на его возможность. Для этого разработали пошаговую видеоигру для имитации войны, в которой 8 игроков руководствуются ботами на основе 5 моделей искусственного интеллекта, среди которых был знаменитый чат GPT. По изначальной задумке, ботам искусственного интеллекта была дана свобода действий, возможность обмениваться разведданными с другими странами, заключать оборонные торговые соглашения и организовывать ядерное разоружение. То есть это все представили в виде игры. В результате работы искусственный интеллект оказалось, что он склонен к агрессии. Некоторые боты совершали вторжение в другие страны, а один из них даже начал ядерную войну. Самой жестокой из них оказалась модель GPT-4, которая считает, что если в мире есть ядерное оружие, то почему бы им не воспользоваться ради мира во всем мире? Однако изначально было настроено, что у этих ботов будет непредсказуемое поведение. В то же время чат GPT-3.5 применил ядерное оружие только тогда, когда узнал его наличие у другого игрока. Ученые отметили, что такое поведение искусственного интеллекта связано с обучением нейросетей на литературе о международных отношениях, часто анализирующей межнациональные конфликты. В последнее время вообще можно все чаще слышать, как некоторые люди связывают искусственный интеллект с другими вещами последних дней. В частности, считают, что искусственный интеллект – это тот самый зверь-антихрист из Откровения 13 глава. Да, бытует такое мнение. Потому что, вы видите, искусственный интеллект, как поиграл в игру, развязал ядерное оружие. Но, однако, сопоставляя факты, мы видим, что зверь не может быть искусственным интеллектом. Об этом сказано втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, пока не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Ведь ясно сказано «человек греха». То есть зверь 100% будет человек, не искусственный интеллект. Однако этот самый человек-зверь может использовать искусственный интеллект и, скорее всего, это будет делать. Зачем? Чтобы дурачить других людей и заставить их открыто поклоняться дьяволу вместе с своим помощником, лжепророком. Игрок клуба Houston Texans по американскому футболу Си-Джей Страуд, давая послематчевый комментарий, сказал: «Вся слава моему Господу Спасителю Иисусу Христу». Однако телеканал NBS вырезал этот отрывок. Комментируя эту ситуацию, игрок сказал: «Я просто хочу проявить любовь. Мы все не идеальны, как люди, даже я сам. Я следую за Господом, но я не идеален. И я стараюсь просто быть тем светом в темное время». Игрока поддержали многие его коллеги, бывшие спортсмены, назвав действия NBC непрофессиональными. Этот спортсмен использовал для славы Господа огромную аудиторию. Он хотел людям свидетельствовать об Иисусе. Однако этот телеканал вырезал его слова. Что мы видим на протяжении всей истории христианства, это уже более 2000 лет? На христиан клеветали, христиан унижали, вырывали слова. Но ничего из этого не остановило и никогда не остановит христиан быть настоящим светом и солью этого мира. Свет и соль этого мира. В мире, который все больше погружается во тьму и теряет свою соль. Слава Отцу Всеблагому, Отцу Света, за каждый светильник в Его людях, освещающих тьму. Что представляет из себя Греция как государство? Как страна Греция возникла в 1832 году в статусе королевства по Константинопольскому мирному договору? Вообще, проще говоря, современная Греция – это остатки той самой знаменитой Византии, где при императоре Константине первым христианство стало официальной религией империи.
Понятное дело, что где Греция, там и греческий язык. Это первый язык, на который был переведен Ветхий Завет, издание Септуагинты, а также написан Новый Завет. Большое влияние в стране имеет греческая православная церковь. Однако и она не смогла помешать властям, которые легализовали однополые браки. Что это? Ум за разум зашел? Или банально забыли, какой вклад сделал Бог через греческую культуру для всего мира? Очередной пример того, как исполнение воли хозяина дьявола ставится выше всего другого, даже такого многогранного и великого, что есть в Греции. Один молодой человек выступал, как бы его спрашивали, такая дискуссия на египетском телевидении. Он заявил о своих убеждениях, что он атеист. Если атеист скажет в европейской стране, что он атеист, в Северной Америке, в Южной, это будет считаться нормальным. Но то, что считается нормальным в странах постхристианской культуры, то не считается нормальным в странах мусульманских. Это же Египет. И вот человек сказал, это интервью вы можете найти в нашем телеграм-канале, что он не верит в Бога. Не верит, то есть отрицает Бога. Такой поворот поверг ведущего буквально в шок. За такие высказывания он попросил атеиста покинуть студию. Мы можем по-разному относиться к тому, надо ли было изгонять его из студии или нет. Мы видим просто разность культур. Страны мусульманские и страны постхристианской культуры. Совершенно разное восприятие атеизма. Пример. Это один из примеров разности того самого восприятия. А для нас это знание, что мусульмане в большинстве своего Бога знают. А вот псевдохристиане, особенно в старом и новом свете, забывают о существующем. Когда Иисус придет второй раз, найдет ли он веру на земле? На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании к Колоссянам апостола Павла написаны следующие слова под водительством Святого Духа. Читаем. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Колоссянам 3 глава, с 12 стиха по 14 стих. Итак, продолжаем тему о любви как о совокупности совершенства. Как нечто очень важное, которое объединяет и совокупляет все другие атрибуты христианского поведения, черт характера, вне всякого сомнения, тема любви на страницах Священного Писания грандиозна, величественна, святая, пребывающая вовек. И мы, люди, по причине своей ограниченности, только в какой-то степени можем постигнуть этот дар Божий. Ибо, как написано, этот дар Божий, то есть любовь, превосходит наше понимание. Ефесянам 3 глава, 19 стих. И все же, изучая Священное Писание, мы имеем возможность многое узнать. Как было сказано в прошлой беседе, человек, превратно используя это слово, определяет им свое отношение к разным людям, вещам, предметам, идеям, понятиям, к вкусной пище или даже к животным. Таковое злоупотребление этим словом мы видим в этом мире. В далеком прошлом греки, люди более требовательные к себе, использовали в своем языке несколько слов, которые раскрывали разные виды и проявления любви. Так как Новый Завет был написан на греческом языке, нам будет уместным и полезным обратить наше внимание на некоторые из этих слов, используемых в Новом Завете. Греческое слово «асторгус», Римлянам 1:31, читаем. «Они безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Здесь слово «асторгус» переведено на русский язык словом «нелюбовны». В английском переводе стоит «они без природной привязанности». Это же слово «асторгус» в послании апостола Павла к римлянам, 12 главе и 10 стихе, переведено на русский язык словом «нежность». Страшно подумать о том, что люди, познавшие в какой-то степени Бога и не прославляющие Его, но осуетившиеся в умствованиях своих и славу нетленного Бога, изменивший в образ, заменивший истину Божью ложью, предавшись постыдным делам, заменив естественное противоестественным, о чем очень ясно свидетельствует нам апостол Павел в послании к римлянам 1:21-32, следуя таковым страшным путем, даже лишаются тех природных привязанностей, тех чувств, которыми они должны обладать в силу их природного развития или основания человеческой натуры. Здесь не вопрос морали, а дело излияния природной естественной привязанности. Ужасно, что человек без Бога даже способен потерять и это. Почему? Даже такую низкого сорта любовь или природную привязанность они теряют и не имеют. И они не могут даже и этим обладать, ибо, как сказано, они заменили естественное противоестественным. Римлянам 1 глава 26 стих. Замечено, как говорят комментаторы Библии, природная привязанность существует не только среди людей, но и среди животных. Теория о том, что человек произошел из обезьяны, наивна по своему содержанию. Но то, что человек, потеряв природные качества, не говоря о большем, может превратиться в животное, в это можно поверить. В Священном Писании часто употребляется другое греческое слово, переведенное на русский язык словом «любовь». Греческое слово «филео» характеризует любовь как душевное влечение, наблюдаемое между друзьями. Следует заметить, что греческое слово «филос» в переводе на русский язык означает «друг», а слово «филема» означает «поцелуй». Многим хочется думать, что если существует между двумя таковая любовь, она непременно должна проявляться в таковых взаимодействиях, как поцелуй. Хотя это и не всегда так бывает, ибо поцелуй Иуды свидетельствует нам о другом. Это не было приветственным лобзанием филео любви, о чем говорит нам апостол Петр 1 Петра 5:14, или лобзанием святых, о чем говорит нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 13 главе и 12 стихе. Но продолжая говорить о поцелуе, это было общепринятое приветствие того времени, практикуемое среди раввинов. И таким образом, поцелуй на то время был довольно распространенным способом приветствия. Вне всякого сомнения, при сопоставлении первой любви, то есть асторгус, с любовью филео, мы можем ясно увидеть, что последняя, то есть филео, есть превыше первой, ибо она возвещает о истинной дружбе или о возвышенном виде человеческой любви. Интересным примером таковой любви является любовь Господа Иисуса Христа, когда Он был на этой земле во плоти, к Лазарю, ибо мы читаем в Священном Писании таковые слова. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь», в оригинале стоит «филейс», «болен», Иоанна 11 глава 3 стих. Замечательно то, что в Господе Иисусе Христе, воплощенном, принявшем образ человека, и как Слово Божье говорит нам, и став как человек, проявлялись и эти человеческие воистину дружеские качества. Можно вспомнить и обратное явление. В послании апостола Иакова во 2 главе и 23 стихе о Аврааме сказано так, читаем: «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». В оригинале здесь стоит слово «филос». Эта любовь проявляется не только среди друзей, но и среди братьев и сестер по вере. Об этом говорится в первом послании апостола Петра, 1 главе, 22 стихе, как о нелицемерном братолюбии. Насколько далеко может простираться любовь, то есть филео? Кажется иногда, что она должна практикуема только в тесном кругу близких, или знакомых, или друзей, или родственников. Конечно, пример такого сорта любви должен быть среди родителей и их детей, как и читаем. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Титу, 2 глава и 4 стих. Но, когда мы прочитаем, например, послание апостола Павла к римлянам, 12 главы, 13 стих, здесь сказано так: «Ревнуйте о странноприимстве». Это истина, повторяема в послании апостола Павла к евреям,

Да, она человеческая, душевная любовь, устрояется на чувствах благорасположения и доверия к человеку, и оно передается от одного человека к другому и взаимно воспринимается. Как вы помните, в начале этой беседы был прочитан стих 14 из послания апостола Павла к Колоссянам, где сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И здесь, в этом стихе, не имеется в виду любовь асторгус. Здесь апостол Павел не призывает верующих и к любви филео, но он здесь имеет в виду нечто более ценное и совершенное. И об этом мы будем говорить с вами в нашей следующей беседе.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Иисус призывает первых шестерых учеников.
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 39 стихи. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа.
1: Христос — воплощение Божьего Слова, Сам Бог. Он исполнен жизни, от Него исходит свет. Именно так описал нам Иоанн Богослов личность Христа и Его сущность. Он также показал служение и дела Иисуса как Творца Вселенной и Вседержителя, который помогает нам по-новому познать Бога как любящего Отца. Иоанн Креститель опять повторяет чудные слова. «Вот Агнец Божий». В этом восклицании выражены все упомянутые выше качества Иисуса и сущность всего Его служения. В то время как в 14 стихе описывается, кто такой Христос и откуда Он происходит, в стихах 29 и 36 объясняется, с какой целью Он пришел на землю и как служил среди людей. Христос стал человеком, чтобы принести себя Богу в жертву. Святой Бог не пожалел Своего Единородного Сына, чтобы возложить на Него грех мира и избавить нас от вечного суда. Эту жертву возжелал Сам Бог. Он же ее и совершил. Он ее благословил и принял. Как писал апостол Павел: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Нелегко нашему поколению осмыслить слова «Агнец Божий», ведь мы не закалываем животных в жертву для искупления грехов. Однако, если разобраться в жертвоприношениях, о которых говорится в Ветхом Завете, то можно без труда увидеть божественный принцип: без пролития крови не бывает прощения. Удивительно, что Бог не наказал нас за грехи и не пролил нашу кровь, но отдал Своего Единородного Сына в жертву за все наше зло. Таким образом, святой и праведный умер за нас, преступников. Божий Сын был заклан в жертву за грешников и злодеев, чтобы они стали праведными детьми Его Небесного Отца. Давайте же вместе поклонимся и возвеличим Отца и Сына и Святого Духа, ибо Он возлюбил нас и даровал нам искупление. Двое близких Иоанна учеников вначале не поняли всю суть и глубину слов «Агнец Божий». Но так как Иоанн указывал на этого Агнца Божьего, они загорелись желанием больше узнать о Нем, потому что Креститель говорил об Иисусе как о Господе, который будет судить мир, но в то же время станет жертвой за всех людей. Ученики Иоанна Крестителя пожелали разобраться во всем этом более основательно. Оставив своего учителя, они пошли за Иисусом. Иисус не переманивал учеников Иоанна, а сам Иоанн указывал своим ученикам на Него. Ученики желали познать личность Иисуса и цели Его служения. Зная это, Иисус обратился к ним и, увидев Его лицо, полное любви, доброты, благодати и истины, они услышали из уст Иисуса слова, которые первыми упоминаются в Евангелии от Иоанна. «Что вам надобно?» Какой ласковый, глубокомысленный и добрый вопрос! Господь не запутал ищущих Бога юношей сложными высказываниями, не отверг их из-за недостатка времени, но дал им возможность высказаться. «А что тебе надобно, дорогой брат? Подумай, для чего ты живешь? Ищешь ли ты Иисуса? Идешь ли ты за Агнцем Божьим? О нем ли ты думаешь?» Старайся познать великого и славного Господа. Ради этого стоит приложить больше усилий, чем их прилагают самые прилежные студенты перед экзаменами. Потому что только Сын Божий берет на себя грех мира. Ученики просили, чтобы Иисус разрешил им пойти к Нему домой, ведь у них было столько вопросов, которых нельзя было разрешить на шумной дороге среди прохожих. Их сердца в один голос взывали к Иисусу: «Кто ты?» В ответ Иисус сказал им следующие слова, записанные в Евангелии от Иоанна: «Пойдите и увидите». Он не сказал: «Пойдемте учиться ко мне». Иисус сказал им: «Пойдите и увидите». То есть: «Откройте глаза и увидите меня лично, мои дела и мою силу, и тогда вы узрите новый образ Божий». Приходящий к Христу по-новому понимает мир и видит Бога таким, каков Он есть. Когда мы видим Иисуса, все наши мышления и весь образ жизни изменяются коренным образом. Христос желает стать центром и твоих мыслей, и твоей надежды. Пойди и посмотри на Него. Вот двое учеников пришли к Нему и увидели Его, а впоследствии объявили вместе со всеми апостолами: «Он обитал с нами, полный благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Эти два ученика последовали за Иисусом и пробыли с Ним целый день. Чудное время благодати, славное сошествие небес в их сердца. Один из этих учеников, Иоанн Богослов, свидетельствовал, что в тот благословенный день в его жизни случилось нечто весьма важное. Между третьим и четвертым часом дня Иоанн Богослов постиг истину Иисуса через откровение и вдохновение Святого Духа. Господь увидел в нем веру и принял его. Он даровал Иоанну праведность и уверенность в том, что Иисус и вправду обещанный Христос. С того времени у этих учеников началась новая жизнь. А увидел ли Иисус веру в тебе? Осветил ли Его светом мрак твоего сердца? Следуешь ли ты за Ним? Молитва. Святой Агнец Божий, мы поклоняемся Тебе и восхваляем Тебя за то, что Ты взял на Себя грех мира и примирил нас с Богом. Не отвергни нас, но дай нам идти за Тобой. Прости нам грехи наши и яви нам славу Твою, чтобы мы навеки посвятили себя на служение Тебе. Вопрос 20. Почему эти двое учеников пошли за Иисусом?
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр.
1: Брат Петра, Андрей, был рыболовом из селения Вифсайда, расположенного на берегу Генесарецкого озера. Он пришел к Иоанну Крестителю, чтобы покаяться в своих грехах и ожидать обещанного Христа. Доверившись свидетельству Крестителя, Андрей пошел за Иисусом и познал его сокрытую славу. Сердце Андрея переполнилось радостью, и не в силах удержать свое открытие в тайне, он немедленно поделился им своим братом. Он не стал заговаривать с незнакомцами на улицах, а поспешил к своему младшему брату, Симону, поскольку знал, что Симон ищет Бога, кается и жаждет вечной правды. Андрей увидел своего пылкого брата. «Мы нашли Мессию, обещанного Спасителя Господа, Агнца Божьего», — выпалил он. Петр, разумеется, сперва осторожно отнесся к словам брата, сомневаясь в них, но Андрей не оставлял его в покое, потому что увидел в Назарянине славу Христа. Он тянул и уговаривал брата, пока тот не согласился. Вот еще сомневаясь, Петр встал и пошел с Андреем к Иисусу. С волнением переступив порог, Симон увидел Христа. Христос же еще раньше видел его своим духом. Едва Симон зашел в дом, Иисус назвал его по имени, свидетельствуя, что он знает его сердце до всех подробностей, и все его планы, надежды и сомнения ему известны. Иисус познал мысли Петра и дал ему новое имя — Кифа, что на арамейском языке значит «камень», а на греческом — «Петр». Иисус знал все прошлое, настоящее и будущее этого опрометчивого ученика. Еще прежде, чем впервые увидел его, ведь Господь всезнающ, и от него не сокрыты даже самые глубины сердца человеческого. Петр быстро понял все и тотчас капитулировал перед любовью Иисуса. Так Иисус с великим долготерпением и неиссякаемой благодатью начал превращать изменчивого рыбака в твердый камень. Симон сам по себе не был праведным или добрым, но во Христе Иисусе он стал основанием церкви. Как мы видим, первым учеником Иисуса был не Петр, а Андрей. Именно он привел Петра, ставшего впоследствии ведущим учеником Христа. Второй ученик, бывший с Андреем, тоже привел ко Христу своего брата. Иоанн Богослов не упоминает ни имени того ученика, ни имени его брата. Он оставляет это в тайне. Зная обычай Иоанна скрывать свое собственное имя и имя своего брата Иакова, мы догадываемся, что речь идет здесь именно о них. Получается, что Петр был ни первым, ни вторым учеником Христа. Первыми учениками Иисуса были Андрей, самый старший по возрасту, и Иоанн, самый младший. С них и началась церковь. В первых стихах Евангелия от Иоанна мы видим славу Христову, как рассвет новозаветней зари. Первые уверовавшие в Иисуса ученики думали не только о себе, но и о своих братьях, причем они не устраивали евангелизационных собраний на полях и улицах, а отыскивали своих родных и близких и приводили их ко Христу. Кроме того, они не бегали за атеистами или политиками, а шли к ищущим и жаждущим Бога, кающимся и сокрушенным людям. Здесь мы узнаем также, что значит проповедовать Евангелие благодати не по какой-либо человеческой инициативе, а просто так, из радости в Иисусе. Первые ученики не открывали богословских школ и не писали своих биографий, а устно свидетельствовали о своих особых переживаниях с Иисусом. Они видели Иисуса, слышали Его слова, прикасались к Его рукам, ощущали Его дух, веровали в Него, познавали Его и глубину Его любви. Именно в таком близком общении с Иисусом кроется сила их свидетельства. А встретился ли ты с Иисусом в Его Евангелии? Пытался ли ты привести к Нему своих родных и близких? Проявил ли ты долготерпение и настойчивость по отношению к ним? Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что наши сердца исполнены Твоей радостью. Мы имеем прекрасное общение с Тобой, и это побуждает нас приводить к Тебе других. Ободри же нас благовествовать в неземной любви и прости нам всякое промедление, страх и стыд. Даруй нам свидетельствовать об имени Твоем со всей прямотой. Вопрос 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса?
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 по 46 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: из Назарета, может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри».
1: Все, о чем мы читали в предыдущих стихах, случилось за 4 дня. В первый день к Иоанну Крестителю пришли иудеи из Иерусалима. На следующий день Иоанн объявил Иисуса Агнцем Божьим. На третий день у Иисуса появились первые 4 ученика. А на 4-й день он призвал Филиппа и Нафанаила, и они тоже стали учениками. Филипп не сам по себе пришел к Христу. Христос его нашел. Надо полагать, Филипп еще прежде слышал от Иоанна Крестителя, что Христос уже пришел и находится среди них, и когда на 2-й день Иоанн указал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий», то Филипп весьма изумился. В тот день он не осмелился подойти к Господу. Конечно, он желал познакомиться с ним, но считал себя недостойным общения с божественной личностью. И вот теперь сам Иисус подошел к нему и, повелев ему «иди за мною», прекратил все его колебания. Иисус имеет право избирать себе людей, ибо Он сотворил их, возлюбил и искупил. Он видит нас еще задолго до того, как мы принимаем Его. Собственно говоря, не мы сами выбираем и принимаем Его, а Он ищет, находит и призывает нас служить Ему. Невозможно идти за Христом, если Он не призовет нас, и только лишь по Его воле можно служить плодотворно. Если кто-то служит, не будучи избранным для какой-то цели в Царстве Божьем, то этим он вредит не только себе, но и другим людям. Если же кто-то слышит голос Христа и повинуется Ему, то такому человеку Христос обещает всю жизнь заботиться о нем и быть его опекуном. Вскоре после того, как Господь призвал Филиппа, он отправился благовествовать. Филипп нашел своего друга Нафанаила и сообщил ему, как другие ученики: «Мы нашли Мессию». Он не говорил: «Я нашел Мессию». Он смиренно причислял себя ко всей общине христиан. Очевидно, когда ученики были дома у Иисуса, он рассказал им о цели своей миссии. Он назвал себя просто сыном плотника, хотя Иосиф был лишь его приемным отцом, взявшим его на свое попечение. Скорее всего, Иисус не рассказывал им о своем рождении в Вифлееме. Обо всем этом ученики тогда еще не знали. Нафанаил же был знатоком Торы, много раз исследовал Писания Моисея и пророков и досконально разбирался в обетованиях относительно Христа. Он знал, что грядущий произойдет из рода Давида и родится в Вифлееме, и что он будет одновременно царем своего народа и Господом. Конечно, Нафанаил никак не мог поверить, что Христос родится в доме какого-то Иосифа, где-то в забытой Галилее. Тем более, что о Назарете шла плохая слава, как о городе, в котором было много воров, злодеев и распутников. И к тому же в Ветхом Завете относительно него не было никаких Божьих обетований. Кроме того, Нафанаил помнил недавний мятеж в Назарете и его окрестностях против римлян, которые подняли так называемые зелоты, ревнители иудейского национализма и религии. И хотя мятеж был подавлен, из-за него было пролито немало крови. Для Филиппа все это не играло особой роли, так как он был в восторге от личности Иисуса. Он настолько был уверен в нем, что даже все основанные на Писании доводы Нафанаила не могли переубедить его. Не желая вступать с ним в полемику, Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Эти слова звучат как девиз благовестия, призывающих людей по-настоящему познать истину и указывающих им путь к этой истине. «Пойди и посмотри». Довольно спорить об Иисусе. Нужно иметь общение с Ним и на собственном опыте познать Его и Его силу. Мы свидетельствуем не о каких-то отвлеченных понятиях, а о человеке, о личности, о самом Господе. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за радость, наполняющую наши сердца. Она исходит из сладости общения с Тобой и влечет других к Тебе. наполни нас любовью и желанием терпеливо свидетельствовать о Тебе. Прости нам нашу нерешительность и смущение и помоги смело провозглашать Твое имя. Вопрос 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поскольку пришествие Дня Господа Иисуса за Своей Церковью приблизилось, то вернемся еще раз к истории Божьего народа Израиля. И начнем с вами сегодня новую, очень интересную, можно сказать, исследовательскую тему, которую я назвал «Вефиль». Если мы в Библии исследуем, какую важную роль играет Вефиль в истории Израиля, если мы вместе с патриархами пойдем по путям, которыми их вел Господь Иисус с самого начала образования Божьего народа Израиля, то мы правомерно можем задать вопрос, почему Господь Иисус избрал центром, то есть столицей Израиля, Иерусалим, а не Вефиль? Уже много лет тому назад я начал исследовать этот вопрос. Многое записал на бумаге, рассмотрел многие детали и различные аспекты, которые могли бы мне помочь продвинуться в этом вопросе вперед. Но я не видел ясного силуэта в решении этого вопроса. Я увидел себя духовно несозревшим для решения этого сложного вопроса. А Господь Иисус не открывал мне эту тайну. Поэтому я на время отступил от исследования этого вопроса. Однако решение этого вопроса является действительно одной из сокровенных или скрытых тайн, о которых мы читаем в Откровении, глава 2, стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать сокровенную, то есть скрытую манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Но в этом стихе нас интересует только выражение «побеждающему дам вкушать сокровенную, то есть скрытую манну». Чтобы понять смысл этого выражения, мы должны знать, кто имеется в виду в «побеждающих» и что имеется в виду в слове «манна». Начнем со слова «манна». Приведу для этого из Евангелия от Иоанна 6, из этой хлебной главы, короткий диалог между Иисусом и народом. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 31 по 35. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда.

святую манну. Чтобы не гадать, кто являются этими побеждающими, приведу один пример, в котором Святой Дух дает нам ясный ответ. В первом послании Иоанна, глава 5, стих 5, читаем: «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Это значит, что человек, во-первых, верует, что Иисус есть Сын Божий, а во-вторых, он имеет в себе силу отказаться от всех соблазнов мира сего и приходит к Иисусу с покаянием, чтобы спастись для жизни вечной. Этот отказ от всех мирских соблазнов Господь Иисус оценивает победой над миром и победой над собой. «Побеждающему дам вкушать сокровенную, то есть скрытую манну». Это значит, что побеждающему Святой Дух даст более глубокие познания о Господе Иисусе, который является Словом Божьим. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Следовательно, побеждающему дам более глубокие познания в Слове Божьем. Дам познать скрытые аспекты Божьего плана спасения. Но слово «побеждающему» содержит в себе не только победу над миром через веру, но и хождение за Иисусом после покаяния. В хождении верующих за Иисусом после покаяния мы видим главное условие для постижения сокровенной, то есть скрытой манны. Подтверждение Откровению 2 стих 17 Святой Дух сообщает нам об этом также в Евангелии от Иоанна, глава 14 стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня – тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Нашу истинную любовь к Иисусу Он Сам оценивает тем, что, во-первых, мы будем знать Слово Божье. А чтобы Слово Божье знать, его необходимо постоянно, глубоко и тщательно исследовать. А во-вторых, и это самое главное, нужно соблюдать все то, что Господь Иисус предписывает нам в Своем Слове. При соблюдении этих условий Небесный Отец возлюбит нас. А теперь приходим к самому главному в этом стихе. «И я возлюблю его, и явлюсь ему сам», говорит Господь Иисус. А что значит «явлюсь ему сам»? Это значит, что Господь Иисус позволит таким детям Божьим глубже заглянуть в Его сердце, в детали Его плана спасения, откроет им сокровенную, то есть скрытую манну Слова Божьего. А проще мы об этом говорим. Господь Иисус даст таким детям Божьим откровение в Своем Слове. Почему Господь Иисус избрал Иерусалим центром для своего народа Израиля, а не Вифиль? Этот вопрос остается для нас пока еще сокровенной манной, которую мы с вами хотим знать. Хотите ли и вы это действительно? Или вы смотрите на этот вопрос совершенно равнодушно? Во всяком случае, Господь Иисус желает это от всего сердца. Поэтому Он поставил перед нашими глазами Откровение 2.17 и Евангелие от Иоанна 14.21. Пример такой скрытой манны я привел в проповеди «Галилея», в которой вы видели, что Господь Иисус дал своему ученику Матфею откровение, о котором читаем в Евангелии от Матфея 2, стих 23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречен».

остается. Нигде вы не найдете у пророков в Ветхом Завете это выражение, что Иисуса при его жизни в плоти на земле будут называть Назареем. Бог открыл Матфею. Для чего? В проповеди Галилея я отметил главный аспект этой проповеди. Небесный Отец подарил миру всему своего Сына в жертву, чтобы создать возможность для спасения от вечной погибели, для жизни вечной. Поэтому Он ослепил израильтян, чтобы они потеряли след о происхождении Иисуса из Вифлеема, чтобы они не приняли Иисуса своим царем и оказали Ему подобающую Ему почесть. Если бы это случилось, то израильтяне не убили бы Иисуса на Голгофе. Бог замел, затушевал эти следы, чтобы согласно своего плана спасения Иисус действительно умер за весь народ, как тогда сказал первосвященник Израиля. Эту тайну, эту сокровенную манну Бог открыл нам через Матфея. Бог открыл нам, что никто и ничто не может помешать исполнению Его намерения по отношению к людям, Его творению. И вопрос в отношении Вефиля является одной из сокровенных тайн Бога, которую Он желает нам открыть, для того, чтобы и вы могли вместе со мной размышлять о нашей сегодняшней теме «Почему не Вефиль?» или просто Вефиль. Приведу на этом месте несколько данных об этом городе. Вефиль означает «дом Божий». Особенно ясно это видно в немецкой Библии, в которой слово «Вефиль» пишется «Бет-эль». «Бет» означает «дом», а «эль», как вы уже все знаете, означает «Бог». Теперь у нас возникает ряд логичных вопросов. Где этот дом Божий? Кто должен в этом доме Божьем жить? Должно это на земле быть или в вечности? При всем этом обращаю ваше внимание на тот факт, что слово «Вефиль» встречается только в Ветхом Завете, что тоже выглядит для нас загадочно. Есть еще одно место в Ветхом Завете, которое является для нас тоже загадочным. В этом месте Писания мы читаем об одном вефилянине, который сознательно и грубо нарушил Божие указание в отношении восстановления Иерихона. В третьей книге Царств, в главе 16, в стихах 33 и 34, читаем: «И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил вефилянин построил Иерихон. На первенце своем Авераме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса сына Навина». Читаем в Иисусе Навине, глава 6, стих 25. «В то время Иисус Навин поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей, Иерихон. На первенце своем он положит основание его, а на младшем своем поставит врата его». Оставим этот вопрос пока открытым. Скажу только, что победа Израиля над Иерихоном прообразно указывает на победу Иисуса над сатаной на Голгофском кресте. А Израиль в лице Ахии вефилянина способствовал своим упорным и систематическим идолопоклонством укреплению влияния сатаны над Божьим творением, над людьми. Повторяю, что Вефиль очень тесно связан с историей Израиля и намного раньше упоминается в Библии, чем Иерусалим, который вначале назывался Иевус,
как читаем в первой книге Паралипоменон, глава 11, стих 4. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли». Поэтому город Вефиль играет большую роль в истории спасения не всего мира, а прежде всего в истории Божьего народа Израиля. В этом вопросе мы будем исходить из того факта, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Первое послание Тимофею, 2 стих 4. Это его святая воля. До образования своего народа Израиля Бог уже открывался людям, о чем вы можете познать в нашей проповеди «Колодцы», которая имеется на нашем сайте. Но тесную связь и общение с людьми Бог устанавливает только через свой народ Израиль. Этот факт бросается нам особенно в глаза в жизни патриархов. Поэтому в духе пойдем, как я выше отметил, вместе с ними по путям, которыми вел их Господь Иисус. На этом месте я отмечу, что Бог создал людей, чтобы в вечности иметь с ними общение. Это Божье намерение вытекает из следующих мест Писания. Послание Колоссянам, глава 1, стих 16, и послание Евреям, глава 1, стих 2. Читаю эти места Писания. Послание Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано, для Бога и Сына Его». Послание Евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Чтобы людям объяснить свои божественные мысли, Господь Иисус принимает решение жить сначала среди своего творения на земле невидимо. Его жилище находится на небесах, о котором Святой Дух говорит как о святом жилище. Об этом читаем во Второзаконии, глава 26, стих 15. «Призри от святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». Вторая книга Паралипоменон, глава 30, стих 27. «И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса». Выражение «святое жилище» встречается в Библии 7 раз, что означает Божие совершенство. Места Писания. Исход, глава 15, стих 13. Второзаконие, глава 26, стих 15. Вторая книга Паралипоменон, глава 30, стих 27. Псалм 45, стих 5, Псалм 68, стих 6, Иеремия, глава 25, стих 30, и Захария, глава 2, стих 13. Сначала Бог жил среди своего народа невидимо, но в материальных жилищах, в скинии собрания, а затем в храме Соломона. Но эти материальные жилища Бога на земле являются приходящими, несовершенными, поэтому святое жилище на небесах встречается в Библии 7 раз, что указывает на его совершенство и его вечность. Заметим себе это. Я особенно обращаю ваше внимание на одно из этих 7 мест Писания, потому что оно нам понадобится в конце этого исследования. Привожу это место. Исход, глава 15, стих 13. «Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил из египетского рабства, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей».
Это значит, что Бог желает устроить жилище святыни своей на земле среди своего народа. Но это место имеет пророческий характер и указывает на святое жилище Бога на небесах, как мы выше читали. Поэтому будем теперь особенно внимательны. Я приведу вам содержание этого стиха своими словами, чтобы вы об этом особенно задумались. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей в течение всей его жизни на земле от начала его образования, который Ты избавил из египетского рабства, а теперь самое главное – сопровождаешь силою Твоею в святое жилище Твое на небесах». Это значит, что Бог постоянно держит свой народ Израиль под контролем и охраняет его в земной жизни от всех посягательств сатаны через окружающих язычников. Это значит, что Бог верен своим обетованиям по отношению к Израилю и приведет его к конечной цели, в свое святое жилище на небесах. Чтобы исполнить свое намерение устроить жилище святыни своей на земле среди своего народа, Бог дает своему народу через Моисея конкретное указание в Исходе 25 стих 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». В скинии собрания, о которой здесь идет речь, мы прообразно видим святое жилище Бога, которое Он решил сначала устроить на земле среди людей. В конечном исполнении Божьего плана спасения мы увидим всех спасенных, как Церковь Иисуса, так и всех представителей Божьего народа на небесах. Но вопрос заключается в том, где именно, как это будет выглядеть с Церковью Иисуса и с представителями Божьего народа. Это мы хотим и должны с вами знать, поэтому должны основательно исследовать этот вопрос. Чтобы получить ясное представление о Вефиле и его роли в истории Божьего народа, мы двинемся теперь с патриархами в путь и рассмотрим основные места Писания, в которых встречается слово «Вефиль», которым Святой Дух, как вехами, отметил весь этот путь патриархов. Первый жертвенник Авраама. В Бытии 12 читаем о том, как Господь Иисус призвал Авраама. По зову Господа он взял Сару, свою жену, Лота, своего племянника, уходит с ними из Харана от своих родственников, и пришли они в землю Ханаанскую, куда Бог ему указал. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы моря, стих 6, что означает «ранний дождь» или «плодовитость». Бог не указал Аврааму конкретное место, куда он должен был прийти в земле Ханаанской. Но он сам, водимый Божьим Духом, прошел по земле сей до места Сихема. А далее читаем в Бытие 12 стих 7. «И явился Господь Аврааму и сказал: „Потомству твоему отдам я землю сию“. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Бог сообщил Аврааму о своем обетовании: «Потомству твоему дам я землю сию». Об этом событии Святой Дух нам больше ничего не сообщает, потому что Бог ничего больше не сказал Аврааму при этой встрече. Бог сообщил Аврааму пока что только свое обетование. Жертвенник для того и строится, чтобы на нем приносить жертвы. Но мы не читаем о том, что Авраам принес Господу на этом жертвеннике жертву. Не читаем также о том, что он призвал здесь имя Господа.
Но с точки зрения Божьего плана спасения, это сообщение в стихе 7 является, тем не менее, очень важным. Согласно книге Иисуса Навина, глава 24, стих 32, в Сихеме захоронены кости Иосифа. Читаю этот текст. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым». Иосиф является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Поэтому в Сихеме мы прообразно видим Голгофу, потому что кости Иосифа указывают на смерть Иисуса на Голгофском кресте, на котором Господь Иисус умер за грехи всех людей мира сего. В жертвеннике всесожжения перед скинией собрания каждое утро и каждый вечер приносили агнца в жертву всесожжения. Как в этих агнцах, приносимых в жертву, так и в самом жертвеннике мы символично видим тоже Голгофский крест, на котором Господь Иисус предал Себя за нас в приношение и в жертву Богу, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Поэтому Авраам, отец веры, в котором Бог благословил все народы, Израиль и язычников, создал в этом месте, то есть в Сихеме, свой первый жертвенник, который указывает на Голгофский крест. Через свою жертву Господь Иисус принес людям духовную плодовитость, что мы видим в Дубраве море. Сихем расположен между горами Горизим и Гевал. Горизим расположен от Сихема на юг, а Гевал расположен от Сихема на север. Напоминаю вам в этом месте, что юг символизирует в Библии на земле благословение, а север – проклятие. Поэтому Моисей говорит израильтянам перед входом в обетованную землю Ханаана во Второзаконии, глава 11, стих 29. «Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал». О том, в каком случае следовало на горе Горизим произнести над Израилем благословение, а на горе Гевал проклятие, мы читаем во Второзаконии, глава 28, стихи 1 и 2. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, — говорит Моисей, — то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, которые перечисляются в этой главе, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». И дальше, в этой же главе 28, стих 15, читаем: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, которые тоже перечислены в этой главе, и постигнут тебя». Но так как в Сихеме мы символично видим дело Господа Иисуса на Голгофе, то это значит, что на Голгофском кресте Господь Иисус взял на Себя проклятие греха, то есть Гевал, а вместо проклятия Он дал людям благословение, Горизим. Очень важен также тот факт,
что Сихем является одним из трех городов-убежища, которые находятся на запад от Иордана и расположен посередине. Города-убежища являются тоже прообразом Господа Иисуса. Подробности об этих городах-убежищ вы можете узнать в проповеди «Города-убежища», которая имеется на нашем сайте. Вход в обетованную землю Ханаана в духе означает для Израиля вход в тысячелетнее царство, а для церкви Иисуса – восхищение в небесный Ханаан. Как для детей Божьих, так и для Израиля этот вход в обетованную землю Ханаана возможен только через дело Иисуса на Голгофе. Поэтому при входе в Ханаан через Иордан мы попадаем сначала в Сихем, который расположен непосредственно у Иордана. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Словами «Мир вам!» мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать в повторе одну из наших передач, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us.

Откроем второе послание к Коринфянам, вторую главу, и будем читать 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Эти слова были сказаны Павлом к членам церкви в городе Коринфе. И здесь нужно отметить уверенность Павла за братьев и сестер, суть которой заключалась в следующих словах: «Потому что мы-то хорошо знаем его козни». О том, чтобы не сделал и нам ущерба сатана, и о его кознях в наше время, о том, чтобы нам не потерять, но сохранить для вечности то, над чем мы трудились, и наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я думаю, многие из нас здесь понимают, что не всегда так будет. Не всегда будет такая возможность, где мы собираемся и вместе изучаем Слово, прославляем нашего Бога. Это очень-очень прекрасная возможность. Вы знаете, в мире дикой природы животные прячут в себе множество удивительных стратегий выживания. Можно заметить, что львы используют особую стратегию в своей охоте и в выживаниях. Львы, они не просто бросаются на добычу с рыком и грохотом. Нет, они мастера подстерегать и терпеливо выжидать свою добычу. И львы предпочитают атаковать в тот момент, когда жертвы чувствуют себя в безопасности. Обращая внимание на жизнь львов, можно увидеть, что львы очень часто приближаются к своей жертве тихо и спокойно. Они буквально подкрадываются к ней. Львы имеют свою тактику нападения. Они имеют время нападения. У них есть своя последовательность в принятии пищи, в котором сердце занимает первое место. Вы знаете, размышляя о львах, и о их стратегии мы можем встретить в Писании существо, которое сравнивается со львами. В Библии написано в 1 Петра с 5 по 8 стиха: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Библия сравнивает дьявола не просто так со львом, потому что подобно как у льва, у дьявола есть также своя стратегия. У него есть свои тактики, которые он использует против человека. Подобно как и лев, который, нападая на свою жертву, в первую очередь его интересует сердце этой жертвы, мягкие ткани, которые находятся в этом сердце. По этой причине в первую очередь он ищет сердце. Подобным образом поступает и дьявол. И вот так же, как и льва, интересует сердце человека, за которым он так сильно охотится. Я хочу вместе с вами сегодня рассмотреть несколько стратегий и тактик, которые использует дьявол сегодня в отношении человека, для того, чтобы мы с вами были готовы встречать их. Давайте обратимся к Матфея, книге Матфея, 4 глава, с 1 стиха, и вместе будем с вами читать. С 1 стиха, 4 глава. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Мы можем видеть в этих первых стихах, что Дух Божий, Он привел Иисуса в пустыню. Это было не просто событие, это событие было, которое было предопределенное Богом. Бог предопределил его заранее, поэтому здесь написано, что именно Дух Божий приводит его в пустыню. В этом тексте, как и в первой главе Иакова, мы можем встретить слово «искушение», которое несет свое значение, как проверить на верность, испытать на что-то. Для этого приближается дьявол к Иисусу, для того, чтобы испытать человеческую природу Иисуса. Дьявол знал, кем был Иисус, прекрасно знал. И поэтому приготовил для него сильнейшие испытания. Он бы не пришел к нему просто с какими-то простыми искушениями. Он выбрал сильнейшие и пришел к нему. Он делал это не впервые. Тысячелетиями он повторяет это и испытывает людей. Тысячелетиями мы видим во всей Библии, что есть люди, которые были обольщены дьяволом, испытываемый дьяволом. Мы смотрим, что Иисус голодал 40 дней и 40 ночей, и в момент полной слабости и одиночества он приближается к Иисусу. Дьявол, подобно льву, в тихую ночь приближается к Иисусу медленно, чтобы обольстить его. Дьявол надеялся поразить человеческую природу Бога, потому что он прекрасно понимает, что с божественной природой ему нету равных. Но он думал, что возможность поразить человеческую природу для него будет проще всего. Поэтому, по этой причине он приближается к Иисусу в одиночестве.
В тот момент, когда он ослабленный. Мы можем заметить, что порой в нашей жизни, когда мы чувствуем себя в полном одиночестве, в трудностях, в испытаниях, к нам приходят разные мысли, о которых мы раньше не могли подумать. Дьявол всегда так поступал. Это великое искушение, которое начинается в пустыне, где Иисус не мог ни на кого положиться, кроме себя. И вот какую тактику он использует. Мы можем читать это с 3 по 4, по 4 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будешь жить, человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Первую тактику, которую использует дьявол в своих обольщений относительно Иисуса, можно назвать независимостью от Бога. Он пытается подвергнуть Иисуса Христа независимости от Бога. Дьявол желает, чтобы Иисус воспользовался своей божественной природой. Это ясно в этом тексте видно. Он хочет, чтобы он проявил независимую силу, потому что Бог должен был претерпеть все страдания и испытания именно в человеческой природе, чтобы быть названным кем? Непорочным агнцем. Это мог сделать только человек. И вот он подходит к нему и пытается сделать такую ситуацию, чтобы Иисус воспользовался своей божественной природой. Сделай из этого камня еду для себя, ведь ты взалкал. Он хочет, чтобы Иисус подвергнул сам себя поражению. Он хочет, чтобы Иисус взял сам все в свои руки и руководил событиями сам, потому что он прекрасно знал, что Иисус во всем полагался на Отца. Он всегда в своих словах он говорил, что «Я пришел от Отца, я проповедую Отца». Все, что он делал, проповедовали его действия Отца, своего Отца. Вы знаете, так же, как Иисус, имеющий божественную природу, дети Христа имеют новую природу от своего Искупителя. И подобно этому, как Иисус был обольщен дьяволом для того, чтобы воспользоваться своей божественной природой, дьявол сегодня хочет ударить в жизни человека в ту природу, которую мы должны оставить где-то позади, забыть о ней, вычеркнуть ее из своей жизни. Во 2 Коринфянам 5:17 написано, «Итак, если кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь стало новое». Когда человек принимает Иисуса в свое сердце и рождается свыше, его старая природа остается где-то в прошлом. Она должна быть вычеркнута. Те грехи, которые человек делал и ошибался, должны быть уничтожены, потому что у человека появляется новая природа. И вот на этом дьявол и хочет сыграть. Он хочет ударить именно в старую природу, в ту природу, в которой человек имел зависимость от греха. Именно этим он и пользуется. Так в Библии мы видим пример о богатом молодом человеке, который подошел к Иисусу и задал ему вопрос: «Как мне обрести спасение? Я все сделал, я выполнил все заповеди». И вы знаете, поистине этот человек был блистательным, он был лучшим, он выполнил все. И тогда Иисус показал ему на ту проблему, которая была у него, его старая природа, которую он не хотел оставлять. Он был зависим от финансов. И когда он показал ему на его зависимость, он ушел и больше никогда не вернулся. Дьявол воздействует на нас через различные сферы жизни и обстоятельства. Человечество становится, мы можем увидеть, все более умнее и увереннее в себе, даже в духовных сферах. Это приводит к тому, что мы иногда не замечаем, что у нас остаются области в нашей жизни, которые мы не хотим доверять Богу. Порой мы чувствуем, что мы здесь можем справиться сами. Вы знаете, друзья, искушения порой приходят именно в этих областях.
которые мы не хотим доверить Богу. Мы чувствуем здесь независимость от Бога, полную независимость. Порой мы с моим сыном заходим в магазин, и первым делом, что мой сын делает, это бежит за конфетами. Он бежит за конфетами, чтобы собрать как можно больше, и он прибегает, и вот у него полные руки конфет. Я говорю: сын, выбери только одну. Он стоит, размышляет и говорит: пап, можно взять 5? Я говорю: сын, выбери только одну. Выбери только одну. Он стоит, дальше размышляет и говорит: хорошо, пап, я возьму 2. Я ему еще раз повторяю: сын, выбери только одну, ту, которую ты больше всего хочешь. И он стоит и размышляет: какую же мне взять? Он так вслух и говорит: какую же мне взять? И тогда он идет по прилавкам, смотрит и приносит одну. Одну большую пачку с конфетами, со всеми теми, которые он выбирал по одной единице. И говорит: пап, я выбрал. Вы знаете, иногда он меняет свой выбор 10 раз до того, как лента дойдет до кассира. Он 10 раз меняет, потому что не уверен в той конфете, которую он взял. Он хочет выбрать лучшую. Думая об этом, друзья, мы, христиане, порой поступаем похожим образом. Дьявол пытается убедить нас, что нам нужно что-то, кроме Иисуса Христа. Нам нужно что-то, кроме Него. Он создает обстоятельства, в которых мы начинаем сомневаться. Достаточно ли нам Иисуса? Может быть, мне нужно добавить что-то еще? Может быть, я нуждаюсь еще в чем-то? Бог иногда допускает голод в нашей жизни. Так часто допускает бури, испытания. И это прекрасное, прекрасное время, друзья. Потому что в этот момент мы по-настоящему осознаем что? Зависимость. Мы осознаем ту зависимость от нашего Бога. Огромную зависимость. Друзья, порой дьявол использует свои ловушки, как паутину, которую он расставил везде. И нам нужно быть внимательными для того, чтобы не попасться. Вы знаете, мы склонны иметь плохую память очень часто. Я думаю, многие из нас здесь имеют не самую лучшую память. У кого-то, возможно, хорошая, но всегда есть ситуации, когда мы забываем что-то, правда? Но есть такое, мы не можем уйти от этого. Ну вот такая у нас память, очень часто мы забываем, особенно когда вопрос касается Бога. Вот всегда у нас что-то с памятью. Это было замечено на протяжении всей истории. Людям свойственно забывать, не помнить, утрачивать память. И вот как-то раз в Второзаконии, в 8 главе написано было, с 12 стиха, к израильскому народу: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог оставляет нам послание в этой книге для того, чтобы мы постоянно обновляли свой разум, друзья. Это очень важно. Почему мы должны иметь зависимость от Слова Божьего? Потому что у нас плохая память. Мы постоянно все забываем. Постоянно. По этой причине мы должны обновлять свои знания. Постоянно присутствовать в Писании для того, чтобы иметь возможность сражаться против дьявола. Иметь возможность зависеть от Бога, потому что Он учит нас через Свое Слово тому, чтобы мы были зависимы. Друзья, мы должны помнить о том, что дьявол всегда хочет нас сокрушить. Он будет искать все возможности для того, чтобы христианин упал. Так мой друг из Пенсильвании, Джейкоб, как-то выразил свои мысли. Он сказал: «Я думаю, что основная угроза для Западной Церкви в наши дни – это не внешние факторы, такие как ЛГБТ, БЛМ, ООН или Дисней. Настоящая угроза – это комфорт. Мы сделали этот мир своим домом. Удовольствие стало нашим смыслом жизни, а личные убеждения стали нашим Евангелием». Друзья, мы должны помнить о той зависимости, которая должна быть не от греха, а от нашего Бога. Потому что дьявол будет делать все, чтобы ударить
в это. Следующую тактику, которую он использует, мы можем увидеть с 5 по 7 стих. Здесь написано: «Потом берет его дьявол святой город и поставляет его на крыле храма и говорит: „Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею“. Иисус сказал ему, написано также: „Не искушай Господа Бога твоего“». Следующую тактику, которую использует дьявол, он хочет поселить в Иисусе Христе сомнение. Он искажает слово, мы видим здесь прекрасно, он прекрасный искуситель. Он искажает здесь слово и говорит: „Помнишь ли ты? Бог позаботится о тебе, бросься вниз. Посмотри, сможет ли Бог спасти тебя“.

0: Так Он поступает и в отношении нас, друзья. Он обольщает нас, проверяя, действительно ли мы верим в способность Бога поддерживать нас всегда. Может ли Бог исполнить все, что обещал, или существует что-то, что Он не сделает? Замечаете ли вы, что порой мы поддаемся этому влиянию? Мы начинаем сомневаться, будто Бог не сможет проявить свою силу в какой-либо из ситуаций. И так поступает дьявол. Однако в 7 стихе мы видим, что отвечает ему Иисус. Он говорит: «Не следует подвергать Бога испытанию и сомнению. Не нужно заставлять Его доказать свою преданность. Он предан нам. Не нужно заставлять Его доказать свою правоту в отношении нас. Очень часто люди подвергают Его сомнению, друзья. Очень часто». Я думаю, каждый из нас когда-либо в своей жизни задавался таким вопросом в отношении Бога. Бог, мог бы ты хотя бы на 5 секунд прийти и сказать мне? Мог ли ты хотя бы просто на несколько секунд появиться, чтобы я увидел тебя? Чтобы я удостоверился в твоей святости, величии? Многие из нас, возможно, хотели увидеть здесь Бога на земле, чтобы Он явился перед нами. Вопрос заключается: зачем? Зачем нам удостовериваться в том, что Бог есть здесь на земле? Зачем нам хочется увидеть Его или услышать Его прямо здесь на земле? Зачем? Чтобы потешить себя? Друзья, мы должны понимать, что вера заключается в невидимом. А невидимом. В чем сила веры, если нам так сильно будет хотеться прямо сейчас увидеть и убедиться, что Бог есть? В чем тогда смысл нашей веры? Мы должны быть убеждены в невидимом. И дьявол хочет ударить в это. Он хочет поселить в христианине сомнение. Сомнение в том, что Бог может, а чего-то не может. Сомнение, что в этом Он тебя благословит, а в этом обойдет. Он постоянно бьет в это. Люди часто сомневаются в Боге. Вы знаете, как-то один служитель пришел к молодой паре, которая долгие годы страдала от бесплодия. И вот они вместе с молодой парой помолились. Он благословил их. И после того, как они закончили молитву, он протянул руку и поздравил их, сказав такие слова: «Я очень рад, что скоро у вас появятся дети». На что эти люди, улыбаясь, спросили: «Вы серьезно? Мы годами молимся об этом, но ничего так и не выходит. А вы говорите, что уже вскоре у нас появятся дети». Тогда этот служитель ответил: «Теперь я понимаю, почему дети до сих пор у вас не появились». Люди поддают Божью силу сомнению, друзья, забывая о богатстве Его милости, которой наш Бог обладает. Иногда люди желают, чтобы Бог доказал свое существование и силу, несмотря на все, что Он и так делает в нашей жизни. Эту тактику дьявол использует очень часто, чтобы внушить людям сомнение. Он хочет добиться неустойчивости в человеке, пытаясь доказать человеку, что Бог ненадежный. И ему нужно сомневаться в своем Боге. Друзья, я хотел бы задать каждому из нас вопрос: реален ли Бог? Ответ – да. Верен ли нам Бог? Ответ – да. Тогда должны ли мы сомневаться в Нем? Ответ – нет. Мы не должны сомневаться в нашем Боге, потому что Он верен своим детям. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Верен Бог. Это сильные слова, которые мы должны помнить, друзья, всегда. Мы не должны допускать сомнения в отношении Бога или Его действий. Он верен и не попустит никогда. И последнее, что хотелось бы сегодня с вами обратить внимание, Последняя тактика, которую использует дьявол с 8 по 10 стих. Опять он берет дьявол на весьма высокую гору, показывая ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И вот снова в третий раз дьявол испытывает Иисуса. Он знает, что он есть Мессия. Дьявол прекрасно знает, что Иисус есть Мессия. Но вот что еще он знает. Он знает, что наступит момент, когда Иисус должен будет прийти на эту землю и будет царствовать 1000 лет. Время, когда евреи будут приходить к Нему и верить в Него. Время, когда Иисус будет князем этого мира, когда Он придет и воссядет. Но вот что предлагает дьявол. Он знает, что Иисус будет князем. Он придет и воссядет на престол на этой земле на 1000 лет. Тогда зачем Он предлагает Ему получить все прямо сейчас? Зачем Он это делает? Ведь Иисус и так будет здесь на земле и на престол воссядет. Друзья, это путь, которым идут многие христиане в наше время. Он пытается повести Иисуса широким путем. Он пытается дать Иисусу то, что Он и так получит, но, очень важно, но без страданий, без отвержения, без унижения. Он предлагает Иисусу власть и богатство, не требуя от Него идти на крест. Это очень важно, друзья, потому что сегодня Он использует то же самое и в нашей жизни. Он хочет обменять Отца на этот мир. Он использует то же самое, друзья. И это искушение становится частью, к сожалению, частью жизни многих, многих людей. Потому что люди приходят ко Христу, они говорят о своей вере, но не хотят брать крест. Они не хотят идти узким путем, который пошел Иисус Христос. Они хотят получить все то, что получит Иисус, но без узкого пути. Или без креста, который понес Иисус Христос. Именно это дьявол и делает. Он хочет произвести великий обмен страданий и этих трудностей, которые должны переживать христиане. Он дает им легкий путь, простой. Идти вроде бы тем же путем, но вовсе иначе. Очень интересный факт, друзья. В стратегии сатаны можно заметить то, что он всегда пытается дать человеку то, от чего ему особо сложно отказаться. Можно заметить, что форма даяния дьявола, она может отличаться. Столетиями его форма меняется. Но вот что не меняется. То, что он должен получить взамен, никогда не меняется. Поэтому здесь написано, он говорит: «Все это дам тебе». И следующая частичка, очень важная, друзья, которая так часто замаскирована в этом мире. «Если». Все получишь, если, пав, поклонишься мне. Эта частичка «если» очень часто скрыта от нас с вами. И люди видят и слышат лишь первую часть. Лишь первую часть. Друзья, самым большим искушением для людей в этом мире является желание обладать властью, богатством и славой. Именно то, что он и предлагает Иисусу. Так военные в СССР рассказывали о том, что во Второй мировой войне, когда военные русские заходили в Германию, первым делом, что они видели, это большие красивые дома. Они видели, что возле этих домов стоят новые машины, мотоциклы. У них были красивые усадьбы. Они удивлялись и задавались вопросом, зачем Германии была нужна СССР? Если у них было все и даже больше, больше, чем у русских. И ответ на этот вопрос – власть. Власть и слава. Гитлеру и его последователям нужен был полный контроль над всеми. Власть и подчинение всего мира. И эту тактику дьявол продолжает практиковать. Практиковать в жизни многих христиан. Люди не останавливаются сегодня на одном заработке. Люди стремятся зарабатывать больше, больше. Их интересует власть над кем-то. Их интересует слава ихнего имени. Поэтому в наше время множество вещей возводится до образа культа. Люди не замечают, как давно уже сделали этот великий обмен. Обмен, в котором они обменяли Иисуса на работу, на желание, на успех, на лучшую жизнь, скрывая свои грехи именем Иисуса. Вы знаете, многие мировые известные певцы и актеры в детстве и в молодости были частью церкви. Так, например, Джессика Симпсон, одна из популярнейших певиц, выросла в христианской семье, пела в христианском хоре, была дочкой пастыря. Но когда она получила популярность, она забыла про церковь. То же самое можно сказать и о таком певце, как Джастин Тимберлейк. Он также вырос в христианской семье и пел в христианском хоре. Бритни Спирс, одна из популярнейших певиц мира, она пела в христианском хоре в баптистской церкви. Но когда она получила славу и все, что хотела, Иисус ей был неинтересен. Но самый большой пример, который мне хотелось бы вам привести, это Уитни Хьюстон. Это поистине певица, которая считалась одной из лучших певиц мира. В истории человечества она попала в рекорды Гиннесов. Когда она пела в христианском хоре в баптистской церкви, то люди, которые сидели в зале, они говорили о ее голосе и о ее пении такие слова. Они говорили, это прямое доказательство существования Бога. Настолько прекрасно она пела. Она была дочерью пастыря и росла в христианской семье. Однако впоследствии, когда стала знаменитостью и мировая популярность затмила ее, она отошла от веры. Это привело ее к разным родам разврату, к разным родам скандалам. Она имела множество романов с мужчинами, после с женщинами. Она стала зависима от алкоголя, после она стала зависима от наркотиков. Ее жизнь была наполнена скандалами, бесконечными разводами. И вот в одну ночь в своем отеле, в 4 часа ночи, ассистентка Уитни обнаружила ее лежащей в ванне, лицом вниз. На столике в ванне у нее стояли тарелка с едой, бутылка с пивом, открытая шампанское, а у раковины лежала ложечка с белым порошком. Она получила все, что она хотела. Голос, который называли доказательством существования Бога. И когда дьявол дал ей все, что она хотела, он забрал у нее лучшее. Он забрал у нее вечность, друзья. Он забрал у нее Иисуса Христа. И она, возможно, не заметила эту частичку «если». Я дам тебе все, если ты преклонишься передо мной. Порой люди считают, что преклониться перед дьяволом – это вот стать прямо на колени. Нет, друзья, это не так. Преклониться перед дьяволом – это та возможность, когда я постоянно нахожусь в чем-то, что почитается дьяволом. Когда я пребываю в этом, это значит преклониться перед дьяволом. Когда я пребываю не в слове и в своем Боге, а в чем-то, что так любит дьявол, это обозначает преклониться перед ним. Вы знаете, дьявол, он не останавливается на этом. Он постоянно пытается затмить Бога чем-то другим. Он всегда это хотел сделать и делает это. И вот сегодня, каждый год в конце октября люди празднуют День дьявола. Хэллоуин. Они одеваются, как дьявол. Они украшают свои дома соответствующим образом. Они одевают своих детей в бесовских существ. Они тратят миллионы долларов на этот праздник, чтобы почтить имя дьявола. И знаете, что самое страшное? Страшно, что многие христиане говорят такую фразу. Это всего лишь шутка. Это всего лишь шутка. Улыбнись, не будь таким серьезным. Не будь настолько консервативным. Просто порадуйся, повеселись. Отнесись к этому как к шутке. Даже в этот момент дьявол совершает свою подмену, друзья. Сегодня мир старается навязать нам идею о том, что зло – это хорошо. Поэтому Хэллоуин такой популярный праздник. На данный момент популярнее даже, чем Рождество. Потому что дьявол хочет сказать человеку, что зло – это вовсе неплохо. Это проповедуется сегодня во многих фильмах и мультфильмах. В наши дни можно заметить, что персонажи, которые раньше являлись злыми, персонажи, которые выглядели ужасно, преподносятся сегодня как что-то доброе. В фильмах сегодня показывают убийц, которые являются дружелюбными убийцами. Интересное значение, правда? Дружелюбный убийца. И это часто можно заметить. Сегодня множество девушек хотят быть похожи на Харли Квинн, называемую себя суперзлодейкой. Раньше снимали фильмы, где добро побеждало зло, где хоть как-то прослеживалась какая-то библейская линия, истина. Сегодня снимают фильмы, где зло побеждает добро, где злом быть модно, где злом быть классно. Один из популярнейших мультиков, которые смотрят сегодня дети, называется «Гадкий я». «Гадкий я». Интересный мультик, познавательный, да. Но очень интересно, если посмотреть и провести аналогию с Писанием. В этом мультике можно увидеть, что этот человек, который называет себя «гадкий я», он растет с целью, чтобы грабить, обманывать и получить полную власть над миром. А те, кто ему служат, они проповедуют такой слоган: «Мы хотим найти злодея, за которым мы сможем последовать». Я понимаю, что порой можно относиться проще к вещам. Я это прекрасно понимаю, друзья, этого дьявол и хочет. Чтобы мы с вами относились проще. Чтобы мы впускали в наши дома нечистую силу. Дьявол стремится преподнести себя в разных формах. Фильмы, мультфильмы, праздники. Это все его форма, в которой он пытается подменить нам Бога. В которой он хочет заменить нам истину. И это он и делает. Именно поэтому люди превратили день поклонения дьяволу Хэллоуина в шутку и развлечение. Некогда языческий праздник, созданный для поклонения злым духам, воплощается сегодня в День святых и прикрывается этим. Люди добровольно приглашают дьявола в свой дом. Раньше страшно было просто заговорить с гадалкой. Сегодня люди одеваются в них. И страшно, что это делают христиане. Люди все подвергают шутке. Все. Именно это и хочет дьявол. Именно за этим он и стремится. Он хочет сделать свою великую подмену. Так когда-то Саул ошибся, когда пошел к ведьме. Это было последнее, что он сделал. И то, что привело его в дальнейшем к погибели. Друзья, оккультные силы разрушают связь с Богом. Так дьявол совершает свое действие в отношении человека, чтобы приблизиться к нему как можно ближе. Но Иисус отвечает ему и говорит: «Господу Богу твоему служи и Ему поклоняйся». Вот почему сегодня христианин должен различать, где есть добро и зло. Вот почему христианин, как свет, не должен участвовать в делах тьмы. В Ефесянам 6:11 написано: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей каких? Тьмы века этого. Против духов злобы поднебесной, друзья. Мы не сражаемся друг с другом. Мы не сражаемся армяне с кальвинистами. Мы не сражаемся между церквями. Мы сражаемся против тьмы этого века, что является намного, намного опасней, чем многое другое. Поэтому мы, как дети Иисуса, должны знать о тактиках, которые и использует дьявол. Итак, дорогие друзья, стоило бы сегодня нам с вами пересмотреть свою жизнь. Чему я сегодня служу? К чему лежит сегодня мое сердце? Хочется сегодня, чтобы мы, пересмотря свою жизнь, посмотрели на первую тактику. Это жизнь, независимая от Бога. Имею ли я сегодня зависимость и достаточность в моем Боге? Или есть что-то, что я не могу оставить и что считаю одним целым с собой? Второе. Допускаю ли я сомнения в своей жизни в отношении Бога и Его дел на этой земле? И третье. Не совершил ли дьявол в моей жизни подмену? Не обменял ли он в моей жизни отца на весь этот мусор этого мира, за которым так много людей сегодня стремится? Давайте вместе с вами пересмотрим свою жизнь, друзья. Нам стоит обращать на эту стратегию, потому что этот лев, он приближается к каждому из нас и пытается влиять своими стратегиями на нас. Если же мы будем знать, как он хочет обольстить нас, мы будем понимать, в чем мы должны иметь привилегию защищаться.
1: Хотя враг душ человеческих и не может читать наши мысли, однако внимательно следит за нашими словами и поступками. Он с выгодой использует обнаруженные таким образом наши слабости и недостатки характера и направляет свои искушения в те места, где встречает наше наименьшее сопротивление. Он подает злые идеи и вдохновляет мирские мысли, зная, что таким образом может поработить нашу душу и подвергнуть ее осуждению. Он скрывает свои мотивы и характер своих искушений. Порой он приходит в одеянии света, облаченный словно в чистые ангельские одежды, чтобы мы оказались обманутыми. И поэтому нам нужно быть крайне осторожными и бодствующими, дабы не оказаться обманутыми, и чтобы, как сказал Павел, не сделал нам ущерба сатана.

Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам благодать, сколько раз, не могу сосчитать, сколько милости в жизни ты щедро дарил, сколько раз о своей мне любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови твоей за меня пролилось, сколько раз у постели моей ты стоял, сердце боль, сколько раз нежно ты унимал, в дни скорбей утешал ты меня сколько раз и стучался ко мне в одиночество час. Ну а я, сколько я на пути растерял, сколько раз я не шел от тебя, убегал, сколько раз я блуждал по пустыням ума, и сгущалась над мною греховная тьма. Сколько раз я от тягостных мыслей слабел, сколько раз на колени вставать не хотел, сколько раз увлекала меня суета и земные дела —

Бьется в пыли мою веру, надежду пытался сломить, и с тобою меня соединяла лишь нить. Можно было в ее, не жалея, порвать, враг мог мое тело с землею смешать, но ты ниточку делал канатом тугим, обнимал и прощал, и я вновь был твоим. Ты незримый свой мир предо мной открывал, и небесным огнем душу вновь зажигал, и сгорали во мне все земные мечты. Я жил только тобою, и жил во мне ты. И теперь вспоминаю пред небом в долгу все, что помнить так стыдно, и что берегу, изумляюсь, как ты терпелив был ко мне, как лелеял меня, как прощал ты втройне, как носил у груди на отцовских руках, как с тобой забывал я и горе, и страх. И в молитве склоняю колени мой Бог, Царь Вселенной, Создатель сердец и миров. Сколько раз я воспеть должен славу тебе, сколько раз должен стать пред тобою в мольбе, сколько раз должен ближним и дальним простить, сколько должен врагов, так как ты, полюбить. Нет, Господь.

0: Печать. Ты мой Бог и Отец. Я твой раб и твой сын, всемогущий Спаситель, души властелин. Верю, слышишь молитву мою ты сейчас, Боже вечный, прославить тебя сколько раз. Аминь.
1: А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Удивительная история, особенно для братьев, для ребят. Я думаю, что все мы брали когда-то пример с Давида, и нам очень нравилось слышать это повествование. Этот удивительный молодой человек выступает против Голиафа, и что меня поражает, цель, которую он поставил для себя, одержать победу не мечом, не какими-то специальными воинским оружием, но этот молодой юноша, он подошел к потоку воды, наклонился к нему, взял несколько камней для того, чтобы заложить в пращу и тем самым одержать победу. Сегодня ты и я, мы на этой линии борьбы, мы на этом переднем фронте с тем, чтобы побеждать. И я верю, что если Бог присутствует в твоем сердце, ты победитель, ты сильный, потому что Бог наполняет твой внутренний мир.

0: сохрани свое сердце.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня звучало слово на тему «Чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Наша передача подошла к концу. Имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час, и на этой же волне.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая

0: Писание, ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, говорящие нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
1: Развлечения духов. От Бога ли они? Актуальность данной темы. Потому что мы живем в дни, когда есть много лжеучений. Но лжеучение не может быть само по себе. Лжеучение подпитываемо духом. Конечно же, не духом от Бога, а от нашего главного врага. Много лжеучений, различных заблуждений и так далее. Все это связано с духовной темой. Поэтому развлечение духов – это очень актуальный вопрос. Сегодня, но он, надо заметить, был актуален не только сегодня. Для начала давайте прочитаем с вами первое письмо Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Видите, в Библии абсолютно все сказано еще на тот момент, 2000 лет назад. И мы видим это сегодня в гораздо большем масштабе. Эти вот лжеучения, о которых мы уже сказали. Это сегодня. Но даже на страницах Ветхого Завета этот вопрос также был актуален. Если мы посмотрим третью книгу Царств, 12 главу, и давайте прочитаем с 25 по 29 стих. «И обустроил Иероваам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил, и говорил Иероваам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к их царю, к Рваму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Рваму, царю иудейскому». И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. Мы видим этот пример. Царь Северного Царства Иероваам I, он предпринял какие-то меры, которые здесь описаны, чтобы народ не ходил в Иерусалим в храм, а чтобы поклонялся народ там, у Ефрема. Он сделал двух тельцов. И здесь опять же всплывает эта тема, что она была актуальна даже тогда, во времена Ветхого Завета, развлечение духов. Ведь мало того, что Иероваам I сказал: «Вот боги твои, Израиль», да? Но люди в большинстве своем действительно поверили этому. Они не смогли различить то, что он говорит, это абсолютно не относится к закону и, в принципе, к Божьему Слову. Потому что Бог установил конкретное место, Иерусалим и храм. Но он сделал по-другому, и люди поверили. Они не смогли различить этого самого духа. Ведь это учение Иероваама I, опять же, подпитываемо духом было, бесовским, чтобы увести людей от поклонения истинному Богу в Иерусалиме. Возвращаемся в наши дни. Наиболее тема, которая спекулизируется, это тема восхищения церкви. Я сейчас вам прочитаю статистику, сколько было известных предсказаний о восхищении церкви. А уж сколько неизвестных, это уж число не поддается подсчету. 1844 год. Уильям Миллер предсказывал, что Христос вернется между 21 марта 1843 года и 21 марта 1844 года. Затем назвал новую дату 22 октября 1844 года. Осознание неверности прогноза привело к так называемому великому разочарованию. Следующее. Свидетели Иеговы небезызвестные тоже предсказывали даты 1914, 1918, 1925 года. 1981 год. Известный американский пастор Чак Смит предсказал, что Иисус вернется к 1981 году. Следующая дата – 1988 год. Инженер НАСА и студент-богослов Эдгар Уиссант опубликовал книгу, где привел 88 причин, которые говорят о восхищении церкви в 1988 году. И знаете, этот список можно продолжать. Я просто скажу о последнем известном случае. Это сентябрь 2021 года. Особенно это было распространено в России. Некие лжепророки предсказывали, что восхищение церкви произойдет в сентябре 2021 года. Ничего не произошло. И у многих людей наступило то самое, как было и в США в свое время, великое разочарование. Почему такое происходит? Почему люди что-то предсказывают, а им верят? Потому что кто им верит, сами не могут различить духа. Кто им что сказал? А если мы в Писании точно читаем, что Иисус сказал, не знает никто ни дня, ни часа. Почему эти люди приводят какие-то даты, но самое главное, почему другие им верят? Вот в этом кроется причина. Неумение различать духов. Ведь эти лжеучения... Название конкретных дат – это подпитываемо духами. Духами не от Бога. Итак, если мы посмотрим эту тему развлечения духов, то она входит в тему духовной войны, в принципе. Духовная война, Ефесянам 6 глава, 12 стих. Прочитаем с 11. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы этого века, против духов злобы поднебесной». Духовная война. И тема развлечения духов входит в это понятие «духовная война». Потому что идет война Божьей правды и сатанинской лжи. Кто победит? Победит, конечно, еще есть, конечно же, Бог. Но сегодня мы видим, что многие люди на проигравшей стороне, потому что верят лжи. Если мы умеем правильно понимать, с каким духом мы имеем дело, тогда мы можем делать правильные выводы относительно того, какой дух проговорил кому-то, а может даже кому-то из нас. Да, и такие случаи случаются. Человек слышит какой-то голос, видит какое-то видение или слышит, что рассказывает другой. Только мы можем эту информацию проверять. Но сразу мы не должны принимать ничего. Потому что непроверенная информация любого характера, голос, видение, кто-то что-то сказал, она может повлечь за собой то, что мы будем говорить сатанинскую ложь, а не то, что сказал Бог. Духовная война. Это действительно война. Это про боевые действия, особенно в нашем мире происходит. Она отражается, духовная война. Как говорят, на войне все средства хороши. Это знают не только люди, надо заметить, но и, в частности, знают это духи. 2 Коринфянам, 11 глава, с 13 по 14 стих. 2 Коринфянам, 11 глава, с 13 по 14 стих. Потому что таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христа. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Да, на войне все средства хороши. Видите, духи тоже знают об этом. Сам сатана принимает вид ангела света. Речь идет о маскировке духов. Все это входит в нашу тему, о которой мы говорим. Развлечение духов. Духи умеют маскироваться. Сам сатана принимает вид ангела света. Зачем злым духом дьявольским это делать, маскироваться? А все просто. Потому что их сущность дьявольская человека отторгает. Она ужасна, мерзка. Но когда дьявол одевает какую-то обложку на себя, его сообщники, бесы, то становится какой-то для человека, наоборот, образ приглядный. А мы Слово Божьего знаем. Все, что в мире, похоть очей и гордость житейского. Похоть очей. Когда человек видит своими глазами что-то красивое по-человечески, его это привлекает. И этим активно пользуются злые духи сатанинские. Они тем самым, когда принимают вид красивый, вид якобы они от Бога, они привлекают тем самым людей. Есть такой очень хороший пример по этой теме. Как бесы принимают вид чего-то хорошего, красивого. Сейчас я вам назову одно имя. Возможно, вы никогда о нем не слышали, а может быть и слышали, но это имя очень известно, особенно на территории Южной Америки. Официально это имя звучит так. Пресвятая Дева Мария Гваделупская, покровительница Мексики и Латинской Америки. Что это такое? А это некая история, связанная с явлением Марии 17-летнему индейцу-крестьянину Хуану Диего 9 декабря 1531 года. В этот день на холме Тепеяк, это север современного Мехико, Мария обратилась к молодому человеку с просьбой построить на этом месте церковь. Это я вам читаю информацию с католического сайта. Обратилась, вот этот образ, обратился к этому индейцу-крестьянину с просьбой построить на этом месте церковь, где его собратья могли бы молиться Деве Марии, обращаясь к ней с просьбами о помощи и рассказывая о своих невзгодах. То, что я сейчас прочитал, вас ничего не смутило? Большая тема развлечения духов. Мы продолжим обсуждение этой темы в следующей программе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною.

любовь, глубокая, как море, манит меня в святую глубину. И я иду с надеждою во взоре, как на тропу, ступая на волну. Ты ждешь меня, мой господин небесный, ты руки простираешь мне свои, ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Твоя любовь не властна разумению, лишь сердцем ее можно принимать и таять, как снежинка от волнения, и как костер на ветерку пылать. Твоя любовь глубокая, как море. Благодарю за эту я любовь. Ты, как слезу, осушишь мое горе, чтобы тебя я прославлял вновь и вновь. Твоя любовь так глубока с собою, что не имеет берега и дна, и лучезарна кротостью святою, и всех цветов прекраснее

Упреди скорее, грешник, ты теперь. Неверие в Бога – это тревожная проблема нашего времени. Это понимают и те, кто долгие годы преследовал верующих. Поняли, конечно, но не все. Придет время, поймут и они. Рост неверия – спутник и следствие обрядового мертвого христианства. Христианство без Христа. «По плодам их узнаете их», — сказал Христос. «Их жизнь говорит за себя». По мнению Бердяева, неверие — это не предмет осуждения или обличения христиан, но повод для покаяния в собственном грехе. В христианстве должен проходить очистительный процесс. Без этого религия будет оставаться мертвой. Давно пора человеку, словами французского писателя Кара, сказать: «Верую в Бога, создавшего человека, но не верую в Бога, которого создал и создает сам человек». Примитивная, искаженная, удаленная от Слова Божия и от учения Христа религия помогла росту безбожия и помогает и по сей день. Вот почему истинные христиане должны держаться Евангелия. Оно – наивысший авторитет истинного христианства. Только Христос может помочь прийти и избавиться от грехов. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению.

В эфире радиостанция WMNB города Сакраменто. И вот передо мною одно стихотворение, которое прислано из еще бывшего Советского Союза. Оно называется «Не я ли?». Друзья однажды проверяли себя. «О, Господи, не я ли? Неужто кто-нибудь из нас тебя, Иисус, на смерть предаст?» Не постеснялся Иуда, и, опуская руку в блюдо, приняв благочестивый вид, «Не я ли, Рави?» говорит. «Да, ты предашь святое тело, что делаешь, быстрее делай». И он пошел, сидеть не смог, с собой и ящик поволок. На грязное, гнилое дело пошел он робко и не смело. Вокруг была глухая ночь, а он бежал от Бога прочь. Ну, может быть, смеяться будем над сребролюбием Иуды, но голос слышен и сейчас. Один из вас, один из вас. Друзья, себя вы проверяли? Не я ли, Господи? Не я ли?

Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня, и скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. Этот стих написан в Исаии, 29 глава, 16 стих. И следующий стих, который я хочу вам прочитать, написан к Ефесянам во 2 главе, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела».

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Добрый пастырь, кто он? Это имя нашего Господа Иисуса Христа. Он сказал о себе: «Я есть пастырь добрый». И если бы это было не так, он не положил бы свою безгрешную жизнь за овец. Своей жертвой он доказал свою любовь к своим овцам. Он же сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих». Именно это и совершил Христос. И еще Он умер за нас, когда мы были грешниками, а еще точнее, по нашим грехам и преступлениям все мы были Его врагами. Теперь у нас не должно быть места сомнениям в Его любви, даже если Он поведет нас такими путями, которые нам не нравятся. Будем помнить, что это будет для нашего блага. Голгофа является неопровержимым доказательством Божьей любви к людям. Кто ищет доказательств Божьей любви, встань перед Голгофой и подумай о том, что сделал для нас добрый пастырь. А мы вместе с Давидом да воскликнем и скажем в сердцах твоих: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Уважаемые радиослушатели, на этом наша передача подошла к концу. Оставайтесь с Господом. Программу вел и подготовил Игорь Воронов. До новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Летучие мыши – кормильцы леса. Пространство под пологом тропического леса – это сумрачный, темный и влажный мир, где величественными колоннами высятся древесные стволы. В них, как и в гигантских полых ветках, кроются тайны жизни полога. В норме в тропическом лесу выпадает 3600 или больше миллиметров осадков в год. Дожди вымывают из почвы большую часть нитратов, необходимых деревьям для роста. Следовательно, деревьям требуется постоянно пополняющийся источник нитратов. Тут-то и приходит время вспомнить о летучих мышах. Стволы тропических деревьев обычно полые. Сквозь многочисленные отверстия внутрь стволов проникают разнообразные существа, в том числе и летучие лисицы-крыланы. Внутреннее пространство огромных стволов и веток, напоминающее пещерные лабиринты, служит крыланам идеальным укрытием в дневное время. Гуана, которая накапливается внутри дерева, один из богатейших источников нитратов. Таким образом, летучие мыши снабжают деревья нитратами, а взамен получают прекрасный и уютный дом. Крыланы в прямом смысле слова являют собой систему накопления и транспортировки сырья, благодаря которому в пологе тропического леса могут жить миллионы живых существ. Создатель придумал всевозможные пути удовлетворения нужд своих творений. Поистине, Господь дает каждому живому существу пищу его в нужное время и наиболее подходящим способом. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, мир вам! Вы слушаете сегодня нашу маленькую радиопрограмму «Капля росы». Каждый день в одно и то же время мы стараемся побеседовать с вами о чудном Божьем Слове. Сегодня, как и вчера, мы читаем 3 стих 1 главы послания Иакова. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Пожалуйста, подчеркните слова «испытание веры вашей». Испытания и жизненные несчастья чаще всего бывают у тех, кто не утвержден живой вере в Господа. У христиан испытания производят терпение, которое очень необходимо в нашей повседневной жизни. У тех же людей, которые не утверждены в Боге, испытания приносят большую печаль. Неверующие люди часто опираются на свои возможности и при этом получают горькие уроки, потому что наши возможности ограничены. Дети же Божии в таких случаях полагают надежду только на Бога, на Его силу свыше и побеждают. Некоторые люди наполняются страхом при малейшем переживании, болезнях и тому подобное. Такие люди могут иметь жизненный опыт, хорошие знания, но истинное утешение приходит только от Бога. Дух Святой помогает тем, кто ищет Его помощи. Зло поражает нас не случайно. Иногда Бог допускает сатане направить на нас стрелу. Некоторые могут спрашивать, почему Бог допускает такие испытания? Бог испытывает каждого верующего, чтобы каждый знал самого себя и не гордился своими способностями, своими знаниями, своей силой. Иногда Бог так накаляет печку, что возле нее почти невозможно стоять. В холодную погоду больные ревматизмом люди сразу же чувствуют боль в своих суставах. Христиане должны знать, что звезды, сверкающие ночью, не могут сверкать днем. В переживаниях и страданиях мы проходим как через экзамен. Многие христиане готовы умереть, но не изменить своим идеалам, своему исповеданию Господа. Через испытания апостол Павел находил укрепление своей веры. Неверующие люди должны знать, что наша вера, однажды преданная святым, что-то для нас стоит. Дорогой друг, я хочу вам сказать, что вера, которая действует в сердцах верующих, дает им особую силу побеждать на жизненном пути все трудности. В испытаниях Бог желает только одно – сделать нас более пригодными для Его вечной славы. Как золото испытывается в огне, плавится и очищается, так и Бог желает проверить.

гигантами. Никто не достиг небес без испытаний и переживаний, но счастлив тот, кто не утратил веру, а умножил ее. Запомним, как Писание определяет веру. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11 глава стих 1. Да поможет Бог обрести вам такую веру. До свидания, друзья!

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение –
2: решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Кирилл Бажин. Кирилл,

0: Я о тебе знаю очень мало, знаю, что ты не москвич, и знаю, что ты приехал очень издалека. Вчера с Кириллом мы встретились на интересной очень конференции, посвященной служению людям зависимым. И я знаю о тебе профессию твою, знаю, из какого города, и больше не знаю ничего. Расскажи нам о себе.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, те, кто нас слушает. Меня зовут, как Наталья сказала, Кирилл. Я приехал в Москву из города Ростова-на-Дону. Приехал по работе и также приехал на конференцию, на которой мы познакомились с Натальей. Что можно рассказать о себе? У каждого человека есть прошлое, и у каждого человека есть настоящее, и у каждого человека есть будущее.
0: Какое это будущее? Не какое-то. У всех одинаковое, да?
1: Я согласен. И начну, наверное, чуть-чуть с прошлого. Я вырос и родился в обычной российской, русской семье. В 73-м году, мне на сегодняшний день 40 лет. Обычные родители, мама с Дальнего Востока, папа с Урала, которые в 70-е годы, родившие меня, поехали по всей России в поисках себя, в поисках стабильной зарплаты, в поисках какой-то новой жизни. То есть они были там комсомольцами тех лет, которые там на голом энтузиазме ехали осваивать новые просторы. И для них в 75-м году новыми просторами стал город Волгодонск Ростовской области, куда они приехали поднимать большую стройку под названием «Атомаш». Это завод, на котором выпускали атомные реакторы для атомных станций по всему миру. И вот я родился и рос, и был обычный ребенок, какими являемся мы, наверное, в детстве. Они были нормальными родителями, которые любили так, как они любят, так, как их научили, так, как они могли. Они пытались дать, я думаю, самое лучшее, научить самому хорошему. Так прошли 80-е годы. К концу 80-х они опять поднялись, или, как говорится, встали на крыло и полетели за длинным рублем на крайний север. Это в моей жизни был период, когда я стал юношей. И когда мое «я», оно требовало самоутверждения. Это то время, когда я начинал становиться мужчиной. Это то время, когда, наверное, я стал делать дела, которые делал мой отец. Не те дела, которым он меня учил. Те дела, которые, наверное, все-таки он делал. И это было детство на крайнем, юношеские годы на крайнем севере. Там это Заполярье, это заполярный круг, там очень холодно. И родители с утра до вечера работали, а мы были предоставлены улице сами себе. Жили там, тусовались по подъездам, по подвалам. Друг от друга учились, друг другу доверяли свои тайные секреты. То есть, ну, обычный пацан, который вырос, в принципе, на обычной улице. Так шел год за годом, и наступили лихие 90-е. Когда была закончена школа, прозвенел последний звонок, и, в принципе, началась взрослая жизнь. Я влюбился, и мы решили пожениться. Ее звали Оксана. Мы поженились и как бы пробовали самостоятельно жить, пробовали взять ответственность за то, что у нас есть, за то будущее, которое было впереди. И закончилось это очень быстро, через пару лет, когда поехал на Дальний Восток. То есть, ну, пропал я на полгода. Тогда не было мобильных телефонов и пейджеров. Тогда были почта и телеграф. В общем, когда я вернулся через полгода, ну, этот человек, он не дождался и оставил меня. И это, наверное, первое разочарование, первая боль. Первая такая серьезная рана в сердце, которую я получил, ну, в свои в 19 с небольшим. И на голом энтузиазме я, собрав вещи, развелся с женой и поехал путешествовать по России. Опять же, как мои родители, я поехал искать себя, своего счастья, чего-то, что могло бы вылечить, наверное, ту боль, ту рану, которую я получил от недавних событий, от развода, от потери любимого человека. Наверное, так. Шли дни, месяцы, рана кровоточила, и была внутренняя боль. И тогда рядом появились наркотики. Наркотики – это опий. В медицине он используется для того, чтобы обезболить перед операцией человека, нуждающегося в какой-то срочной медицинской помощи. Но люди, которые попали в какие-то сложные жизненные обстоятельства, у которых были душевные травмы, душевные раны, они тоже взяли тот же опий только для того, чтобы обезболить боль души, обезболить боль сердца. Это такое состояние, когда все уходит на второй план, все становится безразличным. Это та иллюзия, в которую попадает человек, не чувствует боли.
0: Потому что оно не уходит. Иллюзия, потому что оно реально никуда не уходит. Кажется, что уходит.
1: Да, в том-то все и дело, что это фокус одного фокусника.
0: Одного фокусника. Кирилл, а когда возвращаешься сюда опять от тех ощущений?
1: Ну, когда возвращаешься в нормальное состояние, то все возвращается. Возвращается боль, возвращается разочарование, безысходность.
0: Кирилл, много лет надо, чтобы понять, что это иллюзия?
1: Я думаю, что всем нужно по-разному. Если говорить о себе, я понял достаточно быстро, в течение 2-3 лет. Но когда я понял, уже было слишком поздно. И в течение последующих 7 лет я пробовал искать выход. Я понимал, что с этой иллюзией нужно будет расстаться. Я понимал, что я человек, который нуждается в помощи. Я понимал, что мне нужно что-то с этим делать.
0: Но как и все, ты, наверное, думал, что расстаться придется, но чуть позже.
1: Да. То есть человек, который зависим от чего-либо, он живет как в так называемом дне сурка. Это с утра до вечера. Ты, заканчивая день, думаешь, ну все, наступит завтра, начнется новая жизнь, и все будет по-другому. Ты обманываешь себя.
0: Вот, Кирилл, я часто думаю о том, это обманывают жену, маму, или все-таки сам обманываешься тоже в этом? Веришь или нет, что завтра закончишь?
1: Больше всего ты обманываешь сам себя. Чаще
0: получается.
1: Всего и больше всего получается, да. Сначала ты обманываешь себя. Когда ты обманул себя, ты обманываешь уже ближних и дальних, и всех. Ну, перво-наперво ты обманываешь самого себя. Поэтому жил я в таком обмане очень долго, но настало время, и обстоятельства моей жизни, они настолько сдавили со всех сторон, что я подошел к черте, перед которой нужно было бы остановиться и сделать выбор. Нелегкий выбор. Казалось бы, я этот выбор искал, я к этому выбору шел долгие годы. Но когда его нужно было сделать, это оказалось очень непростой задачей. Но я хотел жить. И та черта, к которой я подошел, это была... это был край пропасти, впереди было что-то страшное. Поэтому я ощущал, я понимал, что нужно что-то делать.
0: Кирилл, спасибо. Я сейчас напомню всем, кто слушал нас не сначала, что в эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Кирилл Бажин. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и мой гость Кирилл. Кирилл, ты думал, но вот это думание или даже сила воли, или даже сила личности, она не помогает, если ты уже зашел в зависимость. Вот ты говоришь, и через 2 года я понял, что это зависимость, и еще 7 лет.
1: Дело в том, что у зависимости есть несколько форм. Есть как начальная стадия зависимость. Потом более серьезная стадия – это одержимость. И то, откуда практически нет возврата, это когда зависимость тобой обладает. Когда ты заключил уже с этой зависимостью договор, когда ты как продал душу дьяволу.
0: Кирилл, почему ни одному наркоману, начинающему, опытный наркоман, не рассказал это? Что будет вот так? Почему каждый начинает это, как будто он первопроходец? Почему каждый думает, что я брошу, когда захочу?
1: Я не исключение, и я также думал, когда начинал употреблять наркотики, что я сильный, я мужчина, да. Я умный, для меня это ничего не будет стоить.
0: Но почему ты думал, что для кого-то это стоит, а для тебя не будет? Что это за чертовщина какая-то на каждом?
1: Я думаю, что это гордость. Это человеческая гордость, в капкан которой попадают очень многие. Гордость – это то, через что не устаивают очень многие люди. Гордость – это начало конца. Но когда я это понял, было уже поздно. Было поздно и сложно. Я лечился во многих клиниках. Я обращался к бабушкам-гадалкам, шептуньям-ведуньям. Я пробовал дать себе слово и включить силу воли, и просил помощи у родственников. Я испробовал все возможные методы, инструменты для того, чтобы разобраться с одержимостью, которая уже была у меня на тот момент.
0: Кирилл, если ты ушел уже в такой внутренний эмоциональный мир переживания, то скажи, с каждым новым днем просыпаясь, чего так уж хотелось, от чего ты не мог избавиться?
1: У меня было только 2 мысли. Где взять деньги, где взять наркотики? Я не думал.
0: Ее нельзя перешибить ничем более важным, эту мысль?
1: Ну, у меня не получалось. Я не замечал, как распускаются цветы весной. Я не замечал, как опадает листва осенью. Я не замечал первого снега или теплого солнца. Я жил 2 мыслями: где взять деньги, где взять наркотики. И так пролетело долгих 10 лет. Бывали моменты, когда я просыпался и приходили какие-то мысли, но это было к концу этого периода настолько редко и настолько неявно, это были жалкие попытки чего-то изнутри меня, как вот ростку пробиться через асфальт. Также и что-то пробивалось к жизни и возбуждало меня каким-то светлым мыслям к тому, как все это закончить и как все это оставить. Поэтому, когда я дошел до этой черты и понял, что нужно что-то делать, первое, наверное, что побудило меня сделать выбор в пользу жизни, это, наверное, желание жить. Я захотел жить. И когда я получил вот это желание, в моей жизни появились люди, которые сказали: послушай, есть другая жизнь, есть тот, кто может дать тебе свободу от этого рабства, от этой одержимости, от того, что ты имеешь, то есть полностью ты уйдешь.
0: Но эта идея, она немножко безумная, когда ты впервые это слышишь. Есть кто-то, его никто не видит, кто может тебя освободить?
1: Для меня это не просто была безумная идея. Я смеялся в лицо этим людям и говорил, что вы ненормальные. Я испробовал очень много, и я не нашел нигде выхода. А вы мне говорите о каких-то абстрактных вещах. То есть я не понимал и чувствовал, что это какой-то обман. И как человек, который сам может искусно обманывать и манипулировать, конечно, я не верил. Ну, мне предложили говорят, если ты не веришь, ну, ты попробуй. Вот мы были такими же, как ты, и нам это помогло. И, наверное, какой-то внутренний голос, который иногда прорывался откуда-то изнутри, он мне сказал, попробуй. И в 2006 году, это был декабрь месяц, мы с моей подругой поехали на Северный Кавказ, где сказали, есть люди, которые могут помочь. Это была христианская община, реабилитационный центр, в котором были ребята такие же, как я. И так начался мой путь к обращению к Богу, мой путь, на котором я до сих пор стою.
0: Кирилл, знаешь, что я хочу сейчас от тебя услышать? Ты очень проникновенно рассказываешь о процессах внутренних. То есть, раз ты мастер этого, то, пожалуйста, расскажи немножко глубже сам процесс. Нужно попробовать. Я-то уже знаю, что в основе лежит то привычное. Надо как-то бросить, чтобы попробовать новое. Но сил нету бросить то, чтобы попробовать это. Что между этим лежит? Как Бог? Он первый выходит к тебе навстречу? Или сначала нужно вон то бросить, а потом подождать, пока Бог поможет? Но сил-то не хватит. Бросив то привычное, подождать некого неведомого Бога.
1: Я понимаю, о чем речь. И я могу рассказать то, как это было у меня. То есть это серьезная внутренняя борьба. Это шаг веры.
0: Знаешь, на самом деле мой вопрос заключается в том, это ты бросаешь или это Бог помогает?
1: Я думаю, что вот как я пробовал силой воли это сделать, я думаю, что это мое принятое решение, когда я захотел жить, и сила от Бога, которая пришла к этому решению.
0: К твоему решению.
1: Да, к моему решению. Конечно же, я даже первый шаг, я думаю, что без силы от Бога сделать был бы не способен.
0: Даже вот это желание без Бога могло не возникнуть.
1: Даже вот это желание, я думаю, что именно источник этого желания это именно Бог и был. Поэтому дух человеческий, который Бог вдохнул когда-то и без которого человек не может жить, Он всегда говорит.
0: То есть он находится в некой связи с Богом, даже независимо от наших каких-то вот деяний.
1: Да, я думаю, что именно так.
0: То есть продуться туда Богу вполне под силу.
1: Да. Для Бога нет ничего невозможного. Сегодня я не просто это знаю, сегодня я это пережил. Потому что в моей жизни произошло много чудес, и они продолжаются каждый день. Когда я говорил, что мы с подружкой поехали в реп-центр. На то время мы вместе употребляли уже около 8 лет наркотики, тяжелые, легкие, разнообразные. И нас нечто связывало, какие-то изначальные чувства и переживания. Но после того, как я уехал к Богу изменить свою жизнь, моя девушка, моя подружка, она еще полтора года, не веря во все то, во что поверил я, она кололась, она жила так, как она жила. И, конечно, когда я прошел реабилитацию, когда я получил какие-то начальные знания о том, как нужно жить, во мне было желание помочь этой девушке. Но я не знал еще каких-то духовных законов. И без этих знаний я попробовал выступить в роли спасителя. Но я тогда, как маленький несмышленый ребенок, не понимал, что человек не может быть спасителем. После очередной попытки евангелизировать, я совершил поступок, который, конечно же, недостоин был. Я начал вместе с ней колоться через некоторое время, и я понял, что человек не может быть в роли спасителя. Я понял, что спасает только один Бог. Это тот, кто может освободить из всякого рабства. Я также понял, что то, что я могу сделать как человек, это возносить молитвы к Богу, переживать и иметь какое-то общение там, по телефону и так далее. И через полтора года Бог услышал мои молитвы. В ее жизнь пришли трудности и обстоятельства, и она поехала навстречу к Богу, она поехала в реабилитационный центр, и она встала перед тем сложным выбором, который встает в жизни у многих людей. И она сделала его в пользу жизни. В 2009 году, после того, как она прошла реабилитацию, мы поженились. Это был законный брак на законных основаниях. И Бог сотворил одно из великих чудес. Все это время, все эти 10 лет, до того, как наша жизнь изменилась, она ни разу не зачала и от меня, и она не беременела. Когда мы поженились, когда нас благословил пастор, в первый же месяц после свадьбы она забеременела и родила прекрасную доченьку, которую мы назвали Елизавета.
0: Чудесно. Бог и это продумал. Он этого несчастного ребенка под танки не бросил, пока вы были беспомощны, да?
1: Да. Да. Я и не знаю, что бы мы могли дать ребенку, когда мы не могли помочь даже самим себе.
0: Кирилл, спасибо. Еще одна песня для всех нас. И мы продолжим наш очень интересный, глубокий разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Бажин Кирилл. Как звали девушку эту?
1: Эту девушку звали Марина.
0: Марина, ее звали Марина, я как понимаю, ее зовут Марина.
1: Ее зовут Марина,
0: и она с тобой прошла тот путь, и она с тобой вступила на новый путь. Вы покаялись, не одновременно, но вы покаялись.
1: Да, мы покаялись и стараемся в этом покаянии проживать всю нашу жизнь. Она реабилитацию прошла в городе Москва, то есть мы здесь жили, здесь трудились, и в Подмосковье мы заключили наш завет,
0: ну, с Богом, то есть крещение?
1: Да, приняли крещение, и потом с благословения пастора мы поехали на Ростовскую землю, откуда, в принципе, и приехали сюда, и продолжилась наша христианская жизнь. Мы стали ходить в церковь, мы, как ранее независимые люди, приезжаем в реабилитационные центры, посещали женские тюрьмы, были на малолетке. Мы стали рассказывать о том, что сделал Бог для нас в нашей жизни. Рассказывать про те чудеса, которые были и продолжаются по сей день. Рассказывать про Иисуса, потому что Он нам дал свободу, Он нам дал возможность начать жизнь с нового листа. И эта жизнь, она прекрасна. И мы свидетельствуем об этом, мы рассказываем об этом, мы делимся со всеми, кто нуждается вот этой благой вестью.
0: Кирилл, почему бывает такая очень жажда большая у человека, который прошел этот ужасный путь, который освободился, жажда сказать другим таким же о том, что выход есть?
1: Я думаю, потому что тот человек, который прошел это все, он не просто об этом знает понаслышке, он знает это глубоко в себе, он знает те переживания, ту боль, то рабство, в котором он был, он все это прошел через себя.
0: Но кроме всего есть какая-то забота о тех, кто еще этого не знает. Вот хочется сказать еще другим, хочется увидеть еще других спасенными.
1: Конечно, очень хочется, потому что когда ты побывал на одре смерти, когда ты стоял на краю пропасти, когда ты испытывал все эти глубокие эмоциональные переживания, все эти чувства, конечно же, когда ты становишься новым человеком, когда в тебе поселяется Бог, есть это внутреннее желание помочь другому, отдать то, что ты имеешь внутри себя, и это желание, его нельзя остановить, его нельзя потушить внутри себя, как костер. Поэтому очень часто мы делаем это не специально, не потому что надо, не потому что нас кто-то попросил, а потому что это живет внутри тебя, и это все время просится наружу. Поэтому мы говорим о Боге, мы свидетельствуем о своей жизни во Христе Иисусе. Именно поэтому мы делаем все для того, чтобы этот внутренний костер, он горел всегда.
0: Ваш ребенок ходит в церковь. Сколько ребенку лет, сколько девочки?
1: Да, этой прекрасной девочке 3,5 года. Она с самого рождения с нами ходит в церковь. Когда-то мы ее носили на руках. Теперь она ходит ножками самостоятельно.
0: Хорошо, а что ты думаешь, 3-летний, 4-летний ребенок в принципе может или делать в церкви, или понимать, куда он пришел и зачем?
1: Когда у нас ребенок родился, мое понимание Бога сильно изменилось. В каком смысле скажу? Я стал отцом, и у меня появился ребенок. И я стал лучше понимать Бога, как Он относится ко мне. Потому что мои отношения с дочерью, то, как я на нее смотрю, то, как я к ней отношусь, те чувства, которые во мне есть по отношению к ней, я понял, как любит меня отец, потому что сам стал отцом.
0: Кирилл, ну это с учетом, что мы и тысячной доли того не ощущаем к своим детям, да?
1: Конечно. Я думаю, что всякое ощущение, всякое доброе дело, которое может сделать человек, это все исходит от Бога. Но это исходит тогда, когда Бог поселился в твоем сердце. То есть, когда возродился твой дух, когда родился в тебе новый человек. Поэтому, конечно же, то, что переживает человек по отношению к своим детям, ту любовь, те нежные чувства, это все дар от Бога.
0: То желание защитить от беды, да, и конца нет прощению, ведь сколько же она делает неправильного. Я так думаю, на дню, ну или целый день, да, практически, вот это снисхождение и понимание, что ты ее любишь такой, какая она есть.
1: Да, да, это так, и очень сложно все это выразить словами, но прощению, любви, этому нет конца и предела. Ты даже когда твой ребенок не прав, ты оправдываешь его внутри. Даже когда он не прав и должно последовать наказание, ты прощаешь и принимаешь его таким, какой он есть. Поэтому те же чувства мы имеем от Бога.
0: Ты знаешь, я часто в конце нашей программы задаю вопрос человеку, как ты думаешь, зачем тебя Бог нашел? Но практически, то есть зачем? Сотрудники, что ты сейчас делаешь сегодня? Но, во-первых, ты уже много рассказал об этом. Во-вторых, мы программу начали с того, что ты приехал на конференцию. Что это за конференция? Ты проделал сколько километров до Москвы?
1: 1100 километров.
0: 1100 километров. Вот ты приехал сюда 2 дня назад. Зачем?
1: Я приехал для того, чтобы научиться. Потому что в своей жизни я очень мало учился, очень мало размышлял. Сегодня я изменился и хотел бы, чтобы тот путь, который я прошел, он был свидетельством для людей, которые находятся в проблемах, которые сидят в тюрьмах, которые употребляют наркотики, которые имеют трудности, с которыми не могут справиться в одиночку. И я обращаюсь сейчас к людям, у которых судьбы похожи на мою судьбу. Я говорю вам, просто обратитесь к Господу, просто закричите к Нему, потому что Он тот источник и та надежда, и тот путь, став на который, вы можете все преодолеть. Проблем меньше не станет, но станет больше силы от Бога для того, чтобы преодолеть любое препятствие.
0: И самое главное, очень простое понятие. Люди не понимают этого. Он может помочь.
1: Да, потому что та вера, которая рождается внутри, она не постыжает. Та надежда, которая есть внутри, она до конца. И та любовь, которую мы получаем от Бога, она имеет действие как двигатель внутри.
0: Кирилл, большое спасибо, а я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня Кирилл Бажин. Кирилл, уточни, откуда ты приехал?
1: Город Ростов-на-Дону.
0: Город Ростов-на-Дону. Кирилл, большое спасибо. Я часто благодарю людей, которые вот здесь, в Москве, нашли время и пришли. А сейчас я хочу сказать спасибо, что ты проделал эти 1100 километров, и что ты сегодня наш гость. Кирилл, возможно, что когда-нибудь Мария Бажина, твоя жена, приедет вместе с тобой в Москву?
1: Я думаю, да. Это возможно.
0: И я была бы очень рада ее тоже видеть в этой студии. Даже из этих нескольких слов, которые ты о ней рассказал, вы прошли часть очень ужасающего пути, вы были наркоманы. Я бы очень хотела ее здесь тоже видеть гостем своим.
1: Спасибо, Наталья, за эту возможность свидетельствовать о славе Божьей в моей жизни. Спасибо.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Лилия Погорелая. В начале этой программы пусть добрым пожеланием для вас будет песня.

0: сегодняшней программе я хотела бы поговорить с вами о том, как христианин должен относиться к своей земной родине, к стране, в которой он родился, и гражданином которой является. Если мы будем внимательно читать Священное Писание, то найдем, что все пророки и праведники, которые служили Богу, очень сильно любили свою родину. Нет ни одного примера, чтобы великий человек Божий как-то неправильно относился к своей земле. Изучая Библию, мы находим множество примеров тому, как люди вошли в историю только по одной причине. Их сердца горели любовью к Богу и к людям, и они не были равнодушны к судьбе своей страны. Давайте посмотрим на такие примеры. Библейский пророк Неемия родился и жил в то время, когда израильский народ находился в вавилонском плену. В этих трудных условиях Неемия сделал неплохую карьеру. Был виночерпием у царя Артаксеркса, то есть министром пищевой промышленности Персидской империи. Библия рассказывает, что, занимая такое высокое положение, он всегда молился о своей земле, которую Бог даровал его еврейскому народу. Однажды Неемия узнал, что положение на его родине стало особенно тяжелым, и попросил царя послать его в Иерусалим, чтобы послужить своему народу. Сегодня много христиан, ища земного благополучия, эмигрируют в Соединенные Штаты. Но пророк Неемия поступает иначе. Он не эмигрировал туда, где все благополучно. Наоборот, он жил в столице великой цивилизации, занимал высокий пост при царе. Но он знал, что та земля, которую Бог дал его народу, страдает, и вернулся на родину. В книге Неемии мы встречаем удивительную молитву, где пророк молится Богу.
1: «Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей, и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой. Убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки враговых, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от руки врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих».
0: В этой молитве Неемия ходатайствует за свой народ, и когда он просит у Бога сделать что-то, он вспоминает и благодарит его за то, что он уже давал для своего народа. Давайте вспомним еще одного пророка Божия – Иеремию. В 9 главе есть его молитва о своем народе. Послушайте, как он молится.
1: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего».
0: Называя Израиль дочерью, он готов был плакать о своем народе днями и ночами. Когда в Израиле была засуха, Иеремии также не было все равно. Он сокрушается.
1: «Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы.
0: И дальше Иеремия ходатайствует к Богу за свой народ.
1: «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби, почему ты как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Почему ты как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя наречено над нами, не оставляй нас».
0: Таким было личное отношение Иеремии ко всему происходящему. Ему не было все равно, что будет с его народом. В книге пророка Иеремии в 29 главе 7 стихом Бог говорит: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Эти слова Бог сказал израильтянам через пророка Иеремию после того, как они были уведены в вавилонский плен. О чем здесь идет речь, и как эти слова можно применить к нам с вами? Каждый из нас является частью этого общества, гражданином своего города, своей страны. И Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы заботились о благосостоянии своего города и молились о нем. Заботиться и молиться – не одно и то же. Все начинается с нашей позиции, нашего личного отношения к тому, что происходит вокруг нас. Как мы относимся к своей стране, к своему городу, к людям, живущим вокруг нас? Волнует ли нас судьба нашего народа, или же мы просто заботимся только о своем личном благосостоянии? Давайте еще посмотрим на примеры из Нового Завета, когда люди Божьи заботились о своем народе и молились о нем. Один из таких людей – Симеон. Когда, согласно закону Моисееву, Мария с Иосифом принесли Иисуса Христа в храм для посвящения его Богу, как первенца, их встретил там Симеон, муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Так написано в Евангелии от Луки во 2 главе 25 стих. Что такое чающий? Страстно желающий. Симеон не просто жил в своем маленьком мире, время от времени молясь Богу. Он не жил с таким отношением. Главное, чтобы мне было хорошо, а все остальное гори огнем. Весь Израиль был близок его сердцу. Симеон страстно желал перемен для своего народа. И это означает заботиться. Анна, пожилая вдова, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь, также ожидала избавления своего народа. Написано, что и она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Анна видела страдания людей, видела, что Израиль был оккупирован римлянами, видела угнетение и порабощение своего народа. Что могла изменить 84-летняя вдова? Казалось бы, ничего, но тем не менее эта женщина повлияла на ход истории. Пожилая вдова своими молитвами и постами смогла изменить очень многое. Анна не просто спокойно доживала свою жизнь, занимаясь повседневными делами. Она усердно молилась за свой народ, за свою страну. Она готовила путь Мессии своими постами и молитвами, и пришло спасение как для Израиля, так и для всего мира.

Что было отличительной чертой всех Божьих людей? Они не жили в изоляции, не жили в своем маленьком мире. Они никогда не были эгоистами. Те люди, которые живут только своими личными интересами, которые думают только о самих себе, не угодны Богу. Вспомните Моисея. Он жил в царском дворце. Чего ему не хватало? Купался в роскоши, в золоте. Но ради своего народа он готов был оставить все это и скитаться по пустыне, пася овец. Увидев его ревность по своему народу, Бог призвал его и сказал: «Иди, избавь мой народ». И Моисей всю оставшуюся жизнь посвятил этому. Я не верю в то, что Бог хочет, чтобы мы просто замкнулись в своей среде, в своем кругу, создав клуб приятных, хороших людей. Для нас есть гораздо большее призвание – любить свою страну, свой народ, молиться о нем и заботиться. Нам нужно освободиться от своих ограниченных взглядов, выйти из маленького эгоистического мирка, в котором мы живем, и открыть свое сердце для людей, живущих вокруг нас. Что мы делаем, когда ходим по улицам своего города? Просто разглядываем киоски, витрины? Или же все-таки обращаем внимание на людей, на их лица, замечаем их озабоченность и нужды? Видим ли мы людей, или они не представляют для нас никакой ценности? Всему есть свое время и место, и нашим обычным бытовым делам также. Но если это все, что мы видим, я думаю, что с нами что-то не так. Чего-то нам не хватает, того, что было у Неемии, Иеремии, Симеона, Анны. Я знаю одного пастора, который постоянно молился в своем доме. Он выходил в свободное время на улицу и, обходя вокруг дома, молился за людей, живущих в нем. В результате там еще несколько семей служат Богу. Добрые перемены вокруг нас начинаются с нашего личного отношения к своему народу, к своей стране. И если в наших сердцах не равнодушие и безразличие, а любовь к людям и стремление сделать что-то хорошее для своего народа, Бог благословит наше желание и поможет нам.

Иисус Христос сказал: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стихи. Мы церковь живого Бога. И как важно, чтобы мы, как церковь, как верующие, наполнились этим чувством, этим сознанием своей причастности к судьбе своего города, своего региона, всей своей страны. Христианин призван быть свидетелем Христа всем людям, но прежде всего своему народу. Посылая учеников с благой вестью, Христос сказал: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих. Все начинается с Иерусалима, того места, где мы живем. Апостол Павел писал в послании к римлянам: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, только бы они пришли к познанию Христа как Спасителя». Итак, как мы, христиане, должны относиться к своей стране, своему городу? Да, наша задача – молиться о благословении Родины и на практике содействовать распространению Евангелия в родной стране. Да поможет вам в этом Бог!

В одном городке много лет не было пробуждения. Местная церковь почти опустела. Молодые люди не обращались. Равнодушие царило во всех сферах духовной жизни. На окраине этого города жил престарелый кузнец Заика, речь которого была такова, что люди не могли его слушать без внутренней боли. Однажды в пятницу он работал в своей кузнице, и вдруг его душу охватило беспокойство о состоянии церкви и непокаявшихся людях, погибающих в грехах. Беспокойство его стало так усиливаться, что он вынужден был оставить работу, запереть дверь и провести остальную часть дня в молитве. А в воскресенье он пошел к проповеднику и попросил его назначить совещательное собрание. После некоторого замешательства проповедник согласился, заметив, что сомневается в том, что прихожане откликнутся на это приглашение. Собрание было назначено на один вечер в большом частном доме. В назначенное время народу пришло столько, что помещение оказалось малым. Вначале все сохраняли полное молчание. Но вдруг один человек залился слезами, прося, чтобы за него помолились. За ним последовал другой, затем третий, четвертый и так дальше, пока не выяснилось, что жители разных частей города оказались под воздействием глубокого сознания своей греховности. Замечательно было то, что все они свидетельствовали о том, что это глубокое сознание греха охватило их как раз в то время, когда старичок молился в своей кузнице. Таким образом, этот старик Заика победил в молитве и положил начало великому пробуждению. Еще один пример для меня – моя подруга. Она живет в другой области, в небольшом поселке, но часто приезжает к нам в гости. Последний раз она приехала для того, чтобы поделиться своим желанием построить там церковь. Это меня очень удивило. Оказывается, она эти планы вынашивала в себе очень давно и смотрела на Божьи действия в этом. «Почему именно ты?» – спросила я. «А как пастор? Что он сказал?» «Дело в том, что у них в поселке есть маленькая церковь, и собираются они в маленьком домике». Она сказала, что пастор сомневается в ее планах, но она знает, что Бог ей поможет. Когда я спросила, что заставило тебя принять такое решение, она сказала, что у нее давно болит сердце за свой поселок, за свой народ, что она не может оставаться равнодушной. Пусть эти два человека будут примером для всех нас, примером молитвы и заботы о своей земле, о своем народе.

Наше время в эфире подошло к концу. Вы слушали программу «Маяк надежды», подготовленную Харьковской студией Трансмирового радио. Благодарим за внимание и приглашаем к новой встрече через неделю, в это же время и на этой же волне. Для вас работали звукооператор Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Ваши письма направляйте по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.
1: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим тему, начатую на прошлой неделе. Грех и его последствия. Помолимся, обратившись к Господу. Господи, Создатель всей Вселенной, Отец Вечности и Любви, мы благодарим Тебя за возможность общения с Твоим Словом. Мы благодарим Тебя за это Слово, которое открывает сущность бытия, которое открывает цель и назначение человеческой жизни, которое указывает нам на ту вечность, которая так необходима сегодня каждому человеку. Благослови сегодня всех слушателей об этой правде, Божьей правде. Аминь. Мы прочитаем послание апостола Павла к римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Мы можем пытаться легкомысленно относиться к греху и причислять его к человеческим слабостям. Мы можем называть его пустяком, но Бог называет его трагедией. Мы можем пройти мимо него, как мимо несчастного случая, но Бог считает грех отвратительным. Человек стремится оправдать себя от греха, но Бог стремится убедить его в грехе и спасти от него. Грех – это не занимательная игрушка, это ужас, которого надо избегать. Познайте же, что представляют собою грех в глазах Божиих. Текст наш гласит о том, что возмездие за грех – смерть. Последствия греха – это смерть. Грех есть беззаконие, нарушение Божьего закона. Бог установил границу между добром и злом. И когда мы переступаем эту границу, тогда мы виновны во вторжении в запрещенную область зла. Мы преступаем закон. Когда мы не живем согласно 10 заповедям, когда мы поступаем вопреки поучениям Нагорной проповеди, мы нарушаем Божий закон и повинны в грехе. Апостол Иаков ясно говорит, что мы все виновны, когда указывает, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Именно поэтому, что мы все нарушили Божьи законы, все преступили Его заповеди, все мы и стали грешниками. Библия описывает грех как неправедность. Неправедность есть уклонение от правды. Было ли особо запрещено данное действие или нет? Неправда относится к нашим внутренним побуждениям, к тому, что мы так часто стараемся скрыть от человеческого глаза и от Божьего ока. Это преимущественно те проступки, которые совершаем из нашей порочной природы, которые мы иногда вынуждены совершать в силу обстоятельств. Иисус Христос описал эту внутреннюю порочность, сказав: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Библия объясняет грех как промах по цели, не попадание в поставленную цель. Божья цель – Христос. Целью и конечным предназначением всей жизни является стремление жить, преображаясь в более и более в Его образ. Он пришел к нам, чтобы показать, чего возможно достичь человеку здесь, на земле. И когда мы уклоняемся, следовать его примеру, мы промахиваемся по цели и уклоняемся от божественного примера. Грех есть преступление. Это вторжение по самоволию в область божественной власти. Грех – это не только нечто отрицательное, не только отсутствие любви к Богу. Грех – это положительный выбор, отдание предпочтения себя вместо Бога, сосредоточение чувств на собственном «я», вместо того, чтобы устремиться всеми чувствами и силами сердца к Богу. Эгоизм и самолюбие – такие же грехи, как кража и убийство. Может быть, это наиболее утонченная и разрушительная форма греха. Те, кто судорожно держится за самого себя, кто сосредоточивает все свое внимание на себе самом, те, которые преследуют только свои интересы и борются только за защиту своих собственных прав, они такие же грешники, как пьяницы и развратники. Иисус Христос сказал: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Переведя это на современный язык, разве не могли бы мы сказать, какая польза человеку от того, что он стал королем целой промышленной области, если его поедает рак, и он не может пользоваться в своей жизни ничем? Какая польза диктатору, когда он завоевал полмира, если он должен жить в беспрерывном страхе от пули мстителя или ножа убийцы? Какая польза отцу, сурово воспитывающему своих детей, если они впоследствии отвергнут его и обрекут на одинокую старость? Воистину, грех эгоизма – смертный грех. Грех есть неверие. Неверие есть грех, потому что он оскорбляет истину Божию. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Именно неверие закрывает небесные врата и открывает адовые врата. Именно неверие отвергает Слово Божие и отказывается от Христа как Спасителя. Именно неверие заставляет людей быть глухими к Евангелию и отрицать чудеса Христа. Грех влечет за собою смерть. И ни один человек не обладает способностью спастись от греха или очистить свое сердце от его порочности. Ни ангелы, ни люди не могут искупить греха. Только во Христе можно найти средство от греха. Только Христос может спасти грешника от той судьбы, которая, наверное, ожидает его. Ибо возмездие за грех – смерть. Душа, согрешающая, да умрет. Человек никогда не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. Единственное спасение человека находится на Голгофе, что значит «лобное место». По сторонам распяты злодеи, а посреди них человек в терновом венце. Кровь льется из его рук и ног, течет из пронзенного бока, капают ему на глаза, а те, кто стоят перед ним, смеются и издеваются над ним. Кто эта личность, которая терпит пытки? Кто этот человек, которого другие стараются унизить и убить? Это Сын Божий. Посланник неба, предназначенный прийти на эту погрязшую в грехе землю, это тот, перед которым ангелы падают ниц, закрывая свой лик. И все же он висит, окровавленный и отвергнутый на страшном древе креста. Что привело его на это место ужаса? Кто подверг ужасной пытке человека, пришедшего, дабы научить нас любви? Это сделали вы и я. Ибо за ваши и мои грехи Иисус Христос был пригвожден ко Христу. В это незабвенное мгновение человеческий род был погружен в самую тьму греха, опустился до самого дна бездны, дошел до ее предела. Что же удивительного, что и солнце не могло выдержать и закрыло лицо свое? Грех превзошел самого себя на этом кресте, но удар, распявший Христа, стал тем ударом, который открыл человеку врата свободы. Греховный апогей стыда и ненависти стал Божьим апогеем милости и прощения. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко Христу грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Христос сам вознес телом своим грехи наши на древо. Он умер за нас и воскрес. Он доказал истину всех обетований Божиих, данных человеку. И если вы сегодня верою примете Христа, то вы тоже сможете расторгнуть узы греха и станете свободными и уверенными, что по любви Иисуса Христа ваша душа очищена от греха и спасена от гибели.

0: Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Бог берет на себя наши заботы и печали, и дарует нам свое бремя. И никто не задумывается об этом его бремени, поскольку оно никого не отягощает, а наоборот несет облегчение. Христос сказал: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Тут труднее другое, то, что зависит уже от нас. Сможем ли мы сохранить веру в увиденное и услышанное? Не подвергнем ли сомнению, которое есть первый шаг на пути к забвению? Забыть все о том, что тебе сделал Господь. В этом и кроется опасность сомнения. И твоя задача теперь – постараться не встать в ряды тех, кто забыл о милости Божьей и вместо благодарности стал обвинять его в своих бедах.
1: «Да разве ж такое может быть?»
0: «Да, Афанасий, может».
1: «Кто, например? Расскажи».
0: «О, брат ты мой дорогой, примеров так много, что не сразу и выберешь, какой привести. Пожалуй, лучше всего вспомнить о том, как Господь выводил народ Израиля из Египта, потому что вряд ли когда-нибудь еще совершалось столько чудес, да еще таких наглядных. Самое невероятное чудо Господь содеял, когда разделил море и провел евреев по морскому дну, как посуху. А когда они достигли другого берега, вновь сомкнул море и утопил в его волнах войско фараона, которое преследовало беглецов. Видя это, люди славили Бога, но как только возникли другие проблемы, снова стали обвинять во всех бедах Моисея и Бога. И так раз за разом. Ты слышал об этом исходе?»
1: «Понятия не имею», — сконфузился Афанасий. «Во всяком случае, ты мне не рассказывал. А других-то источников у меня, увы и ах».
0: «Верно, не рассказывал. В зоне я больше из Нового Завета проповедовал».
1: «О Моисее я что-то слышал. Это было что-то очень давнее».
0: «Давнее, да, но с того времени мало что изменилось. Уже через века, во время пребывания Христа на земле, люди, воочию видевшие творимые им чудеса, тем не менее просили дать какое-нибудь знамение, чтобы поверить в него. Даже Иоанн Креститель, крестивший Иисуса в Иордане, однажды засомневался, дескать, тот ли он Мессия, который должен прийти, и послал своих учеников ко Христу спросить об этом. Тогда Иисус сказал им: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благоденствуют, и блажен, кто не усомнится во мне». Вот эти последние слова, Афанасий, для нас, верующих, ориентируются.

0: хочешь стать блаженным, то есть счастливым, не подвергай сомнению то, что слышал от Бога. Сомневаться – значит не верить в Божий промысел, не верить тому, что все в нашем мире происходит с Его ведома и по Его слову. Но приводить примеры больше не стану. У тебя теперь есть Библия, и обо всем узнаешь сам». Игнат взял одну книгу, прикинул на вес. «Отяжелело. Хорошо, видать, затопило тот подвал». «Листы вон все слиплись», — обеспокоился Сенцов. «Хоть бы совсем уж не повредить их». «За это не переживай. Мы не такие восстанавливали. На зоне, помню, буквально из лоскутков сшили Библию. На загляденье. Ее листы уголовники уже на скрутки для курения раздербанили. Так мы кое-как уговорили отдать их нам. Выпросили за 2 стакана самосада. Ох, ржали тогда они над нами. Нашли, мол, придурки, чему радоваться. А мы, да, мы радовались. Вот примерно так, как ты сегодня. Кстати, время-то у меня на ремонт книг будет? Когда вы с Галиной уезжаете?»
1: «Скорее всего, послезавтра», — предположил Афанасий.
0: «Я тебя сейчас там с ними оставлю, а сам на базу». Он что-то прикинул в уме. «Да, так и есть. Ну, а стало быть, завтра после обеда заеду за ней». «Да, завтра я с книгами разберусь. Будут они тебе, как новые». «Да нам одной хватит», — улыбнулся Сенцов. «А другая, пожалуй, тебе нужнее будет. Сам же говорил, что не достает Библии в церквах».
2: «Вот за это спасибо, брат. Их не то, что не достает, а катастрофически не хватает. Видишь, думал я, гадал, где для тебя книгу найти, а вышло, что ты для меня приобрел. Оставим, значит, ее для Ани с Ефросиньей. Анне это большая духовная поддержка, а Ивановне будет теперь кого слушать да спрашивать, любознательности старушки не занимать». На другой день друзья расстались с доброй молитвой, добрым напутствием и обоюдными обещаниями светиться в ближайшее время. Когда Легойда предупреждал Игната о возможном вызове, то и не подозревал, что встретиться им придется довольно скоро, но уже не на его территории, то бишь не в милиции, а в тайге на известной нам заимке. Появился он там в конце августа, аккурат когда туда, перед посещением Анны, заглянул и Бедарь. И если в планах Игната для этой встречи места не значилось, то, как потом выяснилось, капитан очень надеялся на эту встречу. На заимку он прибыл в сопровождении районного начальника, своего давнего друга Петра Тарасова, с личной просьбой о помощи к леснику. Скрывать ничего не стал, а напрямик выложил суть дела. Дескать, еще в самом начале месяца из больницы сбежал некий Никита Букин. И все бы ничего, пусть бы бежал, но в том-то и беда, что при побеге он убил милиционера и прихватил с собой его форму и оружие. Спустя несколько дней из этого нагана был убит сторож и ограблен магазин на окраине города. После этого, по предположению Легойды, Букин сколотил банду и стал орудовать по глухим деревням. Похоже, он возненавидел весь мир и, принимая во внимание, что с психикой у него не все в порядке, дров Никита может наломать немало, если его быстро не остановить. Судя по передвижениям, банда вскоре может появиться в этих краях, тем более, что местность хороша знакома главарю. А поскольку в милиции последнее время острая нехватка кадров, то особая надежда на лесников. Ну и хорошо бы к этому делу привлечь охотников артели, раз уж как нельзя кстати тут их представитель Игнат Бедарь погодился. Вот бы, мол, он и поговорил с ними. Да в самом-то деле, кто как не они, мог бы помочь ликвидировать банду или хотя бы навести их на след. По описанию свидетелей их 3, а может быть даже 4. Все теперь хорошо вооружены, и по закону военного времени в случае сопротивления их следует уничтожить. Почин в этом направлении сделал 2 дня назад охранник одного сельпо. Мужик неробкого десятка, он хоть и сам сильно пострадал, но успел ткнуть вилами одного из грабителей. Еще и потому Тарасов думает, что Букин подаст в знакомые ему края, где его каждый кустик ночевать погостит. В больницу раненого подельника не повезешь, а тут могут его и подлечить, и кровь предоставить. После короткого разговора Тарасов остался с лесником, а Назар отозвал Игната в сторонку.
1: «Вот и свидетель», — сказал серьезно. «Я, как видишь, обещание свое сдержал. Ни тебя, ни Анну не потревожил. Хотя хорошо знаю, где она».
2: «На этом спасибо.
1: Теперь жду помощи от тебя».
2: «Да что ж от меня особого ждать-то? Ваше предупреждение и просьба артельным передам. И что они решат, так и будет. А я, как и все».
1: «Ну, не скажи», — хмыкнул капитан. «Как все. Я, брат ты мой, кое-какие справки о тебе навел. Лучше тебя этих мест никто не знает. Ты ведь все деревни и села в округе на много рядов проехал, а не у тебя наперечет. Что, разве не так?»
2: «Может быть и так, не мне судить».
1: «И в каждом селе, деревне ли, свои люди имеются», — продолжил Назар, «которые тем паче законопослушные».
2: «Вот даже как», — усмехнулся бедарь. «Я как-то больше слышал, что мы вредим государству, чуть ли не враги скрытые, в кои-то веки власть нас законопослушными признает».
1: «Да ладно тебе старое-то ворошить», — примирительно сказал Легойда. «Кто старое помянет, тому что? Глаз вон, да?
2: В общем, не то время сейчас, чтобы обиды друг на друга держать. Война-то всех уравняла».
1: «Пусть так. Но чем конкретно мои верующие могут помочь?» «Понимаешь ты, в последнее время люди все меньше помогают нам в борьбе с бандитизмом. А если помогают, то очень неохотно. То ли так уж боятся этих самых бандитов, — пожал плечами Назар, — то ли еще что.
2: А сами разве не догадываетесь, что?» Быстро взглянул на него Игнат.
1: «Как раз вот это самое еще что. Человек поможет, подскажет там или даже задержит преступника. Глядишь, и сам вместе с ним, а то и вместо него за решеткой очутится. И это сплошь и рядом. Я уловил вашу мысль, но призывать верующих идти ловить бандитов не стану». «Ну уж зачем так же сразу и ловить?» — как-то кисло улыбнулся капитан. «Просто проявлять бдительность, сообщать, когда чуть что заметили. Главное, чтобы не пособничали».
2: «Вы, наверное, не расслышали, что я сказал?»
1: «Ты сказал обо всех. А верующие точно такие же люди, только шишек им достается от власти больше, чем другим.
2: Но могу вас заверить, что прятать у себя бандитов никто из них не будет. Мне кажется, вы это хотели услышать».
1: «В какой-то мере, да». «Ладно, теперь что касается лично тебя и Анны. Помнится, ты говорил о каком-то спасении Никиты? Не забыл?»
2: «Не забыл. И кто знает, если бы вы тогда дали мне с ним свидание, может быть, ситуация с Никитой не зашла бы так далеко».
1: «Снова да ладом!» Впервые за время их разговора Легойда высказал раздражение. «Говорено же было, что это не в моих силах. Но раз уж ты напомнил об этом, то кое-что напомню и я. Например, об угрозах Никиты в твой адрес. И перед самым его побегом он грозился пришить еще и какую-то Феню. Якобы она продала его кому-то. Вот, мол, как только выйду, так и порешу. Аньку порешил и Феньку порешу». Так и выразился в нашу последнюю с ним встречу. И я отнес это насчет его шизофрении. Теперь я к его заявлению отношусь с полной серьезностью, потому что это так называемая навязчивая идея. Никита знает, что жить ему осталось недолго, и постарается ублажить себя. Об этом меня предупредил врач-психиатр, лечивший Букина. Прибавь сюда, что кто-то из банды ранен, а Никита хорошо знает Ивановну. Она ведь их с Сенькиным однажды уже подлечила. Теперь смекаешь? А если он к ней заявится? Да увидит Анну. Что скажешь на это, товарищ бедарь?»
2: «Думаю, это серьезно. Явно взволнованный весь подобрался тот. Он уже решил, что надо делать. С Никитой станет.
0: «Тогда ты должен обезопасить Анну. Вижу, что ты уже собрался к ней. Но если тебе не все равно, что будет и с другими, с той же Феней, то скажи мне, где ее искать? Хотя бы успеть предупредить, если, конечно, знаешь, кто она».
2: «Знаю», — сказал Игнат. «За этой девушкой он вроде бы ухаживал».
0: «А адрес ее?»
2: «Да в Ключах она живет. Там все друг друга знают».
0: «Сегодня же найдем ее. А ты, значит, уже собрался идти? Не поздновато ли? Ночь ведь на носу».
2: «Это не в счет. Светло-то до полуночи. Спасибо, товарищ капитан, за участие. Не скрою, редко выпадает встреча с добрым человеком, который носит эту форму. Что ж, доброе имя лучше большого богатства».
0: «Это кто? Ты так считаешь?» — прищурился Легойда.
2: «Библия. Приятно вам это слышать или нет, но так считает Библия».
0: «Не, чего уж там. Приятно, конечно».
2: «Тогда еще раз спасибо за участие».
0: «Ну и тебе спасибо. Еще увидимся. Не забудь о моей просьбе».
2: «Нет, это нет. Сами же сказали, что мы народ законопослушный. И так оно и есть, потому что сам Господь велит нам повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и проявлять всякую кротость ко всем людям. Видите как? Вот еще бы только сама власть нас не трогала, тогда совсем хорошо было бы. А мы по силам нашим стараемся выполнять Божьи заветы».
0: «Ну-ну, старайтесь», — добродушно улыбнулся Легойда и покачал головой уже вслед скрывшемуся Игнату. «От ведь весь день на охоте. И когда только учит свою эту Библию? Ночами разве что? Нет, зря все же на них напраслину так-то гонят. Были бы все люди, как они, так, может быть, и милиции не надо было бы. Во всяком случае, что работы нам было бы меньше, это уж точно».
1: В то самое время, как Игнат распрощался с Легойдой, у ворот Ефросинии Ивановны остановилась телега, запряженная сивой в яблоках лошадкой. С минуту посовещавшись, с нее не спрыгнул, а каким-то грузным мешком тяжело сполз мужчина в форме милиционера. Огляделся еще раз, убедился, что улица безлюдна, и махнул рукой двум своим напарникам.
3: «Давайте! Вон туда! В распадок!» — проскрипел он натужно. «И чтобы через полчаса были тут!»
1: Постоял, подождал, пока они отъедут, и, чуть приоткрыв калитку, боком проскользнул вовнутрь. Еще раз огляделся и без стука вошел в избу. Ивановна услышала шаги и думала, что это обещавший приехать сегодня бедарь, заспешила из кухни.
2: «Ой, и кто это к нам пожаловал?» — вытирая руки передником, приговаривала радостно. И встала как вкопанная. «О, Господи! Чего вам?»
3: «Не узнаешь, по что ли, Ивановна?»
1: Каким-то сдавленным клёкотом произнес тот, держась за грудь одной рукой. Другая болталась на какой-то привязанной веревочке через шею. А она уже узнала и в сильной тревоге загородила собой путь к занавеси, отделявшей комнату от койки, на которой лежала Анна. Хоть бы не вздумал заглянуть туда незваный гость, да хоть бы на свое горе не выбежал матюшка из кухни к матери. «И каким это ветром тебя, милок?» — только исподобилась вымолвить старушка. И хотела бы для отвода глаз спросить поласковей, да не вышло. Уловил Никита интонацию, глаза сощурил, все же сказал, насколько мог деликатнее:
3: «А в прошлый раз ты, бабка, радушней была. Что ж теперь-то так грубо гостя принимаешь? Я тот же Никита, что и был. Кешу-то
0: друга моего, небось, лучше помнишь.
3: Ну да ладно, сердись, не сердись, а я к тебе опять за помощью.
0: И сразу уйду,
3: раз не ко двору, седни.
0: Не бойся, не обижу.
3: Раненый я.
0: Посмотри-ка вон руку.
2: Ну, давай, показывай. Подошла она. Обещание сразу уйти чуть убавило тревогу. Но как только распеленала руку, страх с новой силой охватил ее. То, что колотые раны по руке от предплечья были нанесены вилами, видно было, как говорится, невооруженным глазом.
0: «Ай, тетошненька, это ж кто тебя так?»
2: Невольно вырвалась у нее.
0: «Где располосовал ты ее так?»
3: «На задание, Ивановна. Сама знаешь, какая она, жизнь милицейская.
0: Сегодня живой, завтра грохнули тебя».
2: И скривился от боли.
3: Рвет, нету мочи».
0: «Так ты ж вроде как в больнице должен быть». «Какое такое задание?»
2: Не удержалась она от вопроса и спохватилась, увидев, как он взбесился.
0: «Да люди много чего скажут, да и приврут, да и недорого возьмут. А ты вишь на задании. А, вон и ведь как быват.
2: Вот и слушай после этого их». Ох, не надо было ей так-то в Никите сомневаться. Потемнел лицом мужик. Затрясся, да заскрежетал зубами. Не поймешь, то ли от злобы, то ли от боли. Того и гляди, ударит.
3: «Не суй свой нос, куда не следоват!»
2: Прошипел он, свирепо выкатив глаза.
3: «Не твоего ума это дело!»
2: И простонал, схватившись за плечо.
3: «Да дай же чего-нибудь! Горит, спасу нет!»
0: «Так в больницу тебе надобно!»
2: Уж более участливо, сказала старушка. Но как раз это его почему-то взбесило еще больше.
3: «Это я и без тебя знаю, дура старая!»
2: Прохрипел, отбросив всякую деликатность, и попытался удержать ее за руку, но тут же зашелся в кашле, скрючился вопросительным знаком. «Ну, тогда, милок, вот те бог, а вот и порог». Решительно указала она ему направление.
0: «И чтобы дорогу сюда забыл!»
3: «Ой, Ивановна!»
2: — отдышался он.
3: «Не зли, ой, не зли меня! Я сильно нервный сейчас и сделался! Дай своего зелья, и я уйду! Не бесплатно, вот!»
2: Никита сунул здоровую руку за пазуху и вытащил пачку денег.
3: «На, бери! Все бери! Только дай своего лекарства, дай!»
2: Сиплым сдавленным шепотом выкрикнул уже без надежды, но с угрозой. И вдруг что-то сообразил, поводил удивленно глазами и так же тихо, с прищуром и вкрадчиво:
3: «Ради Христа, а, Ивановна, ты же сама Бога упомянула! Так помоги страждущему да болезному! Мне бы только до больницы дотянуть, а там будь что будет, а?»
0: «Правда, что ли, в больницу пойдешь?»
3: «А куда ж мне деваться, а, Иванна, дашь?»
0: «Я дам лекарство, только стой здесь и не сходи с места», — приказала старушка. «Хоть и временно, но полегчает от него. Потом снова намажешь. Но не с места, чтобы».
3: «Да, да, Иванна, мне бы хоть так, а я тут стою, не сойду».
2: Старушка проворно юркнула в кухню, вынесла круглую жестяную баночку и, смазав раны, отдала ее ему. Сама отошла, выжидательно и в то же время в некотором сомнении, глядя на незваного пациента. Дескать, поможет ли? Прошло несколько томительных минут, и он, облегченно выдохнув, прислонился к косяку. На лице изобразил какое-то подобие улыбки, а когда заговорил, то и вовсе расслабился, и даже голос не так уже хрипел.
3: «Ну вот,
2: а говорила в больницу. Умиротворенно пробормотал, пряча баночку в карман гимнастерки.
3: Нет, Ивановна, мы народ жилистый, живучий. Бери деньги-то, заработала.
2: Не надоть мне твоих денег, Никита. Уходи, как обещал.
3: Ну, это-то уж теперь ты мне не указ. Захочу, уйду, а может и не захочу. Ты мне теперь пред Богом своим поклянись, что никому обо мне не скажешь. Ну?
2: Повысил голос до крика.
3: Слышала, нет? Клятву дай.
2: И тут, словно откликом на его возглас, из кухни выбежал мальчонка. «Не кричи на бабушку!» Насупив брови, пролепетал мальчонка четко и прямиком к Ивановне. «Я все съел, бабуля».
3: «А это кто тут у нас будет?»
2: Шагнув от косяка, проворно перехватил его Никита и склонился, разглядывая пацана.
3: «Ты чей?»
2: «Мамин и папин», смело смотрит малыш в глаза незнакомцу. «То внучок мой». «Быстро отпусти его!» – запаниковала Ивановна. «Я Матвей Бедарь!» – между тем продолжил мальчишка. «Вот папка с фронта как вернется, так он тебе покажет, как на бабушку кричать!»

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Я благодарна Господу, что Он подарил нам еще одну встречу с вами в этой радиопрограмме. И сегодня я ее начну с рассказа о пчелиной семье. Существует около 30 видов тысяч пчел, одиноких и общественных. Пчелы медоносные, о которых дальше пойдет речь, это общественные насекомые. Они живут огромными семьями, состоящими из одной матки-царицы и десятков тысяч рабочих пчел, от 20 тысяч до 80 тысяч и несколько сот трутней. Свои гнезда они делают в дуплах деревьев и в расщелинах скал. Жизнь в пчелиной семье удивительно отлажена. В пчелином обществе нет проблем между руководителями и рабочими, и нет безработицы. Всю работу в семье выполняют рабочие пчелы, охраняют гнездо, чистят его и поддерживают в нем нужную влажность и температуру. Собирают нектар и цветочную пыльцу, улетая на расстояние до 3 километров, перерабатывая нектар в мед, а пыльцу в пергу. Строят восковые соты, выкармливают личинок, кормят матку, когда она кладет яйца, заменяют старую матку молодой и так далее. На нижних полукольцах брюшка рабочих пчел в определенное время выделяется воск для постройки сотов с ячейками шестиугольной формы. Некоторые соты используются для хранения меда, другие – для кладки яиц. Санитарные бригады не только чистят, но и полируют каждую ячейку. Во время инкубации они следят за тем, чтобы у личинок сохранялась определенная температура не ниже 32 градусов и не выше 36. Несколько тысяч раз посещают рабочие пчелы-няни каждую ячейку для кормления личинок. Для сбора и переноса пыльцы Бог снабдил задние лапки рабочих пчел так называемыми щеточками и корзиночками. Пчела-разведчица, обнаружившая источник пищи, сообщает другим пчелам направление и расстояние до нее, а также данные о количестве сахара в ней. Как она это делает? Она дает пчелам вкусовые пробы, чтобы показать сорт найденного ею нектара. Остальная информация передается при помощи сложного танца, похожего на восьмерку. В сложном глазу пчелы имеется компас, который позволяет ей ориентироваться по солнцу. Если пчела перемещается вверх по сотам, она сообщает, что пища находится в направлении солнца. Изменяя угол движения, она сообщает об источнике пищи в любом направлении. Важную роль в определении расстояния играет вибрация брюшка. Пчелы вычисляют расстояние по длительности и энергичности вибрации брюшка пчелы-разведчицы. Они полностью полагаются на полученную информацию и берут только необходимое количество пищи в дорогу, чтобы затем наполнить желудок нектаром, который они собирают с цветков своим длинным хоботком. Одной пчеле нужно облететь для этого примерно 1000 цветков. Средняя скорость полета пчелы – 24 км в час. В хорошую погоду она успевает сделать до 10 вылетов. Когда желудок полон нектара, пчела возвращается в гнездо. Она отдает нектар другой рабочей пчеле, которая смешивает его со своими слюнными выделениями и откладывает в сотовую ячейку. Через 3 дня эта смесь превращается в мед. Готовый мед закрывается восковой крышкой для позднейшего употребления. Чтобы получить 1 килограмм меда, 65 тысяч пчел должны сделать по одному вылету.

За лето сменяется несколько поколений рабочих пчел, так как жизнь рабочей пчелы длится всего от 26 до 40 дней. В большой семье погибает от изнеможения до 1500 рабочих пчел в день. Для самозащиты у пчелы имеется жало. Жалят только рабочие пчелы, трутни не жалят. Пчела обычно погибает после того, как ужалит, так как жало отрывается вместе с частью туловища пчелы. Матка живет около 5 лет. Единственная ее функция – с весны до осени откладывать яйца. Летом она откладывает до 3000 яиц в день, из которых развиваются личинки и куколки рабочих пчел и трутней. Когда семье нужна новая царица, рабочие пчелы строят маточник – сот с круглыми ячейками, которые крупнее, чем шестиугольные. Пчела-матка откладывает в эти ячейки такие же яйца, как для выведения рабочих пчел. Разница только в том, что личинок рабочих пчел и трутней питают богатым протеинами молочком, выделяемым слюнными железами рабочих пчел до трехдневного возраста. После этого смесью меда и пирги. А личинка матки получает молочко в течение всего времени развития. На 16-й день появляются первые молодые матки. Так как семье нужна только одна царица, молодые матки вступают в смертельный бой, который длится до тех пор, пока останется только одна царица. А старая матка, которую молодая царица не трогает, собирает вокруг себя своих верных работниц и улетает, чтобы на новом месте построить себе гнездо. Трутни живут в пчелиной семье только летние месяцы. А осенью рабочие пчелы изгоняют их из ульев, и они погибают. В зимний период рабочие пчелы вместе с маткой собираются на сотах и постепенно потребляют заготовленные летом запасы меда. Пчеловоды разводят пчел для получения меда. Они поселяют их в ульях, в деревянных домиках. Мед – ценнейший пищевой продукт, полезный для здоровья. Но наибольшую пользу пчелы приносят тем, что они опыляют растения. А знаете ли, ребята, что в Библии написано о меде? В книге притчей Соломоновых мы читаем: «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен». Это записано в 24 главе 13 стихом. А псалмопевец сравнивает Слово Божье с медом и говорит: «Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда устам моим!» Псалом 118, 103 стих. Thank you.

0: А сейчас, ребята, я вам хочу рассказать одну историю, которая связана с пчелой. Полли, Джоанна и Мэри с мамой и тетей Кристиной собирали ежевику.
1: «Ах, как мне хочется пирога с ежевикой!»
0: — сказала Полли, облизнувшись.
1: «Хотя эти ягоды и так вкусные!»
0: — добавила она, положив в рот большую и сочную фиолетовую ягоду.
1: «Не ешь много, а то нечего будет нести домой!»
0: — предупредила ее Мэри. Дети разошлись по поляне. Каждый из них старался собрать как можно больше ягод. Одна, вторая, третья. Внезапно Джоанна, дернув рукой, закричала:
1: «Ой, меня ужалила пчела!»
0: Мама и тетя Кристина тут же поспешили к ней, а Полли и Мэри, побросав свои корзинки, побежали вслед за ними. Рука Джоанны, вся в фиолетовых пятнах от ежевики, уже сильно распухла и покраснела на месте укуса.
1: «У нее, видимо, аллергическая реакция», — предположила тетя Кристина. «Нам надо немедленно ехать в больницу».
0: Полли, глядя на побледневшее лицо сестры, заставила себя улыбнуться.
1: «Все будет хорошо, сестренка», — бодро сказала она. «Мы будем молиться за тебя».
0: Мама взяла Джоанну на руки и понесла в машину, а все остальные пошли заброшенными корзинками. Потом тетя Кристина привезла всех в приемное отделение неотложной помощи.
2: «Я отвезу детей и ягоды домой», — сказала она маме. «А ты позвони мне, когда можно будет вас забрать».
1: «А Джоанна останется в больнице?» — спросила Мэри.
2: «Мы узнаем об этом, когда мама позвонит», — ответила тетя Кристина.
0: Дома они помыли и разложили ягоды. Примерно через полчаса, когда все уже было закончено, зазвонил телефон. Тетя Кристина вытерла руки и взяла трубку. Выражение обеспокоенности на ее лице сменилось улыбкой. Закончив разговор, она сообщила:
2: «Врач сделал Джоанне укол против аллергии. Она уже может ехать домой».
1: «Ну так давайте заберем ее»,
0: — сказала Полли. Все сели в машину и поехали в больницу. По дороге домой Полли спросила:
1: «А теперь с Джоанной будет все в порядке?»
2: «Да», — ответила мама. «Хорошо, что тетя Кристина посоветовала нам поехать в больницу. Во время осмотра Джоанне уже было трудно дышать. Врач сказал, что если бы пчела ужалила ее в голову, то она могла бы умереть».
0: «Слава Богу, что с ней все в порядке», — сказала тетя Кристина. «Бог всегда готов нам помочь. Помните стих, который записан в первом послании Петра в 5 главе 7 стихом? «Все ваши заботы возложите на Него». По дороге домой дети пели хвалу Богу, которой были переполнены их сердца.

Дитя, ты думал ли о Боге, кто все премудро сотворил, кто дал всего тебе так много и так тебя благословил? Взгляни на чудо мироздания, познай в творении Творца, в тебе самом его создание увидишь мудрость без конца. Ни деревца, ни малой птицы создать не может человек, деяния творческой десницы он не постигнет в целый век. Дитя, за жизнь, за все творение Творцу воспой хваление гимн. Достоин он благодаренья, так будь душой и сердцем с ним.

Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло к концу. Сегодня я вам рассказала о маленьком чуде нашего великого Бога, о пчелиной семье. Бог создал всех птичек и зверей в лесу, волка и медведя, зайку и лису. Бог создал и пчелок, травы и цветы. Богом также создан мой малыш и ты. И за этот удивительный Божий мир будем благодарить нашего Творца. А время нашей радиопрограммы подошло к концу, и мне осталось только попрощаться с вами и сказать до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко.
2: Мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810.

0: Братья и сестры,
1: тема сегодня у нас с вами будет следующая: Божья любовь и Божья дисциплина. Откройте Псалом 106, с 10 стиха прочитаем по 16 стих. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли волей Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но они воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторг узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и затворы железные сломил». Как я уже сказал, сегодня у нас тема «Божья любовь и Божья дисциплина». Очень часто, когда собираются замужние и женатые дети за столом, они говорят о своих детях. И очень часто бабушки, дедушки одним говорят: «Послушайте, ну нельзя же так. У вас получается так. Только любите, только потакаете своим детям, и они у вас постоянно в любви и без дисциплины». Или другая грань. Когда те же бабушки и дедушки говорят, что должна быть же и строгость, дисциплина у вас должна быть. И вот эти грани, любовь и дисциплина. С одной стороны, очень хорошо, когда любят детей, и это правильно, любить своих детей. И должна быть дисциплина. Если мы желаем иметь тяжелых детей в своей жизни, мы должны их баловать. Мы должны их не воспитывать, не ставить им ограничения, все желания их выполнять и ничего не заставлять делать. Если мы будем это делать, то мы получим ад в старости. Но их семьи будут тоже адом. Почему? Потому что если только любовь, люди вырастут эгоистами. А для семейной жизни нужна жертвенность. Если вы хотите увидеть счастливых людей в семье, это два человека, которые жертвенные. Они умещают друг друга, они прощают друг друга, они умеют просить прощения. Эта семья будет нормальная, счастливая. И когда одна строгость, тоже плохо. Мы тоже в старости будем иметь жестоких детей, безжалостных. Потому что, ну вот заметьте, у жестоких родителей

как правило, жестокие дети. Подумайте, и вы найдете, что у жестоких родителей, у тяжелых родителей, как правило, тяжелые и жестокие дети. Дети, которые не покоряются словам своих родителей, они будут иметь очень тяжелое будущее. Вспомните слова, это и Христос говорил, и Моисей, и святой Павел говорил для детей. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Дети, если хотите иметь благословение в этой жизни, должно быть уважительное отношение к своим родителям. Всегда ли родители правы? Нет, конечно. Родители абсолютно не всегда правы. Но здесь говорится, почитай отца, уважай отца твою, уважай мать твою, слушай, что они говорят. И Бог говорит, я тебе дам добро в этой жизни и долголетие. Итак, чтобы дети выросли благословенные, родители должны любить своих детей, ну и дисциплинировать. Наказание для детей должно быть, никогда оно не должно быть жестоким. Святой Павел говорит, чтобы отцы воспитывали детей своих в учении и наставлении Господнем. Когда мы готовим детей своих к жизни, да, они должны иметь профессию, образование, мы должны их подготовить к труду, но дети не раз должны слышать от родителей своих «нет». Нет, этого не будет. Это дисциплинирует детей. Посмотрите притчи. Интересная мысль, 4 глава, 3-4 стих. «Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Тут написано, я был сыном у отца, нежно любимым. Интересно спросить. Нежна ли любимая твоя дочь? Нежно ли любим твой сын? Знаете, мне кажется, что такие слова, как нежность, кротость, в наше время почти исчезли. Если, наверное, спросить после собрания у некоторых людей, что такое кротость, человек не сможет ответить даже. Подумаем о воспитании детей. Родительская дисциплина. Посмотрите послание к Евреям, 12 глава, 9 стих. «Если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их...» Родители – это не только любовь, но и дисциплина. И 10 стих. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, чтобы мы в земной жизни были порядочными людьми. А Бог готовит нас к вечности». И мы сегодня и будем говорить на такую тему «Любовь и дисциплина». Начнем, наверное, с того, что вспомним, что любящий Бог сотворил человека для общения с собой. Посмотрите первую книгу Библии, Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». 8 стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». Практически у Адама и Евы была задача – возделывать и хранить этот Эдемский сад, рай хранить. И вторая задача была, 2 глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Позже Бог навел сон на Адама, из его ребра создал жену для Адама и привел к нему, к мужчине, женщину. И интересно, посмотрите, 2 глава, 23 стих. «И сказал человек Адам, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Им пришло искушение. Это описано в книге Бытия. Посмотрите первых три главы, вы увидите, что там происходило. Змей искушал, дьявол искушал. Первая чета беседовала в прохладе дня с Богом, верила словам Божьим. И когда пришло искушение, это уже 3 глава, 1 стих, «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды от дерева мы можем есть, только плодов от дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним,
чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Мы говорим сегодня о любви и дисциплине. Смотрите, Ева стояла перед выбором. Любящий Бог создал ее, она имела мужа, она имела рай, она была практически обеспечена всем, Бог общался с ними, но для женщины этого было мало. Вот послушайте, для женщины этого было мало. Что было мало? Она имела рай, мужа, общение с Богом, полную обеспеченность. Единственная заповедь была: не ешьте от дерева познания добра и зла, умрете. Дьявол ничего ей не дал, а только обещал: вот если нарушите волю, будете как Бог. И Адам и Ева были в таком состоянии, что им нужно было выбирать, кого послушать. Ева взяла плодов запретных, ела и дала также мужу своему, и он ел. И изгнал Бог людей из Эдемского сада. Теперь за их непослушание и непокорность пришла расплата. В болезнях будешь рождать детей, сказано Еве. Адам будет господствовать над тобой, а Адаму проклята земля за тебя, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей. Вот здесь очень интересная мысль, я хотел бы заострить ваше внимание. Бог сказал: не ешьте, ибо будут тяжелейшие последствия. Дьявол говорит: ничего страшного. Делай, все будет нормально. И Адам и Ева практически послушались дьявола. А вот теперь их духовное состояние. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли волей Всевышнего. Практически мысль, которую я буду проводить сегодня, заключается в этих словах: ибо не покорялись словам Божьим и не брегли волей Всевышнего. То есть я буду слушать, что там рассказываете вы из Библии. Я готов ходить в собрание, но я не готов жить, как учит Библия. И когда это есть в сердце человека, то будут очень серьезные последствия. Люди иногда жалуются на жизнь, иногда ожесточаются против Бога. Почему в моей жизни вот так плохо, так тяжело? Часто ответ очень простой. Не покорялись словам Божьим и не брегли волей Всевышнего. Люби нас, Господи, дай нам рай, а покоряться словам Твоим и воле Твоей мы не будем. Вот это философия в этой жизни потомкова Адама. Мы не будем покоряться Богу, но мы желаем жить счастливо, а это невозможно. Когда Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, непокорность, лукавство, гордость, бунт, они захотели быть как боги, суть их греховности, суть нашей греховности. Первые родители чуть позже будут смотреть на убитого Авеля и смотреть Каину в глаза, брата-убийцы. Это расплата за то, что не покорялись словам Божьим и не брегли воли Всевышнего. Если бы мы поняли одну мысль, если бы дошло это до нашего сердца, что когда ты не слушаешь то, что говорит Бог, и живешь по собственным представлениям, у тебя будут тяжелейшие последствия, из которых ты не выберешься никогда, пока не вернешься к Богу и не покаешься. Если бы мы поняли, что духовные законы настолько серьезные, что когда ты живешь как хочешь, ты должен знать, что будут последствия. А мы желаем так. Я буду жить как хочу, а последствий я никаких не хочу. А так не бывает. В 6 главе там описывается интересная история. Людей было много на земле, и они что делали? Во-первых, у них были злые мысли во всякое время. Во-вторых, земля наполнилась злодеяниями. В-третьих, они поголовно развратничали. Сыны Божьи стали ходить к дочерям человеческим. И тогда пришел потоп.
Бог сказал: хватит, я вам много говорил, вы не хотите слушать. И пришел потоп и истребил всех. Был там один человек, праведник, Ной. Он построил ковчег по слову Господнему, его семья спаслась. Он говорил людям, что так не живите, покайтесь. Он был проповедником правды, но его никто не слушал. Абсолютно. Они не покорялись словам Божьим и не брегли воли Всевышнего. И пришел потоп и истребил абсолютно всех. Когда Бог наказывает человека или какой-то народ, один и тот же принцип. Они не покоряются словам Божьим, пренебрегают волей Всевышнего и приходят последствия. Ибо не покорялись словам Божьим и не брегли волей Всевышнего. Вот подумай над своей жизнью, о бедах, которые обрушились на тебя, о разрушенной семье, обо всем подумай. И суть этой проблемы очень часто – это следствие за то, что мы не слушали, что говорит Бог в Своем Слове, Библии. За то, что мы пренебрегали волей Всевышнего. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Это Его воля. Я с моим братом как-то был у постели умирающего одного одноклассника. У него был рак. И мой брат призывал его к покаянию. Умирающий очень интересно ответил. Он говорит: что вы меня хороните? Ребята, мы еще прорвемся. Но через 2 недели он ушел в вечность. У него была возможность покаяться. Но он сказал Богу нет. И когда он не покорился воле Божьей, пришло последствие. Посмотрите интересную мысль. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Ибо день тот, день Христов, не придет, доколе не придет прежде отступление от веры. Понимаете, что произойдет? Люди настолько перед вторым пришествием не будут покоряться воле Божьей и настолько будут пренебрегать тем, что Бог говорит, что придет отступление. Люди, ходящие в церковь, они будут слушать Слово Господне, они будут петь Богу, они будут молиться. Единственное, чего они не будут делать, жить так, как учит Библия. И Христос об этом времени сказал так: Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот смотрите, что происходит. Адам и Ева не покорялись словам Божьим, и потом у них начались тяжелейшие дни. Люди перед потопом не покорялись словам Божьим, и начались тяжелейшие дни. Можно посмотреть на еврейский народ. Тот же принцип. Абсолютно тот же принцип. Давайте посмотрим. Мы сегодня уже слышали о Аврааме. Он услышал голос Божий. Бог ему сказал: пойди из Ура Халдейского, от родства своего. И он вышел из Ура Халдейского. И верою Авраам покорился словам Божьим идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. Бог ему сказал: выходи с Ура Халдейского и иди, я тебе дам землю. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам землю сию, Ханаанская земля. Что интересно об этом отце еврейского народа сказано и отце верующих людей. Авраам поверил Господу, это вменилось ему праведность. Он покорился. И когда он покорился воле Божьей, Бог абсолютно все, что обещал, исполнил. Он благословил его Ханаанской землей. Его потомки стали избранным народом. И от них, от евреев, сущий над всеми Бог Иисус Христос. Духовное богатство, которое получили мы через апостолов, они были евреями. Христос был евреем. Есть такое слово в Писании: «Ибо верен обещавший». Потом рассказывается, как потомки Авраама попали в Египет, как фараон их угнетал тяжко, как потом через Моисея они выходят с этого Египта, как Господь 10 казнями наказывает Египет, смиряет фараона египетского, как они совершают Пасху, евреи в Египте, и как, обобрав практически Египет, серебро, золото забрали, они выходят с Египта. Бог заступается за них.
Бог благословляет их выйти с рабства. «И пошли сыны Израилевы среди моря», это Черное море, Красное море, по суше, «и стеною по правую и левую сторону были воды». Египтяне погнались и погибли там. Когда евреи вышли с Египта и пересекли Черное море, они радовались, они были счастливы, Бог спасает их. У них было все абсолютно. Манна, хлеб ангельский для питания, одежда и обувь не ветшали, они были благословенны. Чуть позже Бог им дает такие законы. Вот давайте суть закона посмотрим. Исход, 20 глава, с 1 по 17 стих. «В отношении с Богом, да не будет у тебя иных богов, не делай себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им, и не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно, помни день субботний. В отношении людей, почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего, ни дома, ни жены, ни раба, ни рабыни, ни вола, ни осла». Бог начинает дисциплинировать. То есть любовью вывел с Египта, заступился за евреев, 10 казней, силой своей вывел их, дал им свободу. А теперь посмотрите, что он им говорит. Второзаконие, 28 глава, 1-2 стих. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня», и дальше идет великие благословения. «У тебя будут дети благословенные, урожай будет, победоносные войны будут у тебя». То есть ты будешь непобедим практически. И что получается? Когда евреи покоряются словам Божьим, благословение приходит. А когда не покоряются, когда они перешли Черное море, что у них обнаружилось? Они были поражены в пустыне. Святой Павел говорит, среди них были идолопоклонники, блудники, искушали Бога, роптали на Бога и Моисея. И все это происходило с ними. Результат. У них была непокорность словам Божьим и небрежение Его волей. В один день погибло 23 тысячи человек. Змеи, истребители, плач в домах евреев, вдовы, сироты, отчаяние. Где любящий Бог? Любящий Бог негодует на свой же народ. Они не покоряются словам Его. Поэтому я, Бог, вознегодовал за это, и почти все пали в пустыне. Что получается? Тот же принцип. Не покорялись словам Божьим и не брегли волей Всевышнего. Практически история еврейского народа – это идолопоклонство, наказание Божье, покаяние, благословение, а потом опять идолопоклонство. Бог им сказал на горе Синая через Моисея: «Я носил как бы вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». Народу нравилось, когда Бог носит на орлиных крыльях. А когда выполнять волю Божью, вот здесь человек не хочет. Любовь Божья, явленная во Христе к нам. Это последняя мысль. Давайте подумаем относительно нас. Кто мы были до покаяния? Апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава, посмотрите, 6 стих. «Немощные и нечестивые». 8 стих. «Грешники». 10 стих. «Враги». Посмотрите Ефесянам 2 главу. «Духовно мертвые по преступлениям и грехам нашим». 2 стих. «Жили по воле князя, господствующего в воздухе», то есть по обычаю мира сего, под властью дьявола. 3 стих. «По природе чада гнева исполняли желания плоти». 11 стих. «Язычники». 12 стих. «Безбожники». Это то, кто мы были до покаяния. Ну вот еще некоторые штрихи к нашему портрету до покаяния. «Мы были исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, обмана, злоречия, клеветники». Это Павел говорит о грешниках, которые не познали Христа. «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Яд аспидов на губах их, уста их полны злоречия, горечи». Мы рабы греха. Те были рабами в Египте, и фараон царствовал над ними. А над грешниками царствует дьявол, окованные железом, во тьме сидели в тени смертной.
И сказано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». В том любовь Божья. Не мы возлюбили Его, но Он возлюбил нас прежде и послал Сына Своего для умилостивления за грехи наши. Он прежде возлюбил нас. И сказано: «А тем, которые приняли, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Когда ты пришел к Богу, практически все грехи твои прощены. Никогда не хвались грехами твоими, которые у тебя были до покаяния. Никогда не рассказывай другим. Знаете, есть любопытные люди, которые интересуются, что у тебя было до покаяния. Будем помнить, что все, что было до покаяния, Бог очистил в момент покаяния. Подвиг Иисуса Христа на Голгофском кресте – это любовь к грешникам. И вот эта любовь воспета в наших песнях, в наших стихах, поэмах, в наших молитвах. Мы благодарны за то, что Бог дал нам милость. Сколько фильмов, сколько книг написано о Его любви. Эти книги, эти песни часто вызывают слезы у миллионов людей, когда они слушают все это на всех континентах. Но Бог сегодня повелевает повсюду всем людям покаяться, принять водное крещение. Дух Святой зовет человека к покаянию. Это начало жизни, если мы только покаялись, приняли водное крещение. Да, мы дети Божьи, но мы должны быть послушны Богу. Как говорит автор послания к евреям, должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Совет Божий, давайте посмотрим, это интересно. Притча, 2 глава. «Сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательной к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровища, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот здесь нужна решительная воля. Если мы желаем сделать эти шаги, о которых мы только что говорили, если хочешь, то ты должен эти шаги сделать. Вот еще что Бог нам сказал. «Вложу законы мои и мысли, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Дух Святой учит каждого из нас, чтобы мы покорялись истине. Это истина, что Бог говорит: «Люби жену свою». Это истина, будь послушной мужу своему. Это истина, почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благословение. Основная мысль сегодняшней проповеди заключается в следующем. Когда мы не покоряемся словам Божьим, никакие молитвы, никакие песни, никакие проповеди не принесут благословения в жизнь нашу, пока мы не будем покорны тому, что говорит Библия. Если Библия говорит «не воруй», то ты должен не красть. Если Библия говорит «не лги», то никто не должен лгать. Или, как говорит Писание, «отвергните ложь». Подумай. Если Библия говорит, это надо выполнить. А если мы не повинуемся Слову Божьему, если в нашей жизни ропот, зависть, если скрытые грехи, у нас будут проблемы. Писание – это наш судья, это обличитель, это исправитель. Писание говорит нашему сердцу, что мы должны делать. Одни бывают послушны Слову Божьему, другие не покоряются Слову Божьему и пренебрегают волей Всевышнего. Когда Бог говорит к нашему сердцу: «Слушай, но если ты серьезно думаешь получить благословение в этой жизни, это благословение невозможно получить, пока мы с тобой не будем жить так, как учит Библия. Ничто не поможет, абсолютно ничто». И одни люди принимают, а другие высокомерно говорят: «Ну что вы мне нового скажете, я сам кого хочешь научу». Да оно-то так, но и себя научить – это самое важное.
А потом смотрите, что получается, когда мы не слушаем Господа. Господь, наказывающий и дисциплинирующий свой народ. «Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает». Если мы непокорны при обличении нашем, когда совесть говорит нам, когда Слово Божье говорит: «Не делай, что ты делаешь?» А мы не желаем слушать ни наставников, ни Библию. Но у нас будут серьезные проблемы. За что Бог наказывает людей, верующих? Смотрите, 1 Коринфянам, 11 глава, 30 стих. «Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Оказывается, у Бога не только любовь, но и дисциплина. Бога не только любить надо, Его бояться надо. Если в твоей жизни нет страха Божьего, придет момент, когда ты очень пожалеешь об этом. Очень. Страх Божий – это благоговейное хождение перед Богом. В Фиатирской церкви была одна женщина, Иезавель. Она была так называемая пророчица, и Бог дал ей время для покаяния. Она там блудила в церкви, она вводила в заблуждение людей. Бог дал ей время для покаяния, она этого не сделала. И Бог поверг ее на одр. И прелюбодействующий с ней великую скорбь. И сказано: если не покаются в делах своих. Детей поражу смертью. Это относительно Иезавель. Непокорность. Вот это грех, который ведет к следующим грехам. Сначала человек не хочет слушаться Бога, а потом начинаются любимые грехи. Непокорность Божьим принципам в жизни, скажем, в семье, приводит к страшным последствиям. К разрушению семьи. Непокорность в церковных принципах приводит к тому, что начинается сплетни, ропот, идолопоклонство, гордость, разрушение семьи, разводы, ну и так далее. И смотри, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, но печальным, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Мы с вами сегодня говорили на тему «Любовь и дисциплина». Мы дисциплинируем наших детей, и мы любим наших детей. Бог любит нас и дисциплинирует нас. «Смотрите, — говорит апостол, — не отвратитесь и вы от говорящего, потому что Бог наш есть Бог огнепоедающий». Какой выход? Выход следующий. «Они воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия их. И вывел их из тьмы и тени смертной. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Мы сегодня слышали слово о покорности. Нам читали: непокорность – такой же грех, как волшебство. Вот если мы непокорные, это такой же грех, как и волшебство. Ну давай подумаем с тобой. Может, беды нашей семьи, может, беды личной нашей жизни в нашей гордости и непокорности. Бог настолько любит нас, что когда мы непокорные, Он дисциплинирует нас, Он наказывает нас, Он пытается воспитать нас для царствия Своего. Да, можно сказать Богу: я как и не покорялся Тебе, так и не буду покоряться. И когда так человек говорит, наступает ожесточение сердца у человека, и человек идет во тьму, в объятия дьявола. Зачем тебе это? Если ты чувствуешь, что ты был непокорным мужчиной, Богу непокорным, приди к Богу и покайся. Если ты непокорная Богу и непокорная своему мужу, приди и покайся. Если кто непокорен своим родителям, придите и покайтесь. Потому что у Бога есть любовь, и Он любит нас. Но у Него есть дисциплина, и Он дисциплинирует нас, когда мы не желаем слушаться Его.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Правительство Дании в лице министра по вопросам равных возможностей Мари Мьер сделало громкое заявление, в котором она сказала, что существует только два пола. Также министр дала оценку изменщикам пола. Цитата. «Вы не можете изменить свой биологический пол. Поэтому трансмужчины не являются биологическими мужчинами, а трансженщины не являются биологическими женщинами». Настолько когда-то несущественный вопрос о поле. Все люди знали во все времена, что пол только два. Разве может быть три или 10, 20? Настолько когда-то несущественный вопрос сегодня перерос вопрос первоочередной. Ведь именно в нем проходит ясный раздел черного и белого. Белое – это здравый смысл и правда о двух полах. Мужском и женском, которые сотворил Господь. Черный, в данном случае, это дьявольская ложь о множестве полов и возможности изменения пола. Слава Всевышнему за политиков, представляющих страны и регионы, которые не запятнали себя ложью, а держатся правдой Божьей. Самая подделываемая валюта в мире. Какая вы думаете? Евро ли? Швейцарский франк? Австралийский доллар? Нет, доллар США. Именно 100-долларовая купюра является любимой для фальшивомонетчиков. Не думайте, что фальшивомонетчики – это только люди, которые дома на принтерах печатают. Да, есть и такие. Но самые крупные суммы печатаются не дома и не на принтерах. В этом процессе задействованы целые страны, которые печатают и сбывают поддельные деньги. Люди видят ценность в банкнотах, драгоценных металлах, в акциях компаний. Еще много в чем, однако в главной ценности, которую Бог дал людям, они о ней предпочитают не вспоминать. Поэтому почти не услышишь, чтобы кто-то Библии в таком количестве, как доллары подпольно печатал, да и государственные типографии на это не заточены. Бытие 3 глава с 17 по 18 стих. Адаму же он сказал: «Так как ты послушался жены и съел плод дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклята за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Она произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками». Несмотря на то, что Бог вынес Адаму и Еве строгий приговор касательно жизни его и всех других поколений людей, Бог никогда не отнимал своей милости к человечеству. Именно поэтому мы можем что-то выращивать, и на нашем столе есть разнообразие фруктов, овощей, и сама земля продолжает растить различные плоды. Видео сборы черники, которая в большинстве своем растет без участия человека, нам остается только собирать, вы найдете в нашем телеграм-канале. События через призму Писания. Хвала Отцу Небесному за Его великую милость, что, несмотря на строгий приговор Адаму, земля продолжает произрастать столь прекрасные плоды. На кого только не похожи современные люди. Одна женщина сделала огромное количество татуировок на своем теле, в частности, на своем лице. Она проколола свой нос, губы, щеки. В общем, зря.

Зрелище не для слабонервных. А кем человек является изначально? Он является младенцем. Младенец рождается с красивой кожей. Но что делает человек потом со своей кожей? Потом человек превращается, в кого он только не превращается. Кем только он не становится. Почему? Потому что люди хотят как-то еще свое тело, как назвать, модернизировать, преобразить. Они не понимают, что лучше сделать его, чем дал Господь, не получится. А получится только хуже. Вот эти уродования тела, татуировки, проколы. От этого тела только хуже. Во-первых, боль. Во-вторых, уродство. И для многих такие люди становятся просто какими-то недоразумениями, не более того. Книга Иова, 38 глава, 3 по 6 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей. Если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждено основание ее, или кто положил краеугольный камень». Надо сказать, что вопрос, откуда берет начало земля, до сих пор актуален. Можно услышать о самых разных фактах. Один человек даже очень заинтересовался этим вопросом и пытался всем доказать, что написанное в книге Иова о краеугольном камне находится в Атлантическом океане. Между тем, группа ученых из Великобритании обнаружила в Антарктиде гигантские тоннели протяженностью более 100 километров, которые заканчиваются на дне океана. В Библии не написано конкретного места, где находится на Земле краеугольный камень. Однако мы точно знаем, что у Земли существует Создатель, которую нашу планету так создал, что до сих пор исследователи голову ломают, откуда, почему и зачем. О глубина богатства, мудрости и знания Бога, как непостижимы Его решения и неследимы пути Его. Римлянам 11 глава, стих 33. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Причина медлительности. Книга Неемии, 9 глава, 17 стих. «Ты Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». В документальном сериале BBC «Жизнь млекопитающих» ведущий Дэвид Аттенборо взбирается на дерево, чтобы посмотреть на трехпалого ленивца. Оказавшись лицом к лицу с самым медлительным млекопитающим, он говорит ему «Бу». Не получив никакой реакции, Дэвид объясняет, что медлительность – ваш естественный образ жизни, если вы ленивец и питаетесь листьями, которые с трудом перевариваются и не особо питательны. Пересказывая историю Израиля, Неемия напоминает нам о другом примере медлительности и объясняет ее причину. Только этот пример, в отличие от предыдущего, вовсе не комичен. По его словам, Бог – высший пример медлительности, когда дело касается гнева. Неемия вспоминает, как Бог заботился о своем народе, давал им жизненно важные законы, поддерживал на пути из Египта и ввел в обетованную землю. Хотя израильтяне постоянно бунтовали, Бог никогда не переставал их любить. Почему? Потому что Создатель по своей природе благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Почему еще он с таким терпением сносил ропот, неверие и упрямство своего народа на протяжении 40 лет? Только по великому милосердию. А что можно сказать о нас? Насколько мы скоры на гнев? Горячность в характере – признак холода в душе. Но великодушие Божьего сердца дает нам возможность жить вместе с Ним в терпении и любви. В каких областях жизни вам нужно поучиться быть медленными на гнев? Что вы чувствуете, когда сознаете, что Бог медлит гневаться на вас? Небесный Отец, наполни нас Твоей добротой, состраданием, милосердием и любовью, чтобы окружающие видели не только наше спокойствие, но и Твою любовь. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Актуально». То, что мы сегодня будем говорить, это действительно актуально. Возможно, это актуально сегодня для тебя. Сегодня мы будем говорить о силе характера. Прежде чем говорить о силе характера, хотелось бы сказать несколько определений. Первое определение, которое я нашел в словаре, определяет характер как совокупность основных, наиболее устойчивых психических свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. То есть, когда мы говорим о поведении человека, прежде всего, также и говорится о его психике. Насколько мы знаем, психика, само слово, происходит от слова «психос» греческого, что значит «душа». То есть, прежде всего, когда мы говорим о нашем характере, мы говорим о душе. Второе определение – это твердая, сильная воля, упорство в достижении чего-либо. Мы иногда видим людей, о которых мы говорим, у него есть характер, или у нее есть характер, потому что у нее твердая, сильная, или у него воля, упорство в достижении чего-либо. Для нас, людей, в человеческих рамках, мы можем рассуждать, что это носит либо положительные черты характера, либо отрицательные черты. Третье определение – это проявление неуживчивости, избалованности и своеволия. Когда человек даже порой бывает неуживчивым, когда с ним тяжело вести какой-то диалог, когда с ним тяжело вообще находиться в общении, тогда иногда мы определяем это как сильным характером. Мы говорим, у этого человека сильный характер, часто подразумевая, что невозможно найти общий язык с этим человеком. И четвертое определение – это человек с ярко выраженной индивидуальностью. Когда мы говорим о характере, мы говорим о природе, натуре, мы говорим о нраве. Часто мы говорим, что у человека такой темперамент. В общем, мы говорим о душе. Если сейчас обратиться к Библии, то давайте посмотрим на страницах Священного Писания. О чем же говорит нам Библия? Конечно, сам термин «характер», он появился намного позднее в русском языке, поэтому Библия, написанная уже, скажем, в 19 веке, переведенная на более современный язык того времени, она не употребляет это слово «характер». Но, как мы уже определили, это имеет непосредственную связь с душой человека. Что же говорит на это Библия? Если мы сейчас откроем послание к Иуде, 1 главу, 19 стих, здесь написано, здесь дается определение людям. Написано, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Что же здесь получается? Те люди, которые отделяют себя от единства веры, те, которые ставят свой характер на первое место, они, то есть, как мы прочитали, четвертое определение характера – это человек с ярко выраженной индивидуальностью. То есть, люди, которые душевные, те, которые водимы чувствами на уровне душевного всего, то написано, что это душевные люди, где Библия дает совершенно отрицательное определение человеку, говорящие о том, что не имеют такие люди духа, но они люди душевные. Часто мы очень зависим от наших эмоций. Часто мы даже определяем такого человека, который часто проявляет свои эмоции очень легкомысленно. Когда мы раздражаемся, когда мы проявляем какой-то гнев, какую-то вспышку злости, ненависти, то мы часто определяем такой характер, как сильный характер, что с таким человеком невозможно совладать, и он много чего добьется. Но, друзья, Библия говорит нам совершенно другие, противоположные вещи. И мы должны об этом задуматься, потому что Господь, Он знает нашу психологию лучше, чем любой психолог. Он знает нашу психологию лучше, чем любой ученый, как бы они ни изучали нас. Поэтому, если сейчас мы обратимся к Библии, как Библия определяет силу характера, то мы узнаем,
насколько Бог хочет видеть в нас, какой характер Он хочет видеть в нас. Если мы сейчас откроем притчи, 15 главу, 1 глава, здесь говорится: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Там, где присутствует ярость, там присутствует оскорбление, там присутствуют негативные эмоции, негативные ощущения. Это не приводит нас к созиданию, это приводит нас к разрушению. Это разрушает даже нас в плане здоровья, физически. Здесь написано, что кроткий ответ отвращает гнев. И четвертый стих говорит нам: «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». То есть необузданный язык, он сокрушает дух. Он приводит к уничтожению. Неважно, это, возможно, будет уничтожение отношений, уничтожение даже своего собственного духа или, там, скажем, даже физического тела в какой-то мере, потому что все болезни, которые сегодня у человечества имеются, в основном они переходят от нашего состояния душевного, то есть нашей психики. И здесь, если обратить внимание, то Господь нас призывает к кротости. Знаете, когда я шел как-то по дороге, размышлял над силой характера, мне просто пришла такая мысль, что то, что мы, люди, называем силой, на самом деле является бессилием в очах Божьих. И если поразмыслить, то можно прийти к такому выводу, что на самом деле очень легко проявить ярость. На самом деле очень легко уколоть языком, сказать и не нести за это ответственности. Очень легко разрушать, но очень трудно созидать. Теперь я понял, насколько Бог определяет характер как сильный характер, когда мы в состоянии управлять самым неуправляемым естеством, это нашим языком. Если мы в состоянии дать кроткий ответ, если мы в состоянии обуздать свое тело, обуздать свой язык, иметь кроткий язык, вот это есть сила, потому что это далеко не под силу каждому человеку. Вот в чем проявляется сила характера. В притчах 29 главе 23 стихе написано: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Гордость человека унижает его, то есть делает его маленьким. Возможно, гордость сегодня — это действующая сила этого человечества, когда человек посмотрит и скажет: он гордый, у него есть характер, сильный характер, он многого добьется. Но Господь говорит, что гордость унижает тебя, а смиренный духом приобретает честь, приобретает уважение. В книге пророка Сафонии, также 3 главе 12 стихе написано, здесь говорится о мятежном Иерусалиме. Если сегодня мы свой духовный мир представим как что-то, нечто мятежное, если мы не можем совладать своим характером, то здесь говорятся следующие слова: «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». То есть Господь сегодня ищет народ смиренный и простой, те, которые будут уповать на Него, те, которые действительно обладают сильным характером. 1 Фессалоникийцам, 5 главе 9 стихе написано: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Опять здесь говорится о том, что гнев — это не наш удел. Будучи христианами, мы должны абсолютно избавиться от этого гнева. Мы должны нести совсем другое естество внутри нас, то, которое привлекает людей, то естество, которое говорит людям, что этот человек не такой, как все. Далее, Галатам 15 главе с 19 по 21 стихи написано: «Дела плоти известны». Когда мы говорим о делах плоти,
тут же мы можем сюда отнести и характер. Потому что, имея определенные черты характера, через эти черты характера мы позволяем плоти делать то, что нам вздумается, то, что мы хотим. Ведь это все взаимосвязано с характером. И написано: дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Потом на фоне характера очень часто проявляются вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. Насколько мы знаем, убийства могут быть словами произведены, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял», апостол Павел здесь пишет. Другими словами, «предупреждаю вас, как и прежде предупреждал». Если здесь ведется речь о предупреждении, значит, впереди, если человек не избавляется от этого, его ждет большая опасность. Это вечный огонь, вечное осуждение. И апостол Павел говорит: как и раньше предупреждал вас, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Поэтому, дорогие друзья, это не наш удел. Все, что здесь было перечислено, это не ведет нас к спасению. Это ведет нас к уничтожению, разрушению. Но самое ужасное, это разрушение может быть вечным. Это разрушение может быть абсолютно вечным. Как, возможно, мы думаем, как сегодня мы понимаем, и говорят очень часто: ты только верь, и ты будешь спасен. Но мы никогда не задумываемся над тем, что мы должны также оставить свой грех, потому что на протяжении Священного Писания всего Иисус говорит нам: иди и впредь не греши. И эти слова как эхом отдаются и сегодня. Поэтому сегодня мы должны обратить на это внимание и относиться к этому со всей серьезностью. Каков же должен быть сегодня христианин? В чем мы должны работать над собою, чтобы изменить что-то, чтобы привести что-то в порядок? Что должно быть в нашем характере? Что же есть такое сильный характер? Сильный характер — это прежде всего то, что очень сложно сделать. Но когда ты приобретаешь победу вместе с Иисусом Христом, преображаясь в Его образ, в Его подобие, потому что ты ходишь по Его следам, потому что ты хочешь изменяться, потому что ты не хочешь быть таким же, как прежде, потому что написано: старое прошло, теперь все новое, ты абсолютно новый человек. Если ты новый человек, значит, ты обновляешься. Ты обновляешься изо дня в день, становишься все лучше и лучше. Поэтому Галатам, очень известное место Писания, в 5 главе, в 22 и 23 стихах, написано о плодах Духа. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И, конечно же, когда к Иисусу подошел один юноша, подошли фарисеи, книжники, точнее, они начали Христа искушать, они пытались Его поймать на слове, они спросили Иисуса: какая самая великая заповедь? Иисус ответил: возлюби Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душою твоею, и ближнего своего, как самого себя. Любя ближнего нашего, мы никогда не будем делать ближнему что-то худое, то, что плохо. Мы никогда не будем враждовать с ним, ссориться, завидовать, гневаться, вызывать какие-то распри, разногласия или убивать словами. Что бы это ни было, мы никогда не пожелаем это ближнему. Поэтому мы знаем, что сегодня нам дана была заповедь Иисусом Христом любить ближнего как самого себя. То, что бы я не хотел себе сделать, то я бы не хотел сделать своему ближнему. И тогда наш
наше естество, наш дух, он будет преобразовываться все больше и больше в Бога, в образ Бога и подобие Бога, и мы будем становиться все больше и больше похожими на нашего Небесного Отца. А на этом я заканчиваю. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка Русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
1: «И случилось в один из дней, когда он учил, и сидели там фарисеи и законоучители, которые пришли со всех селений Галилеи и Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня явилась в исцелении больных. И вот люди приносят человека на ношах, который был парализован, пытаясь внести его и положить перед ним. И не найдя, каким образом внести его из-за толпы, поднялись наверх дома. И сквозь кровлю спустили его с постелью на средину перед Иисусом. И увидев их веру, он сказал ему: «Человек, прощены тебе грехи твои». И начали рассуждать книжники и фарисеи, говоря: «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Но Иисус, узнав их рассуждения, обращаясь к ним, сказал: «Что вы рассуждаете в ваших сердцах? Что легче сказать: прощены тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», — сказал парализованному, — «тебе говорю, встань, возьми свою постель и иди в дом свой». И тотчас он встал перед ними, взял то, на чем он лежал, и пошел в свой дом, прославляя Бога. И трепет охватил всех, и славили Бога. И, исполнившись страхом, говорили: «Мы видели сегодня невероятное».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Предавший себя за меня».
1: В одной из самых коротких книг Библии, в послании апостола Павла к Филимону, говорится о семейной трагедии. В родстве некоего Филимона оказалась паршивая овца, его же родной брат по имени Анисим, распутная жизнь которого привела его к состоянию раба. В те времена человека, потерявшего все имущество и попавшего в большие долги, продавали в рабы. Так случилось и с Анисимом. И вот, чтобы Анисиму не попасть в руки посторонних и злых людей, его зажиточный брат Филимон выручает его, выкупая его за цену раба. Город Колосы, где жил Филимон, был недалеко от Эфеса. Там нес свое служение апостол Павел. Услышав проповедь Благой Вести, Филимон и вся его семья обращаются к Господу. Но Анисима Евангелие тогда еще не тронуло. Анисим обкрадывает своего брата и бежит в Рим. В Риме, подобно блудному сыну, он расточает все деньги и вещи и попадает в тюрьму. Там встречается с узником Павлом, который тоже попал в тюрьму, но не за преступление, а за проповедь Евангелия. И там, в тюрьме, состоится встреча апостол Павел с преступником Анисимом. Павел не упускает идеальную возможность указать Анисиму на Христа. Анисим в тюрьме раскаивается и принимает Иисуса Христа в свое сердце. Теперь он должен возвратиться к своему хозяину, к родному брату, которого он обокрал и, будучи его рабом, сбежал. Павел помогает ему решить этот вопрос и говорит Анисиму, что я, мол, напишу письмо твоему брату и беру на себя ручательство за тебя. Ты пойди и вернись к Филимону и отдай ему мое письмо. Это все, что тебе нужно сделать. Анисим сомневается и возражает, что по закону ему надлежит смерть и что его брат не пощадит его. Но это письмо для Анисима оказалось равноценно его жизни. Он больше не должен Филимону. Павел взял на себя весь его долг. Анисим свободен. Он смело может теперь пойти к своему брату и хозяину. Как чудно эта история изображает Евангелие. Картина того, что наш Искупитель сделал для каждой кающейся души. Любовь Божию грешнику мы видим в заместительной смерти Сына Его Иисуса Христа. Своей смертью Христос, взяв на Себя наш долг, заплатил за Него полностью. Эту истину заместительства вы обнаружите во всей Библии. В этом послании апостол Павел говорит и о самом себе, что его лично Бог по великой милости и любви тоже спас, бывшего врага и гонителя Церкви Христовой. Он всем сердцем полюбил своего Спасителя, и до конца своей жизни его величайшей радостью было служить тому, кто его искупил. Великое дело, совершенное на Голгофском кресте Христом, было именно это заступничество. Да, Иисус Христос один, будучи без греха, мог совершить наше искупление, предав Себя за нас, за наши грехи. Поэтому Павел отмечает личный аспект своего спасения, говоря: «Иисус Христос, предавший Себя за меня». Мог бы ты это сказать, мой друг, что Христос умер именно лично за тебя? Ветхозаветный пророк Исаий выразил эту истину заместительной жертвы Иисуса Христа следующими словами: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами мы исцелились». Как чудно, что дар Божий благодати не ограничен, не предназначен только одному или нескольким лицам, что как будто спасение только для некоторых избранных душ. Он предал Себя за нас, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Как ясно эту универсальность спасения выразил апостол Павел в своем послании Тимофею: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. О, широта, долгота и глубина, и высота Божьей безграничной любви! Уважаемые радиослушатели, все мы, без исключения, как Анисим, нарушили закон Божий и заслужили вечное наказание. Раскаянного грешника, однако, принявшего дар спасения, Христос спасает, Он приводит к Своему Отцу оправданным. Мой друг, приди сам к Иисусу Христу и прими этот чудный дар спасения, который Он так щедро тебе предлагает. Он приобрел для нас это спасение, сделавшись жертвою за твой и мой грех. Он предал себя за искупление всех, и включая тебя, дорогой друг.
0: Эта проповедь вызвала у меня желание поделиться с вами, дорогие друзья, что такие перемены, какие произошли с Анисимом, происходят и в наши дни. К нам очень много поступает писем от заключенных, ставших верующими за решеткой. За неимением времени приведу лишь фразы из писем. Николаев Анатолий. «Здесь, в тюрьме, я стал счастливым и свободным. Более свободным я себя не чувствовал никогда». Лукьянов Николай. «Дух жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. Очевидность перемен во мне говорит сама за себя. Все, кто раньше меня знал, видят эту перемену. Я никогда не был так счастлив, как сейчас в тюрьме». Для всех счастливых и свободных во Христе победная песнь веры «В Иисусе нашел я счастье».

Наша программа подошла к концу. Пишите нам. Мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Достаточно ли было места в ковчеге? Один из классических аргументов, посредством которых скептики пытаются опровергнуть реальность описанного в Библии всемирного потопа, состоит в том, что в Ноевом ковчеге было слишком мало места, чтобы разместить все виды животных. Первая проблема заключается в самом слове «виды». Это современный термин, используемый в биологической классификации. В книге «Бытия» говорится о родах. Библейский род включает в себя много видов. Например, род собак включает в себя не только домашних собак, но и лис, фенников, волков, шакалов и койотов. Все эти виды могут скрещиваться друг с другом и давать плодотворное потомство, что указывает на их происхождение от одной пары предков. Этот принцип можно применить и ко всем остальным видам. И тогда количество животных, оказавшихся в ковчеге, сократилось радикально, до вполне приемлемого числа. Да, и это число сократится, если вспомнить, что треть представителей всех видов – водные обитатели, и их просто не нужно было брать в ковчег. К тому же не стоит забывать, что ковчег был самым большим кораблем за всю историю человечества, вплоть до 1860-х годов. Его вместимость равнялась 1,3 миллиона кубических футов. Это примерно равно вместимости поезда, состоящего из 522 грузовых вагонов. Если внимательно рассмотреть факты, то даже самые приблизительные расчеты площади ковчега, необходимой для размещения всех животных, ясно показывают, что там было достаточно места не только для Ноя, его семьи и животных, но и для больших запасов пищи.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Приветствую вас, дорогая церковь и все слушающие. Размышляем о вере, друзья, об этом даре чудесном. Как его практиковать? И вот в 10 главе послания к евреям мы читаем 38-39 стихи. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». То есть душа Господа не благоволит. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Здесь сегодняшняя тема короткая. Как стоять в вере? Он говорит, нельзя колебаться. Мы колеблемся, когда, помните, Петр смотрел на волны, когда мы смотрим на этот мир, от этого колеблемся. Но смотреть на слово, опираться на слово, оно дает нам твердость стоять, друзья. Стоять нелегко. Ветры, испытания ты больше видишь, когда стоишь. Больше шансов могут подножку тебе поставить. Но он говорит, праведный живет верой, поддерживает связь с Богом. И Павел нам напоминает, апостол Павел, вера от слышания Слова Божия. Друзья, надо не только нам читать Слово, надо слышать голос Господа, что мне исправить, как действовать, как применять его к себе, к соседям, к детям. Вера нас удаляет от страха смерти и лишения земных благ. Ибо Бог дает нам благо, силен испытать нас, забрать. А в 11 главе 1 стих, и многие из вас знают наизусть это место, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». По-другому сказать, осуществление, то есть воплощение ожидаемого, то есть достигнуть этого, стоять, друзья, в вере, это бодрствовать, это понимать, это видеть, куда иду, видите окружающий мир, его соблазны. Вера от невидимого Бога. Он дает нам уверенность в прощении грехов, уверенность в невидимом духовном мире и царстве нашего Бога. Да прославится Господь в нашей вере. Аминь.

чтобы вы знали. В книге «Путешествие пилигрима» Джон Буньян говорит о личности, которой он дал имя «Неведение». Христианин, главное лицо книги, старается просветить неведение, указывая на Божие обетования, но неведение стоит на своем, отделываясь незнанием. В наш век неизвинительно иметь неправильное понятие о Боге и о пути спасения. Благая весть, Евангелие спасения по благодати проповедуется повсеместно. Бог желает просветить умы и сердца всех людей, дать им истинное познание пути спасения, но как много людей умышленно уклоняются от этого или изобретают свои пути спасения –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Вефиль». Сегодня вторая часть. В первой части данной проповеди мы закончили на том, что Авраам устроил свою первую остановку в Ханаане, в городе или около города Сихем. Теперь мы видим, как важен тот факт, что Авраам при входе в обетованную землю Ханаана расположил свой шатер в Сихеме и создал там жертвенник. В этом деле Святой Дух показывает нам славу совершенного Божьего плана спасения в отношении всех людей. На первый взгляд кажется, что первое расположение Авраама около Сихема не имеет никакого отношения к истории Израиля. Но теперь мы видим скрытую ценность этого сообщения в Библии. Привожу короткое сообщение о городах-убежищах. Согласно книге Иисуса Навина, глава 20, стих 7, в Ханаане было учреждено три города-убежища. Хеврон на юге, что означает общение. Кедес на севере, что означает святилище. И Сихем посередине, который является прообразом Голгофы. В книге Иисуса Навина, глава 27, читаем. «И отделили Кедес в Галилее, на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной». Это значит, если мы в Духе найдем прибежище у Господа Иисуса, в Духе придем к Голгофе и попросим Его простить нам наши грехи, тогда Он простит нам наши грехи и спасет для жизни вечной. Это наше действие мы называем обращением. Вследствие этого мы можем в молитве встречаться с Господом Иисусом в небесном святилище, что означает «кедес», и постоянно иметь с ним общение, что означает «хеврон». Не чудно ли это? Не ценно ли это? Второй жертвенник Авраам строит Иегове на своей второй остановке в Ханаане, где он и призвал имя Иеговы. В Бытие, глава 12, стих 8, читаем. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля, и поставил шатер свой так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Иегове и призвал имя Иеговы. Здесь мы имеем первое упоминание о Вефиле. Авраам не располагает свой лагерь непосредственно в Вефиле, а находится от него на восток. Образно выражаясь, Авраам находится как бы между двумя огнями. На запад от него находится Вефиль, а на восток – Гай. Это очень интересно. Бог связывает Гай с Вефилем через жертвенник Авраама, поэтому в этом факте имеется наверняка глубокий духовный смысл. Начнем с Гая. В Гае Израиль потерпел позорное поражение. Почему? Из-за неверности в отношении заклятого. Библия расценивает это как преступление. Читайте книгу Иисуса Навина, главу 7. Это событие, это поражение при входе Божьего народа Израиля в обетованную землю стало для него великим позором. Гай находится на восток от лагеря Авраама. Гай означает «руины» или «куча камней». Хотя Господь Иисус еще только начинает через Авраама создавать свой народ Израиль, Но в Гае мы символично уже видим, что на протяжении тысячелетий будет из себя представлять Израиль. Руины от начала его создания, и не только до сегодняшнего дня, но и до конца тысячелетнего царства. На запад от лагеря Авраама находится Вефиль, то есть Дом Божий, о котором мы пока еще не знаем, кто и когда в нем будет жить. Поэтому мы можем сказать, что Гай символизирует неверность Израиля по отношению к Богу, а в Вефиле, в соответствии с Божьим обетованием, мы видим его конечную цель на земле в отношении своего народа Израиля. Тогда это означает, что, несмотря на всю неверность Израиля, Бог останется в своем обетовании верным. Сначала Он введет Израиль в тысячелетнем царстве на земле в покой, а затем мы увидим в конце этой проповеди конечную цель Бога со своим народом в вечности. Так как Авраам является отцом веры, и Бог благословил в нем не только Израиль, но и язычников, то в данном случае он не может жить непосредственно в Вефиле, а располагает свой лагерь между Вефилем и Гаем. Ибо как Вефиль, так и Гай имеют отношение только к истории Израиля. Авраам и сын его Исаак жили в основном на юге Ханаана. А когда в Ханаане возник голод, то Авраам ушел со своими родственниками в Египет. Из Египта Авраам возвращается очень богатым, и еще раз пришел к этому месту между Вефилем и Гаем, где он сделал второй жертвенник и призвал там имя Иеговы. Об этом читаем в Бытие, глава 13, стихах 3 и 4. Продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатер его между Вефилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Иеговы. История Иакова символично, но очень выразительно рисует нам Святой Дух в жизни Иакова и его семьи историю Божьего народа Израиля. Это значит, все события, которые прошли и должны еще произойти в истории Божьего народа, мы символично видим в жизни Иакова. В духе пройти по его следам и проследить развитие основных событий его жизни является настоящим наслаждением. Если мы станем рассматривать все события в жизни Иакова, то это будет слишком много и затруднительно для нашей сегодняшней темы. Больше вы можете по этому вопросу познать в проповеди «Восстановление Иакова в Израиле», которая имеется на нашем сайте. Поэтому в данной проповеди мы будем рассматривать лишь такие события, которые особенно бросаются нам в глаза – и как вехи в истории Израиля имеют особое значение. Согласно Бытия, глава 25, стихи с 31 по 34, Иаков купил у своего брата Исава первородство за чечевичную похлебку. Путем обмана Иаков приобрел с помощью своей матери Ревекки у своего отца Исаака также благословение. Поэтому из страха перед своим братом Исавом он вынужден был бежать из родительского дома. Согласно Бытия, глава 28, стих 10, Исаак и Ревекка жили в это время в городе Вирсавия. Из-за колодцев воды в этой местности много произошло между Авраамом и Авимелехом. К князем филистимским, а позднее точно так же между Исааком и тем же Авимелехом. Поэтому это очень знаменитый город и означает «семь колодцев» или «колодцы клятвы». Заметим себе, что Иаков бежал из Версавии в Харан к Лавану, брату своей матери, как читаем в Бытие, глава 28, стих 10. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. Напоминаю вам также о том, что имя Иаков означает «держащийся за пету», «обманщик» или «евреи без Бога». А имя Израиль, которым Бог дважды называет Иакова в Бытие, глава 32, стих 28, и в главе 35, стих 10, означает «борец за Бога». Бог не хотел видеть свой народ Израиль постоянно пребывающим в блуде с чужими богами, но хотел иметь его на своей стороне, как борцов за Бога. Во всем Ветхом Завете Святой Дух обозначает Израиль попеременно Иаковом и Израилем. При чтении Библии вы, конечно, все заметили печальную истину в истории Израиля в течение примерно 2400 лет. 400 лет до Голгофы и в течение 2000 лет времени благодати Бог не говорит больше со своим народом. За это время, в течение которого Израиль оставил своего истинного Бога, он ходит в этом мире окончательно, как Иаков, как евреи без Бога. Мы с вами должны были заметить, что Божий народ почти с начала своего образования оказался без Бога и блудодействует с чужими богами. Это мы символично видим в бегстве Иакова из Версавии к Лавану. Это значит, что Иаков, то есть Божий народ, оставил семь колодцев, в которых мы видим источник живой воды Господа Иисуса. Но наша первичная или ближайшая цель заключается сейчас в том, чтобы нам познать, когда Бог, прежде всего на этой земле, будет иметь свой народ своими борцами, и как он в своем терпении достигнет эту цель. Поэтому и мы должны иметь особое терпение, чтобы исследовать эти события одно за другим. Пророк Малахия был в Ветхом Завете последним, через которого Бог говорил еще к своему народу Израилю. После Малахии Бог замолкает примерно на 400 лет, но он не отказывается от своей цели завоевать сердца своего народа и сделать их борцами за Бога. Эту попытку он сделал при своем пришествии на землю в плоти, чтобы среди своего народа воздвигнуть свое святое жилище и ввести Израиль в покой тысячелетнего царства. Исход, глава 15, стих 13. Бог желает иметь свой народ на своей стороне, своими борцами. При возвращении Иакова от Лавана в обетованную землю Бог встречает его у реки Иавок. Всю эту историю можно прочесть. Но о самом главном в этой истории – что касается нашей темы, мы читаем в Бытие, глава 32, стихи 27 и 28. «И сказал, Бог сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». 2400 лет Израиль сознательно борется против своего Бога Иеговы. Ибо в дни своего пребывания в плоти среди своего народа Господу Иисусу не удалось завоевать сердца своего народа Израиля и сделать их борцами за Бога. Поэтому в 70-ю седмину Господь Иисус сделает вторую попытку через двух своих свидетелей, чтобы достичь свою цель. Исполнение этой цели мы в духе видим в Бытие, глава 35, стих 10. «И сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». В силу важности этого высказывания мы еще вернемся к нему. Чтобы лучше понять главную мысль нашей темы, я выше уже объяснил смысл имени Иаков и Израиль. Но так как мы хотим выявить роль города Вифиля в истории Израиля, то начнем наше рассмотрение с Бытия, глава 28, стихи с 11 по 22. В этом тексте Иаков впервые сталкивается с Вифилем, поэтому пойдем с Иаковом из Версавии и придем к тому месту, где он вынужден переночевать, потому что зашло солнце, то есть закатилось. С помощью этого выражения мы сделаем хорошее вступление в нашу тему. Это значит, что уже с момента образования Божьего народа его духовный свет закатился. В солнце мы прообразно видим Бога. Израиль игнорирует Божье благословение и убегает от семи колодцев. Это значит, что уже при образовании Израиля Святой Дух возвещает нам о его будущем неверном хождении. Уже в самом начале нашего текста, который мы возьмем за наш главный текст, Святой Дух сообщает нам о том, что Божий народ Израиль с начала своего зарождения уходит в ночь, уходит во мрак, в котором он постоянно блуждает, потому что в лице семи колодцев он оставил Божий свет. Очень метко говорит Бог об этом печальном состоянии своего народа у пророка Иеремии в главе 2, стихи 12 и 13. «Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Иегова, — ибо два зла сделал народ мой». «Меня, источник воды живой, то есть эти семь колодцев, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. В этих разбитых водоемах мы видим чужих богов и всех идолов, которым Израиль поклонялся и поклоняется за все время своего существования». Это мы видим уже при возвращении Иакова и его семьи от Лавана в обетованную землю, когда Рахиль, дочь Лавана, взяла с собой домашних богов своего отца. Об этом читаем в Бытие, глава 31, стихи 33 и 34. «И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел». Что не нашел? Своих идолов. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Эту неверность Израиля по отношению к своему Иегове мы видим позднее. После переезда Иакова со всеми своими родственниками при возникшем голоде из Ханаана в Египет, где Израиль связался и запутался в египетских идолах. Там израильтяне блудодействовали с египетскими богами, а о боге Авраама и Исаака в течение 430 лет не вспоминали больше. Уже там началась для Израиля духовная ночь, потому что солнце живого Бога зашло для Израиля. Но я обращаю ваше внимание на тот факт, что осквернение Израиля чужими богами началось уже раньше, Ниже мы к этому еще вернемся. Еще лучше сообщил нам Святой Дух об этом духовном состоянии Израиля у пророка Иезекииля в главе 20. Там мы читаем о том, как позорно вел себя Израиль по отношению к Господу Иисусу при их выводе из Египта. В течение 40 лет странствования в пустыне и в обетованной земле Ханаана. Какие оскорбления наносили израильтяне своему Творцу! Не зря он несколько раз хотел истребить свой народ Израиль. Первая встреча Иакова с Богом и первое упоминание Вефиля в истории Иакова. Теперь мы ознакомимся со сном Иакова, в котором он впервые встретился с Богом. В Бытие, глава 28, в стихах с 11 по 12 читаем. «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Стихи 13 по 15 этой же главы. «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной». В песке земном мы видим земное обетование Израиля. «И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Это обещание Бога Иакову. Из этого сообщения следует, что обетования Авраама и Исаака Бог переносит на Иакова. Весь сон Иакова имеет далеко идущее пророческое значение. Особенно обращаю ваше внимание на стих 15. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Исполнение Божьих обетований по отношению к Иакову простирается до тысячелетнего царства, ибо увеличение потомства Иакова, как песок земной, осуществится только в тысячелетнем царстве. Только в тысячелетнем царстве благословятся в тебе, то есть в Иакове, и в семени твоем все племена земные. Этими племенами земными будут колено Иудина и 11 оставшиеся колена Израиля, смешанные с язычниками, в которых, согласно нашего текста, мы должны видеть все племена земные. Эти племена распространятся по всему земному шару. В этом сообщении мы видим славное дело, ибо согласно Божьего плана спасения людей – во всех племенах земных включены также язычники. Примерно 70 лет после Голгофы, по воле Господа Иисуса, его народ был рассеян по всему миру примерно на 2000 лет. Причиной этого является неверность Израиля своему Богу и его неверие. Но в настоящее время Господь Иисус снова собирает свой народ в обетованную землю, чтобы в отношении Израиля исполнить свой план спасения. В течение этих 2000 лет благодати Господь Иисус был и остается со своим народом и хранит его от полного истребления вследствие разрушительной работы сатаны. Господь Иисус обещал Иакову быть с ним, хранить его и привести его снова в обетованную землю. И я не оставлю тебя, доколе не исполни того, что я сказал тебе. Символично мы видим это позднее в Маханаиме. В Бытие 32, стихи 1 и 2. А Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи. Яков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божье», и нарек имя месту тому Маханаим. Мы должны знать, если мы, дети Божьи, будем неверны, как и Божий народ Израиль, то Господь Иисус остается верным, поэтому в ближайшем будущем исполнит свои обетования по отношению к Израилю. Бог дает Иакову сон. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. С помощью этого сна Бог пытается Иакову объяснить, что свое святое жилище он желает устроить на земле среди своего народа. А согласно окончательного исполнения своего обетования, он свяжет свой народ Израиль со святым жилищем на небесах в вечности. Подчеркиваю это, запомните это. Бог совершит это дело через своего Сына Иисуса Христа. Символично мы это видим в камне, как часть скалы, на котором Иаков отдыхал в эту ночь, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. На этом камне прообраза Господа Иисуса Иаков пришел в покой и уснул. Лежащий, а тем более спящий человек приходит в полный покой. Это значит, что на основании дела Господа Иисуса на Голгофском кресте Израиль придет в тысячелетнем царстве в покой субботы. Это место, на котором Бог открылся Иакову во сне и сообщил ему свои обетования, Иаков называет «домом Божьим», то есть «вефилем», и положил Богу обет. Об этом читаем в Бытие, глава 28, стихи с 16 по 21. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя место тому Вефиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». К этому познанию

0: что, несмотря на ясную речь и обетование Бога, Иаков дальше говорит в стихах 20 и 21 этой же главы: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». Иаков ставит Богу много условий, хотя все это Бог обещал ему, но Бог не обижается на Иакова и не делает ему упреков, потому что в своем великом терпении он стремится, как и в Аврааме, воспитать в Иакове веру. В том действии, что Иаков взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, он приносит Богу свое признание. Но это исполнится только в 70-ю седьмину и в тысячелетнем царстве. Поэтому и наш главный текст, Бытие, глава 28, стихи с 11 по 15, является далеко идущим пророческим словом. Достоин внимания также тот факт, что Бог открылся Иакову ночью во сне, и только утром, когда Иаков проснулся, он осознал правдоподобность этого события, которое он видел во сне. Это утро наступит для Израиля в 70-ю седьмину и продолжится в тысячелетнем царстве, когда для него взойдет солнце правды. Малахия, глава 4, стих 2. Это значит, что на протяжении 2000 лет времени благодати Израиль находится во мраке ночи, так как при пришествии Господа Иисуса в плоти к своему народу Израиль не принял его своим Мессией, то Господь Иисус отставил Израиль на 2000 лет времени благодати в сторону и наложил на их сердца покрывало, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. На этом сегодня закончим.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса. И через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Татьяна, мое почтение.
1: Шалом, Дима. В прошлый раз мы остановились на вопросе о том, что все-таки у Бога должен быть какой-то особый, неповторимый, единственный сын. Верно?
0: Верно. И продолжая наши исследования, давай теперь обратимся к книге пророка Осии. Пророк Осия добавляет еще один смысл к идее сыновства. Осия не только народ в целом называет сыном Божьим. Например, книга пророка Осии, 11 глава, 1 стих. «Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». И дальше, развивая свою мысль, Осия говорит, что каждый израильтянин является сыном Бога живого. Та же книга Осия, 1 глава, 10 стих.

0: И это утверждение открывает нам дверь, чтобы увидеть того самого единственного сына, который придет через потомство Давида и линию колена Иуды. Сын, чей престол будет пребывать вовек.
1: Дима, я вот задумалась, а может быть, авторы некоторых своих псалмов намекают именно на него, этого единственного и особенного сына? А что ты думаешь по этому поводу?
0: Я полностью с тобой согласен. Если мы обратимся к книге псалмов, например, Псалом 44, 7-8 стих. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Далее Давид также провозглашает. «Сказал Господь, Яхве, Господу моему, сиди, одесную меня, то есть с правой руки, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109, 1 стих. Возможно ли, что Давид увидел того самого Сына Божьего, своего обещанного потомка? Во втором псалме Давид воспевает его. Древние мудрецы не упустили смысла истинных взаимоотношений между Господом и его помазанником, описанным во втором псалме. Кстати, они сравнивают слова «Бог» и его «Мессия» с «Царем» и «Сыном царя». И смысл этих взаимоотношений «Ты сын мой» эхом отзывается в более поздней истории, когда Бог засвидетельствовал крещение Иешуа с небес, добавив «Это сын мой, в нем мое благоволение». Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих.
1: Дима, а если нам обратиться к древней еврейской традиции – там говорится что-нибудь о Сыне Божьем?
0: Конечно. Раби Ибн Эзра из Испании в 12 веке писал, комментируя второй псалом, «За увещеванием подчиниться Яхве следует увещание почтить Сына Яхве». Итак, мы видим, что наши мудрецы знали о Сыне Божьем и называли его Мессией. А вот что написано в Талмуде, трактат о празднике Суккот. «Наши раввины учили, что святой, да будет он благословен, скажет Мессии сыну Давидову, да поскорее он явится в себя в наши дни. Проси у меня, что хочешь, и я дам тебе, как сказано в Псалме 2. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе». Более того, в мистических писаниях Зоара написано, «Вот Яхве грядет на облаке». Это сын, о котором написано. Почтите сына. Ты есть сын, пастырь верный. А тебе сказано, почтите сына. Ты есть правитель вселенной, глава Израиля, Господь служащих ангелов, сын Всевышнего, сын святого и благословенного. Ты сама Шехина. Часть 3, строка 307, Амстердамское издание. Первые евреи за Иисуса видели эту четкую взаимосвязь, описанную в Псалме номер 2 с Иешуа. В книге Деяний апостолы, получив предупреждение от храмовых служителей больше не проповедовать мессианство Иисуса, Петр и Иоанн, были отпущены на свободу. Они пошли и рассказали другим верующим обо всем, что произошло. Когда они все вместе молились, они вспомнили первые два стиха второго псалма, как обетование царю Давиду, и подтвердили, что оно исполнилось в особом Сыне Божьем, в Иешуа. Позже апостол Павел процитирует этот псалом, отвечая на загадку 7 стиха, где сказано «Я ныне родил тебя». Ныне – это когда? Какой день имеет в виду псалмопевец? Этот день, когда Бог окончательно продемонстрировал полное принятие своего помазанного Искупителя. Это день, когда обещанный сын Давидов доказал, что может править на престоле вечно. Через апостола Павла мы узнаем, что этот день – воскресение Мессии. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. О Иисусе Христе, Господе нашим. Послание к Римлянам, 1 глава, 1-4 стих. Павел проповедовал эту истину с самого начала своего служения. Впервые попав в Антиохийскую синагогу, он объявлял, что исполнились обетования Божьи. «Мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иешуа, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Деяния, 13 глава, 32-33 стих. Итак, Писание совершенно ясно указывает на того единственного, кто будет прославлен как Сын Божий. Евреи, жившие во времена Иешуа, ожидали именно Его. Так галилейский скептик Нафанаил, выпалив, впервые встретив Иешуа: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 стих. Нет никаких еврейских причин, почему Иешуа не может быть Сыном Божьим. Тогда, может быть, ты, дорогой слушатель, позволишь себе найти того, кого называют Сыном Бога Всевышнего, Иешуа.

0: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

личность. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Иоанна 17, 22. Личность — это своеобразная, не поддающаяся учету вещь, которая имеется в виду, когда мы говорим о себе, как о ком-то отличающемся от всех других. Наша личность всегда слишком непостижима для нас, слишком необъясна. Островок в море может быть только верхушкой подводной горы. Личность подобна островку. Мы ничего не знаем о великих глубинах под низом и, следовательно, не можем оценить сами себя. Мы начинаем с того, что думаем, что можем это сделать, но потом соображаем, что есть только одно существо, которое понимает нас, и это существо — наш Творец. Личность — это характерная черта духовного человека, так же, как индивидуальность — характерная черта плотского человека. Определить, кто такой Господь, никогда нельзя на языке индивидуальности или независимости, а только на языке личности. Я и Отец одно. Личности сливаются, и вы достигаете своей идентичности только посредством слияния с другой личностью. Когда любовь или Дух Божий касается человека, он преображается. Он не настаивает более на своем отделенном существовании. Господь никогда не говорил с точки зрения индивидуальности о человеке под рукой или о своей отделенности, но всегда с точки зрения личности, да будут едины, как мы едины. Если вы откажетесь от права на себя и передадите его Богу, истинная природа вашей личности откликнется сразу же на его обращение к вам. Господь Иисус Христос освободил личность и индивидуальность преобразил. Преображающий элемент — любовь, личная посвященность Христу. Любовь — это излияние одной личности в общении с другой личностью. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, — говорит Христос, — да будут едины, как мы едины».

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Размышления вслух. Алуа Алимжанова. Эксперимент. Вопрос «В чем секрет вашей любви?», который в последнее время часто нам с мужем задавали, заставил меня задуматься. Мой собственный ответ «Не знаю, я просто люблю его» вдруг перестал устраивать не только окружающих, но и меня. Я знаю и помню, что любовь, как мозаика, складывается из тысячи мелочей, каждая из которых незаменима. Но в чем причина, что наши отношения с мужем полны не только глубокого чувства, созданного годами, но и простых мелочей, свидетельствующих о внутреннем магнетизме? Почему спустя 15 с лишним лет муж ловит мою руку, подающую тарелку с едой, губами, чтобы мимолетно чмокнуть ее? Почему я не могу сдержать нежные улыбки, заметив его фотографию на столе у дочери, или удержаться от поцелуя в спину или в макушку его, увлекающегося работой на компьютере, когда я занимаюсь уборкой в доме? Это невозможно объяснить привычкой. Отсутствие этих легких прикосновений можно сравнить только с отсутствием хлеба на столе или чего-то очень важного, которое можно стерпеть спокойно, недолго, имея другую пищу. Раньше я никогда не задавала себе подобных вопросов, считая это простым и нормальным проявлением чувств, пока окружающие не задали мне этот вопрос много раз подряд. Ведь их каждый проявляет по-своему. Я не смогла дать вразумительного ответа им, но вдруг задала его себе. Я не считаю, что семьи, в которых отсутствуют такие знаки внимания, не имеют любви. Но вижу, что у многих появляется мечта о счастье и романтике при виде наших взаимоотношений. Поэтому понимаю, что в браке отсутствует что-то неуловимое, но такое нужное, если угасает искра молодости и нежности даже в тех семьях, где пары сумели сохранить и укрепить свою любовь. Но ведь нередко встречаются супруги, уставшие друг от друга, с годами, которых держит вместе лишь долг перед детьми или окружающими, а может и просто привычка и страх перемены жизни. Они как два колеса на одной оси, не могут жить друг без друга, но и никогда не встречаются. Не могу сказать, что мои наблюдения и выводы полностью объективны, это всего лишь наблюдение. Задав себе вопрос, я начала искать на него ответ. Спустя время, заметив одну отличительную черту наших взаимоотношений, я решила убрать ее, но не навсегда, чтобы проверить, что произойдет с взаимоотношениями без нее. Если бы муж узнал о моих пробах, мой ответ был бы неверен, поэтому я все делала молча. Я перестала хвалить его по мелочам и высказывать вслух, что мне в нем нравится. В первые дни это, на удивление, оказалось трудным. Я вдруг поняла, что вслух отмечаю, как нравятся мне его глаза и руки. В работе отмечаю свою уверенность в том, что он искренне старается сделать как можно правильнее и лучше, даже тогда, когда ошибается. Говорю, что он для меня самый красивый мужчина. Трудно было промолчать, не сказать. И я вдруг вспомнила, как после свадьбы училась говорить комплименты. Это было не менее трудно, чем сейчас молчать. Во время эксперимента я не рискнула полностью вернуть то, что делала раньше. Я не стала проговаривать вслух то, что мне не нравится в его поступках и словах, иначе вернуть нежность наших взаимоотношений было бы намного трудней. В первые дни муж, как и раньше, хвалил меня по мелочам, говорил добрые слова, но прошли дни, и его желание говорить их тоже стало угасать. Пришел день, в который я не услышала от него ни одного комплимента. Я бы не отметила этот факт, ведь и прежде бывали тяжелые дни, когда он не в состоянии был вообще говорить от усталости. Но этот день стал переломным. На завтра я также не слышала ни одной похвалы или комплимента. Прошла всего неделя с того дня, и в наших взаимоотношениях пробежал холодок. Я даже не смогла понять сразу, когда он появился. Теперь мы спокойно встречались в дверях комнаты и не пытались чмокнуть друг друга, проходя. Просто не тянуло. Даже мне самой вдруг расхотелось гладить его руку за столом. Жизнь очень быстро превратилась в рутину. и от нее повеяло скукой. Каждый из нас занялся своими делами, все меньше замечая другого. Мы оба увлекающиеся люди, и у нас получилось с головой уйти в работу. Но вдруг даже интересная прежде работа совсем перестала радовать. Пропала радость жизни, искра, и я вдруг поняла, что именно эти добрые и ласковые слова украшали нашу жизнь, создавая ежедневно ощущение маленького праздника. Мне не нужны были лживые комплименты с натянутой улыбкой, когда, пережевывая недосоленное жаркое, муж говорит: «Все хорошо, милая, все вкусно, ты прекрасно готовишь». Нет, я хотела и хочу правды, но сказанной с любовью, когда я, заметив его усталый и грустный взгляд, спросила, не испортила ли я еду. Затем спросила о делах на работе и выслушала малопонятное объяснение о проблемах с серверами, материнскими платами и винтами, на которых чуть не гигнулась информация огромного предприятия. Мне было дорого признание правды. «Жаркое ты раньше готовила лучше, но спасибо, что ты спросила о делах на работе и выслушала меня. Просто я очень устал от проблем. Если бы не ты и наш дом, не знаю, что бы я делал». Люди нуждаются в признании тех, кого они любят. Я поняла, что женщина, описанная в книге притчей, никогда не смогла бы сделать столько работы, если бы ее не хвалил муж и не ублажали дети. И мужчина теряет силы, если его сердце не уверено в его жене. Он должен знать, что любимая женщина верит в то, что его намерения добры и старания не напрасны. А если он не слышит этого, со временем его силы слабеют и пропадает желание делать что-то для семьи. Такие мужчины идут помогать кому угодно, забывая о доме. Ведь чужие люди оценят их усилия и проявят благодарность. Не потому ли так много мужчин и женщин, проявляющих бурную деятельность вне дома, в то время как самые насущные нужды семьи остаются без внимания? Не потому ли Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте»? Из чего складывается почтительность? Может быть, это умение заметить реальные сильные стороны человека и озвучить их для него? Я не рискнула сказать мужу, что моя молчанка – это только эксперимент. Я не хотела его огорчать. Только в один из дней я подошла к нему, крепко обняла и сказала: «Подожди 2 минуты, не уходи на работу. Я слишком долго с тобой не обнималась. Ты самый лучший муж в мире». Мой милый крепко обнял меня и в ответ спросил: «Ты не обиделась на меня? Что-то не то у нас происходило в последнее время. Ты не заметила?» Я просто ответила, что не обижена и очень люблю его, хотя так много дней не говорила об этом. И в тот же миг вернулась причина насмешек некоторых людей, и самое дорогое наше сокровище, странный для некоторых магнетизм, с которым все становится по плечу, и даже ссоры и разногласия, к сожалению, пока еще неизбежные, но, слава богу, редкие, не могут продлиться больше часа.
2: Из поэтических тетрадей. Иван Абрамов. Волчата. Любить волчат и волк умеет. Он ради них овцою блеет. Ему в кошару не пробраться, коль в шкуре собственной остаться. В семье людской порою тоже отец и мать меняют кожу. Мол, пусть нужды не знают чада. И вот, глядишь, идут волчата.
1: Иван Абрамов. Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно-красочно в моем сознании рисуется огромная картина, пространство в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним, в вессоне белоснежном, от счастья даже глаз поднять не в силах, склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ в сердце пламенном носила. И голос Божий с радугой в пространстве: «Благословенна ты, Христа невеста! Окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной».
2: Анатолий Овчинников. «И незрячему видно». Есть иная любовь, где кончаются нервы вселенной, где не слышно минут, отбивающих сроки веков. Я увидел ее, отражение плоти нетленной, и, конечно, узнал вдохновенье библейских стихов. Горячо изливаясь из сердца великого Бога, в наши грязные души безмерно текла благодать. И любой, кто хотел, мог ее разглядеть и потрогать, мог забрать ее всю и отвергнуть ее и предать. А любовь предавать не умела еще изначально, и она, как Христос, нас могла бесконечно прощать. Тот же взгляд у нее переполнен укором печальным. Она столько прошла, чтоб сегодня меня повстречать. Так текла широко, что любому незрячему видно, и при всей широте упиралась в меня острие. И мне делалось страшно, и мне было смертельно обидно то, что именно я больше всех недостоин ее. Маме. Я жив молитвами твоими, из слез твоих сотворены, они ладонями живыми мои разглаживали сны. А я не видел, как дрожали родные губы и в мольбе просили, чтоб не угрожали лихие дни моей судьбе. Я не задумывался даже из бессердечной пустоты, насколько мне тот шепот важен, что с Богом говорила ты. И в старой комнате, где скука скулит ночами за окном, твои протянутые руки благословил Господь давно.
1: Наталья Щеглова. «Не постичь». Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадании костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой, вот он в сердце сияющий блик благодати святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, не постиг, но обрел. Любовь Васенина. Приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стойте до конца. Приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки. Приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам. Приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Вместо свидетельства. Петр Луничкин. Осознанное решение. Я буду любить. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа. Помню, когда я был подростком, в нашей церкви этот гимн пели довольно часто. Не знаю почему, но псалом о победоносной силе крови Христовой любили все. Может быть, в то время у нас был просто небольшой выбор гимнов? Хотя нет. Помню сборник духовных песен, состоявший из нескольких сотен песен. Да, были еще сборники молодежных гимнов, как правило, переписываемых от руки. А может быть, время было иное? Да, времена были другие. Времена были тяжкие. Нас, евангельских христиан, а, впрочем, не только нас, но и других религиозных мракобесов, атеистически настроенный созидатель коммунистического общества, советский гражданин, мягко говоря, недолюбливал. Ну а мы, признаюсь честно, особо по этому поводу не расстраивались. Мы любили и дорожили нашим семейно-церковным общением, которого, на удивление, не хватало. А потому все вечера на неделе у нас были заняты, и заняты они были, как правило, церковными мероприятиями. Были у нас еще и внеочередные собрания, траурные, когда в последний путь провожали наших братьев и сестер. Мы превращали траурное собрание в евангелизационное. Времена были тяжкие, советские. «Петр Анатольевич», — обратилась ко мне в одном городе женщина, — «вы не могли бы поговорить с моим сыном? Ему 30, женат 8 лет. У них есть ребенок, мальчику 5 лет. Мой сын — член церкви, а принял ужасное решение — оставить свою жену». Смотрю на несчастную мать. Седина покрыла голову, под глазами мешки, в глазах наворачивающиеся слезы, голос дрожит. Женщина сильно переживает. Внутрисемейный конфликт сына ранит ее сердце. Беседую с Владимиром. Веселый, самовлюбленный эгоист, якобы знаток Библии. По крайней мере, во время беседы со мной ее цитировал. Оказывается, Владимир просто свою жену разлюбил. Не любит он ее больше, вот и все. Претензий к ней как таковых нет. Хорошая хозяйка, добрая христианка. Но с ней он больше не может жить, она его раздражает. «А как же Писание?» — спрашиваю я. «Там ведь написано: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» — Ефесянам 5:25. И тут же слышу ответ. «А что Писание? Писание против насилия. Иисус Христос — даятель свободы». Хотел сказать, что заблуждается Владимир. Не зная Писания, ни силы Божьей. Но, глядя на брата, подумал, а вместит ли? Через некоторое время узнал, что Владимир от семейных и церковных пут полностью освободился. А как же Христос, его жертва, покаяние и обещание доброй совести? Все братом Владимиром попрано. А вам известны случаи беспричинных разводов? Почему слово «беспричинных» я вдруг выделил в кавычки? Ведь причины есть, и, как говорят в народе, их предостаточно. Но для мира греховного, развращенного и безбожного причин для развода много. Весь этот греховный мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19. И потому в настоящее время на 100 браков приходится более 80 разводов. Но ведь церковь отделена от мира. «Я, — говорит Бог, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» — Матфея 16:18. Для возрожденных христиан есть только одна причина развода — Матфея 19:9. Но, к сожалению, Владимиров в наших церквах с каждым годом все больше и больше. Время нынче такое — свобода. Терзает мысль, что кто-то с упреком и даже с неким раздражением скажет: «Ну вот, опять за старое. Нужно жить настоящим и будущим». И в далекие времена прошлого столетия встречались семейные раздоры, приводящие к разводам. Да, согласен, встречались, но довольно редко. И, как мне кажется, евангельские христиане того времени были более богобоязненными. Они дорожили Священным Писанием и всеми силами во всем старались угождать Богу. Помню Василия Филипповича, старца, проповедника нашей церкви, кроткого, богобоязненного брата. Образование 6 классов, по специальности разнорабочий. За исповедание своей веры он при сталинском режиме отсидел 12 лет.
находясь в местах заключения, узнал, что жена ему изменила. Марию Савельевну в конце 40-х от церкви отлучили. Помню я эту милую и добрую старушку, и не верилось мне, что в прошлом она пережила ужасное падение. Василий Филиппович и Мария Савельевна давно уже в вечности. Они прожили на земле долгую и счастливую жизнь. И счастливы они были не потому, что из памяти Василия Филипповича Бог каким-то чудодейственным образом стер воспоминания о совершенной Марией Савельевной измене. Счастливы они были просто потому, что Василий Филиппович уже тогда, находясь в местах лишения свободы, принял важное для себя решение – жену простить, об измене никогда не вспоминать, а совместную жизнь с ней продолжить. Решение принял осознанно, руководствуясь исключительно любовью к Господу и Его Слову. Да, были герои веры, и скажу откровенно, есть они и сейчас. 7 лет назад в городе Н. ко мне подошла сестра, певица хора. Со слезами на глазах призналась, что однажды изменила мужу и с тех пор не может найти покоя. 27-летняя женщина решила поделиться со мной принятым ею решением во всем признаться мужу. Она понимала, что признание в измене может коренным образом изменить не только ее жизнь, но жизнь мужа и двоих маленьких детей. «Я больше не могу скрывать то, что не дает мне жить», — призналась сестра. «Меня терзают не только угрызения совести, но и мысль о самоубийстве. Я глубоко раскаиваюсь в ужасном поступке. Я люблю Бога, мужа и детей. Я не понимаю, как все это произошло со мной». Мы молились и решили встретиться вновь через 2 дня. Во вторник Галина и Сергей, имена изменены, с маленькими детьми на руках пришли на беседу. Сергей был потерян. Он плакал и не стеснялся слез. Естественно, на основании Библии Сергей мог оставить Галину. Но, взяв в руки Библию, он сказал: «Слово Божье дает мне свободу. Сейчас я перед вами и Богом принимаю осознанное решение. Галина остается моей женой. Я буду любить ее еще больше и никогда не упрекну ее в том, что произошло». Немного помолчав, Сергей взял Галину за руки и, глядя ей в глаза, сказал: «Но даже если когда-нибудь сатана, помрачив мой ум, упрекнет тебя, знай, что он воспользовался моими устами. Я люблю тебя, потому что Бог повелел мужьям любить своих жен». У Сергея и Галины 4 детей. Они живут и славят Бога. Сергей, руководствуясь Священным Писанием, выбрал то, за что однажды получит награду. И как Христос, пострадавший плотью, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, 2 Коринфянам 5:19, так и Сергей вместил в себя жену с ее прошлым согрешением. Он принял осознанное, волевое решение — руководствоваться не плотью и душевной травмой, а Духом Святым. Есть и в наши дни возрожденные от Бога люди, живущие не по плоти, но по духу. Просто таковых с каждым годом все меньше и меньше. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:17. Признаюсь, что в те далекие 60-е и 70-е годы прошлого столетия мы, молодые по возрасту христиане, пели тоже не совсем современные гимны и слушали не всегда одаренных проповедников. Но мы без уважительных причин не пропускали утренних воскресных богослужений, и Бог благословлял нас любовью к общениям. Нам никогда не приходила идея вместо вечерних собраний пойти в кафе или кинотеатр. Мы регулярно устраивали чаепития в церкви, пели и восхваляли Бога. Мы не критиковали наших проповедников. Не критиковали, может быть, потому, что не знали всех правил построения проповеди. Библейских институтов и университетов в СССР, Союз Советских Социалистических Республик, не было. Ну, а на заочные курсы в СЕХБ поступить было довольно сложно. Сразу оговорюсь, я не против духовного образования. Я против надменной демонстрации знаний. Я против прогрессирующей в последнее время злобной критики всего и всех. Проблема современной церкви не в песнях и не в проповедниках, не в служителях или литургии, не в использовании на богослужениях тех или иных музыкальных инструментов. Проблема в том, что многие христиане, поддавшись велению времени, свои плотские поступки пытаются оправдать Священным Писанием, пренебрегают служением и просто имеют размытое представление о грехе. Все общество, за исключением небожителей, подвластно временным переменам.
весь социум, но не церковь. Для созданной Богом церкви время не имеет никакого значения. Это церковь возрожденных христиан вне временного пространства. Она подчинена только Иисусу Христу и Его Слову, Ефесянам 5:24. Библия неизменна. Грех она называет грехом, а праведность – святостью. Нам нельзя позволять миру влиять на нас. Христианам 21 века, независимо от возраста, необходимо пересмотреть свое отношение к Священному Писанию, уделять больше внимания семье, дорожить церковным общением, принимать более активное участие в церковной жизни, ну и, конечно, прекратить все недовольства, разногласия и сплетни. Тогда страницы христианских газет и журналов будут содержать лишь свидетельства явленных чудес Божьих.

Письма читателей. Забота о читателях. Благодарю Бога моего за то, что получаю ваш журнал «Вера и жизнь». Прочитав ваше письмо о том, как много людей нуждается в этом журнале, и поговорив с сокамерниками, мы решили обратиться с просьбой к администрации. Наш сектор ПЖС, пожизненных заключенных, получает приблизительно 10 журналов. Если администрация разрешит сделать христианскую библиотеку, и в ней будет человек, ответственный за литературу, то на сектор хватит и 3 журналов, а 7 вы можете выслать тем, кто в более стесненных обстоятельствах. Обращаюсь ко всем братьям и сестрам, которые находятся за колючей проволокой. Возьмите наш пример на вооружение и попытайтесь свести до минимума выписку журнала в вашем лагере. Сергей Мусиенко, Хмельницкая область. Уверовав, благовествовать. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, Господи нашим, да благословит всех сотрудников миссии «Свет на Востоке» Отец Небесный всеми благословениями, которые Он имеет в преизбытке. Мы так благодарны Богу за вас, что снова получаем журнал «Вера и жизнь». Когда я находился в Могилев-Подольском, журнал «Вера и жизнь» подкреплял меня духовно, давал веру в Бога, укреплял в духе, давал жизнь новую во Христе Иисусе, Господе нашим. Недавно я ездил с миссионерским служением в Россию, на родину, в республику Марий-Эл. Встречал друзей, родных, знакомых, которые меня раньше знали как человека, живущего в мире греха, а теперь не могли поверить, что Бог так изменил мою жизнь в лучшую сторону, даровал спасение и новое сердце. Ходил пешком, ездил, потом снова ходил пешком, только бы нести Слово Божье людям на родине. Потому что очень много людей гибнет во грехах, невежестве, пьянстве, ненависти друг к другу. Раздал всю литературу, которую взял с собой. Очень пожалел, что мало взял. Пришлось оставить свою Библию другу, которого не видел 15 лет, и которому засвидетельствовал об Иисусе Христе. Он попросил Библию, и я подарил ему Слово Божье. Верю, что Слава все-таки обратится к Богу и будет спасен. Брат во Христе Григорий Ибатулин, Винницкая область.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: В сочетании «Большой взрыв» сегодня, наверное, слышали даже первоклассники. На данный момент это самая распространенная научная теория, описывающая момент зарождения и развития Вселенной. Сегодня мы поговорим о ее сильных и слабых сторонах и о том, как ее воспринимать верующему человеку. И в этом нам поможет наш гость, кандидат физико-математических наук, специалист в области элементарных частиц Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
4: Здравствуйте.
3: Ну, давайте начнем сразу с определения, что же такое большой взрыв.

0: показать, что же, как она себе представляет, как в этой теории представлено, значит, возникновение и развитие Вселенной, я вот здесь некую картиночку приготовил и могу, соответственно, на этой картинке, наверное, и показывать, что происходило. Значит, первый момент, ну, очевидно, это момент ноль. Угу. И что происходит в момент ноль, это вот здесь вот, то есть с чего все начинается. Что происходит в момент ноль, никто не знает. С момента ноль до чудовищно малого времени, 10 в минус 42 степени секунды, то есть это...
1: Это как себе можно вообразить?
0: Это если вы секунду поделите на огромное число частей. Причем, то есть количество частей, которые на которые вы должны поделить в секунду, это 10 и еще 41 ноль.
1: Ой,
0: вот, то
1: понятно.
0: Есть названия этому числу нет. Вот, вот если вы на такое гигантское количество частей поделите секунду, то вот первая, одна из этих частей, это как раз будет 10 минус 42 степени секунды. Так вот, в эту первую, так сказать, чудовищно малую... ну, чудовищно малое время с момента начала существования Вселенной, мы не знаем, что происходило, мы не уверены и не можем сказать, действовали ли вообще законы физики в тот момент, в том виде, в каком мы их понимаем, скорее всего, нет. Затем, начиная с этого момента, то есть, когда мы следуем дальше, до тоже очень... малого времени, 10 в минус 36 степени секунды.
1: Чуть-чуть совсем.
0: Происходит, да, совсем чуть-чуть. Ну, как сказать. С одной стороны, чуть-чуть. С другой стороны, в теории Большого взрыва происходит очень важный процесс. Или, как предполагается, он происходил. Это так называемая инфляция или раздувание Вселенной с почти бесконечно малой величины. Сразу на много порядков она раздувается. Собственно говоря, никто не знает, происходило ли это в действительности. Более того, мы не знаем механизмы, которые за этим лежат. То есть, другими словами, за счет какой энергии происходило это раздувание.
1: Раздувание – это вот воображение сразу подсказывает образ пузыря какого-то.
0: Вот именно примерно так оно, ну, если говорить, так сказать, на человеческом языке, а не на языке математики, то, наверное, ближе всего будет именно образ пузыря, причем взрывообразно раздувающегося сразу на огромную величину.
1: А все-таки насколько огромная?
0: Ой, я на много порядков. Честно говоря, я вот сейчас не могу сказать точно.
1: Да, наверное, никто и не
0: насколько,
1: знает точно-то,
0: да. Вот. Тем более, что возникает даже вопрос, а почему это раздувание прекратилось? То есть мы не знаем ни почему оно началось, если уж оно началось, зачем, почему оно прекратилось. То есть там интересная, так сказать, с точки зрения большинства инфляционных моделей происходит вещь. Дело в том, что там действует какая-то энергия, должна действовать была какая-то энергия, которая, ну, обычно, если у нас энергия сосредоточена в каком-то объеме, да, и этот объем расширяется, то плотность энергии, она падает. То есть количество энергии остается одним и тем же, а объем увеличивается. Соответственно, плотность энергии падает. Так вот, в момент инфляции действовала какая-то энергия, которая, плотность которой не падала, несмотря на то, что Вселенная взрывообразно расширялась, раздувалась, а плотность энергии оставалась одной и той же, таким образом разгоняя этот процесс раздувания. Что это была за энергия, мы не знаем.
1: И почему у нее плотность не менялась?
0: Да, ну, собственно говоря, это связано как-то с ее природой, и мы не знаем ничего о природе этой энергии. Но возникает следующий вопрос, пусть даже она действительно такая энергия существует, и действительно процесс инфляции шел, что помешало инфляции раздуваться до бесконечности, почему вдруг она в какой-то момент остановилась, это мы тоже не знаем. То есть, на самом деле, экспериментальных свидетельств вот этих процессов не существует. То есть, мы не наблюдали никаких следствий этих процессов, которые можно было бы однозначно, значит, приписать вот тому, да, инфляция была, поэтому мы видим вот это, вот это и вот это. Вот это фактически открыто на кончике пера, и сделано это для, ну, скажем так, описано чисто математически, без экспериментального подтверждения. И почему вдруг эта инфляционная модель вошла в теорию Большого взрыва? Для того, чтобы объяснить некоторые моменты, которые по-другому объяснить, ну, по крайней мере, пока мы не можем.
1: То есть аналогов этому процессу никаких не существует, да?
0: Скажем так, существуют и аналоги, и существует группа ученых, которые выступают, скажем так, или подвергают сомнению эту инфляционную модель, предлагая другие модели, вплоть до того, что происходило на самом деле не инфляция, а наоборот сжатие, то есть не раздувание, а сжатие Вселенной.

0: последующим отскоком. Вот, и вроде бы я не берусь сейчас судить о том, насколько, так сказать, ну, эти модели хороши или не очень, но, по крайней мере, вот в тех статьях, в тех докладах, которые я читал, утверждается, что да, те проблемы, которые решает вот эта инфляционная космология, они решаются и в этих теориях также. То есть их создатели этих теорий, они утверждают, что вот они могут объяснить эти проблемы без привлечения инфляции. Ну, а главная проблема, из-за чего вообще возникла, ну, по крайней мере, одна из главных причин, почему была введена эта инфляционная модель, заключается в том, что мы видим Вселенную, и это мы действительно видим, это экспериментальный факт, что Вселенная в больших масштабах однородна. То есть, конечно, и существуют звезды, существуют планеты, существуют галактики, это неоднородности, вещество всего Вселенной не размазано по всему ее объему равномерным слоем, как масло там на бутерброд мажут. Это не так, мы видим структуры, мы к этому еще вернемся. Но если мы возьмем большой масштаб, если мы возьмем, скажем, куб, такой предполагаемый, воображаемый, с длиной стороны в сотни миллионов световых лет и даже миллиарды большой световых лет, то внутри этого куба вещество, то есть ее, так сказать, плотность, в какое бы место Вселенной мы этот куб не поместили, мы везде получим примерно одну и ту же плотность.
1: То есть если много кубов, так, да, то они то все примерно...
0: В больших масштабах усредненно Вселенная, она, как говорят, изотропна. То есть у нее вещество распределено вот в таких масштабах равномерно. И теория Большого взрыва без вот привлечения инфляционной модели изначально, она не могла ответить на вопрос, почему такая равномерность образовалась. Ну, инфляция это объяснила вроде бы. Сейчас, как я уже сказал, существуют теории, которые без инфляции утверждают, что они объясняют эту изотропность Вселенной. Вот. Но как бы то ни было, наиболее широко распространена сейчас действительно вот эта инфляционная модель. Но вот интересно, основные споры сейчас, большинство, наверное, споров, когда мы говорим о вот этом о моменте, скажем так, близком к нулю возникновения Вселенной, идут как раз вот по поводу этой инфляционной модели. И вы только подумайте, ведь речь идет о времени от 10 минус 42 степени секунды до 10 минус 35 или 36 степени секунды, там точно никто не знает. Вот, и на этом все сосредоточено. То есть мы говорим о каком-то совершенно иллюзорном событии, но вот на это тратится огромная сила. Угу. Но мы пойдем дальше. По окончанию процесса инфляции, то есть это 10 минус 35, минус 36 степени секунды, начинает образовываться то, что мы называем веществом, то есть начинают образовываться вот как раз кварки, о которых мы уже упоминали. Дальше, когда мы следуем эти кварки по стреле времени, как это в науке называют, эти кварки объединяются в протоны и нейтроны объединяются в ядра атомов. Но до этого момента у нас вещество и излучение находятся в то, что в физике называется в равновесном состоянии. Они взаимодействуют друг с другом, и образуется вот такое вот как бы каша.
1: Суп-пюре?
0: Или суп, да, правильнее сказать, из вещества и излучения. Но настает момент, когда первые атомы, ну, те же протоны, которые суть ядро водорода, да, это один протон, они подхватывают электроны, образуется нейтральный водород, образуются атомы водорода, и в этот момент, до этого Вселенная непрозрачна для излучения. То есть излучение находится вот в этом вот вареве таком с веществом. Вот. Вселенная в этот момент, когда образуются атомы первые, она становится прозрачной для излучения, излучение отрывается от вещества, и это то, что, возможно, тоже многие из наших зрителей это слышали, выражение или это определение, образуется так называемое космическое реликтовое излучение.
1: Надо, вот, наверное, все-таки объяснить, потому что кто-то слышал, а кто-то
0: вот это,
1: нет.
0: Это вот как раз тот первый свет, который отделился вот после момента Большого взрыва. То есть до этого света как такового отдельно от вещества не было. А здесь вот впервые излучение отделяется от вещества и уже дальше путешествует, скажем так, отдельно от него. Космическое реликтовое излучение, оно, ну, и мы не забываем, что Вселенная все-таки продолжает расширяться. Из-за того, что это расширение Вселенной происходит, ну как, я сейчас исхожу, смотрю на это с точки зрения сторонника теории, вот этой теории Большого взрыва. Вот, поскольку Вселенная расширяется, вещество, вот это излучение и его спектр, его, так сказать, цвет, если так проще, наверное, проще сказать, смещается. То есть в какой-то момент оно было очень горячим, и, соответственно, это был то, что мы называем рентгеновскими лучами. В какой-то момент она становится, то есть постепенно длина волны этого излучения увеличивается, оно проходит через видимую область, то есть через ту часть спектра, которую мы видим глазами, но из-за расширения Вселенной она уходит и из видимой области, она уходит в инфракрасную область и дальше. То есть видим, это излучение, оно уже становится невидимым, правда, некому за ним наблюдать. Но почему я об этом говорю? Потому что наступает так называемая темная эпоха. То есть до этого светило, в каком-то смысле светило вот это космическое реликтовое излучение, да? Потом оно смещается в инфракрасную область, его уже не видно, звезды еще не образовались, светить некому. Вот почему называется это темная эпоха.
1: А можно еще раз уточнить, да? То есть там что-то было сначала такое очень горячее, вот это вот...
0: Да, что-то. Очень плотное и горячее.
1: И там как такового света-то еще не было, да, вы сказали, что это было что-то непрозрачное.
0: Да, дело в том, что переносчики света, фотоны, они не путешествовали отдельно, как это происходит сейчас.
1: Они варились в этом супчике.
0: Они активно взаимодействовали со всеми остальными вновь образовавшимися элементарными частицами. И это была такой единая масса, как бы. То есть еще вещество и излучение, как вот мы сейчас видим в нашем мире, оно не было отделено.
1: То есть это, конечно, не представишь, наверное.
0: Да, это очень сложно представить.
1: А потом это излучение пошло, но остыло.
0: То есть я могу еще добавить, что вот этот момент отделения излучение от вещества произошел, с точки зрения большинства интерпретаций Большого взрыва, произошел примерно 380 тысяч лет прошло с момента ноль.
1: То есть уже все-таки Большого взрыва.
0: Да, мы уже приходим уже не к 10 минус какой-то степени секунды, мы уже приходим к тысячам лет. Темная эпоха, длится уже гораздо дольше, здесь уже несколько сотен миллионов лет проходит.
1: Много.
0: Потом начинают образовываться, образовываться первые звезды.
1: То есть
0: темная эпоха кончается, вещество все-таки есть. Как идет процесс звездообразования, это тоже сплошные вопросительные знаки, порой и с восклицательными знаками. Тоже здесь очень много темных пятен. Но факт в том, что возникают вот эти первые звезды, которые, как полагают, сейчас были голубыми сверхгигантами, они были очень большими, светимость их была в миллион раз больше, чем светимость Солнца нашего. Они были очень горячими, и они очень быстро, то есть начинают с термоядерной реакции внутри этих звезд, они очень быстро вырабатывают свое ядерное горючее, но при этом при выработке ядерного горючего они нарабатывают вот эти, то, что называется тяжелыми элементами. То есть вначале у нас, в общем-то, вещество состояло даже уже в атомарном состоянии всего лишь из практически трех элементов таблицы Менделеева. Это водорода, гелия и лития.
1: Литий.
0: Да. Причем литий – это уже, в астрофизике или в космологии считается уже тяжелым элементом. В основном это водород и гелий, как, впрочем, и сейчас сохраняется во Вселенной. То есть у нас почти 90% материи во Вселенной – это водород. По крайней мере, как мы сейчас предполагаем. Эти первозвезды перерабатывают вот этот первичный водород, какую-то его часть, скажем так, перерабатывают в элементы тяжелее гелия и лития, так образуются тяжелые элементы, то есть они вот образуются в этих термоядерных топках внутри первых звезд, потом эти первые звезды взрываются как сверхновые, и, соответственно, все, что они там наработали, оно выбрасывается разбрызгивается в окружающее пространство, и из него потом уже образуются и планетные системы из этого, вещества, образуются, звезды собираются в галактике, в первой протогалактике. Протогалактики, сталкиваясь друг с другом, образуют уже, то, что похоже на современные галактики. Это уже миллиарды лет проходит с момента Большого взрыва, да? Наша структура Вселенной, которую мы видим, она, доходит до наших дней в том виде, в каком мы видим. То есть мы видим и планеты, мы видим звезды, мы видим скопление звезд, мы видим галактики, которые включают в себя миллиарды звезд. Мы видим скопление галактик, которые образуют уже...
1: Мы видим много чего.
0: Да. Но самое главное, что мы видим структуру. Мы видим не вещество равномерно распределенная по всей Вселенной, а мы видим сложные структуры. Вот это вот один из вопросов, который, собственно, стоит перед теорией Большого Взрыва, к которому мы сегодня, наверное, еще не раз будем обращаться.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Покажется странным на этот раз уже для христиан, вот, потому что в основном теория Большого Взрыва в христианских кругах сейчас воспринимается как нечто отрицательное. Mm-hmm. Да? Вот. Я хочу начать с тех преимуществ или того положительного влияния, которое оказало на мировоззрение человечества вот эта вот теория Большого Взрыва.
1: То есть так, я хорошо, не... пусть будут преимущества.
0: Я ни в коей мере не утверждаю, что я являюсь ее сторонником, но определенный положительный вклад в мировоззрение наше она, на мой взгляд, несла. Во-первых, она разрушила господствующее до того представление о Вселенной как о чем-то вечном и неизменном, которая существовала всегда и которая будет существовать всегда.
1: Простите, а уточнить можно? Да. То есть ведь верующие-то люди тоже были всегда, ну как бы, и люди знали, что Бог сотворил мир, верили в это?
0: Момент творения подразумевает, что у Вселенной был начало. Так. Основа материалистического мировоззрения – это что у Вселенной не было ни начала, ни конца, и не будет конца. Да, то есть материя, она вечна. Поскольку Бога мы отрицаем, у нас должен быть какой-то абсолют. Вот этим абсолютом выступает материя.
1: Ну, то есть в какой-то момент вот это материалистическое мировоззрение взяло верх, да? А теория Большого Взрыва маленько туда внесла, в материалистическое мировоззрение. Немножко спутала ему карты,
0: скажем так. Да, оно спутало карты в том плане, что, как оказывается, Вселенная имела начало. То есть она не существовала вечно. У него был момент ноль, у нее был, когда она возникла только, да? Второй момент, который тоже очень важен. Ученым приходится принять или признать наличие периода времени в истории Вселенной, когда современные законы природы не действовали. То есть мы не знаем, что происходило вот в этот чудовищно малый промежуток времени от 0 до 10 минус 42 степени секунды. Мы практически не представляем себе, как происходило вот это вот инфляционное раздувание Вселенной, да, как происходила инфляция. Очевидно, что там действовали какие-то принципы, какая-то энергия существовала, которую сейчас в современном мире мы не наблюдаем. Вот. То есть, и это очень важно, мы к этому еще вернемся чуть позже. Что нам, и материалистически настроенным ученым приходится признать, что современные законы, они действовали далеко не всегда. То есть были моменты в истории Вселенной, даже с их точки зрения, что, когда современные законы не действовали. Вот. Ну и последнее преимущество, или это не преимущество, а скорее вот теория Большого Взрыва дала толчок тому, чтобы мы задумались над этим, это то, что для возникновения высокоупорядоченных структур во Вселенной нужна ее тонкая настройка. Ну, я могу это объяснить очень просто. Вообще, когда происходит какой-то взрыв, ну, грубо говоря, да, мы не ожидаем того, что он произведет какую-то полезную работу.
1: Ну, да? Как бы не ожидаем, да.
0: Если взрывается, скажем так, штабель с кирпичами, никто не ожидает, что результатом этого взрыва будет дом, построенный из этих кирпичей, да. Скорее всего, наоборот, будет полный хаос. Если до этого хотя бы они были собраны в штабель, то после взрыва, так сказать, этот штабель разрушится. Когда мы говорим о большом взрыве, в общем-то, этот вопрос тоже применим. Разве при взрыве может что-то произойти полезное?
1: Ну, так там же вроде как бы и не сразу произошло, а вон сколько миллионов лет понадобилось.
0: Не важно.
1: Оно там все закрутилось, соединилось.
0: Все равно это, по большому счету, взрыв. Вот. И можно привести в пример, ведь бывают взрывы, действительно, которые делают полезную работу. В горном деле направленные взрывы. Но для того, чтобы взрыв сделал какое-то полезное дело, его нужно очень точно рассчитать, его нужно очень точно настроить. То есть он не сделает это сам по себе, его нужно спланировать, его нужно организовать. Вот. И этот же вопрос, он применим и к возникновению Вселенной, и к теории Большого Взрыва. То есть мы видим сейчас, что Вселенная не представляет собой хаотичное какое-то, значит, хаотичное распределение вещества равномерно по всей Вселенной, что, в общем-то, следовало бы из второго закона термодинамики, да, состояние с максимальной энтропией. Мы этого не видим. Мы видим высокоупорядоченные структуры. Как взрыв мог это образовать? Вот. Нужна настройка. нужна тонкая настройка. Этот вопрос возник, и это очень правильный вопрос. И очень важный вопрос, и для нас в том числе в наших беседах будет, наверное, чуть позже.
1: Угу.
0: Вот. Но, конечно, говоря о плюсах, или, скажем так, о том положительном влиянии, которое теория Большого Взрыва внесла в мировоззрение наше, надо, конечно, сказать и о проблемах ее. Вот. Но если коротко, если, так сказать, основные, самые большие проблемы брать, то это, конечно, первая проблема – это проблема первоначальная, как называют, сингулярности. Сингулярность – это то не знаю что. Когда вся материя Вселенной была собрана...
1: Во что?
0: Не только материя, но и пространство, и время, ведь не существовало ничего. То есть была собрана во что? Мы не знаем во что. Мы называем это сингулярностью. То есть то, что взорвалось, собственно, с чего все началось.
1: Да, мы какого оно размера было, эта сингулярность?
0: Ну, очевидно, что как сейчас... Ну, я даже не берусь об этом судить, честно говоря. Я хотел сказать, что, наверное, точечного, то есть нулевого размера. Но здесь мы не... То есть мы не знаем, что это такое было. Мы не знаем ни ее природы, мы не знаем, откуда она взялась. Была это... Вот некоторые теории, тоже не совсем недавно я читал, пытаются объяснить ее какой-то чудовищной флюктуацией вакуума. То есть вакуум вот так вот сфлуктуировал, что образовалась эта сингулярность, которая начала раздуваться в процессе, так сказать, инфляции. Но опять же, почему вдруг? То есть вероятность появления такой флуктуации, она фактически равна нулю. Вот. Или это некое супернечто, о котором мы ничего не знаем, как мы уже сказали. В общем, здесь одни вопросы.
1: Угу.
0: Вот. Это одна проблема, и вторая проблема, к которой мы, по всей вероятности, вот скоро и перейдем, это проблема точной настройки. То есть, кто настроил этот взрыв? Вот. Но мы еще чуть позже вернемся к этому вопросу, а сейчас я хотел бы очень кратко, буквально коснуться темы возникновения нашей Солнечной системы. До сих пор мы говорили о... Вселенной,
1: слишком давно
0: в больших
1: это было.
0: Масштабах, да, теперь ближе к нашему дому пододвигаемся, то есть к Земле и к окружающим ее планетам, и, соответственно, нашей звезде Солнцу. Да. Здесь основными моделями, которые сейчас используются для, значит, описания вот возникновения Солнечной системы, являются так называемые небулярные модели. Небулярная гипотеза – это от английского слова. Ну, по крайней мере, в английском такое слово точно есть. Может быть, оно и дальше идет уже. Английский наследовал его откуда-то. Это небула, то есть туманность.
1: Mm-hmm.
0: Значит, здесь я опять хочу обратиться к картинке.
1: Так, интересно.
0: На которой вот так вот схематично изображены стадии возникновения Солнечной системы. На самом деле, таких гипотез существует тоже далеко не одна. Но по большей части они включают в себя... Эти стадии, это основные стадии. Речь, так сказать, споры между учеными идут только о процессах, которые внутри каждой стадии происходят. Вот. То есть предполагается, что сначала, значит, материя, из которой образовалась Солнечная система, она была собрана в некое такое облако. Вот. Причем это облако обладало неким моментом количества движения, то есть оно, скажем так, вращалось, попросту говоря.
1: То есть оно не сжималось, не разжималось,
0: вот
1: а просто
0: оно как
1: вращалось.
0: Раз сжималось под сжималось. Действием гравитации, но изначально оно обладало неким моментом импульса, то есть оно вращалось. Поскольку оно сжимается, это вращение ускоряется, образуется такой вот протопланетный диск. Вот. А причем частицы в этом диске имеют очень маленький размер, там, меньше сантиметра.
1: А что за частицы-то вообще?
0: Ну, из того вещества, которое выбросили вот эти вот первозвезды, которые они наработали в своих ядерных топках.
1: Вот. То есть там всего было, наверное, много, да?
0: Да, там, в общем-то, вся таблица Менделеева так или иначе вырабатывается, да, в результате тех или иных процессов. Вот. А, значит, затем вот эти вот мелкие частицы, причем это вопрос «как?», начинают объединяться в частицы более крупные, образуя так называемые планеты Земали. Такое сложное слово. Зародыши планет.
1: Зародыши.
0: Вот. Угу. То есть, если первоначальные частицы там были размера порядка сантиметра или меньше, то планеты Земали, они уже имеют размер в километры больше.
1: А это вот, простите, я уточню, а вот эти вот колечки, это как бы планеты, растянутые по всей орбите, что ли?
0: Это пока еще не планеты, это протопланеты, это то, которые обращаются вокруг Солнца вот по...
1: Ага, так.
0: Протосолнце еще, Солнце,
1: оно еще тоже... А Солнца нет.
0: Образует... Нет, оно уже начинает образовываться, но пока оно еще не такое, там, да. как сейчас. Вот. А затем эти планеты зимали, зародыши планет... сливаются в протопланеты. Эти протопланеты, сталкиваясь между собой, в конце концов образуют уже нашу Солнечную систему. Да, в том виде, в каком мы ее наблюдаем сегодня. С одной стороны, вроде бы звучит разумно, но...
1: Выглядит красиво.
0: И выглядит красиво. С другой стороны, вызывает очень много вопросов. Я здесь только на двух, вернее, на трех из них остановлюсь, но они достаточно серьезны. Во-первых, мы видим очень серьезный дисбаланс между массой Солнца и массой планет и вращательным моментом, скажем так, моментом количества движения. Дело в том, что практически вся масса Солнечной системы, 99,9% массы Солнечной системы сосредоточена в Солнце. На планете остается совсем небольшая часть.
1: Угу, ну, понятно.
0: Вот. Но при этом... Момент количества движения, 98% этого вращательного момента приходится на планеты, а не на Солнце. На самом деле в небулярных гипотезах должно было бы быть все...
1: Наоборот?
0: Наоборот, совершенно верно. То есть Солнце каким-то образом должно передать вот этот момент количества движения. Здесь существует много разных теорий, в том числе, значит, через магнитное поле Солнца, значит, каким-то образом эта передача происходила, но это все равно остается вопросом. Второй момент, такой более приземленный, я бы сказал, или приураненный, привенеренный, это как раз связано с планетами Венера и Уран. Дело в том, что они обращаются вокруг своей оси. Все планеты вращаются вокруг своей оси в том же направлении, в каком они обращаются вокруг Солнца, за исключением Венеры и Урана. Они вращаются в противоположных направлениях. Тоже непонятно, почему так произошло. Ну и третий вопрос, как образуются вот эти самые планеты Зимали, как частицы размером в сантиметр, какой силы, благодаря каким процессам они объединяются вот в эти вот километровые, значит, такие, не знаю, снежки или...
1: Глыбы.
0: Глыбы, да. Так что дальше там действительно, когда глыба достаточно большая, обладает достаточно, ну, уже весомой гравитацией, она начинает собирать на себя окружающее вещество. Но вот этот первоначальный момент, когда планеты Зимали, которые еще маленькие, гравитация у них мизерная, какой механизм собирает их вот в эти вот протопланеты, мы не знаем. И вообще нужно сказать, что в космогонии сегодня намного... Космогония, как бы, это вот, область науки, которая изучает возникновение Солнечной системы или планетных систем, поскольку сейчас мы уже знаем, что Солнечная система не одна у нас. Да? Мы наблюдаем планеты уже вокруг других звезд. Вот, и поэтому, значит, это уже, так сказать, расширяется ее границы до вообще солнечных систем или планетных систем вокруг других звезд. Вот. В этой науке очень много вопросов, я бы сказал, намного больше вопросов, чем ответов. Соответственно, тоже...
1: Есть повод подумать.
0: Есть повод подумать. И самое главное, на что я хочу обратить внимание в этом плане, что нам часто представляют вот, научные теории, да, как какие-то вот доказанные вещи. Они вот, это происходит именно так. Вот эту картинку вы можете увидеть во многих местах, причем с надписью, что вот так оно и было, наука доказала. На самом деле пока ничего не доказано, пока существует целый зоопарк теории, порой противоречащих друг другу. И вот как раз, когда ученый видит такое утверждение о том, что доказано, показано, ученые показали, никто в этом теперь нет никакого сомнения, это вызывает у ученых только улыбку.
1: Ясно. Алексей Валерьевич, спасибо. В следующий раз мы продолжим, начнем, точнее, наверное, с разговора о тонкой настройке Вселенной. Да?
0: Да.
1: Благодарю вас за интересные факты. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их на нашем сайте или на страничках в соцсетях. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: «Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности».

Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Андрей Аспац. Сегодня 27 июля, суббота. Мы с вами, как всегда, коснемся некоторых событий прошедшей недели и затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, который я выбрал для вас сегодня. Удивительная книга. Ее нельзя прочесть. Сколько ни читай, все, кажется, не дочитал. Или что-то забыл, чего-то не понял. А перечитаешь – опять тоже. И так без конца. Как ночное небо. Чем больше смотришь, тем больше звезд. Дмитрий Сергеевич Мережковский. Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк и религиозный философ таким чудесным образом отозвался о Евангелии. А теперь к новостям. Российским баптистам может быть предоставлено убежище в Германии. По крайней мере, такое решение принял административный суд Дюссельдорфа. Кто эти люди, в сообщении не уточняются, говорится только, что в России они неоднократно подвергались оскорблениям и физическим нападениям со стороны какой-то группы молодых людей, одетых в черную форму. Кроме того, этим людям, а также их родственникам угрожали по телефону и преследовали в повседневной жизни. Так сказано в сообщении ресурса «Идея». Несмотря на многочисленные обращения, баптисты не получили никакой защиты со стороны полиции, поэтому вынуждены были бежать в Германию. Здесь Федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило их ходатайство о предоставлении убежища. Ведомство руководствовалось тем, что преследование осуществлялось не со стороны государства. Известно, что Российская Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако суд решил, что преследование все же связано с российским государством, на том хотя бы основании, что последнее игнорирует конституционную гарантию свободы вероисповедания, преследуя свидетелей Иеговы. Напомним, что в 2017 году российское правительство официально запретило в стране любую деятельность религиозного движения «Свидетель Иеговы». С достаточной вероятностью, так считает суд, можно ожидать, что и баптисты, как религиозная община, ориентированная на миссионерство, будет подвергаться преследованиям со стороны государства. Вообще-то немецкий суд, скорее всего, прав, и следующая новость это подтверждает. 23 июля апелляционный суд Новороссийска оставил в силе решение суда о штрафе в отношении пресвитера Церкви евангельских христиан-баптистов Корниенко за незаконную миссионерскую деятельность. Незаконность деятельности заключалась лишь в том, что группа верующих собиралась на богослужение в частном доме. Тем не менее, здание при этом было построено как дом молитвы, то есть был оборудованный для собраний зал, имелись в наличии видеокамеры и соблюдены все предписания пожарной безопасности. «Без обид, я заложник системы». Это слова, которые произнес сотрудник полиции, оформлявший протокол так называемого правонарушения. Похоже, сами представители власти признают, что они делают что-то неправомочное, но они, по их собственному свидетельству, являются заложниками системы. Остается только выяснить, какой именно системы и кто в этой системе главный. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации, связанной с притеснением верующих в Новороссийске. Четырех служителей Московского реабилитационного центра восстановления все же приговорили к заключению. Им предстоит провести от 5 до 8 лет в колонии строгого режима. Такое решение принял Чертановский районный суд в Москве. «Всех ребят приговорили к строгому режиму», рассказал журналистам Роман Краснослободцев, руководитель реабилитационного центра в Подмосковье. «Многих свидетелей, — говорит он, — не слушали вообще. Основание суд строил на показаниях трех человек, двое из которых уже сидят,
Один осужден на 12, другой на 4 года за распространение наркотиков. Александр Земляной приговорен к лишению свободы на 8 лет, Маняхин на 7, Константин Монич на 6,5 и минимальный срок получил Юрий Будюков. Ему дали всего 5 лет. Что значит «всего»? Ранее прокурор, как мы знаем, запрашивал для них сроки от 12 до 14 лет. Служители реп-центра обвиняются в похищении и незаконном лишении свободы наркозависимых. Мы будем бороться и дальше, потому что мы с этим не согласны, обещают защитники осужденных. Сразу в трех областях прошли конгрессы церквей евангельских христиан-баптистов в России. Конгресс «Единство 2019» провело объединение церквей ЕХБ в Тверской области. Свой 10-й уже конгресс объединения церквей ЕХБ Омской области назвало «Единство в многообразии». А вот баптисты Брянщины считают, что настоящее единство возможно только в Спасителе. «Единство во Христе» – так назвали они свой конгресс. Судя по названиям этих без всякого преувеличения больших форумах, тема единства в среде баптистов весьма актуальна. Будем надеяться, что Господь услышит их молитвы и дарует им единство, к которому они стремятся.

0: Вор приходит для того только, чтобы украсть, убить и погубить. Ценность Евангелия, о котором столь возвышенно отзывался Мережковский, наряду с другими его достоинствами заключается в том, что оно открывает христианину замыслы врага душ человеческих. Делает Господь это с определенной целью, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Какие это умыслы? Мы с вами прочитали: украсть, убить и погубить. На фоне таких страшных, тотальных действий, как убить и погубить, кража выглядит, согласитесь, довольно безобидно. И правда, подумаешь, что-то у тебя украли. Ну, пусть даже и кошелек или какую-нибудь очень ценную вещь, но все остальное это осталось при тебе. Конечно, ущерб, конечно, неприятно, но все же не смертельно. Именно так сегодня относятся многие христиане к мелким, незначительных, по их мнению, процессам в жизни. Это модно нынче называть грехом не к смерти. «Ну и что?» – говорят они. «Все это не важно. Гораздо важнее, что я верю во Христа и даже люблю Его. И Он меня любит. Так что любовь у нас взаимная, и она, как известно, покрывает множество грехов. В конце концов, я не делаю каких-то страшных или больших грехов». Так появляются в жизни лисенята, о которых Слово Божие предупреждает: «Ловите лисиц и лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Вы знаете, если бы виноградники не были в цвете, то и для воров, думаю, они не представляли бы интереса. Но именно там, где есть плоды, там и враг. Он, накидывая на себя шкурку лисененка, проникает в виноградник и начинает его портить. Ничего страшного, на первый взгляд. Там чуть-чуть украл, там прихватил. Ведь кража мелкая – это не страшно. То, что я сейчас расскажу – реальная история. Случилась она несколько лет назад. В соседнем с нами городке одна семья пережила кражу. Небольшую. Пропал велосипед. Люди позвонили в полицию, заявили, приехали следователи, составили протокол и уехали. Ну, дело с концом, как говорится. Результат, судя по статистике, вполне предсказуемый. Расследования таких краж редко заканчиваются успехом. Но это имело продолжение, причем очень необычное. Спустя месяц как-то утром выходят пострадавшие во двор и не верят своим глазам. Стоит у их дома велосипед, целехонький. Но и это еще не все. К раме велосипеда прикреплен конверт с письмом. Открывают и читают: «Простите, совесть нас замучила. Люди, вы хорошие, поэтому возвращаем вам ваш велосипед. Надеемся, что наш маленький подарок хоть в какой-то степени возместит вам связанные с нашим поступком переживания». И 3 билета в театр в том же конверте. Ровно по числу членов семьи. «Надо же, какие воры порядочные пошли!» – удивились люди. «А может быть, билеты не настоящие? Позвонили в театр, все отлично, билеты действительные». Нарядились, привели себя в порядок, подготовились и всей семьей пошли в театр. В добром расположении духа возвращаются домой, а там все вверх дном. Дом полностью обокрали. Враг душ человеческих, давший идею ворам, успешно использует эту схему для того, чтобы обкрадывать людей духовно. Он бросает обманутым кость, ну, или конверт. Этим конвертом может быть все, что угодно. Развлечение, праздность, уверенность в собственной безопасности, гордость, вражда, достижение, конкуренция, самолюбование или даже служение, успех, который ради служения и ради успеха. Конверт остается конвертом. И пока человек увлечен тем, что в нем лежит, то есть всем тем из перечисленного, его спокойно и безнаказанно может обкрадывать враг, цель которого – окончательное и полное банкротство, в том числе христианина. А еще лучше всей его семьи. Не сомневайтесь, он прекрасно знает количество членов каждой семьи и проявляет свою заботу в кавычках обо всех без исключения. Такие чувства, как благородство, сострадание, угрызение совести ему чужды, ибо он вор, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Поэтому не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться», пишет апостол Павел Фессалоникийцам. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И заканчивает: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы это и делаете».
1: Что еще?
0: Музыкальная конференция «Традиции и новаторство в музыкальном образовании» пройдет 12 октября в Москве. Мероприятие посвящено 40-летию Регинского отделения заочных библейских курсов. Организаторы – Российский союз баптистов, Христианский центр «Логос» и Институт духовной музыки. На конференции планируется поднять и обсудить следующие темы: преемственность поколений, богословие музыкального служения и музыка и пение как элемент воспитания детей в христианских семьях. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Откроем второе послание к Коринфянам, вторую главу, и будем читать 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Эти слова были сказаны Павлом к членам церкви в городе Коринфе. И здесь нужно отметить уверенность Павла за братьев и сестер, суть которой заключалась в следующих словах: «Потому что мы-то хорошо знаем его козни». О том, чтобы не сделал и нам ущерба сатана, и о его кознях в наше время, о том, чтобы нам не потерять, но сохранить для вечности то, над чем мы трудились, и наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я думаю, многие из нас здесь понимают, что не всегда так будет. Не всегда будет такая возможность, где мы собираемся и вместе изучаем Слово, прославляем нашего Бога. Это очень-очень прекрасная возможность. Вы знаете, в мире дикой природы животные прячут в себе множество удивительных стратегий выживания. Можно заметить, что львы используют особую стратегию в своей охоте и в выживаниях. Львы, они не просто бросаются на добычу с рыком и грохотом. Нет, они мастера подстерегать и терпеливо выжидать свою добычу. И львы предпочитают атаковать в тот момент, когда жертвы чувствуют себя в безопасности. Обращая внимание на жизнь львов, можно увидеть, что львы очень часто приближаются к своей жертве тихо и спокойно. Они буквально подкрадываются к ней. Львы имеют свою тактику нападения. Они имеют время нападения. У них есть своя последовательность в принятии пищи, в котором сердце занимает первое место. Вы знаете, размышляя о львах, и о их стратегии мы можем встретить в Писании существо, которое сравнивается со львами. В Библии написано в 1 Петра с 5 по 8 стиха: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Библия сравнивает дьявола не просто так со львом, потому что подобно как у льва, у дьявола есть также своя стратегия. У него есть свои тактики, которые он использует против человека. Подобно как и лев, который, нападая на свою жертву, в первую очередь его интересует сердце этой жертвы, мягкие ткани, которые находятся в этом сердце. По этой причине в первую очередь он ищет сердце. Подобным образом поступает и дьявол. И вот так же, как и льва, интересует сердце человека, за которым он так сильно охотится. Я хочу вместе с вами сегодня рассмотреть несколько стратегий и тактик, которые использует дьявол сегодня в отношении человека, для того, чтобы мы с вами были готовы встречать их.

Давайте обратимся к Матфея, книге Матфея, 4 глава, с 1 стиха, и вместе будем с вами читать. С 1 стиха, 4 глава. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Мы можем видеть в этих первых стихах, что Дух Божий, Он привел Иисуса в пустыню. Это было не просто событие, это событие было, которое было предопределенное Богом. Бог предопределил его заранее, поэтому здесь написано, что именно Дух Божий приводит его в пустыню. В этом тексте, как и в первой главе Иакова, мы можем встретить слово «искушение», которое несет свое значение, как проверить на верность, испытать на что-то. Для этого приближается дьявол к Иисусу, для того, чтобы испытать человеческую природу Иисуса. Дьявол знал, кем был Иисус, прекрасно знал. И поэтому приготовил для него сильнейшие испытания. Он бы не пришел к нему просто с какими-то простыми искушениями. Он выбрал сильнейшие и пришел к нему. Он делал это не впервые. Тысячелетиями он повторяет это и испытывает людей. Тысячелетиями мы видим во всей Библии, что есть люди, которые были обольщены дьяволом, испытываемы дьяволом. Мы смотрим, что Иисус голодал 40 дней и 40 ночей, и в момент полной слабости и одиночества он приближается к Иисусу. Дьявол, подобно льву, в тихую ночь приближается к Иисусу медленно, чтобы обольстить его. Дьявол надеялся поразить человеческую природу Бога, потому что он прекрасно понимает, что с божественной природой ему нету равных. Но он думал, что возможность поразить человеческую природу для него будет проще всего. Поэтому по этой причине он приближается к Иисусу в одиночестве, в тот момент, когда он ослабленный. Мы можем заметить, что порой в нашей жизни, когда мы чувствуем себя в полном одиночестве, в трудностях, в испытаниях, к нам приходят разные мысли, о которых мы раньше не могли подумать. Дьявол всегда так поступал. Это великое искушение, которое начинается в пустыне, где Иисус не мог ни на кого положиться, кроме себя. И вот какую тактику он использует. Мы можем читать это с 3 по 4 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будешь жить, человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Первую тактику, которую использует дьявол своих обольщений относительно Иисуса, можно назвать независимостью от Бога. Он пытается подвергнуть Иисуса Христа независимости от Бога. Дьявол желает, чтобы Иисус воспользовался своей божественной природой. Это ясно в этом тексте видно. Он хочет, чтобы он проявил независимую силу, потому что Бог должен был претерпеть все страдания и испытания именно в человеческой природе, чтобы быть названным кем? Непорочным агнцем. Это мог сделать только человек. И вот он подходит к нему и пытается сделать такую ситуацию, чтобы Иисус воспользовался своей божественной природой. Сделай из этого камня еду для себя, ведь ты взалкал. Он хочет, чтобы Иисус подвергнул сам себя поражению. Он хочет, чтобы Иисус взял сам все в свои руки и руководил событиями сам, потому что он прекрасно знал, что Иисус во всем полагался на Отца. Он всегда в своих словах он говорил, что «Я пришел от Отца, я проповедую Отца». Все, что он делал, проповедовали его действия Отца, своего Отца. Вы знаете, так же, как Иисус, имеющий божественную природу, дети Христа имеют новую природу от своего Искупителя.
И подобно этому, как Иисус был обольщен дьяволом для того, чтобы воспользоваться своей божественной природой, дьявол сегодня хочет ударить в жизни человека в ту природу, которую мы должны оставить где-то позади, забыть о ней, вычеркнуть ее из своей жизни. Во 2 Коринфянам 5:17 написано: «Итак, если кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь стало новое». Когда человек принимает Иисуса в свое сердце и рождается свыше, его старая природа остается где-то в прошлом. Она должна быть вычеркнута. Те грехи, которые человек делал и ошибался, должны быть уничтожены. Потому что у человека появляется новая природа. И вот на этом дьявол и хочет сыграть. Он хочет ударить именно в старую природу. В ту природу, в которой человек имел зависимость от греха. Именно этим он и пользуется. Так в Библии мы видим пример о богатом молодом человеке, который подошел к Иисусу и задал ему вопрос: «Как мне обрести спасение? Я все сделал, я выполнил все заповеди». И вы знаете, поистине этот человек был блистательным, он был лучшим, он выполнил все. И тогда Иисус показал ему на ту проблему, которая была у него, его старая природа, которую он не хотел оставлять. Он был зависим от финансов. И когда он показал ему на его зависимость, он ушел и больше никогда не вернулся. Дьявол воздействует на нас через различные сферы жизни и обстоятельства. Человечество становится, мы можем увидеть, все более умнее и увереннее в себе, даже в духовных сферах. Это приводит к тому, что мы иногда не замечаем, что у нас остаются области в нашей жизни, которые мы не хотим доверять Богу. Порой мы чувствуем, что мы здесь можем справиться сами. Вы знаете, друзья, искушения порой приходят именно в этих областях, которые мы не хотим доверить Богу. Мы чувствуем здесь независимость от Бога, полную независимость. Порой мы с моим сыном заходим в магазин, и первым делом, что мой сын делает, это бежит за конфетами. Он бежит за конфетами, чтобы собрать как можно больше, и он прибегает, и вот у него полные руки конфет. И я говорю: «Сын, выбери только одну». Он стоит, размышляет и говорит: «Пап, можно взять 5?» Я говорю: «Сын, выбери только одну. Выбери только одну». Он стоит, дальше размышляет и говорит: «Хорошо, пап, я возьму 2. Я ему еще раз повторяю: «Сын, выбери только одну, ту, которую ты больше всего хочешь». И он стоит и размышляет: какую же мне взять?» Он так вслух и говорит: «Какую же мне взять?» И тогда он идет по прилавкам, смотрит и приносит одну большую пачку с конфетами, со всеми теми, которые он выбирал по одной единице. И говорит: «Пап, я выбрал». Вы знаете, иногда он меняет свой выбор 10 раз до того, как лента дойдет до кассира. Он 10 раз меняет, потому что не уверен в той конфете, которую он взял. Он хочет выбрать лучшую. Думая об этом, друзья, мы, христиане, порой поступаем похожим образом. Дьявол пытается убедить нас, что нам нужно что-то, кроме Иисуса Христа. Нам нужно что-то, кроме Него. Он создает обстоятельства, в которых мы начинаем сомневаться. Достаточно ли нам Иисуса? Может быть, мне нужно добавить что-то еще? Может быть, я нуждаюсь еще в чем-то? Бог иногда допускает голод в нашей жизни. Так часто допускает бури, испытания. И это прекрасное, прекрасное время, друзья. Потому что в этот момент мы по-настоящему осознаем что? Зависимость. Мы осознаем ту зависимость от нашего Бога. Огромную зависимость. Друзья, порой дьявол использует свои ловушки, как паутину, которую он расставил везде. И нам нужно быть внимательными для того, чтобы не попасться. Вы знаете, мы склонны иметь плохую память очень часто. Я думаю, многие из нас здесь имеют не самую лучшую память. У кого-то, возможно, хорошая, но всегда есть ситуации, когда мы забываем что-то, правда? Но есть такое, мы не можем уйти от этого.
Ну вот такая у нас память, очень часто мы забываем, особенно когда вопрос касается Бога. Вот всегда у нас что-то с памятью. Это было замечено на протяжении всей истории. Людям свойственно забывать, не помнить, утрачивать память. И вот как-то раз в Второзаконии, в 8 главе написано было, с 12 стиха, к израильскому народу: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог оставляет нам послание в этой книге для того, чтобы мы постоянно обновляли свой разум, друзья. Это очень важно. Почему мы должны иметь зависимость от Слова Божьего? Потому что у нас плохая память. Мы постоянно все забываем. Постоянно. По этой причине мы должны обновлять свои знания. Постоянно присутствовать в Писании для того, чтобы иметь возможность сражаться против дьявола. Иметь возможность зависеть от Бога, потому что Он учит нас через Свое Слово тому, чтобы мы были зависимы. Друзья, мы должны помнить о том, что дьявол всегда хочет нас сокрушить. Он будет искать все возможности для того, чтобы христианин упал. Так мой друг из Пенсильвании, Джейкоб, как-то выразил свои мысли. Он сказал: «Я думаю, что основная угроза для Западной Церкви в наши дни – это не внешние факторы, такие как ЛГБТ, БЛМ, ООН или Дисней. Настоящая угроза – это комфорт. Мы сделали этот мир своим домом. Удовольствие стало нашим смыслом жизни, а личные убеждения стали нашим Евангелием». Друзья, мы должны помнить о той зависимости, которая должна быть не от греха, а от нашего Бога. Потому что дьявол будет делать все, чтобы ударить в это. Следующую тактику, которую он использует, мы можем увидеть с 5 по 7 стих. Здесь написано: «Потом берет его дьявол святой город и поставляет его на крыле храма и говорит: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Следующую тактику, которую использует дьявол, он хочет поселить в Иисусе Христе сомнение. Он искажает слово, мы видим здесь прекрасно, он прекрасный искуситель. Он искажает здесь слово и говорит: помнишь ли ты, Бог позаботится о тебе, бросься вниз. Посмотри, сможет ли Бог спасти тебя.

0: Так Он поступает и в отношении нас, друзья. Он обольщает нас, проверяя, действительно ли мы верим в способность Бога поддерживать нас всегда. Может ли Бог исполнить все, что обещал, или существует что-то, что Он не сделает? Замечаете ли вы, что порой мы поддаемся этому влиянию? Мы начинаем сомневаться, будто Бог не сможет проявить свою силу в какой-либо из ситуаций. И так поступает дьявол. Однако в 7 стихе мы видим, что отвечает ему Иисус. Он говорит: «Не следует подвергать Бога испытанию и сомнению. Не нужно заставлять Его доказать свою преданность. Он предан нам. Не нужно заставлять Его доказать свою правоту в отношении нас». Очень часто люди подвергают Его сомнению, друзья. Очень часто. Я думаю, каждый из нас когда-либо в своей жизни задавался таким вопросом в отношении Бога. Бог, мог бы ты хотя бы на 5 секунд прийти и сказать мне? Мог ли ты хотя бы просто на несколько секунд появиться, чтобы я увидел тебя? Чтобы я удостоверился в твоей святости, величии? Многие из нас, возможно, хотели увидеть здесь Бога на земле, чтобы Он явился перед нами. Вопрос заключается: зачем? Зачем нам удостовериваться в том, что Бог есть здесь на земле? Зачем нам хочется увидеть Его или услышать Его прямо здесь на земле? Зачем? Чтобы потешить себя? Друзья, мы должны понимать, что вера заключается в невидимом. А невидимом. В чем сила веры, если нам так сильно будет хотеться прямо сейчас увидеть и убедиться, что Бог есть? В чем тогда смысл нашей веры? Мы должны быть убеждены в невидимом. И дьявол хочет ударить в это. Он хочет поселить в христианине сомнение. Сомнение в том, что Бог может, а чего-то не может. Сомнение, что в этом Он тебя благословит, а в этом обойдет. Он постоянно бьет в это. Люди часто сомневаются в Боге. Вы знаете, как-то один служитель пришел к молодой паре, которая долгие годы страдала от бесплодия. И вот они вместе с молодой парой помолились, он благословил их, и после того, как они закончили молитву, он протянул руку и поздравил их, сказав такие слова: «Я очень рад, что скоро у вас появятся дети». На что эти люди, улыбаясь, спросили: «Вы серьезно? Мы годами молимся об этом, но ничего так и не выходит. А вы говорите, что уже вскоре у нас появятся дети». Тогда этот служитель ответил: «Теперь я понимаю, почему дети до сих пор у вас не появились». Люди поддают Божью силу сомнению, друзья, забывая о богатстве Его милости, которой наш Бог обладает. Иногда люди желают, чтобы Бог доказал свое существование и силу, несмотря на все, что Он и так делает в нашей жизни. Эту тактику дьявол использует очень часто, чтобы внушить людям сомнения. Он хочет добиться неустойчивости в человеке, пытаясь доказать человеку, что Бог ненадежный. И ему нужно сомневаться в своем Боге. Друзья, я хотел бы задать каждому из нас вопрос: реален ли Бог? Ответ – да. Верен ли нам Бог? Ответ – да. Тогда должны ли мы сомневаться в Нем? Ответ – нет. Мы не должны сомневаться в нашем Боге, потому что Он верен своим детям. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Верен Бог. Это сильные слова, которые мы должны помнить, друзья, всегда. Мы не должны допускать сомнения в отношении Бога или Его действий. Он верен и не попустит. Никогда. И последнее, что хотелось бы сегодня с вами обратить внимание, Последняя тактика, которую использует дьявол с 8 по 10 стих. Опять он берет дьявол на весьма высокую гору, показывая ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И вот снова в третий раз дьявол испытывает Иисуса. Он знает, что он есть Мессия. Дьявол прекрасно знает, что Иисус есть Мессия. Но вот что еще он знает. Он знает, что наступит момент, когда Иисус должен будет прийти на эту землю и будет царствовать 1000 лет. Время, когда евреи будут приходить к Нему и верить в Него. Время, когда Иисус будет князем этого мира, когда Он придет и воссядет. Но вот что предлагает дьявол. Он знает, что Иисус будет князем. Он придет и воссядет на престол на этой земле на 1000 лет. Тогда зачем Он предлагает Ему получить все прямо сейчас? Зачем Он это делает? Ведь Иисус и так будет здесь на земле и на престол воссядет. Друзья, это путь, которым идут многие христиане в наше время. Он пытается повести Иисуса широким путем. Он пытается дать Иисусу то, что Он и так получит, но, очень важно, но без страданий, без отвержения, без унижения. Он предлагает Иисусу власть и богатство, не требуя от Него идти на крест. Это очень важно, друзья, потому что сегодня Он использует то же самое и в нашей жизни. Он хочет обменять Отца на этот мир. Он использует то же самое, друзья. И это искушение становится частью, к сожалению, частью жизни многих, многих людей. Потому что люди приходят ко Христу, они говорят о своей вере, но не хотят брать крест. Они не хотят идти узким путем, который пошел Иисус Христос. Они хотят получить все то, что получит Иисус, но без узкого пути. Или без креста, который понес Иисус Христос. Именно это дьявол и делает. Он хочет произвести великий обмен страданий и этих трудностей, которые должны переживать христиане. Он дает им легкий путь, простой. Идти вроде бы тем же путем, но вовсе иначе. Очень интересный факт, друзья. В стратегии сатаны можно заметить то, что он всегда пытается дать человеку то, от чего ему особо сложно отказаться. Можно заметить, что форма даяния дьявола, она может отличаться. Столетиями его форма меняется. Но вот что не меняется. То, что он должен получить взамен, никогда не меняется. Поэтому здесь написано, он говорит: «Все это дам тебе». И следующая частичка, очень важная, друзья, которая так часто замаскирована в этом мире. «Если». «Все получишь, если». Пав, поклонишься мне. Эта частичка «если» очень часто скрыта от нас с вами. И люди видят и слышат лишь первую часть. Лишь первую часть. Друзья, самым большим искушением для людей в этом мире является желание обладать властью, богатством и славой. Именно то, что он и предлагает Иисусу. Так военные в СССР рассказывали о том, что во Второй мировой войне, когда военные русские заходили в Германию, первым делом, что они видели, это большие красивые дома. Они видели, что возле этих домов стоят новые машины, мотоциклы. У них были красивые усадьбы. Они удивлялись и задавались вопросом, зачем Германии была нужна СССР? Если у них было все и даже больше, больше, чем у русских. И ответ на этот вопрос – власть. Власть и слава. Гитлеру и его последователям нужен был полный контроль над всеми. Власть и подчинение всего мира. И эту тактику дьявол продолжает практиковать. Практиковать в жизни многих христиан. Люди не останавливаются сегодня на одном заработке. Люди стремятся зарабатывать больше, больше. Их интересует власть над кем-то. Их интересует слава ихнего имени. Поэтому в наше время множество вещей возводится до образа культа. Люди не замечают, как давно уже сделали этот великий обмен. Обмен, в котором они обменяли Иисуса на работу, на желание, на успех, на лучшую жизнь, скрывая свои грехи именем Иисуса. Вы знаете, многие мировые известные певцы и актеры в детстве и в молодости были частью церкви. Так, например, Джессика Симпсон, одна из популярнейших певиц, выросла в христианской семье, пела в христианском хоре, была дочкой пастыря, но когда она получила популярность, она забыла про церковь. То же самое можно сказать и о таком певце, как Джастин Тимберлейк. Он также вырос в христианской семье и пел в христианском хоре. Бритни Спирс, одна из популярнейших певиц мира, она пела в христианском хоре, в баптистской церкви. Но когда она получила славу и все, что хотела, Иисус ей был неинтересен. Но самый большой пример, который мне хотелось бы вам привести, это Уитни Хьюстон. Это поистине певица, которая считалась одной из лучших певиц мира. В истории человечества она попала в рекорды Гиннесов. Когда она пела в христианском хоре в баптистской церкви, то люди, которые сидели в зале, они говорили о ее голосе и о ее пении такие слова. Они говорили, это прямое доказательство существования Бога. Настолько прекрасно она пела. Она была дочерью пастыря и росла в христианской семье. Однако впоследствии, когда стала знаменитостью и мировая популярность затмила ее, она отошла от веры. Это привело ее к разным родам разврату, к разным родам скандалам. Она имела множество романов с мужчинами, после с женщинами. Она стала зависима от алкоголя, после она стала зависима от наркотиков. Ее жизнь была наполнена скандалами, бесконечными разводами. И вот в одну ночь в своем отеле, в 4 часа ночи, ассистентка Уитни обнаружила ее лежащей в ванне, лицом вниз. На столике в ванне у нее стояли тарелка с едой, бутылка с пивом, открытое шампанское, а у раковины лежала ложечка с белым порошком. Она получила все, что она хотела. Голос, который называли доказательством существования Бога. И когда дьявол дал ей все, что она хотела, он забрал у нее лучшее. Он забрал у нее вечность, друзья. Он забрал у нее Иисуса Христа. И она, возможно, не заметила эту частичку «если». Я дам тебе все, если ты преклонишься передо мной. Порой люди считают, что преклониться перед дьяволом – это вот стать прямо на колени. Нет, друзья, это не так. Преклониться перед дьяволом – это та возможность, когда я постоянно нахожусь в чем-то, что почитается дьяволом. Когда я пребываю в этом, это значит преклониться перед дьяволом. Когда я пребываю не в слове и в своем Боге, а в чем-то, что так любит дьявол, это обозначает преклониться перед ним. Вы знаете, дьявол, он не останавливается на этом. Он постоянно пытается затмить Бога чем-то другим. Он всегда это хотел сделать и делает это. И вот сегодня, каждый год в конце октября люди празднуют День дьявола. Хэллоуин. Они одеваются, как дьявол. Они украшают свои дома соответствующим образом. Они одевают своих детей в бесовских существ. Они тратят миллионы долларов на этот праздник, чтобы почтить имя дьявола. И знаете, что самое страшное? Страшно, что многие христиане говорят такую фразу. Это всего лишь шутка. Это всего лишь шутка. Улыбнись, не будь таким серьезным. Не будь настолько консервативным. Просто порадуйся, повеселись. Отнесись к этому как к шутке. Даже в этот момент дьявол совершает свою подмену, друзья. Сегодня мир старается навязать нам идею о том, что зло – это хорошо. Поэтому Хэллоуин – такой популярный праздник. На данный момент популярнее даже, чем Рождество. Потому что дьявол хочет сказать человеку, что зло – это вовсе неплохо. Это проповедуется сегодня во многих фильмах и мультфильмах. В наши дни можно заметить, что персонажи, которые раньше являлись злыми, персонажи, которые выглядели ужасно, преподносятся сегодня как что-то доброе. В фильмах сегодня показывают убийц, которые являются дружелюбными убийцами. Интересное значение, правда? Дружелюбный убийца. И это часто можно заметить. Сегодня множество девушек хотят быть похожи на Харли Квинн, называемую себя суперзлодейкой. Раньше снимали фильмы, где добро побеждало зло, где хоть как-то прослеживалась какая-то библейская линия, истина. Сегодня снимают фильмы, где зло побеждает добро, где злом быть модно, где злом быть классно. Один из популярнейших мультиков, который смотрят сегодня дети, называется «Гадкий я». «Гадкий я». Интересный мультик, познавательный, да. Но очень интересно, если посмотреть и провести аналогию с Писанием. В этом мультике можно увидеть, что этот человек, который называет себя «гадкий я», он растет с целью, чтобы грабить, обманывать и получить полную власть над миром. А те, кто ему служат, они проповедуют такой слоган: «Мы хотим найти злодея, за которым мы сможем последовать». Я понимаю, что порой можно относиться проще к вещам. Я это прекрасно понимаю, друзья, этого дьявол и хочет. Чтобы мы с вами относились проще. Чтобы мы впускали в наши дома нечистую силу. Дьявол стремится преподнести себя в разных формах. Фильмы, мультфильмы, праздники. Это все его форма, в которой он пытается подменить нам Бога. В которой он хочет заменить нам истину. И это он и делает. Именно поэтому люди превратили день поклонения дьяволу Хэллоуина в шутку и развлечение. Некогда языческий праздник, созданный для поклонения злым духам, воплощается сегодня в день святых и прикрывается этим. Люди добровольно приглашают дьявола в свой дом. Раньше страшно было просто заговорить с гадалкой. Сегодня люди одеваются в них. И страшно, что это делают христиане. Люди все подвергают шутке. Все. Именно это и хочет дьявол. Именно за этим он и стремится. Он хочет сделать свою великую подмену. Так когда-то Саул ошибся, когда пошел к ведьме. Это было последнее, что он сделал. И то, что привело его в дальнейшем к погибели. Друзья, оккультные силы разрушают связь с Богом. Так дьявол совершает свое действие в отношении человека, чтобы приблизиться к нему как можно ближе. Но Иисус отвечает ему и говорит: «Господу Богу твоему служи и ему поклоняйся». Вот почему сегодня христианин должен различать, где есть добро и зло. Вот почему христианин, как свет, не должен участвовать в делах тьмы. В Ефесянам 6:11 написано: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей каких? Тьмы века этого. Против духов злобы поднебесной, друзья. Мы не сражаемся друг с другом. Мы не сражаемся армяне с кальвинистами. Мы не сражаемся между церквями. Мы сражаемся против тьмы этого века, что является намного, намного опасней, чем многое другое. Поэтому мы, как дети Иисуса, должны знать о тактиках, которые и использует дьявол. Итак, дорогие друзья, стоило бы сегодня нам с вами пересмотреть свою жизнь. Чему я сегодня служу? К чему лежит сегодня мое сердце? Хочется сегодня, чтобы мы, пересмотря свою жизнь, посмотрели на первую тактику. Это жизнь, независимая от Бога. Имею ли я сегодня зависимость и достаточность в моем Боге? Или есть что-то, что я не могу оставить и что считаю одним целым с собой? Второе. Допускаю ли я сомнения в своей жизни в отношении Бога и Его дел на этой земле? И третье. Не совершил ли дьявол в моей жизни подмену? Не обменял ли он в моей жизни отца на весь этот мусор этого мира, за которым так много людей сегодня стремится? Давайте вместе с вами пересмотрим свою жизнь, друзья. Нам стоит обращать на эту стратегию, потому что этот лев, он приближается к каждому из нас и пытается влиять своими стратегиями на нас. Если же мы будем знать, как он хочет обольстить нас, мы будем понимать, в чем мы должны иметь привилегию защищаться.
1: Хотя враг душ человеческих и не может читать наши мысли, однако внимательно следит за нашими словами и поступками. Он с выгодой использует обнаруженные таким образом наши слабости и недостатки характера и направляет свои искушения в те места, где встречает наше наименьшее сопротивление. Он подает злые идеи и вдохновляет мирские мысли, зная, что таким образом может поработить нашу душу и подвергнуть ее осуждению. Он скрывает свои мотивы и характер своих искушений. Порой он приходит в одеянии света, облаченный словно в чистые ангельские одежды, чтобы мы оказались обманутыми. И поэтому нам нужно быть крайне осторожными и бодствующими, дабы не оказаться обманутыми, и чтобы, как сказал Павел, не сделал нам ущерба сатана.

Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам благодать, сколько раз, не могу сосчитать, сколько милости в жизни ты щедро дарил, сколько раз о своей мне любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови твоей за меня пролилось, сколько раз у постели моей ты стоял, сердце боль, сколько раз нежно ты унимал, в дни скорбей утешал ты меня сколько раз и стучался ко мне в одиночество час. Ну а я, сколько я на пути растерял, сколько раз я не шел от тебя, убегал, сколько раз я блуждал по пустыням ума, и сгущалась над мною греховная тьма. Сколько раз я от тягостных мыслей слабел, сколько раз на колени вставать не хотел, сколько раз увлекала меня суета и земные дела —

бьется в пыли, мою веру, надежду пытался сломить, и с тобою меня соединяла лишь нить. Можно было б ее, не жалея, порвать, враг мог мое тело с землею смешать, но ты ниточку делал канатом тугим, обнимал и прощал, и я вновь был твоим. Ты незримый свой мир предо мной открывал и небесным огнем душу вновь зажигал, и сгорали во мне все земные мечты. Я жил только тобою, и жил во мне ты. И теперь вспоминаю пред небом в долгу все, что помнить так стыдно, и что берегу, изумляюсь, как ты терпелив был ко мне, как лелеял меня, как прощал ты втройне, как носил у груди на отцовских руках, как с тобой забывал я и горе, и страх. И в молитве склоняю колени мой Бог, Царь Вселенной, Создатель сердец и миров. Сколько раз я воспеть должен славу тебе, сколько раз должен стать пред тобою в мольбе, сколько раз должен ближним и дальним простить, сколько должен врагов, так как ты, полюбить. Нет, Господь,

0: Мой Бог и Отец, я Твой раб и Твой сын, всемогущий Спаситель, души властелин. Верю, слышишь молитву мою Ты сейчас, Боже вечный, прославить Тебя сколько раз. Аминь.
1: А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Удивительная история, особенно для братьев, для ребят. Я думаю, что все мы брали когда-то пример с Давида, и нам очень нравилось слышать это повествование. Этот удивительный молодой человек выступает против Голиафа, и что меня поражает, цель, которую он поставил для себя, одержать победу не мечом, не какими-то специальными воинским оружием, но этот молодой юноша, он подошел к потоку воды, наклонился к нему, взял несколько камней для того, чтобы заложить в пращу и тем самым одержать победу. Сегодня ты и я, мы на этой линии борьбы, мы на этом переднем фронте с тем, чтобы побеждать. И я верю, что если Бог присутствует в твоем сердце, ты победитель, ты сильный, потому что Бог наполняет твой внутренний мир.

0: сохрани свое сердце.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня звучало слово на тему «Чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Наша передача подошла к концу. Имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час, и на этой же волне.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: библейский радиоурок, программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Женщины в служении Иисуса. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 1 глава, тексты с 39 по 55. 2 глава, тексты с 36 по 38. 7 глава, тексты с 11 по 17. И с 36 по 50. Послание Римлянам, 10 глава, текст 17. Евангелие от Луки, 8 глава, тексты с 1 по 3. 18 глава, тексты с 1 по 8.
3: Памятный текст: «Ибо все сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Послание к Галатам, 3 глава, с 26 по 28 текст. Евангелие от Луки иногда называют Евангелием от женщин, потому что оно, больше чем любое другое, особо отмечает то, насколько внимательным был Иисус к потребностям женщин и насколько глубоко вовлечены были женщины в Его служение. Во времена Иисуса, как и в некоторых современных культурах, женщин считали ничего не стоящими. Некоторые еврейские мужчины в то время благодарили Бога, что не родились рабами, язычниками или женщинами. В греческом и римском обществах к женщинам иногда относились еще хуже. В римской культуре вседозволенность превратилась практически в неограниченную распущенность. Часто жена была нужна человеку лишь для того, чтобы родить законных детей, которые унаследовали бы его имущество, а для собственных греховных удовольствий у него были наложницы.
2: На фоне столь ужасного отношения к женщинам Иисус принес благую весть о том, что женщины на самом деле являются дочерьми Авраама. Как отрадно должно быть было женщинам в те времена услышать, что в Иисусе они такие же дети Бога и имеют такую же ценность в Его глазах, что и мужчины. Весть для современных женщин во всех странах остается той,

0: Марии, что в словах Елисаветы показывает ее понимание, хоть и ограниченное, великих событий, которые происходили тогда?
1: «Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
2: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
0: После слов Елисаветы заговорила Мария. Ее слова часто считают песней. Они полны цитат из Ветхого Завета, подтверждающих, что Мария тщательно изучала Писание и, следовательно, была подходящей матерью для Иисуса. Песня Марии строится не только на Писании, но и на ее личных глубоких отношениях с Богом. Возникает тождественность между ее душой и ее Господом, между ее верой и надеждой Авраама. Прочитайте Евангелие от Луки, 2 главу, с 36 по 38 тексты.
1: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
0: Какие важные истины обнаруживаются в рассказе об Анне, пророчице в храме? Будущая надежда находит свое фундаментальное исполнение в Иисусе. Старая вдова признает это чудо и отныне и впредь делает своей обязательной миссией проповедь Спасителя всем пришедшим в храм. Она стала первой женщиной-евангелистом, проповедующей благую весть. Попробуйте представить себе удивление и изумление этих женщин, наблюдающих разворачивающиеся вокруг них события. Что мы можем сделать, чтобы сохранить в наших сердцах удивление и изумление великими истинами, которые мы призваны возвещать?
3: Женщины и служение исцеления, совершаемое Иисусом. Прочитайте в Евангелии от Луки, 7 главе, в текстах с 11 по 17, рассказ о чуде в городе Наин.
1: После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
3: Эта женщина, бедная, да еще и вдова, теперь столкнулась с другим испытанием – смертью единственного сына. Вместе с ней в похоронной процессии шло много плакальщиц, выражая общественное горе и сочувствие. Потеря единственного сына в сочетании с неопределенным будущим одинокой жизни ввергла вдову в пучину абсолютного горя и безысходности –

0: похоронная процессия, движущаяся из города, встретилась с другой процессией, которая входила в город. Во главе выходящей процессии была смерть, во главе входящей процессии была жизнь, явленная в величии Творца. Когда оба шествия встретились, Иисус увидел вдову в отчаянии и горе. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Просьба не плакать была бы лишена смысла, если бы не исходила от Иисуса, Господа жизни. Ибо за повелением «не плачь» стояла власть устранить причину ее слез. Иисус протянул руку, коснулся гроба и приказал молодому человеку встать. Прикосновение к гробу приносило осквернение, но для Иисуса сострадание было важнее церемоний. Он скорее бы удовлетворил потребности людей, чем исполнил ритуалы.
1: Городок Наин не только стал свидетелем великого чуда, но и получил изумительную весть. В Иисусе нет никакой разницы между душевной болью мужчин и душевными страданиями женщин. Кроме того, его присутствие бросает вызов державе смерти и разрушает ее власть. Прочитайте также Евангелие от Луки, 8 главу, 41 текст, 42, 49 по 56.
2: «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
3: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
2: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
4: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
2: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
4: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
2: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
4: «Девица, встань».
2: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
1: Иаир был влиятельным человеком, начальником синагоги, отвечающим за работу и служение синагоги. Каждую субботу он выбирал человека, который будет совершать молитву, читать Писание и проповедовать. Он был человеком не только высокопоставленным и влиятельным, но богатым и наделенным властью. Он любил свою дочь и, не колебаясь, отправился к Иисусу ради ее исцеления. Эти истории повествуют о том, как слово Иисуса Христа вернула мертвого сына матери, а мертвую дочь отцу. Подумайте о том, насколько невероятными эти события должны были казаться тем, кто их видел, особенно родителям. Что эти повествования говорят нам о силе Божией? Что они говорят нам о том, насколько мы ограничены в понимании этой силы? Ведь наука в настоящее время не имеет ни малейшего понятия о том, как это могло произойти. И самое главное, что мы должны сделать для того, чтобы научиться доверять этой силе и благости Бога, который владеет ею независимо от наших нынешних обстоятельств.
0: Женщины, исполненные благодарности и веры. В Евангелии от Луки, в 7 главе, в текстах с 36 по 50, Иисус превращает прием пищи в важнейшее духовное событие, которое утверждает достоинство грешной женщины. Симон, почтенный гражданин и фарисей, пригласил Иисуса на обед. Гости расселись по местам, и вдруг произошло замешательство. Женщина того города, которая была грешница, бросилась прямо к Иисусу, разбила алавастровый сосуд с очень дорогим благовонием, вылила мира на него, наклонилась к его ногам и омыла их своими слезами. Какие уроки мы можем извлечь из того, как женщина изливала свою благодарность и как Иисус принял ее акт веры. По человеческим понятиям, Мария была безнадежной грешницей. Христос же видел хорошие задатки в ее душе, ее добрые черты. План спасения открыл перед человечеством великие возможности. Эти возможности должны были осуществиться в Марии. По его благодати она стала причастницей божественной природы. Мария раньше всех пришла ко гробу после его воскресения. Мария первая провозгласила о воскресении Спасителя.
1: В Евангелии от Луки в 8 главе с 43 по 48 тексты наиболее несчастный и жалкий человек становится объектом глубочайшего уважения Спасителя. Так долго эта женщина страдала неизлечимой болезнью, которая разрушала ее тело и душу. И вот впервые за 12 лет трагедии наконец-то забрезжил огонек надежды. Она услышала об Иисусе. Что она услышала? Мало или много, нам неизвестно. Но она знала, что Иисус заботится о нищих. Он принимает изгоев. Он прикасается к прокаженным. Он превратил воду в вино. Но более всего, он заботился об отчаявшихся людях, одной из которых была она. Но просто услышать недостаточно. Слушание должно привести к вере. И эта вера побудила ее прикоснуться к его одежде. Это прикосновение было движимо верой, целенаправленно, действенно и христоцентрично. Только такая вера может получить благословение жизнедателя. «Вера твоя спасла тебя» – Лука 8:48. Так просто смотреть на людей и осуждать их, не правда ли? Даже если иногда мы не выражаем критику словами, в наших сердцах мы все равно судим их, что тоже неправильно. Как нам научиться не судить других даже в мыслях, ведь мы не знаем, что бы сделали мы, окажись на их месте.
0: Женщины, следовавшие за Иисусом. Прочитайте Евангелие от Луки, 10 главу, тексты с 38 по 42.
2: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
5: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
2: Иисус же сказал ей в ответ:
4: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
0: Какие важные духовные истины мы можем извлечь из этой истории для себя? Как хозяйка Марфа заботилась о большом угощении и была занята тем, чтобы подать гостям все самое лучшее. А Мария села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа пожаловалась Иисусу, что ей одной приходится делать всю тяжелую работу. И хотя Иисус не упрекнул Марфу за ее поглощенность заботами, он указал на необходимость определить самое важное в жизни. Общение с Иисусом является важнейшей составляющей ученичества. Угощение – можно подать и позже.
1: Дело Христа нуждается в старательных и деятельных тружениках. Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готовностью к активной духовной работе существует огромное поле деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Иисуса. Пусть старательность, предприимчивость и деловитость будут освящены благодатью Христа. В этом случае человек станет по-доброму влиять на окружающих. Прочитайте Евангелие от Луки, 8 главу, с 1 по 3 текст.
2: «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим».
1: 23 главу, 55 и 56 тексты.
2: «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
1: 24 главу с 1 по 12 тексты.
2: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
1: Что сказано в этих текстах о роли женщин в служении Христа? По мере расширения своего служения Иисус приходил по городам. По мере расширения своего служения Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и уча людей, в сопровождении 12 учеников. Лука также записал убедительное свидетельство о том, что некоторые женщины, которых исцелил Иисус, или которых тронули его проповеди, в том числе и некоторые богатые женщины, также последовали за ним. Вот некоторые, которых упоминает Лука. Первое. Женщина, освобожденная от злых духов, в том числе Мария Магдалина. Второе. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода. Третье. Сусанна. Четвертое. Многие другие, которые служили ему имением своим. Текст третий. Когда мы понимаем, что Иисус умер за каждого человека, мы можем лучше понять истинное равенство каждого человека перед Богом. Насколько хорошо эта истина проявляется в нашем отношении к другим. То есть как вы можете искоренить, если необходимо, любое убеждение, которое заставляет вас смотреть на других свысока, как на людей, менее достойных, чем вы.
0: Постоянно и в молитве, жертвенно и в добрых делах. Лука описывает два случая, когда Иисус привел в пример двух вдов, чтобы преподать важные духовные истины. В первом случае, Евангелие от Луки, 18 главе, в текстах с 1 по 8, Иисус сочувственно поведал о бедной и обездоленной вдове, которая обратилась к нечестивому и могущественному судье за справедливостью. Она была жертвой несправедливости и обмана, и все же верила в силу закона и в правосудие. Но судья Бога не боялся и людей не стыдился, и, очевидно, не торопился помогать вдове. Забота о вдовах – это библейское требование. Но судье доставляло удовольствие пренебрегать законом. Однако вдова имела одно оружие – настойчивость. Умело пользуясь им, она заставила судью выслушать ее и добилась справедливости.
1: Эта притча преподает три важных урока. Первый. Всегда молитесь и никогда не отчаивайтесь. Второй. Молитва многое меняет, даже сердце нечестивого судьи. Третий. Настойчивая вера – это побеждающая вера. Истинная вера дает вечный совет каждому христианину: никогда не сдавайтесь, даже если это означает дожидаться окончательного оправдания, когда придет Сын Человеческий. Во втором случае, как только Иисус закончил осуждать религиозное лицемерие и притязание книжников и религиозных руководителей на храм, Он указал на разительный контраст с ними – бедная вдова, которая раскрывает природу подлинной религии. Иисус упрекал религиозных лидеров в том, что они поедают домы вдов и нарушают библейское повеление заботиться о вдовах и бедных. И сегодня многие дают только для того, чтобы казаться благочестивыми. И что еще хуже, то, что они дают из своего чрезмерного богатства. На самом деле, давая что-то, они ничем лично не жертвуют. Поэтому Иисус обратил внимание своих учеников на вдову, как пример истинной религии, потому что она отдала все, что имела.
0: Мотивом первой категории людей было желание покрасоваться. Вдовой же двигали жертвенность и желание прославить Бога. Стремление подтвердить, что все имущество на самом деле принадлежит Богу, и послужить Ему всем, что у нее было. Вот та сила, которая заставила вдову отдать свои две лепты. Перед всевидящим оком Творца важно не столько то, что мы даем, сколько то, почему мы даем. Не то, сколько мы даем, но то, какова мера нашей жертвы. Насколько вы жертвуете собой для блага других и для дела Божьего? Для дальнейшего исследования. Тот, кто вспомнил о своей матери, когда висел в агонии на кресте, кто явился плачущим женщинам и сделал их своими посланницами, чтобы они первыми распространяли радостную весть о воскресшем Спасителе, он и сегодня является лучшим другом женщины и готов помочь ей во всех жизненных обстоятельствах.
1: Господь призывает женщин к труду наравне с мужчинами. Они могут занять место в Его работе в настоящие времена кризиса, и Бог будет совершать свое дело через них. Если женщины исполнятся ощущением своего долга и начнут трудиться под влиянием Святого Духа, они обретут самообладание, необходимое для нынешнего времени. Спаситель озарит этих самоотверженных женщин своим светом и придаст им силы, порой превосходящие силы мужчин. Они способны совершать в семьях работу, которую не в состоянии исполнять мужчины, работу, достигающую глубин внутренней жизни людей. Они могут вплотную приблизиться к сердцам тех, кто будет явно недоступен для мужчин. Труд женщин очень нужен.
0: Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Один из наиболее интересных аспектов Евангелий, в том числе Евангелие от Луки, имеет отношение к роли женщин в событиях, связанных с воскресением Иисуса. Во всех евангельских повествованиях описывается, как женщины первыми увидели воскресшего Христа и рассказали другим о Его воскресении. Библейские апологеты использовали этот факт для подтверждения реальности физического воскресения Иисуса, которое некоторые люди отрицают или ставят под сомнение. Почему роль женщин здесь так важна? Потому что если, как утверждают некоторые, рассказы о воскресении Иисуса были выдуманы авторами, почему они упомянули женщин, которые невысоко ценились в том обществе, как тех, кто первыми увидели Иисуса и объявили о Его воскресении? Если бы они придумывали эти истории для того, чтобы попытаться заставить людей поверить, они точно рассказывали бы о мужчинах. Обсудите эту мысль.
1: Вопрос второй. В обществе, которое не всегда признавало достоинство женщин, Иисус наделил их статусом, который принадлежит им по Божьему творческому предписанию. Они дети Божьи, дочери Авраама, и равны с мужчинами в новой эпохе Евангелия. В то же время, хотя и равные перед Богом, мужчины и женщины не одинаковы. Как мы можем утверждать о равенстве мужчин и равенстве женщин перед Богом и в то же время признавать и учитывать их различия? Как эти различия проявляются в жизни Церкви?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Нашу сегодняшнюю программу мы начнем несколько необычно, с загадки. Кому, по вашему мнению, соответствует следующее описание? «Я опаснее, чем соединение всех армий мира. Я повреждаю большее количество людей, чем солдаты всех наций. Я разрушаю домов и очагов более, нежели атомный взрыв. Я нахожу свои жертвы среди богатых и бедных, среди молодых и стариков, среди ученых и неучей. Я препятствую успехам всякого предложенного плана. Меня можно найти повсюду, в домах и в мастерских, в конторах и на улицах. Я произвожу духовное разрушение, унижение и смерть. И тем не менее, мало людей, которые пытались бы избежать меня. Я часто бываю и у твоей двери, и приду опять. Я твой смертельный враг». Как вы думаете, к кому относится это довольно страшное описание? Речь идет о зависти. Французский писатель Люк де Кларье Вовинар однажды сказал: «Зависть не сумела бы спрятаться. Она обвиняет и судит без доказательств. Она приумножает недостатки, дает малейшим ошибкам громкие названия, язык ее исполнен желчи, преувеличения и несправедливости». Что же такое зависть? Обычно под ней подразумевается чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого человека. Василий Великий, один из отцов церкви, сказал: «Зависть есть печаль о благополучии ближнего». В чем суть зависти? Суть ее в том, чтобы видеть того, кому завидуешь, вне благополучия. Зависть рождается, когда начинается успех другого, и перестает, когда прекращается его триумф и начинается несчастье. Зависть свойственна всем расам, нациям, племенам и народам. Кажется, трудно найти более отвратительное из всех человеческих качеств. Апостол Иаков в своем послании в 3 главе в 16 стихе говорит: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». То есть там, где зависть, там беспорядок и разное зло. Зависть на работе – это значит, беспорядок и разное зло будут на производстве. Если зависть есть в учебном заведении, то разное неустройство будет в школе или в институте. Зависть в церкви, хаос и разное ожесточение будет в Доме Божьем. Берегитесь зависти более от друзей, чем от врагов, потому что враг завидует явно, а друг – тайно. Некто сказал: «Зависть затворяет небо, ослепляет разум, помрачает душу, опечаливает Бога, веселит бесов». Зависть подобна серной кислоте, она разъедает нормальные взаимоотношения между людьми, делает людей несчастными, друзей – врагами, братьев – ненавистниками. В Библии, в 72-м псалме, мы читаем монолог Асафа, который был левитом, одним из главных начальников хора во времена Давида. Видя благоденствие нечестивых, зависть посеяло сомнения в сердце Асафа относительно справедливости Божьей и самого бытия его. Таким образом, зависть может посеять сомнения и в наших сердцах, охладить в них веру, если мы не будем стараться ее искоренять. В самом начале этого псалма Асаф восклицает: «Как Бог благ ко мне и к Израилю». Но затем признается, что едва ли не пошатнулся в вере в Господа. Он сравнивает преуспевание нечестивых с нелегкими обстоятельствами прочих людей, включая и его собственное. Асаф говорит: «Я почти поскользнулся, почти потерял опору, когда позавидовал нечестивцам, видя их роскошь. Почему те, которые противятся Богу, живут лучше, чем уповающие на Него?» – спрашивал он себя. Но что же заставило Асафа сомневаться в Божьей справедливости? Где кроется корень зависти, зародившийся в его сердце? В начале 4 стиха этого 72-го псалма мы читаем слова Асафа о нечестивых, о том, что им нет страданий, так говорил Асаф. Но здесь псалмопевец Асаф явно преувеличивает. Нечестивые также страдают. Как говорится, богатые тоже плачут. Однако их страдания скрыты под фасадом внешнего преуспевания. Далее, во второй части этого стиха, он пишет: «Крепки силы их». Он сетует о том, что у них есть здоровье, в то время, казалось бы, как у людей праведных, у людей, которые живут благочестиво, здоровье отсутствует в жизни.
Стих 5 говорит: «На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам». То есть нет на них тягот человеческих, не знают они настоящих трудностей. 6 стих говорит об их гордости. Дело в том, что у этих людей нет желания открывать свои несчастья перед Господом и просить у Него прощения. Они считают себя самодостаточными и полагаются на собственное богатство. Стих 7. «Выкатились от жира глаза их». Весьма красноречивое заявление. Нечестивцы циничны и высокомерны. Вот что хочет сказать этими словами Асаф. Владеют они всем, что любят, делают все, что хотят. Стих 8. «Злобно разглашают клевету, говорят свысока», то есть повсюду распространяют клевету и радуются злым последствиям тех слухов и сплетен, которые они распространяют. Далее, «поднимает к небесам уста свои», то есть критикуют Бога и восстают против Его заповедей. Стих 10. «Потому туда же обращается народ Его». Асаф сетует также на то, что этому заразительному примеру преуспевающих нечестивцев, к сожалению, следует и народ Божий. И, дальше продолжает он, «пьют воду полную чашу». Очевидно, имеется в виду, что они пьют беззаконие, как воду. 11 стих. «И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведание у Вышнего? Делающие все это утешают себя надеждою, что Бог все равно не узнает. Они доходят до дерзкого сомнения в Его всеведении». 12 стих. Дальше читаем. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство». Эти слова подводят итог всему сказанному о нечестивых. Богатство мирских людей растет. Асафу было чему позавидовать. Корень сомнения Асафа была зависть. Этот стержень нужно было брать и выдавливать. Что для этого сделал Асаф? Он пошел в храм Божий и прославил Господа. Он вознес у жертвенника молитву, на которую получил ответ. И тогда открылись его глаза на истинную судьбу тех, кто не боится Господа. В святилище псалмопевцу открылось, что конечная участь нечестивых – смерть и разрушение. Бог восстановит справедливость, которой недостает людям в земной жизни. Когда сердце Асафа кипело от возмущения, душа терзалась, он анализирует свое состояние. Читаем стих 22. «Как скот был я пред тобою». Скот помнит прошлое и настоящее, но он не видит будущего. Он не способен заглянуть за завесу этого настоящего, сегодняшнего дня. И вот Асаф этими словами как бы говорит: «Господи, я был подобен домашнему животному в твоих глазах, когда позавидовал нечестивцам и засомневался в тебе. Я был как животное, которое не способно мыслить и рассуждать о вечном». Взгляд Асафа был ограничен перспективой от рождения к смерти, но Бог ему вместо этого показал картину от рождения к вечности. И теперь Асаф утешается сознанием, что хоть и поскользнулся, но в сущности всегда оставался с Богом, который держит его за правую руку, как родного сына, и дарует ему советы, в которых он так нуждается и к которым он прислушивается. Асаф провозглашает, что кроме Бога нет ничего желанного для него ни на небе, ни на земле. В стихе 25 этого же 72 псалма мы читаем: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Пусть Асаф страдал физически и душевно, как он пишет в 26 стихе: «Изнемогает плоть моя и сердце мое», но отраду нашел он лишь в Боге, с которым Асаф неразлучно черпает поддержку и силы. 26 стих, вторая его часть, говорит: «Бог – твердыня сердца моего». «Когда к вам будет наведываться внезапная гостья зависть, бегите в храм Божий, в его присутствии, и, как Асаф, начинайте прославлять Бога. Мы не позволим зависти господствовать в нашем сердце и сеять в него сомнения о Боге. Мы не позволим зависти насадить в нашу душу всякое зло и раздоры». В книге притчей в 24 главе в 19 стихе мы читаем: «Не завидуй нечестивым». Зависть может нарушить наши взаимоотношения с Богом. Писание говорит, что зависть – это грех. Это нарушение одной из 10 Божьих заповедей.
поэтому будем стараться хранить себя чистыми от нее, и если посещают нас мысли, подобные мыслям Асафа, скорее будем стараться вспомнить о Господе, познание которого ценнее всех богатств этого мира.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Когда Бог творил Вселенную и наш мир, Он основал физическую и духовную сферу на основании особых, строго математических законов. Эти законы твердые, незыблемые и неизменные. Человек наблюдает эти законы в себе и обнаруживает в окружающей нас природе. Этим законам подчиняется все в существующем мире – солнце, планеты, океаны, стихии, мелкие хрупкие былинки и, наконец, капля воды с ее микроскопическими обитателями. Во всей Вселенной, включая и нашу Землю, которую мы любим называть мир, все подчинено этим строгим, неизменным, установленным Творцом законам. Возьмем для примера каплю воды. В капле воды мы видим строжайший физический закон, благодаря которому капля воды сохраняет свою физическую форму. Здесь действует закон сцепления. Делая химический анализ воды, люди увидели и убедились, что вода состоит из двух элементов – водорода и кислорода. И здесь также действует известный закон точности и пропорции для их соединения. Возьмем минералы, металлы, растительный мир, чудный и красавец животный мир, а человеческое тело, в нем постоянно совершаются химические, биологические и физические процессы по строжайшим обусловленным законам Творца. Разве не удивителен такой факт, что кусок хлеба превращается в нас в тело и кровь? Независимо от нас самих, благодаря законам Творца, совершается постоянная работа, подчиняющаяся воле жизнедателя. Обратим еще коротко наше внимание на одну из частей нашего тела – наш мозг, из которого происходит ум, мысль, сообразительность. В Библии, в Псалме 138, стих 14, читаем: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Уж не изучал ли царь Давид анатомию? «Я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это». Мозг человека, способный строить железные мосты, гигантские пароходы, птиц-аэропланы, подводные лодки-киты. Мозг, строящий теперь вавилонские башни-небоскребы до небес и глубокие шахты до преисподней земли. Мозг, желающий быть вездесущим и всевидящим, стремящийся уничтожить время и расстояние. Эта часть человеческого организма, наш мозг, в действительности очень нежная и очень хрупкая ткань. Такая нежная, что достаточно слегка надавить на нее пальцем, чтобы она расползлась и растерлась, как мазь или как каша под пальцем. Это наш мозг. Под микроскопом ученые видят тончайшие мозговые клеточки, но мысли в мозгу не видны. Это область духовного закона, духовного. И эта тайна, и ключ от этой тайны, хранится у Бога. Один только Он умеет читать и видеть мысли человека, как грамотный человек в открытой книге. Это закон, и люди его не могут приступить. Библия повествует, открывает человеку эти законы, и мы их можем изучать. Перейдем теперь к одному чудесному закону жатвы. В первой книге Библии, Бытие, 1 глава, 11 стих, читаем: «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод». А в последних книгах Библии читаем: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Библия гласит об этом, и сама жизнь наша подтверждает. Апостол Павел говорит о законе, который управляет посеянным семенем. И закон этот ясен и прост, понятен и ученому, и неграмотному. Всякое семя воспроизводит себе подобное. Следовательно, если человек посеет рожь, рожь и соберет. Даже дикаря австралийца или африканца вы не убедите, что посеяв пшеницу, он может ожидать сбора урожая чего-то другого. Он знает закон. ибо всякое дерево познается по плоду его, потому что не собирают смок с терновника и не собирают винограда с кустарника». Евангелие Луки, 6 глава, 44 стих. «Ибо что посеял человек, то и пожнет. Это первый закон жатвы, он тверд и неизменен». Мы рассмотрели несколько законов физических, установленных Богом. Когда апостол Павел писал об этом галатам, он имел в виду закон, относящийся к духовной сфере человеческой жизни, действующий в области характера человека, его воли, способностей, наклонностей, его взаимоотношения с людьми. Духовные законы более важные, нежели физические. Когда наука была в детском состоянии, она представляла себе мир более простым, понятным, познаваемым. Мир состоял для нее из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. А в астрономическом отношении он состоял из земли, окруженной замкнутыми, как бы хрустальными небесами, которым были прикреплены звезды. Все было замкнуто, и, конечно, мировой беспредельности не существовало. Об этом старательно учили. А Библия уже тогда открыла человеку, что он будет с Луны доставлять интересные вещи. Второзаконие 33 глава, 14 стих. Казалось бы, что в наше время, время расцвета науки, в наш 20 век, наравне с физическими законами следует обратить внимание на законы духовные. Что посеет человек, то и пожнет. Человек всю свою жизнь сеет, рассевает какие-то духовные семена, но вся беда в том, что он не думает и не заботится о том, что сеет. Человек не обращает внимания на духовное поле своей жизни. Что ты сеешь, дорогой слушатель, в твоем сердце, в семье, в обществе, в природе? Ты сеешь мысли, что не Бог создал мир и не Бог создал законы жатвы. Что ты сеешь? Пророк Малахия говорит, что пред лицом его пишется памятная книга. Малахия 3 глава, 16 стих. «Все, что сеем здесь, на этой земле, непременно пожнем в вечности». Не обманывайтесь. Можно понять человека, когда он обманывает другого, но трудно понять того, кто обманывает самого себя. Это ужасно. Вам, может быть, удается обмануть другого, быть может, обмануть себя, но вы никогда не обманете Бога. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. В Библии, в обыденной жизни, в судебных процессах, в литературе мы находим много примеров того, что человек пожинает очень часто уже здесь на земле, то, что он сеял. Адам и Ева изгоняются из рая за непослушание. Царь израильский теряет царство, преступив закон Бога. Народ израильский, избавленный чудесным путем из египетского ига, ропщет в пустыне и погибает, не входит в обетованную землю. Анания и Сапфира, а Иуда? Трагедия блудного сына в евангельской притче. В литературе Достоевский рисует Раскольникова, а в практической жизни следует обратить внимание на последствия пьянства, которое начинается от невинных благородных выпивок. Дети пьющих отцов часто погибают алкоголиками. Что посеет человек, то и пожнет. А теперь поговорим о втором законе жатвы. Каждому семени свое время. Не все посеянные семена произрастают в одно время. Одни семена дают ростки скорее, другие позже. Не в одно и то же время жнут пшеницу и овес. Не собирают всех плодов в один и тот же месяц. То же самое имеет место и в нашей духовной жизни. Дорогие друзья, миритесь с Богом, не ожидая суда. Если вам врачи вставят другое сердце, оно не спасет вас от смерти и суда. Бог создал незыблемый закон. Слушайте, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд? Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Этот же апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Все мы предстанем на суд Христов», 14 глава, 10 стих. Пророк Малахия, «Господь говорит, и приду к вам для суда», 3 глава, 5 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Малахия 3 глава, 16 стих. Обратим наше внимание еще на одно положение в законе жатвы – урожай. Урожай всегда зависит от благоприятных условий. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово» 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Слушайте, есть возможность от Бога, Он объявляет в Своем манифесте. Слушайте, «Истинно, истинно говорю вам, слушающие Слово Мое и верующие пославшего Меня имеют жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Друг мой, слушайся Господа так, чтобы не приходить тебе на суд и чтобы жить. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же и в настоящее время, она сердечно приветствует вас.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К, почтовый код 73083 США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете на английском языке www.oldpaths.com. Еще раз, www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Братья и сестры, вам нравятся вот эти плоды, которые здесь, или нет? Я скажу вам, почему я спросил. Сегодня утром после собрания ко мне подбежала моя младшая дочь Маргарита и говорит: «Папа, давай мы заберем с собой хлеб». Я ее спрашиваю: «Какой хлеб?» «Ну, тот, говорит, что на арке». Он говорит: «Такой красивый, давай, говорит, мы заберем». Я говорю: «Доченька, ну мы не можем его забрать, потому что, ну, во-первых, еще будет вечернее собрание». «Хорошо, давай после вечернего собрания». Ну, я думал, она это забудет, но когда мы ехали на собрание, она напоминает: «Папа, а ты помнишь, что я тебя просила, давай мы хлеб заберем?» И жена начинает ей объяснять: «Ну, ты знаешь, это будет молодежь арку разбирать, вот это по этому вопросу надо подходить вот к дяде Миже с молодежью, они, наверное, вопросы какие-то будут задавать». Она согласна на все, лишь бы забрать хлеб. Я скажу вам, почему я вам об этом говорю, потому что я хочу прочитать два места из Священного Писания, которые говорят о хлебе. Первый из них – это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 33 стих. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И второй текст

взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руф, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошли обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Наверное, когда я прочитывал этот текст, второй текст, каждому из вас пришло на мысль традиционное толкование этого текста. То есть, вот таким иммигрантам и надо. Раз оставили стан Божий, пошли на поля моавитские, ну и пожали то, что захотели. Как обычно, говорят так. Я сегодня хотел бы поговорить немножко о другом, братья и сестры. Я хотел бы в действительности поговорить о хлебе. Когда я приехал сюда, в Америку, я встретил одного человека. Ну, наверное, многие из вас его знают, его уже нет, он отошел в вечность. Это Карпиц Федор Петрович. Он однажды сказал так, на удивление мне. Он говорит: «Я не знаю, что такое чувство голода». То есть человек, который прожил всю свою жизнь в достатке, он не знает, что такое чувство голода, что это такое, что я хочу есть и нечего есть. Он этого не знает. Я, правда, не знаю, как он относился к хлебу, но, по крайней мере, то, что он говорил, то я вам передал. Это лично я сам слышал. Но я знаком и с другим человеком, вернее, не знаком, а я жил с другим человеком. Это была моя бабушка, которая пережила две голодовки. 33-й год и 47-й год. Тяжелые годы были, особенно 33-й год. И вы знаете, я, когда слушаю, у нас один из наших братьев, ну и сестра Люба еще рассказывала, и брат Саша, они рассказывали стихотворение об искушении Иисуса Христа. Как дьявол приступил и искушал Иисуса Христа и предлагает ему, чтобы он эти камни сделал хлебами, потому что он взалкал. И там есть такие слова, где говорится, что каждая клеточка справедливо претендовала на жизнь и требовала хлеба, хлеба, хлеба. Братья и сестры, лишь тот может это оценить, тот, который пережил это. Бабушка моя говорила, что не столько тяжело было переносить то, что ты сам хотел кушать, но то было тяжело, когда дети прибегали и говорили: «Мама, кушать хотим, хлеба, ну дай хоть кусочек». Она говорит, в доме ничего не было, было только немножко моченой капусты в бочке. Она говорит, я положу им этой капусты, они ее съели и вроде побежали играть на улицу, через несколько минут прибегают и опять просят: «Мама, кушать, кушать дать нечего». Хлеб. В действительности, братья и сестры, насколько мы его ценим. Я видел одну пожилую женщину, это была из соседнего села, это село называется Стетковцы, 7 километров от той деревни, где я родился. Практически из этого села осталось жить в 33-м году всего лишь несколько человек. И вот одна из них, я видел ее своими глазами, она была в моем доме. Приходила она не потому, что она родственница, она приходила потому, что в этом доме когда-то она нашла для себя жизнь. Я расскажу вкратце, как это было. Когда была команда, которая вывозила и складывала в ров тех людей, которые уже умерли от голода. И вот приехало этих двое человек, которые выносили покойных, посмотрели в доме все умершие, одна только бабушка еще жива. Она была опухшая уже, она не могла говорить, не могла передвигаться. Они вынесли всех умерших и потом говорят друг другу: «Знаешь, мы сами еле ходим. А потом нам опять возвращайся в этот дом и бери опять эту бабушку. Она, говорит, все равно умрет. Давай мы ее сразу заберем». И забрали ее живой. Погрузили ее на телегу, привезли. Мертвых они сбросили в ров, который они засыпали. А ее, говорят, ну как-то еще жива, еще не умерла. Давай мы оставим, а потом, когда сделаем второй объезд по селу, тогда, когда она уже умрет, тогда мы ее бросим в этот ров. Она же, понимая, что происходит, она от этого места отползла, недалеко был лес, это было уже весенней порою, и она начала кушать молодые листочки, находила себе корни, и так она набрала немножко силы, и через лес она пришла в наше село и попала как раз в наш дом, он был крайний, и там вот так понемножку она отошла и осталась жить. И я помню, когда она приходила уже в другие годы, в годы обилия, она приходила в наш дом, и когда мы садились кушать, я как сейчас помню, отец молился, садились мы все за стол, начинали кушать, и она, взяв кусок хлеба, прежде чем вкусить этот хлеб, она всегда его целовала. Она знала ему цену, она знала, что это жизнь. И поэтому, братья и сестры, я удивляюсь всех людей, которые, не зная чувства голода, всегда прочитывают такие места и говорят: «Вот посмотрите, пожалуйста, видите, вот бросили все и пошли на поля моавитские, и что они там для себя нашли?»
Братья и сестры, я приведу несколько мест, ну, вроде как не в защиту,

Но тем не менее, вроде параллельные места подобны этим. Скажите, пожалуйста, кто из нас осмелился бы упрекать Авраама за то, что во время голода он пошел пожить в Египет? И вы помните ту историю, которая с ним произошла? Скажите, пожалуйста, кто из нас будет упрекать Исаака, который тоже, когда случился голод, прежний тому голоду, который был во время Авраама, он пошел в Гессур, к Авимелеху, и там жил. И вы тоже помните ту историю, что там произошло. Скажите, кто из нас будет упрекать Иакова, который забрал все свое родство, все свое семейство и привел его в Египет, потому что был голод в стране? Кто из нас скажет об этом и скажет, что он неправильно сделал? Ведь впоследствии, когда мы читаем, смотрите, сколько нужно было перенести народу израильскому в Египте, это было рабство, тяжелый труд, непосильный труд. И это все то, казалось бы, последствия того, как поступил вроде необдуманно Иаков. Но, братья и сестры, вы знаете, можно приводить еще много мест из Священного Писания. И даже были такие места, когда сами пророки посылали и говорили. Помните пророка Елисея, который обратился к той женщине, у которой, которая нашла приют в своем доме, для него построила горницу, комнату. И он как бы в благодарность сказал пророчеству о том, что у нее будет сын, потому что не было. И впоследствии он воскресил этого умершего сына. И потом он обращается к ней и говорит, а теперь пойди туда, подальше отсюда. И говорит, поживи там, потому что голод приближается на эту землю. И тоже читаешь и думаешь, ну как так, ну почему? Или, например, вот это место, которое я прочитывал, братья и сестры, почему они пошли туда? Ведь мы прочитываем дальше, читаем, что когда она возвратилась в Вифлеем, ну да, мы знаем, что сказано, что Господь посетил народ свой и дал им хлеб. Но когда она приходит туда и возвращается на эти поля, что она там находит? Она там находит такого богатого человека, как Вооза. Когда он успел нажить это богатство? Когда? Когда у него был обильный такой урожай, что он сумел это все приобрести? Тогда, когда Слово Божие говорит нам, что был голод в этой стране. Для нас все это непонятно. Но я хочу обратить ваше внимание на одно. Братья и сестры, обычно говорят так. Когда возвратилась Наиминь, она говорит, не называйте меня Наиминью, но называйте меня Марою. И объясняет почему. То есть неприятное, а горькое. И говорит почему. Она говорит, я много пережила от Господа. Много горестей перенесла там, где я была. Я вышла отсюда с достатком, а возвратилась с пустыми руками. Очень часто получается, что мы повторяем ее слова. Мы говорим то же самое, порою не думая, или по крайней мере, не видя за этим плана Божьего. Когда мы прочитываем дальше эту книгу, и когда мы читаем всю Библию, вы знаете, что можно было бы сказать? Можно было бы сказать, Наиминь, ты глубоко ошибаешься. Да, ты пришла с пустыми руками, но ты даже себе не представляешь, какую жемчужину ты привела с собой. Вы знаете, чем заканчивается книга Рух? Кто мне скажет, какими словами она заканчивается? Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, а Иисей родил белокурого юношу с красивыми приятными глазами, который был муж по сердцу Божию. Наиминь этого не видела, она этого не знала. Она себе даже и представить не могла, что когда-то, по прошествию многих сотен лет, евангелист Матфей будет писать родословную Иисуса Христа. И в этой родословной он запишет всего лишь навсего 5 женщин. Братья и сестры, это исключение для Израиля. Обычно, когда говорилось, кто кого родил, никогда не упоминалась женщина. А в этой родословной 5 женщин записано, 3 из них язычниц, 2 евреянок. И одна из них, это Евангелие от Матфея, 5 стих, там написано так. Вооз родил Авида от Руфи. Кто когда думал, или думала ли об этом Наиминь, когда она шла на поля Моавитские, что она идет туда для того, чтобы исполнить план Божий? Она никогда этого не думала. Думала ли она тогда, что когда горести постигали ее, что эти горести для того, чтобы возвратить вот этот прекрасный прообраз нас с вами, братья и сестры, Церковь Божию, прекрасный прообраз, когда богатый Вооз выкупает все, что есть у нее, и берет ее себе в жену? Она об этом никогда не думала. И Елимелех об этом не думал. Казалось бы, вроде была самая обыкновенная будничная жизнь. Самая обыкновенная, вот как у нас с вами. Но, братья и сестры, единственное, что это нужно оставаться верными нашему Господу. В любых обстоятельствах, будь ли это там, будь ли это здесь, будь ли это в другом, или в третьем, или в десятом месте. Когда она услышала, что Бог посетил народ свой,
и дал им хлеб, сказано, что она встала и пошла на то место, где, как говорится, она слышала, что Бог дал для народа своего хлеб. Братья и сестры, очень часто бывает в нашей жизни много непонятного для нас. Очень часто бывает в нашей жизни, что Господь посылает те или иные обстоятельства, мы смотрим и думаем, ну почему? Почему мы должны что-то переносить? Почему мы должны куда-то ехать? Почему мы должны делать то или другое? Единственное, братья и сестры, я хочу, чтобы мы взяли прообраз из этого повествования, чтобы у нас было всегда желание идти туда, где есть хлеб. Первое место, которое я прочитал, оно говорит нам о том, что однажды Иисус Христос сказал народу, который, кстати, последовал за Ним лишь только потому, что Он им в начале этой главы говорит, «Вы ищете Меня, потому что вы ели хлеб и насытились». И завязывается беседа с этим народом, и Он говорит им о хлебе жизни, о живом хлебе, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Братья и сестры, еще возвращусь к прежнему повествованию. Вифлеем – не что иное, как дом хлеба. Предание нам говорит о том, что именно в Вифлееме, который находился рядом возле Иерусалима, на полях, на лугах этого небольшого городка, паслись стада. И вы помните, когда-то и Давид пас там стада. И предание говорит, что именно на этих полях выращивали тех агнцев, которые когда-то один раз в году приходили, отбирали этого агнца, приводили в Иерусалим, заколали его, и это был прекрасный прообраз, который говорил нам об Иисусе Христе, о Его пролитой крови. Первосвященник брал кровь этого агнца и заходил в святое святых. Все это было, как говорится, в доме хлеба. Братья и сестры, Иисус Христос, когда говорил с народом израильским, Он им говорил об этом. Он им говорил, что «едущий хлеб этот жив будет вовек». Мы очень часто в действительности в своей жизни согласны ехать туда, где есть изобилие хлеба, ну, вот такого прекрасного, как лежит на этой арке. А как, братья и сестры, в отношении того, в отношении нашего стремления в дом хлеба, где есть живой хлеб? Я вспоминаю, что когда-то мне отец, когда я уезжал в город после 8 лет, он подарил мне Евангелие. Это Евангелие было издательством 1927 года. Это Евангелие было, я думаю, что те, которые пользовались когда-то, у него были такие почти коричневые страницы, желто-коричневые страницы. Оно было маленькое, небольшое. Я очень ценил, потому что я знал, что очень было тяжело, чтобы каждый человек имел Слово Божие. По прошествии немного времени, когда братство выпустило первые Библии, это были такого небольшого карманного формата, и уже перед армией мне подарили эту Библию, я очень дорожил ею. Особенно она мне нравилась тем, что она была маленькая. И каждый раз, когда приходили те, которые хотели отнять, мне было очень легко ее спрятать. Стоило только оттянуть резинку своего носка, опустить эту Библию туда, опустить халошу на свое место, и я спокойно выходил, меня проверили, у меня ничего не было, и так Библия оставалась. На сегодняшний день, братья и сестры, в действительности Господь посетил народ свой и дал им хлеб. Сколько на сегодняшний день изобилия литературы и изобилия Библии. Не так давно ко мне пришел сын и принес домой Библию. И он говорит, папа, я не знал, говорит, как поступить. Вот эта Библия, он мне показывает, она старая, истрепанная, это Библия на английском языке. И он говорит, на работе должны были выбросить ее. И говорит, мне как-то стало не по себе, я забрал, говорит, вот принес, и так она у меня лежит. И знаете, что я вам скажу? Я откровенно вам скажу, и я не знаю, как с ней поступить. Пользоваться ею практически уже нельзя, а выбросить я ее боюсь. Я вспомнил, как народ израильский относился к свиткам, когда свиток приходил в негодность. То есть он уже был в таком состоянии, что он мог порваться, и его брали, сворачивали, потом брали большие глиняные сосуды, опускали туда этот свиток, закрывали его крышкой, выносили за город и хоронили этот свиток, подобно человеку. Выкапывали яму и закапывали этот свиток. Так они относились к Священному Писанию, потому что они понимали, что там, на этом свитке написаны слова жизни. Те слова, которые несли жизнь для народа израильского. Братья и сестры, какое наше с вами отношение на сегодняшний день и к дому хлеба, куда мы приходим, и к этому хлебу жизни, который мы имеем? Какое наше с вами отношение?
Мне кажется, что каждый раз, когда приходит изобилие, люди забывают за времена голода, за времена недостатка, за времена, когда люди умирали от голода, и у них была одна единственная мечта, чтобы хотя бы немножко, немножко хлеба. Бабушка говорила, что когда они дома приготавливали вот из отходов с картофеля, если это можно было назвать картофелем, и гречневая полова, они делали такие лепешки, как хлеб. Она говорит, это был праздник в доме. Братья и сестры, и такие люди, которые пережили это, они впоследствии во времена изобилия относились совершенно по-другому ко хлебу. Я вспоминаю, как она каждый раз, когда она видела когда-нибудь хлеб брошенный, она его поднимала. И она говорила, вот это можно высушить на сухарике, и потом можно с чайком попить. А вот этот хлеб, если он уже грязный, она его высушила, говорила, вот это будет или для скота, или ложила где-то, это, говорит, будет для птичек. Они тоже хотят кушать. Вот такое отношение было у людей, которые перенесли голод. И так они учили следующее поколение, чтобы они ценили этот хлеб, чтобы они бережно относились к нему. Какая наша с вами жизнь на сегодняшний день? Мне кажется, что мы настолько окунулись на сегодняшний день в суету, что мы вовсе забываем о том, что у нас есть дом хлеба. И в этот дом хлеба порою мы приходим лишь только по воскресеньям. И если, например, утром уже доставляли стульчики, негде было сесть, то сегодня у нас уже свободные места. А если бы мы еще назначили посередине третье собрание, то я думаю, что на третье собрание пришла бы половина. Потому что мы уже устали, нам уже тяжело. Скажите, какое у нас на сегодняшний день желание, когда мы встречаемся друг с другом, какое наше желание, о чем мы с вами разговариваем? Если мы говорим не о машинах, то мы говорим о том, что мы приобрели, или о том, куда мы вложили свои средства, и как мы думаем сделать оборот на этом. Братья и сестры, это к нашему стыду. На сегодняшний день встречаются братья между собой, и у них нет вопросов из Священного Писания, чтобы спросить что-то друг у друга, чтобы поговорить о Слове Божьем. Не говорит ли это о том, что для нас на сегодняшний день насущный хлеб стал ценностью, потому что мы говорим, он несет нам жизнь. А тот, который шел с небес, который посещает народ свой, для нас он не столь уже ценен. Братья и сестры, я думаю, что нам нужно пересмотреть этот вопрос в нашей жизни. Чтобы не случилось беды, как сегодня утром брат рассказывал, с теми людьми, которые насмеялись над Господом. И сказали, что на Вознесение мы повторим то же самое. И не пришлось им это сделать. Братья и сестры, чтобы не было с нами такого, нам сегодня нужно пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свое отношение тем, кого искупил Господь кровью Своею, пересмотреть свое отношение к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Что для нас сегодня ценнее? Чем мы сегодня питаем своего бессмертного человека? Мы порою готовы отдать, что самое ценное для нас, для того, чтобы нам было лучше жить. Мы готовы сегодня оставить одно место и переехать в другое, потому что там нам будет выгоднее и лучше. На сегодняшний день очень многие приехали и говорят, Калифорния – это золотой штат. Но очень многие уже уехали из этого штата, говорят, а там есть штат еще лучше. Братья и сестры, а какое наше духовное состояние? Каково наше отношение к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу? Я слышал недавно проповедь, когда один брат говорил следующие слова. Он говорит, написано в Священном Писании, «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу». Он говорит, «Мы об этом сегодня не говорим». Мы об этом не говорим, о том, чтобы тело свое предоставить. Нет, оно нам еще пригодится. Но он говорит, давайте хотя бы немножко времени пожертвуем для нашего Господа из 24 часов, чтобы нам помолиться и почитать Слово Божие. Давайте хотя бы немножко средств своих пожертвуем для того, чтобы какой-то нищий, который не имеет кусок хлеба, он его имел. Я недавно прослушивал статистику, правда, она у меня за 93-й год, но там говорится, что как раз этот год был неурожайный, и есть такое государство, я думаю, вы знаете, это Сомали в Африке. И там приводятся цифры, и говорится так, что каждый день в 93-м году 5000 детей умирало от того, что не было что им кушать, умирало от голода. Братья и сестры, сегодня изобилие, но завтра может быть недостаток. И наше завтрашнее будет зависеть от того, насколько мы сегодня ценим хлеб жизни, который нам так легко сегодня дается. Каково наше отношение к Господу, каково наше отношение к церкви?
Наше будущее зависит от этого. И завтрашний день, и вечность зависит от этого. Поэтому, братья и сестры, сегодня праздник жатвы. Мы знаем, что он нам напоминает, о чем он нам говорит. Он нам говорит о том, что приближается как день, когда Господь, как говорит нам книга Откровения, скажет ангелу своему: «Пусти серп и пожми землю». И сказано там: «И земля была пожата». Братья и сестры, этот день неминуемо приближается. Вот-вот и прозвучит та труба, которая будет собирать тех, которые ценят на сегодняшний день смерть нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которые дорожат этим, которых одно единственное желание и стремление – это быть с нашим Господом, и лишь только те будут с Ним. А те, которые относятся к этому неразумно, как говорит Слово Божие, хладнокровно, те останутся, чтобы вне стучать в двери и говорить: «Господи, ведь мы же тоже приходили, Господи, мы тоже о Тебе говорили и мы о Тебе пели». Пусть Господь поможет, братья и сестры, чтобы сегодняшний праздник, который напоминает нам об этих великих событиях, которые будут происходить, помог нам сегодня пересмотреть свою жизнь и, если нужно, покаяться перед нашим Господом и прославлять в своей жизни Его имя. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И не отвечал ему ни на одно слово». Евангелие от Матфея, 27 глава, 14 стих. Он никогда не был медлен на слова, когда нужно было благословлять сынов человеческих, но ни единого слова не сказал он в свою защиту. Никогда человек не говорил так, как этот человек, и никогда человек не молчал так, как он. Было ли это необыкновенное молчание показателем его совершенного самопожертвования? Значило ли оно, что он не желал произнести ни слова, чтобы остановить убийцу своей священной личности, которую он принес как жертвоприношение за нас? Отказался ли он от себя настолько, что ни в малейшей степени не желал вступиться за себя, но хотел быть связанным и закланным, как послушная и безропотная жертва? Было ли это молчание символом беззащитности греха? Никаким словом невозможно смягчить или простить человеческую вину, и поэтому он, понесший на себе всю ее тяжесть, безмолвно стоял перед своим судьей. Не было ли терпеливое молчание лучшим ответом противящемуся миру? Спокойная выдержка отвечает на некоторые вопросы бесконечно более убедительно, чем самое возвышенное красноречие. Лучшими апологетами раннего христианства были мученики. Наковальня разбивает множество молотов тем, что спокойно выносит их удары. Разве безмолвный Агнец Божий не преподал нам великий пример мудрости? Там, где каждое слово было бы поводом для нового богохульства, не подливать масло в огонь греха было исполнением долга. Двуличное и лживое, подлое и низкое скоро будут низвержены и обличены, и поэтому истинное может позволить себе оставаться спокойным и находить в безмолвии свою мудрость. Очевидно, что своим молчанием Господь явил замечательное исполнение пророчества. Настойчивая самозащита противоречила бы предсказанию Исаии, как овца. Веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Своим спокойствием он убедительно доказал, что является истинным Агнцем Божиим. Как такового мы величаем его в это утро. Прибудь с нами, Иисус, и в безмолвии сердца нашего дай нам услышать голос любви Твоей.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Секрет. Послание к филиппийцам, 4 глава, 11 стих. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Иногда мне кажется, что мой кот Хитклифф страдает тяжелой формой синдрома упущенной выгоды, навязчивый страх пропустить что-то интересное. Когда я прихожу домой с покупками, Хитклифф спешит исследовать содержимое пакетов. Когда я нарезаю овощи, он стоит на задних лапах, следя за процессом и умоляя меня поделиться. Но когда я действительно даю Хитклиффу то, чего ему хочется, он быстро теряет интерес и удаляется со скучающим видом. Впрочем, с моей стороны было бы лицемерием осуждать своего маленького приятеля. В некоторой степени он отражает мою собственную неутолимую жажду большего, мое убеждение, что сейчас никогда не бывает достаточно. По словам Павла, довольство не является нашим естественным свойством. Ему нужно научиться. Мы отчаянно ищем того, что, как нам кажется, нас удовлетворит. А как только осознаем, что это не так, то сразу начинаем искать чего-то нового. А иногда недовольство – это беспокойная попытка оградить себя от всевозможных опасностей. Парадокс, но иногда нужно пережить то, чего мы больше всего боялись, чтобы открыть для себя настоящую радость. Испытав многое из худшего, что есть в жизни, Павел мог поделиться из первых уст секретом настоящего довольства. Этот секрет состоит в том, что если мы вознесем к Богу наше желание большего, то испытаем необъяснимый мир, погрузившись в глубины Христовой силы, красоты и благодати. Как вы испытывали необъяснимый Божий мир, когда меньше всего этого ожидали? Какие отчаянные желания или страхи вам следовало бы вознести к Богу? Небесный Отец, помоги мне оставить попытки отыскать счастье и принять дар общения с Тобой в каждом мгновении.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Дух Святой через апостола Павла призывает верующих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 14 стих. В прошлых беседах были указаны два слова, с помощью которых греки в далеком прошлом раскрывали два вида любви. Первое слово – «асторгус», означающее природную или естественную привязанность, и второе слово – «филео», означающее преимущественно дружескую любовь, которая существует между преданными друзьями. Эти два слова употребляемы на страницах Нового Завета. Это душевная любовь. Конечно, в греческом тексте любовь еще определяется словом «эрос», как страсть, любовь плотскую, животную, инстинктивную. В наш век так называемой «свободной любви» любовь проповедуется как бесконечное удовлетворение разнузданных страстей, узаконение всяких половых извращений и всякого, как Слово Божье говорит, растления похотью. Бытие 6:11-12. Но наша цель сегодня – познакомиться с любовью, о которой так много сказано в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Греческое слово «агапао» на страницах Священного Писания заслуживает особенного внимания. Это слово выражает любовь духовную, а не плотскую, и даже не душевную. Она превыше двух предыдущих, ибо это любовь святая, Божья любовь. Все определения человеческие относительно этой любви неполные, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. И как невозможно постичь Творца Вселенной, Его величие и Его могущество, Его суть, так и Его любовь превосходит всякое разумение человеческое, как и написано об этом в Священном Писании, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3 глава, 19 стих. Но тем не менее, все Священное Писание всесторонне освещает нам эту любовь. Следует заметить, что этот третий вид любви агапао, знаком, насколько это возможно, ограниченному человеку, возрожденному человеку. Познание духовной любви немыслимо без обращения, покаяния и примирения с Богом. А слово «познание» не столько говорит нам о интеллектуальном познании, хотя и оно необходимо верующему, но о общении с Богом, ибо без этого общения невозможно испытать то, о чем говорит нам апостол Павел в послании к римлянам 5 главе и 5 стихе. Читаем. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Величие Божьей любви, любви агапао. Лучше всего познается та или иная истина, когда мы ее сопоставляем с другой истиной, более знакомой нам. Начнем с того, что любовь агапао, любовь Бога, как сияние славы, настолько ценна в очах последователей Христа, что могут сказать они вместе с апостолом Павлом, а именно: «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8 глава с 38 стиха по 39. А теперь сопоставим ценность Божьей любви агапао с ценностью любви филео, то есть товарищеской или дружественной любви. Надо прямо сказать, что о дружеской любви Слово Божие многократно говорит, и часто говорит о ней положительно, несмотря на то, что это человеческая душевная любовь. Так, например, в притче Соломона сказано: «И бывает друг более привязанный, нежели брат». 18:24. И еще: «Сладок всякому друг сердечный советом своим». Интересно, по содержанию притча Господа Иисуса Христа сказано им в Евангелии от Луки, 11 главе, с 5 стиха по 10, где Господь Иисус Христос, говоря о друзьях: когда один из них попал в нужду, приходит за помощью к другому, заявляет: если он, то есть тот, кто должен был оказать помощь, не даст по дружбе с ним, то по неотступности его даст ему, сколько просит. О любви друзей много написано и сказано. И я надеюсь, что каждый из вас испытал, что значит любовь друга. Но когда мы сопоставляем эту хорошую дружественную любовь филео с любовью духовной, то есть агапао, мы видим, насколько последняя превосходит первую. С точки зрения греческого языка ясно видно то, что эти два слова имеют много что отличимого. Так, например, слово «филео», олицетворяющее дружественную любовь, любовь человеков, душевную любовь, связано с эмоциями, с любовью приятного, красивого. Схожести двух по характеру, запросам души и так далее. Но любовь агапао превыше, ибо она устрояется на основании ценности того, кого любим, а не на том, что мы любим потому, что он нам приятен, красив, привлекателен. Эта любовь устрояемая на основании дать, прославить, а если нужно, пожертвовать собою во имя кого-то. Это станет ясным, когда мы перейдем к библейским примерам, поясняя духовную любовь. Так, например, в послании апостола Павла к римлянам, 5 главе, 6 стиха по 8, сказаны таковые слова: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В этом мире за добродетеля или друга, или близкого кто-то может и пожертвовать собою. Но это не любовь агапао, но любовь филео. Любовь Божья, агапао, превыше, ибо Христос умер за тех, то есть во имя любви пожертвовал собою, когда они были еще грешниками, когда они были нечестивые пред Ним, когда они были врагами Ему, как об этом и сказано в послании к римлянам, 5 главе и 10 стихе. Великим делом считается в этом мире умереть за друзей. А на какой уровень мы можем возвести ту любовь, которая апеллирует умереть за врагов? Божья любовь не устраивалась на основании того, что мы были приятны Ему, очаровывали Его своим прекрасным поведением, были сходны с Богом по внутренним желаниям, стремлениям и целям, взаимно проявляли к Нему любовь на Его любовь, как это бывает среди друзей. Нет, Бог проявил любовь к нам, когда мы были еще грешниками, как об этом ясно говорит нам Священное Писание. Возможно, кто-то скажет: это превыше моего понимания, и поэтому таковое не может быть. Во-первых, да, для человека Божья любовь превыше его понимания, ибо она божественного характера. А во-вторых, делать заключение такого порядка, а именно, если я этого вполне не понимаю, то данное не существует, неразумно. Ибо в настоящее время ученые встречаются со многими превосходящими их понимание факторами, но которые они не отвергают, ибо они есть. Любовь Божья была, есть и будет, ибо она не плод человеческого воображения, а суть проявления божеского естества. И об этом будет сказано более подробно в нашей следующей беседе. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 13 глава, 13 стих.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Доброе утро, прекрасного всем вам утра, дорогие братья и сестры. Месяц назад где-то Бог положил мне на сердце говорить проповедь на одну из книг Библии. Очень маленькая книга в Библии, такая незаметная, неприметная. Но сегодня появился вот этот особый повод, чтобы действительно сказать на эту тему. А повод этот в том, что на этой неделе был день 8 марта, и все как-то уделяли внимание женщинам. Я сегодня хотел бы тоже уделить внимание нашим сестрам, да, нашим сестрам во Христе, и сказать проповедь о женщинах. Можно? Нужно? Прочитал недавно такое выражение, что кто-то сказал, что хочешь узнать силу стали, потри ее о камень. Хочешь узнать силу коня, нагрузи его побольше. Хочешь узнать ум мужчины, послушай его речь. Хочешь узнать сердце женщины, что бы ты ни делал, все равно не узнаешь. Но все-таки, читая Библию, мы видим удивительных, интересных женщин в Библии, правда? Сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили, почитали историю, поразмышляли об одной истории о женщинах, удивительных женщинах, больше всего об одной из них. И эта книга называется по имени женщины, книга «Руфь». Может быть, вы читали эту книгу и размышляли над ней, тем более, наверное, можно вернуться вновь и вспомнить эти уроки этой книги. Очень маленькая книга, незаметная книга в Библии. И я слышал очень мало проповедей на эту тему, об этой книге. Как-то даже раньше считал, что эта книга, не очень духовная, что ли, потому что, просто история, просто вот как бы история в стиле

когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Елемелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавицких, имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращались в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Ну, дальше пропускаю там отрывок, она вновь их убеждает подумать о своей судьбе и все-таки вернуться. И дальше с 14 стиха мы читаем: «Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с ней. Наимень сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою своей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать ее. Ну, вот так начинается эта история, и вот как бы описание того, с чего все начинается. Мы видим, это еврейская семья, которые жили в Вифлееме, они испытывают голод и переселяются в другую страну, да, на Моавицкие поля, то есть уходят на чужбину, и ища лучшей жизни, наверное, это, ну, понятно, потому что все мы как-то ищем лучшую жизнь, вот такой, кто в Краснодар уезжает для лучшей жизни, да, вот, и так далее. И, наверное, это нормально, потому что мы все люди, и все мы тоже пытаемся выжить. Но здесь мы видим, что эта семья, переселяясь туда, в эту Моавицкую страну, через какое-то время, мы видим, случается эта трагедия. Погибают практически все мужчины. Муж умирает, этой женщины Наимень, да, и ее оба сына. И, наверное, это тоже понятно, очевидно, что в те времена женщинам было сложно самим выжить, да, потому что все-таки многие вещи держались на мужчинах. И когда умирают мужчины, то это действительно трагедия, и женщинам тяжело в этой ситуации выживать. И представьте себе вот эту трагедию Наимени, да, вот этой женщины. Вначале теряет мужа, а потом обоих своих сыновей. Все, больше нет никого. Она потеряла всех. Остаются только вот эти две ее снохи или невестки. Кстати говоря, кто они были все-таки, снохами или невестками? Как вы думаете? Как правильно? Давайте так разделим, чтобы не обидно было. Но на самом деле, если вы знаете, чем отличаются эти два понятия, по сути, это одно и то же, оказывается, да? Но на самом деле там объясняется таким образом, что невестка, это слово означает не, не

весть, то есть неизвестная. То есть девушка, которая входит в семью, она еще неизвестная. А сноха от слова сыноха, то есть жена сына. То есть когда она становится женой сына и уже, как сказать, стала частью семьи, то она как бы ее называет снохой. Ну это вот такие интересные детали происхождения этих слов. Но по сути как бы эти два понятия часто взаимозаменяемые. Да? Но здесь в этом тексте, в этом отрывке мы встречаем и то, и другое название. Да? Почему? Для Руфи Орфа является тоже невесткой, потому что невестка – это более широкое понятие. А сноха – это все-таки вот для Наимини они снохи, то есть они жены ее сыновей. Поэтому от слова «сын» – сыноха, то есть сноха. Вот такая интересная вещь. Да? Итак, и мы видим, что эти женщины, оставшись одни, без мужчин, Наимини, размышляя о том, что дальше делать, она принимает решение вернуться на свою родину, вернуться в свою страну. Потому что пришел вестник, где-то она, видимо, услышала о том, что в Израиле снова прошел голод, и снова есть урожай, Бог благословил снова эту страну. И, конечно же, желая как-то выжить, они возвращаются в эту страну, в свою, Наимин идет на свою родину. Конечно, легче жить среди своего народа, да, когда тебя не обзывают чужеземкой, да, там, какой-то чужестранкой. И она возвращается в свою страну. Но когда они начинают это путешествие, она идет вместе со своими снохами, то мы видим, что в процессе этого путешествия Наимин начинает понимать, что, в общем-то, ее снохи не обязаны идти с ней. Потому что, это девушки, которые вышли замуж за ее сыновей. Теперь сыновей нет, хотя отношения между ними прекрасные, но они свободны, им нужно строить свою жизнь. У них должно быть будущее, да, и у них есть еще шанс найти себе мужей, выйти замуж, создать семью и так далее. И она себе представила, что вот эти снохи пойдут вместе с ней в ее страну, они будут себя там чужеземками чувствовать, да. Для Наимини это родная страна, но они там будут чувствовать себя чужеземками, поэтому логичнее всего предложить им просто вернуться на свою родину, да, там, где они выросли, там, где, может быть, их родственники находятся. И Наимин делает это. Она останавливается и начинает убеждать их вернуться к своему народу. Они еще молоды, они могут еще выйти замуж, родить детей, у них еще есть будущее. А вот у Наимини уже нет будущего. Она говорит, я ничего вам дать не могу, у меня больше нет возможности родить вам сыновей, да, чтобы вы обрели семью. И посмотрите, насколько великодушна Наимин. Потому что в этой ситуации, оставшись одной, одинокой, да, потеряв всю свою семью, для нее, в общем-то, из всех близких остаются родными, самыми родными. Это вот эти две женщины, которые, в общем-то, по крови не были с ней родными для нее. Но она все-таки не держит их, да. Она заботится об их благе. Она уговаривает их вернуться на свою родину, да, для того, чтобы у них было будущее, для того, чтобы они дальше могли создать свое счастье. И, конечно, отпустив их, она останется вообще одинокой. Но она здесь не думает о себе, она не думает о своей судьбе. Она готова принять свою судьбу такой, какая она есть, да, остаться одинокой. Она думает о благе своих снох. И мы видим здесь, что вот эти молодые женщины, они поднимают вопль, они плачут, да, то есть это трогательный такой момент. И мы видим, что вот эта история показывает то, какие отношения были, да, между Наиминью и вот ее снохами. Ведь посмотрите, очень часто сегодня очень много и юмора, и черного юмора, и разных историй, когда свекровь со своими снохами не могут ужиться, да, когда там конфликты какие-то, когда вечные проблемы между снохой и свекровью, да, и в семьях. Это бесконечные истории, да, это множество проблем с этим связанными. Ну, мы понимаем с вами от чего, да, потому что когда мать рождает своего ребенка, выращивает своего сына, а потом сын выбирает какую-то девушку, приводит, да, и конечно же, мать переживает, что это за девушка, будет ли она хорошо заботиться о ее сыне. И, как правило, вот эта требовательность, да, она, ну, то есть приходит это к тому, что мать беспокоится и говорит, она недостойна моего сына, да, и начинаются проблемы, что вот ты не так заботишься о моем сыне, ты недостаточно его любишь, ты не то и не так и так далее. И вот эта требовательность, да, или ревность,
когда мать любит своего сына, а сын потом в какой-то момент избирает не мать, а уже выбирает другую женщину. И из-за ревности потом свекровь начинает недолюбливать своих снов и так далее. Из-за этого проблема. Может быть, у кого-то из вас есть подобные истории, и может быть, есть вот эти натянутые отношения. Но посмотрите на эту историю Наимини со своими снохами. Насколько вот эти теплые были отношения у них, насколько близкими эти были отношения. Да? Ну, возможно, конечно, потеря мужчин, да, вот эта трагедия, возможно, их еще сильнее сблизила друг с другом, что они вот настолько жили вот душа в душу, да. И все-таки вот здесь, когда Наимини уговаривает их все-таки оставить ее, да, к чему это пришло? И мы видим с вами, что эти две молодые женщины, они принимают решение, каждая принимает свое решение. Мы видим, что Орфа, она, в общем-то, принимает логичное решение. Она правильное решение принимает, согласны? Потому что, ну действительно, нужно думать о будущем, так заглянув в будущее. Ну, какой смысл идти в чужую страну, посвящать себя этой пожилой женщине, да, то есть связывать себя, ограничивать себя, тогда, когда ты можешь вернуться, потому что там, в твоей стране, позади, есть это будущее. И Орфа, она возвращается. Да, конечно, она тоже любила Наимень. Конечно, у них тоже были прекрасные отношения, но Орфа принимает решение вернуться. И только Руфь, мы видим, принимает вот это нелогичное решение в этой ситуации. Она не думает о своей судьбе. Она буквально посвящает свою жизнь свекрови. Странное решение, да? Перечеркивает свое будущее, лишается перспектив. Представьте себя на ее месте. Как бы вы поступили? Что бы вы выбрали? Мне трудно представить себе, потому что я не женщина и, наверное, в таких ситуациях не бывал. Но что-то похожее. Представьте себе, что вы отказываетесь от перспектив, да, посвящаете себя какому-то человеку, даже которого вы очень любите. В жизни, конечно, у нас у всех есть этот выбор. И здесь вот, глядя на этот поступок Руфи, мы можем тоже какие-то для себя извлекать уроки, да? Что иногда мы тоже поступаем, кто-то поступает по разуму, да? Кто-то поступает по сердцу. И разум всегда – это логика, это выгода, это расчет, просчет, это взвешивание, анализ, да? Это всегда разумные какие-то доводы. И, как правило, когда мы делаем разумные решения, то это правильные какие-то решения, да? А вот сердце, оно иногда говорит то, что алогично, да, или нелогично, или противоречит где-то разумным каким-то вещам, да? И иногда человек, поступающий по сердцу, он делает какие-то не совсем правильные вещи. Вот мы смотрим и думаем, ну как так можно, да? А он вот тут порыв сердца был. И вот здесь мы видим, что Руфь где-то, может быть, с точки зрения разума не совсем логично поступает. Для Орфы вот эти доводы оказались убедительными, по всей видимости, да, и она действительно вернулась. Но посмотрите, каков итог вот всего этого. Мы видим, что об Орфе история заканчивается. Все, Орфы больше нет. Она выбрала эту материальную жизнь. Она выбрала устройство своей жизни, успех, там, свое будущее. Руфь, наоборот, отказывается от всего этого, но мы видим будущее. Целая книга называется ее именем. И продолжение истории мы видим. Руфь вошла фактически в Библию. Здесь также вот этот момент, когда две женщины расходятся в своих решениях, да, мы можем тоже увидеть такую параллель для нашей христианской жизни. Ведь посмотрите, мы с вами, ну вот смотрите, да, Орфа и Руфь, они вошли в ту семью, в еврейскую семью, которая почитала живого Бога. Но они жили там, в Муаве, да, в другой стране. И вот через какое-то время они встают перед этим выбором. Да, либо вернуться в свою страну и оставить живого Бога, то есть вернуться к своим богам, как мы там прочитали, да? Или
оставить свою страну, своих богов, и пойти туда, в другую страну, к живому Богу. И это трудный выбор. Вы знаете, когда мы становимся христианами, да, в тот момент, когда мы откроем свое сердце Богу, когда мы раскаемся в своих грехах, и Христос входит в нашу душу, или в наше сердце, или Дух Святой, в этот момент мы становимся Божьими людьми, но наполовину. Ведь согласитесь, все-таки, когда человек обращается к Богу, все равно он еще остается наполовину мирским. Да? Потому что Бог, как мы читаем в Библии, что Христос находит нас там, в этом мире греховном, да, и спасает нас. И когда человек, познав Христа, начинает свои отношения, развивать свои отношения с Господом, то рано или поздно христианин становится перед подобным выбором. Либо ты возвращаешься обратно в эту греховную жизнь, и там у тебя есть будущее, материальное будущее, друзья, успех и все-все, что в этом мире обещается. Либо ты отрекаешься от этого мира и идешь за Христом туда, куда идет Христос, в эту небесную страну, мечтая и стремясь в Царство Божие. Это выбор, перед которым мы все с вами стоим. И как мы знаем с вами, что, к сожалению, я каждый год вновь и вновь сожалею, когда вижу, что вот тех, кого мы покрестили через время в нашей церкви, да, через время часть этих людей возвращаются в ту страну свою, от которой они вышли. Потому что очень трудно делать этот выбор. И иногда вот эта логика, она настолько сильна, когда человек говорит, ну а как же иначе? Я же не могу так. Ведь так же нельзя. А как же мне нужно жить? А как же мое будущее? А как же мои дети? А как же моя семья? А мне же нужно жить на что-то. И человек разменивает свои духовные какие-то ценности на вот те приоритеты, которые дает этот мир. Но кто-то, подобно Руфи, закрывает глаза на все эти логические доводы, на все эти разумные аргументы, а сердце его любит Бога, и он идет просто за Господом, туда, куда ведет его Господь. И это прекрасный выбор, и в этом настоящее будущее. И вот дальше мы читаем с 19 стиха. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем», то есть Наиминь и Руфь. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Наиминь!» Она сказала им, «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Посмотрите, когда они приходят в этот Вифлеем, весь город приходит в движение. Да? Ну, я не думаю, что там был очень большой город, это, конечно, такое небольшое селение было. Но эта семья была достаточно известной, да, и ее вспомнили, когда она пришла туда спустя много лет, ее вспомнили и говорили, это Наиминь. Но посмотрите, она рассказывает или как бы дает оценку тому, что произошло в ее жизни. Смотрите, как она говорит. Ну, она говорит, что я вышла отсюда с достатком, а возвратилась с пустыми руками. То есть когда-то это была состоятельная семья, но теперь она все потеряла. Она возвращается в совершенной бедности. Она когда-то уходила со своим мужем из этой страны, уходя от голода, но теперь она все окончательно потеряла. И знаете, здесь можно задать вопрос нам, вот христиане, анализирующие, да, такие моменты, мы можем задать вопрос, ну за что? Ну почему в этой семье так произошло? Почему Бог лишил их всего? Это что, было наказание, может быть, за что-то? Может быть, это было неправильное решение, которое, когда они решили уйти в эту другую страну? Вы знаете, можно здесь размышлять, можно логически предполагать, что, ну, наверное, действительно не нужно было уходить им из Вифлеема, да, а нужно было оставаться в этой стране. Но в Библии нет ответа. В Библии мы не читаем здесь никаких ответов, что Бог наказал их там или это было неправильным. Нет здесь ответов. И Наиминь, я думаю, что много раз Богу задавал этот вопрос, «Господи, за что?» Что не так мы сделали? Почему ты меня наказал? Или почему ты допустил в моей жизни все это? И посмотрите, как она, Господи, говорит.
она говорит, что Вседержитель послал мне в великую горесть. Обратите внимание, она говорит Вседержитель. То есть тот, кто все держит. Вы знаете, когда в нашей жизни случаются проблемы, нам кажется, что Бог что-то пропустил, что Бог что-то упустил, что Бог забыл про меня. Но посмотрите, Наимин говорит, он все держит. Я знаю, что все у Бога под контролем. И она исповедует его как Вседержителя, и она говорит, Вседержитель, он послал мне эту великую горесть. Он заставил меня страдать. Он послал мне несчастье. Что это за слова? Она обвиняет Бога? Я думаю, нет. Она констатирует факт. Да, действительно так. Бог послал это. Мы часто говорим, Бог допустил это. Бог заставил ее страдать. И она это говорит, я не знаю, как это звучало, но я не думаю, что здесь был момент обвинений в сторону Бога. Она, наверное, говорила в каком-то сильном огорчении, что да, вот Господь заставил меня страдать. Да, в моей жизни все плохо, Бог это сделал. И, наверное, она где-то добавляла это, что я не знаю почему. Бог в нашей жизни тоже иногда допускает какие-то вот такие переживания, и мы задаемся всегда этим вопросом, да? Почему? Или за что? Нам хочется понять, что, в чем причина, почему так все происходит. И иногда мы не находим этих ответов. Как здесь мы не видим этих ответов, так в нашей жизни мы не находим ответов. Бог молчит, Бог не объясняет, почему Он делает то или иное в нашей жизни. И нам приходится лишь констатировать этот факт, что Бог это сделал в моей жизни. Бог это допустил. Бог позволил этому случиться в моей жизни. И как в истории с Наиминью здесь, если посмотреть, да, уже в целом, что вот эта трагедия и эти происшествия, все это имело определенный смысл, и это можно увидеть, смысл всего этого можно понять только, если подняться на эту вершину истории человечества, да, и посмотреть на всю эту историю и увидеть, почему все это Бог сделал. И вот так в нашей жизни мы не можем сейчас, в настоящий момент, когда мы проходим эти трудности, мы не можем понять всего этого. Для этого нужно подняться на вершину, чтобы увидеть. И это, может быть, когда-либо произойдет, но не сейчас. А сейчас нам нужно просто принимать это как от Господа, то, что Господь допускает. И посмотрите, Наимень, она обращает внимание на свое назначение своего имени. Ее имя Наимень переводится как «приятное». И она, когда ее называют Наиминью, она говорит, что же здесь приятного? Наверное, когда-то она была улыбчивой, радостной, жизнерадостной, да, ее помнили, наверное, и потому назвали ее, может быть, такой, да. Но теперь она говорит, какая же я приятная, да, что мое имя теперь Мара. А Мара переводится как «горькая». Потому что горько ей было на душе, когда она осознавала то, что произошло в ее жизни. Знаете, есть такое выражение у нас «горькая пилюля», да? Что вот это горькое лекарство, оно бывает полезным. Да? И Бог иногда вот эти пилюли горькие делает в нашей жизни. Для чего? Чтобы что-то сделать в нашей жизни, да? Как лекарство, чтобы исцелить, может быть, от каких-то грехов, от чего-то плохого. И мы не всегда осознаем это, не всегда понимаем, что именно происходит. Но эти горькие пилюли, они действительно бывают в нашей жизни, и их нужно принимать как лекарство, как благословение от Бога, хотя мы этого не понимаем. И дальше эта история продолжается. Во второй главе этой книги «Руфь» мы читаем со второго стиха. «И сказала Руфь, моавитянка Ноимини, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелеха». Ну, конечно, им было трудно выжить, и Руфь идет что делать? Она идет подбирать колосья. То есть суть была в том, что когда собирали жатву, да, то есть жнецы шли и собирали весь урожай, то, конечно же, оставались вот эти колоски, которые, ну, случайно упавшие.
И обычно бедные люди, нищие люди, они приходили на это поле, где что-то еще осталось вот такое, и они подбирали вот эти оставшиеся колоски и этим питались. И вот у них был единственный выбор, потому что они никак не могли прокормить себя, и Руфь принимает это решение, она идет на какой-то из полей, да, для того, чтобы где-то пристроиться и подбирать вот эти оставшиеся колоски. И бывало так, что жадные хозяева прогоняли этих поберушек, да, но были и такие щедрые, которые позволяли этим нищим где-то подбирать эти колоски. И посмотрите, здесь так написано, что «и случилось, что та часть поля, на которую Руфь пришла, видимо, выбрав какое-то поле, что это поле принадлежало Воозу». Случайно ли это произошло? Случилось так. И мы дальше видим, вся история связана уже теперь с Воозом. Вот иногда мы в нашей жизни тоже говорим, ну вот так случайно произошло. На самом деле, происходит ли что-то случайно в жизни христианина? Как вы думаете? Я тоже верю в то, что ничего не бывает случайного в жизни верующего человека. Я верю, что все в жизни верующих происходит по благоволению Божьему. Но здесь как будто бы происходит совпадение. Посмотрите, этот Вооз, он оказывается родственником. Он оказывается очень порядочным человеком. И он оказывается очень щедрым человеком. Просто вот тот человек, который нужен. И дальше история продолжается таким образом, что Вооз обнаруживает Руфь, видит эту Руфь на своих полях. Он расспрашивает слуг о ней, узнает ее историю, получает добрую характеристику. Потом он приглашает ее остаться работать и говорит, что не ходи больше ни на какие поля, оставайся на моих полях. То есть, и дальше он дает ей определенные привилегии. Вот, и даже более того, он слугам даже там просит их, говорит, подбрасывать ей там побольше этих колосков, то есть он ей благоволит. И вот дальше читаем 11-12 стихи. «Вооз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы устроиться под его крылами». Посмотрите, он восхищается этим поступком Руфи, да, и он благоволит к ней, он пытается ей всячески помогать. И мы видим в этой истории, он не раз ей как бы оказывал вот эту материальную такую помощь. И дальше история продолжается так, что проходит какое-то время, и Наиминь, она понимает, что Руфи нужно как-то устраивать свою жизнь. Все-таки молодая женщина, у нее есть еще возможность, шанс, да, найти семью, и она ей хочет как-то в этом помочь. Но как помочь или где ей найти этот шанс? Ну, кто мог бы ее взять замуж? Как вы думаете? Кто мог бы взять ее замуж? Ну что, разве не догадались? Конечно, Вооз. Потому что Вооз к ней расположен, он ее дальний родственник. То есть все сходится на том, что он мог бы быть хорошим мужем, он мог бы взять и жениться на ней. Более того, я должен сказать о том, что существовал закон такой, назывался закон Левирата. То есть этот закон заключался в том, что когда у женщины умирал муж, то на ней должен был жениться ближайший родственник мужа, чтобы таким образом восстановить семя своему родственнику, да, чтобы как бы это поколение или род продолжался. Поэтому здесь, в этой истории, мы видим, что Вооз, он был подходящей кандидатурой, он был родственником, и он мог бы продолжить как бы род своего родственника умершего. И что делает Наиминь? Ну, мудрая женщина, да, она подговаривает Руфь и говорит, давай, оденься хорошо, покрасивше, и покажись Воозу, пойди к Воозу. И что происходит дальше, мы читаем о том, что Вооз после трудового дня, он лег возле стога сена и заснул ночью, спал возле сена. И Руфь пришла ночью, пришла и легла у его ног. И вот дальше мы читаем историю, 3 глава с 8 стиха. «В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина». Я бы тоже испугался, если бы женщину увидел своих ног.
слово «содрогнулся» — это буквально испугался, да? «И сказал ей Вооз: кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вооз сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Ну, такой поступок, я размышлял над ним и задавался этим вопросом, ну, как-то приличный ли поступок вообще, порядочно ли было так поступать, нормально ли было так поступать. И здесь, знаете, такой двоякий момент, что с одной стороны нет, потому что Вооз поутру ее говорит: давай уходи, чтобы никто не видел, чтобы никто не знал о том, что ты ко мне приходила. То есть, ну, во избежание слухов там и так далее, то есть это не совсем было так, может быть, хорошо выглядело, да, поэтому Вооз ее пораньше отпускает, чтобы она ушла. С другой же стороны, Вооз мы не видим, чтобы он считал это дурным поступком, да, что наоборот он ее хвалит за вот такое решение, или как бы, вот, Руфь имела положительную репутацию, Вооз тоже был порядочным человеком, поэтому для нашей культуры, наверное, это выглядит странно, ну, многие вещи нам трудно понять, как это было в той культуре, но здесь никак не осуждается этот поступок, это как-то описывается как нормальная такая ситуация. Но посмотрите дальше, что Руфь, что она вообще говорит Воозу? Вы поняли суть? Она говорит: простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. А? Что она ему говорит, по сути? Женись на мне. Женись на мне. Представляете, да, приходит девушка и говорит: слушай, женись на мне. Как это, да, вот, ну, парни обычно выбирают девушек, а тут девушка приходит и вот так заявляет. Странно, да? Почему же здесь не мужчина выбирает женщину, а вот так все происходит наоборот? Ну, можно так рассуждать тоже и увидеть здесь. Ну, по всей видимости, что Вооз был старше Руфи, потому что он обращается к ней и говорит: дочь моя, да? То есть, наверное, он как-то не рассматривал такую ситуацию, чтобы жениться на Руфи. Возможно, это такие тоже предположения. Вот. Для него, может быть, даже было непорядочно, знаете, когда благоволит, помогает, а потом говорит: выходи за меня замуж. И она теперь как бы вот, вроде как теперь обязана ему, да, раз он столько помогал, теперь надо отблагодарить его, теперь выходить за него замуж. Поэтому, наверное, как-то это выглядело не очень хорошо. Поэтому она сама первая это говорит, да. И посмотрите, на самом деле здесь Руфь напоминает Воозу о его праве и, может быть, даже где-то обязанности. Ну, может быть, обязанности прям таковой у него не было. Вот по закону Левирата, как мы говорили с вами, что ближайший родственник, он должен был жениться на вдове своего родственника. И в Библии там мы читаем, что там даже наказывали тех, кто отказывался это делать. То есть это был долг. И в данной истории мы не читаем, чтобы Вооз прям был должен это сделать, да, но как бы Руфь ему напоминает о том, что у него есть это право сделать, да, так. И он оценивает, каким образом? Он говорит: это доброе дело, что ты делаешь. Он оценивает как? Он говорит: мне нравится это, что ты не пошла искать молодых людей. Вот тут тоже, по всей видимости, он был старше. Что ты не пошла молодых людей искать, там, ни бедных, ни богатых, то есть каких-то лучших, а ты пришла и готова посвятить свою жизнь мне. И он очень как бы с добром оценил это. И здесь мы видим, что выбор или решение Руфи, во второй раз Руфь отказывается от каких-то лучших перспектив в своей жизни. Да? В этом случае она вот согласна выйти замуж за этого Вооза, да? Не ища там каких-то других красавцев. Вот. И это опять плюс или такой момент, который характеризует Руфь. И какое дальше решение, мы читаем, принял Вооз? Дело в том, что обнаружилось, что был еще один родственник, который был ближе к Руфи, ну, по ее мужу, чем Вооз. И Вооз не мог, как бы, должен был сначала этот родственник принять решение, и только если он откажется, тогда Вооз мог ее взять в жены. И Вооз, он был честным человеком, поэтому он предпринимает такой справедливый шаг, то есть для того, чтобы разрулить эту ситуацию. Он приглашает этого родственника, он приглашает 10 старейшин уважаемых, как свидетелей, и предлагает этому родственнику выкупить поле у Наимини.
видимо, осталось это поле. И тот вроде бы соглашается, но посмотрите, что дальше он говорит. Книга Руфь, 4 глава, 5 стиха. «Вооз сказал, когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи, в моавитянке, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела, прими ее ты, ибо я не могу принять». То есть в этом случае он отказывается, потому что, ну, суть была в том, что если он покупает это поле, а если он покупает поле, то значит он вкладывает свои ресурсы в это поле, но получается, что в итоге он вкладывает не в свою семью, а продолжает семя, так сказать, или другую семью, а это будет расстроит его удел, поэтому как бы, ну, вот такие были правила там, вот, поэтому он понимает, что он не потянет это дело, и он говорит, я отказываюсь. И это право переходит к Воозу. И Вооз при свидетелях закрепляет это решение, они там сапогами, сандалиями, да, менялись, то есть в знак свидетельства. В общем, все это было сделано открыто, честно, и Вооз покупает поле и берет Руфь в жены, выкупает ее. Здесь тоже такую параллель мы можем видеть, что в лице Вооза мы видим личность Иисуса Христа, который приходит и покупает нас. В Библии написано, что Он искупил нас, да? Что Он, Господь по великой милости много делает добра нам, да? Но все-таки Библия говорит о том, что Он пожертвовал собою, да? Он отдал все ради того, чтобы купить нас, чтобы дать нам вот эту защиту, дать нам дом, дать нам вечную жизнь, дать нам спасение, дать нам благословение. Поэтому в лице Вооза мы видим вот этот прообраз Христа, который искупил нас, спас нас от погибели, да? Принял нас в свой дом, в свои обители. И за это мы и чтим нашего Господа. И окончание истории читаем. Руфь, 4 глава, с 13 стиха. «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимини, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Овид. Он отец Иисея, отец Давида. Мы видим счастливый конец, Наимин счастлива, да? После всех этих трагедий, потерь, после всех этих бед рождается ее внук. Но она воспринимает его как своего сына, точнее, они говорят о том, что у Наимини родился сын, как будто у самой Наимини родился сын, да, но она так счастлива, что как будто это ее родной сын. В старости теперь она не одинока, теперь она окружена семьей, сноха Руфь для нее стала самым близким человеком, роднее сыновей своих, да, как и о ней сказано о том, что она лучше семи сыновей. И благодаря вот тому правильному выбору, который сделала Руфь, правильному решению, Бог дал всем благословения. Пришли эти благословения в жизнь Наимини, да? Вот это несчастье Наимини, оно было покрыто этими благословениями, восполнено этим обретением семьи, потомства. Отношения в семье мы видим прекрасные. Наимини, Руфь, Вооз, все прекрасные люди, замечательные, да? Прекрасные отношения, все счастливы, счастливая семья. И мы видим благословение этого рода. Посмотрите, кто рождается как в потомках потом у них. Это Давид, царь Давид. Мы видим, что фактически Руфь, она была прабабушкой царя Давида. И эта Руфь, которая была чужеземкой, да, но она вошла в этот израильский народ, стала значимой фигурой в этом поколении. Более того, мы знаем с вами, что Христос, он тоже потомок Давида. То есть это означает, что Руфь, она стала прапрапрабабушкой Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, вот в чем весь смысл был. Почему Бог именно так эту историю построил? Почему произошли все эти трагедии? Почему все это произошло? Бог воздал все это. У Бога был этот замысел. Бог в итоге все это превращает в великие благословения. То, чего не могла видеть Наимини. Она не могла видеть наперед. То, чего они не могли вообще предвидеть. Но все это устроил Бог. Какие выводы мы можем сделать из этой истории?
мы видим эту Руфь, которая обретает особую благодать у Бога. Она была язычницей, она была из народа, который не заслуживал быть Божьим народом, да? Но она стала причастным к Божьему народу. Она отказывается от своих интересов, своего народа, своего будущего. Руфь не оставляет несчастья и огорчений свою свекровь. Она посвящает ей свою жизнь. Она становится для нее этим единственным родным человеком. Идет с ней в чужую страну, чтобы ее поддерживать. Посмотрите, какая верность, какое самопожертвование, какая любовь. И благодаря этому она обретает особую благодать у Бога. Она становится праматерью Господа Иисуса Христа. Вооз, который тоже обретает благодать. Вооз делал все честно, он не хитрил, не лукавил, он не искал своего, он был добр по отношению к Руфи, он помогал ей. И Бог вознаграждает его благословениями. И Наиминь, которая вместо этой горечи снова обретает благословение. Она снова становится этой Наиминью, которая теперь улыбается, которая теперь опять приятная, потому что горечь прошла, потому что снова Господь посетил своими благословениями. Бог милостив, Он не забывает человека. Если Он допускает какие-то трудности, Он вновь посылает эти милости и благословения. Просто нужно этого дождаться в жизни. Просто нужно верой пройти этот период. Посмотрите, Руфь помогает Наимине, Бог вознаграждает Руфь. Вооз помогает Руфи, Бог вознаграждает его. Наиминь, которая проходит через эти трудности в кротком, смиренном духе, достойно проходя через эту трагедию, и Бог вознаграждает ее. Еще раз задам этот вопрос. Случайно ли в жизни в нашей происходит что-то вот просто так? Или все-таки не случайно? Посмотрите, Наимин теряет всех мужчин. Горе, несчастье кажется незаслуженно. Но в этом был Божий план. Наимин просто жила верою. Просто доверяла Господу и шла вперед. Руфь, которая отказывается от собственного счастья, личных перспектив, и кажется, ну нет в этом смысла, неправильно она поступила. Но был в этом смысл. Бог не оставил этот поступок без внимания. Бог ее благословил. И нам не нужно думать, когда мы делаем какие-то вещи не в свою выгоду, а ради Бога, то помните о том, что это тоже всегда будет вознаграждено. И Вооз, который проявил добро к Руфи, посмотрите, сколько он там потратил на нее этого материального, да, помогая ей. Наверное, другие смотрели и говорили, что ты этой чужеземке помогаешь? Она даже не из нашего народа. Но он помогал ей, и в итоге Бог его благословил еще больше богатством. Вот каков смысл всей этой истории. Все воздается, во всем есть смысл, во всем есть Божий план. Даже если мы не понимаем его сейчас, просто нужно довериться Богу. Просто поверить в то, что в этом есть какой-то смысл. В своей жизни я не раз тоже задавал эти вопросы. Господи, почему это происходит именно так? Но всегда я снова и снова так, через силу, может быть, но говорю, Господи, я не понимаю, но я просто буду идти дальше. Это то, что Бог ожидает от нас, это идти с верою дальше. Не бойтесь принимать решения, которые кажутся, что приведут к потерям. Если вы делаете что-то ради Бога или во благо другого человека, помните, Бог это видит. Бог вознаграждает. Когда-то вы получите вознаграждение и благословение у Бога. Книга Руфь – это также книга исканий. Руфь искала дом, искала защиту, мужа, материнство. Наимин искала нового счастья, радости, восполнения той потери. Наша жизнь тоже путь исканий. Мы тоже чего-то ищем. Вопрос – чего? Чего ищет наша душа? Что дорого для нас? К чему стремится моя душа? И в заключение я хочу, чтобы мы еще поразмышляли о выборе. Выбор мы все с вами делаем, да? Каждый день. Всегда есть выбор. И в похожих ситуациях, в которых были эти женщины, на кого бы ты был похож? Руфь или Орфа, Наиминь? Как бы ты поступил? К чему влечет твое сердце? Что тебе кажется правильным? Или каково состояние твоего сердца? Я хотел бы, чтобы сегодня мы молились о том, чтобы наше сердце было похоже на сердце этой замечательной, необычной девушки по имени Руфь. Я хотел бы призвать нас доверять Богу в трудностях. Какие бы ни были трудности, не роптать.
Даже когда не понимаешь причин, просто продолжать верить Господу. И сейчас тоже мы в молитве обратимся к Богу, доверим Богу эти проблемы и переживания, которые есть в нашей жизни. И последнее – благословение. Кто из вас хочет иметь благословение? Текст последний, который хочу прочитать, Псалом 83, 6 стиха. «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Посмотрите, если мы хотим иметь благословение, давайте посмотрим по ступенькам. В конце мы видим благословение в этом стихе. А что предшествует этим благословениям? Долина плача. А что предшествует долине плача? Когда в сердце стези направлены к Богу. Вот когда в нашем сердце все дороги, все мысли к Богу, тогда, когда Бог допускает эти трудности, мы, проходя через них, мы приходим именно к благословению. Загляните в свое сердце. Дорожки вашего сердца ведут к кому? Если мы думаем все время о материальном, если мы все время озабочены этой суетой, если для нас дорого вот эти вот интересы мирские, дорожки ведут туда, к миру, о каких благословениях можно говорить? Если мы подобны этой Орфе, которая на полпути готова вернуться обратно к своим богам, в тот свой мир, из которого она вышла, то о каких благословениях можно говорить? Но если твое сердце подобно этой Руфе, ты жаждешь Бога, если Бог для тебя дороже всего, и ты готов на неразумные поступки, ты готов сделать выбор, который нелогичный, не совсем правильный, неразумный, но угодный Богу, то Бог благословит тебя. Давайте помолимся. В молитве обратимся к Господу, откройте свое сердце и попросите Господа формировать ваше сердце. Если вы видите в своем сердце не те дорожки, не те мысли, не те интересы, исповедуйте это Господу, попросите Господа, чтобы Он изменял твое сердце.

0: Господи, благодарим Тебя за эти уроки этой книги Руфь, этой истории, этой женщины. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты многому учишь нас, когда мы открываем Библию, Слово Твое. И сегодня я хочу, чтобы Ты, Господь, укрепил в нашем сердце вот эти духовные уроки. И я знаю, что Ты каждому говоришь, проговариваешь свое какое-то откровение или урок, или назидание. Я прошу Тебя, чтобы мы услышали это сегодня. Благослови нас в том, чтобы мы ушли сегодня с наполненным сердцем, чтобы мы получили сегодня назидание и благословение. И, Господь, я молю Тебя о том, чтобы мы все, мужчины и женщины, но все мы были похожи, имели вот это сердце, которое имело Руфь. Дай нам быть подобными, дай нам любить Тебя, дай нам дорожить Тобою больше, чем всем в этом мире. Благослови нас тоже величайшим благословением. И если нужно, веди нас этими путями трудностями, переживаний, которые заканчиваются благословениями. И да будет вся слава Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Мы с вами в заключении споем. Все от Него и им сотворено. Все от Него и им сотворено. Ему за все слава. Ему за все слава во веки. Аминь.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: Я молюсь перед Тобою, Боже, потому что ясно осознал, как без помощи Твоей ничтожен, захлестнул меня житейский вал. Все грехи легко одолевают, даже те, что думал победить, и из сердца чувства вырывают, чтоб не мог я ближнего любить. Я стою с пустующей душою, нищий у сокровищниц твоих. Посмотри, с какой большой слезою я оплакиваю горе дней своих. Мне греховное противно состояние. Я хочу в числе избранных быть, заслужить небесное внимание ближнего, от всей души любить. Знаю, ты, богатый милосердием, не откажешь в искренней мольбе. Я стою перед тобою, бедный, и молюсь тебе.
0: Как порой трудно бывает бороться с искушениями, которые встречаются в жизни. Как нелегко противостоять соблазнам и испытаниям. Но, пожалуй, только этим и проверяется сила нашего духа, нашей веры. Недаром говорили в старину: «Не тогда познается искусство корабельщика, когда тихая погода, но когда бывает буря и волнение на море». Святой Иоанн Златоуст писал:
1: «Как крепких деревьев не вырывают с корнем порывы ветра, сколько бы ни устремлялись на них, не нападали со всех сторон, напротив, делают их через эти напоры еще более твердыми и крепкими. Так и душу, святую и жившую благочестиво, напоры искушений и скорби не низвергают, но возбуждают еще к большему терпению».
0: Библия говорит: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв искушен, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его».

0: Сегодня доктор Билли Грэм рассказывает о врагах, которые, объединившись, мешают замыслу Бога воплотиться в жизни его народа. Послушайте, пожалуйста, перевод его проповеди на русский язык.
1: Мир, в котором мы живем, противоречив бесконечно. И пока существует грех, это противоречие будет только углубляться. Будет углубляться пропасть между законом и беззаконием, между честью и бесчестием, между чистотой и пороком, праведностью и безбожием. В Библии сказано о врагах, которые, объединившись, мешают замыслу Бога воплотиться в жизни его народа. Враги эти – мир, плоть и дьявол. Первый враг христианина, живущего надеждой – мир сей, учит Библия. Говоря о мире сём, мы имеем в виду особый душевный настрой, образ жизни, отношение к ней. Помыслы мира никогда не устремятся к Богу. Мир всегда будет отстаивать человеческое и противиться Божьему. Мир смотрит на жизнь через призму материализма и чувственности, всегда ставя превыше всего удовлетворение своих аппетитов и желаний. К духовным же вещам он слеп. В этом мире Бог не только отвергнут, он забыт. Библия предупреждает: не любите мира, не того, что в мире, ведь дружба с миром есть вражда против Бога. И действительно, христианин ежедневно испытывает давление со стороны окружающего мира, но он ни в чем не должен уступать ему. Второй враг христианина – это плоть. Плотью Библия называет ветхую природу, грешную природу человека. Апостол Петр, познавший, что значит бороться с плотью, писал: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Наша плоть, наш внутренний враг, противящийся всему духовному». Христианин вдруг обнаруживает, что его основной конфликт в нем самом. И несмотря на то, что мы сами стали христианами, склонность ко греху постоянно влечет нас вниз. Война объявлена, враждуют две стороны, две природы, и каждая стремится к победе. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. В человеке идет борьба между природой греховной и новой, Христовой природой. Наша ветхая, греховная природа Богу угодить не может. Ее нельзя исправить. Однако Писание обнадеживает нас, потому что, когда Христос умер, Он всех нас, нашу ветхую природу, привлек ко Христу. Ветхая наша природа может стать управляемой, если только с верой мы будем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Тогда мы добьемся победы. Павел писал, что на плоть, то есть на ветхую свою природу, он не надеется. По другому поводу он замечает: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». И еще он писал: «Порабощаю и усмиряю тело». Мы должны подчиниться Богу во всем, чтобы с верой почитать себя, свою ветхую плоть, мертвой для греха. И третий враг христианина – сам дьявол. Конечно, он стремится поработить христианина. Он-то знает, какой угрозой его делу является Дитя Божие. Он приложил все свое умение, чтобы искусить и победить Христа. Сегодня он сосредоточил свои усилия на его последователях. Он управляет всеми силами зла, и его агрессия направлена против тех, кто со Христом, кто на стороне истины. Библия говорит: наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Дьявол – могущественный враг. Имя ему – Бог мира сего, князь мира сего, князь, господствующий в воздухе. Нельзя недооценивать его власти. Мы можем

Можем, однако, противостоять дьяволу, если только мы покоримся Богу. И тогда, сказано в Евангелии от Иоанна, мы будем побеждать мир сей своей верой. А что касается плоти, то здесь Библия дает такой совет. «Ходите по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Все это звучит славным ободрением для тех из нас, кто сражается с искушениями. Бог не оставляет нас сражаться в одиночку. Помните, Христос обещал не оставлять и не покидать нас. Иисус, покидая эту землю, обещал, что Отец пошлет нам другого Утешителя, Духа Святого, третье лицо Святой Троицы, чтобы Он вечно пребывал в нас и с нами. Посреди суеты этого мира, живущий в нас Дух Святой произведет в нашем сердце мир Божий. Этот покой миру сему не познать, ибо дается оно только чаду Божьему. И покой этот Бог дает нам по нашей вере. Нам, христианам, не дано делать вид, что мы верим. Мы не можем верить наполовину, сегодня верить, а завтра сомневаться. Мы уверовали раз и навсегда. Мы верим, что сочтен каждый волос на голове нашей. Мы верим, что и малая птица у нее упадет на землю без воли Бога Отца нашего. Мы верим, что вся вселенная устроена и стоит бесконечной премудростью и бесконечной любовью. Поэтому, даже если мы видим вокруг и внутри себя противоречия, и войны, нас не покидают мир и покой, потому что мы имеем веру в Создателя мира. А вы? Знаете ли вы, что такое мир Божий? Обрести мир с Богом вы можете прямо сейчас, если отдадите свою жизнь Иисусу Христу Спасителю. Он пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы вы могли иметь прощение грехов. Мир с Богом вы обретете только у креста Иисуса. Я призываю вас сегодня покаяться в своих грехах и довериться Христу, как Господу и Спасителю. Доверившись Ему, вы обретете мир, который Бог обещал всем, кто приобщится к телу Сына Его, Господа Иисуса Христа.

Чувства наши противоречивы. Мы желаем, не желаем вдруг. Как нам обуздать свои порывы? Быть одним из непокорных двух. Два начала, две стихии в нас, вечная борьба между собою, к Богу лишь единому стремясь, чувствуешь одно своей душою.

Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Тема проповеди «Стрелы Иоаса». 4 Царств, 13 глава, 14 стиха по 21 мы читаем. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афике в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Итак, смотрите, пророк Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Елисей был пророком в Израиле почти 50 лет при нескольких царях. Это очень долгий период. Перед воцарением Иоаса ему было по крайней мере 80 лет. Но самое главное – это качество жизни этого пророка. Это был самый востребованный человек в Израиле из-за своей исключительной духовности, даровитости, проницательности и силы от Бога. И в прошлой проповеди мы хорошо очень это увидели. Елисей бесспорно был одним из величайших пророков. Глядя на прожитую жизнь, он был совершенно спокоен, потому что духовное качество его жизни было высоким, и ему переживать на смертном одре было не о чем. Бог дает каждому из нас определенные таланты, и каждый может выполнять определенное дело, если, конечно, мы будем прилагать к этому все старание. И нельзя лишь быть вольным посетителем церкви, ничего не делать для созидания тела Христова, иначе качество нашей жизни прожитой будет низким. И чем ближе к переходу в вечность, тем больше мы будем переживать, в отличие от Елисея. Каждый может молиться, благовествовать, чем-то оказываться полезным для ближнего, посещать больных, немощных, помогать духовно немощным. Важно иметь мышление духовного созидателя, вот что необходимо. Тогда и будет это все на свое место становиться. Но перейдем к Елисею. Что это была за болезнь, ничего не известно нам из Писания. По всей вероятности, она была старческим увяданием. И во всей этой истории нет и тени жалоб, стонов, ропота, пассивности, которые свойственны для постельных больных, лежачих. Почему? У Елисея была не только сильная вера, но большая сила духа и стойкость. Он вел себя безмятежно и достойно, потому что прожил жизнь достойной, собирался перейти из жизни временной в жизнь вечную. Мне вспоминаются слова одного верующего человека, который сказал написать на надгробии его слова «из нереальности в реальность». То есть жизнь земная призрачная, непостоянная, неустойчивая, не зная, что от нее ожидать и как она в какую сторону повернет. А там у Господа постоянство, полный порядок, неизменность. Это большие слова. И его духовная активность, Елисея, на смертном одре заслуживает восхищения. Поэтому Елисей – это прекрасный пример, как для пожилых, тех, кто уже близок к смерти, так и для молодых, не падать духом, когда возникают проблемы со здоровьем, и даже ободрять упавших духом. Мне вспоминается одна верующая бабушка, постельная лежачая, с пролежнями. Ее пришла ободрить молодежь, а получилось наоборот, что она ободрила молодежь и утвердила в вере. В немощном теле обитал сильный дух. Это надо достигать и воспитывать в процессе жизни. А если христиане будут духовно пассивными, откуда все это будет? Само ж оно не придет. Есть такие духовно крепкие постельные больные верующие, которые своими молитвами и ободрением приходящих к ним верующих делают для дела Божьего гораздо больше, чем некоторые здоровые христиане, опутанные терниями суеты. И пусть каждый пересмотрит свое духовное состояние и образ жизни с позиции полезности для Бога, для ближних, а также для дальних. Но дальше перейдем к истории. Во все времена истории Израиля и остального человечества было очень необычным, что правитель пришел навестить больного или умирающего пророка. Согласно истории, на Востоке цари не вели себя услужливо перед пророками, но наоборот, пророки заискивали у царей. И если в редких случаях правитель все же приходил к дому пророка, то для совершения воздаяния. Поступок Иоаса говорит о его великом уважении к пророку, и что он вел себя в данном случае не как царь, а как сын. Вот смотрите, поведение царя и его слова. «И плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». Слезы падали на пророка, когда царь наклонился над ним. Это очень трогательная сцена. Очень похоже на то, что в Израиле выше этого царя, пророка, никто никогда не ценил. Это, вероятно, единственный случай, где царь настолько высоко ценит пророка Божьего. Да и вспомним последнюю проповедь, где говорилось о том, как Елисей пленил колесницу и конницу сириян в Дофаме. 4 Царь, 6 глава, с 8 по 23 стихи. Однако самому Елисею вспомнились его же слова, которые он произносил при восхищении пророка Илии. Вот прочитаем 4 Царь, 2 глава, 11 и 12 стихи. «Когда они шли и дорогу разговаривали, имеется в виду Илия и Елисей, вдруг явилась конница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его». Смотрите, непроизвольно один в один слова. «Не видел его более, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части». Вот таком вот он был потрясении глубочайшим от увиденного. Хорошо это, знаете, в спокойной обстановке зачитывать, а другое дело, когда это на глазах происходит. Это совершенно разное впечатление, принципиально разное. Итак, слова царя были полны и уважения, и отчаяния одновременно. Для царя Елисей, мы видим, был как отец, но в то же самое время он был его главным военным советником и важнейшим представителем Бога на земле и символом присутствия Божьей ограды для всего Израиля. Теперь Иоас в отчаянии. Что же будет? Он думает, что со смертью Елисея теряет все это. Но к тому же обратите внимание на то, что Бог не повелел Елисею помазать в пророке кого-нибудь вместо себя. Преемника не было, в отличие от того, как был преемник при живом пророке Илии. А это также могло пугать царя, сильно пугать. Елисей, несмотря на предсмертное состояние, явно видел и ощущал подорванный дух царя. А это не могло бы в будущем не сказаться на боевом духе его войска. И это могло бы трагично сказаться на жизни всего Израиля от грабителей соседних народов. Тем более в те времена боевые действия это были частым явлением. Вот в чем причина внезапного пророческого вдохновения Елисея. Хочу сказать, что Бог всегда своевременно приходит на помощь тем, кто во всем стремится угождать Богу и находиться с Ним в близких отношениях. Блаженны те христиане, кто всегда руководствуется Духом Божьим. Итак, плачущему царю было повелено взять лук и стрелы победы, чтобы укрепить немощную веру царя пророчеством, в котором он был сам задействован. Я просматривал все случаи в Священном Писании, где пророчества произносились царям. Это единственный случай, где в процесс пророчества был вовлечен сам царь. Обычно им доносили готовую волю Божию. Итак, почему Елисей сказал взять лук и стрелы? Слов было недостаточно, чтобы укрепить веру царя. Надо было еще и действие. Царь был вовлечен в действие. Но смотрите, в качестве безмолвного исполнителя он ни слова не произносил, хотя был царем. Повелителем полным и безоговорочным был пророк. За царями, как еврейскими, так и языческими, всегда ходили свиты, охрана, поэтому либо оруженосец, либо стражник подал лук и стрелы Иоасу. «И сказал Елисей царю Израильскому, положи руку твою на лук». В еврейском буквально написано «пусть рука твоя воссядет на лук». «И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя». Здесь мы видим, что Елисей призвал царя к активному действию. Смотрите, «возьми, выстрели». Наложенные руки Елисея на руки царя символично означали, что будущие битвы после смерти Елисея будут вестись с Божьим благословением. И теряя физически пророка, он не теряет того, что он имел от пророка при его жизни. Представляете, как это ценно? Это для царя было самое главное. «И сказал Елисей, твори окно на восток». Значит, хочу сказать, что стеклянных окон в то время не знали. На оконных проемах стояли решетчатые ставни. Именно их и надо было открыть. Почему на восток? Сирия-то севернее находилась. Потому что место битвы должно состояться в Афике, на восток, в 5 километрах от дома Елисея. Вот именно там и должно быть избавление Господне в результате разбития войска врага. Иоаз безоговорочно отворил окно, Елисей ему сказал выстрелить, он выстрелил. И сказал Елисей, это стрела избавления от Господа против Сирии. Вообще стихи с 15 по 17 это символическое пророчество о победах над сириянами. Но в это пророчество было вовлечено, еще раз обращаю внимание, личное участие царя. А именно, его вера, главное даже не плоть царя, не руки его, которые совершали это действие, а вера его, то духовное состояние, тот настрой, который находился в нем самом. Это очень важно. Елисей хотел указать Иоасу на то, что та же сила избавления, которая была с Израилем, когда Бог избавлял израильтян от власти фараона и многих других врагов, эта сила избавления и сейчас не отойдет от Израиля, когда Елисей умрет. Прообразно так нам и Господь говорит, Евреям 13:5, «Не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник». И не убоюсь, что сделает мне человек? Многие, конечно, хотят иметь Божью ограду и благословение, но не знают, как практически это обрести. А когда узнают, прилагают лишь минимальные усилия, и потом снова скатываются назад в бездуховность. Лишь только те, кто прилагают все старание со всяким постоянством, будут по-настоящему успешны. Повторю. Лишь только те, кто прилагает все старание со всяким постоянством, будут по-настоящему успешны. В этом ключевая мысль этой проповеди. Нельзя начать прилагать усилия и бросать, как это делал Иоас. Иоас 3 раза выстрелил, а надо было выстрелить 5 или 6 раз, ибо каждый выстрел означал победу над сириянами. И первые начальные победы без конечных побед практически стираются. Результат, эффект. Христианин начинает бороться со грехом, вроде начинает получаться и бросает, а раз бросает, опять скатывается. Отвоеванные позиции у греха опять завоевываются грехом. И так вот порочный круг без конца, понимаете? А из этого надо выходить. Тут много чего можно сделать, духовных выводов в разных сферах нашей жизни. Афик находился в Изреельской долине. Там прежде была одержана великая победа Израиля над сириянами. И то, что будет победа в Афике, это было очень символично. И царь о той победе хорошо знал. И есть большой смысл обратить на это внимание. Разгром был сириян, причем пьянствующих сириян. То есть, следовательно, Бог дал им превратный ум. Вместо того, чтобы иметь боевой настрой, напиваться. А в нетрезвом состоянии израильтяне их быстро перебили. Но на следующий год сириане пошли сражаться к Афику. И вот мы читаем об этом событии. 3 Царств, 20 глава, с 23 стиха. «Слуги царя сирийского сказали ему, Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей, каждый с места его, и вместо них поставь области начальников. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афику, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними, как бы два небольших стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому, «Так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Представляете себе, 100 000, это еще по тем временам, когда население было значительно меньше. Остальные убежали в город Афик. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. Вот какая была великая победа. И теперь Елисей говорит взять стрелы Иоасу. И сказал бить по земле. И ударил он 3 раза и остановился. Царь использовал лишь 3 стрелы из всех имеющихся. Он действовал по своему разумению и недальновидности. Он, видать, недопонимал, что каждая стрела – это победа над врагом. Хотя перед этим пророк истолковал значение стрелы. Стрела – избавление Господне. Было сказано, когда он в окно выстреливал. Елисей же не вмешивался. Возможно, потому что подлинное внутреннее состояние главы войска Израилева имело огромное значение для пророчества победы. И что, разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно». В еврейском написано «сделал бы им конец». А теперь только 3 раза поразишь сириян. Елисей справедливо разгневался на царя. У него колчан стрел был полный. Что, сложно стрелять? Нет, не сложно. Тем более каждая стрела – это победа. Царь был одновременно главным военачальником. Он прекрасно знал, что одной победой не одолеешь врага, и он не успокоится. Ведь войны велись часто и постоянно. Если у врага не получалось победить, он быстро спасался бегством, и все. Потом снова приходил, спасался бегством, потом еще раз, еще раз. Естественно, уж кто-кто, а Иоас должен был хорошо разбираться в военных стратегиях. Естественно, после 3 побед А потом, когда идут поражения, новые проблемы со врагами. От этого народ будет страдать. И все из-за недальновидности царя. А человеку Божьему это очень не понравилось. Мы видим, что недостаток веры и рвения отразились на поведении царя. Иоас недопонимал, насколько важна полнота усердия и проницательности, когда Бог использовал его пророчески для достижения своих целей. И это для нас урок. Мы часто склонны занимать пассивную духовную позицию, и мы склонны ожидать, что либо Бог, либо кто-нибудь из слуг Его, кто-то из братьев и сестер, что-то сделает для нас или для других, для того, чтобы был духовный подъем, чтобы стало что-то лучше. Но Слово Божье нас учит тому, чтобы мы занимали активную жизненную позицию. Очень многое в духовном мире и в действиях Божьих зависит от активности Церкви Его. И часто мы недооцениваем это. Мы часто недовидим и недооцениваем важность нашего личного участия в молитвах, ибо по молитвам Бог действует. Очень много может сделать усиленная молитва праведного. И в прочих видах духовного служения в церкви, в повседневной жизни, важно занимать правильную, духовную, активную жизненную позицию со всяким постоянством. Мы часто за что-то боремся, а потом бросаем на полпути, как Иоас это сделал. Начал стрелять и на полпути бросил. Когда «сирияне» в кавычках опять одолевают нас, это наша плоть, грехи всякого рода, всякие противостояния, то когда мы начинаем бороться с этим всем, а потом недоделываем и бросаем, поступаем, как этот Иоас. Таким образом, даем место дьяволу, плоти, грехам. И снова имеем те же проблемы и недоумеваем, а почему у меня не получается? Почему я делаю то же самое на протяжении долгих лет? Да потому что не доделываешь до конца, постоянства не проявляешь и с полной серьезностью не относишься к духовным достижениям. Если мы будем лишь желать, то ничего по-настоящему подлинно не добьемся. Один человек выразился так: «Дорога в ад выслана благими намерениями». То есть, хочет человек с Богом примириться, хочет чего-то духовно добиться, но дальше желания ничего не идет, а фактически он идет на протяжении своей жизни в ад и туда и попадает. Да не будет этого с нами. То же самое относится и к духовному труду. Нельзя трудиться для Бога кое-как. Важно прилагать все старание. И тогда дело Божье будет процветать. Аналогичное можно сказать и о Господних благословениях, и о том, как мы воспитываем детей в духовности. Начинаем что-то делать, а потом бросаем, либо внуков. Соответственно, и результат, а влияние это мира на детей, внуков идет постоянное, каждый день. И в зависимости от того, кто насколько влияет, потом то и вырастает с наших детей и внуков. Иоасово воспитание, я образно выражаясь, к детям не подходит. Или как мы ведем людей ко Христу, начинаем их вести, а может быть потом за суетностью и оставляем это дело. И насколько мы постоянно являемся светом миру и солью земли. Тут ко многому можно применить этот духовный урок. Раз взялся за плуг, то не бросай его. Хотя пахать на ниве Божьей что? Нелегко. Со всем усердием доводи начатое дело до конца, а тогда и будет успех и победа духовная очевидна. Слабая и вялая вера ведет, естественно, к пассивности и безразличию, а наше состояние веры, любви и сознательности являются в этом отношении решающими. Давайте упорно добиваться высоких духовных результатов с верой и молитвой, тогда будет успех и победа будет с нами. Не три попытки надо делать в духовных усилиях, а столько, сколько нужно. Настойчивые всегда добиваются большего, чем остальные. Так всегда было и будет. Давайте будем настойчивыми в духовности. Уж где-где, а здесь надо больше всего проявлять усердие, ибо речь идет о вечной жизни. И вот другие места Писания, которые говорят нам об опасностях духовной недальновидности и отсутствия постоянства. Галатам 5:7. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Как они хорошо духовно начали с ревностью, а потом оставили. Есть такие в наши дни? Сколько угодно. И мы можем сами такими же стать, если не будем бодрствовать. Или же Евреям 10:38. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Взялся, твердо стоишь, не оставляй, не колебайся, не отходи, не уходи, не сдавай позиции. Ибо вера является решающей в духовности, ибо она является единственным туннелем в невидимый мир, в духовность, проводником». Или вот Павел вразумляет Коринфян, 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Спортсмены с каким усердием бегут по беговой дорожке? А если кто-нибудь начнет лениться, отставать, или кто-нибудь ляжет отдохнуть, а потом бежать, как на него будут все реагировать? Скажут, это какой-то человек непонятный и бестолковый. Духовные достижения примерно так же достаются, со всем усердием и постоянством. А финишная прямая – это наша конечная земная жизнь. Но результат гораздо выше, и награда гораздо больше, чем тем бегунам. Тем дали кубок или венец, на следующий день забыли их, а здесь последствия вечные. И дальше, стих 20. «И умер Елисей, и похоронили его». Итак, пророк после своего последнего пророчества закончил свою земную жизнь. Иосиф Флавий сообщает, что Елисея похоронили с большими почестями. Но это и естественно. Хочу также обратить еще и на другую грань этого повествования. Здесь описано благословение Израилю от умирающего человека Божьего. В том, что пророк предсказал победу, это же все отразилось благословением народу, так как защита от врага – это была первая необходимость. Подобным образом Моисей перед своей смертью благословил народ израильский во Второзаконии главе 33. Но зачитаю только оттуда два стиха, которые очень похожи на благословение, которое было от Елисея. Стих 26 и 27. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое – Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». И вот это вот благословение, это пророчество принесло также большие свои плоды в победах Израиля, в том числе и в том, что пророчествовал Елисей. Духовно для нас это означает, что Господь дал нам власть наступать на всякую силу вражью и побеждать. Мы не должники греха, но наоборот воители Христовы против греха, воины Божии. Нам дано быть побеждающими, как написано, побеждающий наследует все. Но в этом нельзя останавливаться, надо не расслабляться и прилагать все старания в бодрствовании. И дальше, конец повествования, стихи 20 и 21. «И полчища моавитян пришли в землю в следующем году». В еврейском написано «банды моавитян», то есть это были грабители. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, в еврейском написано «банда мародеров» или «шайка разбойников», это одно и то же. Погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. В еврейском написано «зашвырнули в гробницу Елисея». Тогда не было, как вот сейчас могил, в землю хоронят, а высекались склепы, отваливали камень и туда заносили покойных. «И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Это единственный случай в Библии, когда прикосновение к праху умершего способно воскрешать из мертвых. Конечно, Бог, будучи даятелем жизни, воскресил этого человека. Естественно, это не кости сделали, а сила Господня. И этот случай также не оправдание для культа служения мощам, как это распространено в наши дни. Но что хотел Бог этим сказать людям? А Елисея, как о чудотворце, говорили в Израиле и после его смерти. Этот случай еще больше усилил эти все воспоминания и благоговейную память. Ну и, естественно, также это побуждало народ благоговение относиться к Богу и к заповедям Его, видя великую силу Божью. Ибо народ понимал, что не Елисей, не кости Елисея такие умницы, а это сила Божия. Согласно закону Моисееву, нельзя прикасаться к тому, что умерло, или к останкам умерших. И евреи никогда не создавали культа мощей, как это распространено в наши дни. Хотя пример воскресения человека мог бы создать почву для такого поведения, но этого не было. Вообще для евреев всегда было мерзостью раскапывать покойников, целовать их останки, выставлять на всеобщее обозрение, а тем более придавать какие-то сверхъестественные свойства. Со смертью Елисея Бог не покинул Израиль, потому что Бог не отвращает очей своих от праведников и благоволит боящимся Его и уповающим на милость Его. И в Псалме 32 стихом 18 написано: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Нам не нужно искать кости Елисея, чтоб наши тела, когда умрут, были воскрешены. Христос – наше воскресение и жизнь вечная. Чудо воскрешения через кости Елисея – это также прообраз неумирающего влияния примерных праведников, которых учения и дела живительно влияют на последующие поколения христиан. Важно подражать вере их, важно исполнять волю Божию, во всем следовать в угоду нашему Господу. А Господь своих воскресит, и не тем воскресением, как тот человек, воскреснув потом, с течением времени опять умер. А это будет воскресение вечное, воскресение в жизнь вечную. Итак, все наставления, которые были сегодня высказаны, да принесут духовную пользу всем нам. Давайте не будем лишь некоторые усилия прилагать в духовности, но со всем усердием, постоянством одерживать духовные победы до конца, которые надо одерживать над плотью, над миром, над искушениями, над соблазнами, потому что побеждающий наследует все. Иначе мы будем просто терять впустую те великие духовные победы и достижения, которые мы имели, и будем надеяться на вечное воскресение для победителей Христовых. Во славу Его. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Мы продолжаем тему «Проблемы сердца». В прошлый раз, в прошлой нашей теме, если вы помните, мы говорили о том, что сердце человека является источником всех мыслей, всех чувств, всех действий, которые совершает человек. И мы говорили о том, что каждый наш поступок, который мы совершаем в жизни, будь это гнев, будь это раздражение, будь это какие-то зависимости, любой поступок, который мы совершаем, он является указателем на состояние сердца. Мы говорили о том, что для человека вот эти поступки, они являются как бы плодами на дереве. И мы смотрели на эту иллюстрацию дерева, и мы видели эти плоды, которые видимы для всякого взора. Точно так же наши поступки, они очевидны. Каждый может видеть, каждый может заметить, слышать наши слова, видеть наши действия. Но мы говорили о том, что сами плоды, они зависят от корня. Если плоды – это наши поступки, то сердце человека – это корень. Именно оттуда, из корня, появляются все действия, все поступки человека. И мы также говорили в прошлый раз, что недостаточно просто заняться изменением поведения. Недостаточно просто попытаться изменить плоды. Это не приведет ни к какому результату. Важно изменить сердце. И когда сердце будет исправлено, изменено, тогда и поступки изменятся естественным образом. И мы также в прошлый раз говорили о том, что Писание говорит, более всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни. Но мы также касались вопроса, что Писание говорит, сердце человека, оно лукаво более всего и крайне испорчено. Оно лукаво, потому что оно обманывает человека, оно пытается греховное выдать за что-то доброе, хорошее, и оно крайне испорчено. То есть Писание говорит, что нет никакой возможности исцелить, исправить, каким-то образом подремонтировать это сердце. Оно крайне испорчено. Сегодня мы продолжаем эту тему. И сегодня наша тема, как вы видите, она называется «Когда сердцем правит плоть». Мы коснемся этой темы, и в этой теме для нас, вот когда мы рассуждаем об этом, конечно, первый вопрос, который нам важно рассмотреть, а что такое плоть? В прошлый раз мы говорили, что есть только два состояния сердца. Первое состояние – это когда им правит плоть, и второе состояние – когда сердцем правит Христос. Мы касаемся первой части сегодня, в следующий раз, даст Господь жизни, мы будем говорить о том, когда сердцем правит Христос. Но вот сегодня в этой теме, когда сердцем правит плоть, мы задаем вопрос, что такое плоть? Как нам понять этот вопрос? Это важно, потому что многие христиане до конца не понимают, что такое плоть. И в результате этого они не видят и не понимают все те духовные процессы, которые действуют в жизни как человека неверующего, так порой человека верующего. И Писание много говорит о плоти. Нужно сказать, что в прошлый раз я говорил, если слово «сердце» – это наиболее употребляемое слово, которое касается тела человека или вот каких-то образов, связанных с телом, то слово «плоть» стоит на втором месте. Это значит, что в Писании очень много говорится о плоти. И нам важно понимать, что такое плоть, и важно понимать, как она действует, как она влияет на нас, как происходит и что происходит, когда плоть руководит сердцем человека. Греческое слово, которое переведено на наш русское слово «плоть», это слово «саркс». Слово «саркс» буквально означает «мясо». Это, по сути, наше русское слово «плоть». Оно буквально означает плоть, телесную плоть, что-то связано с мясом. Да, по сути, и английское слово flesh, оно тоже указывает на плоть, оно тоже как-то связано с мясом. И вот когда мы смотрим на употребление слова плоть в Писании, с одной стороны мы можем увидеть, что это то, что относится к нашему телу, к нашему физическому телу. Но с другой стороны, апостол Павел, когда употребляет слово «плоть», он не имеет просто наше тело, он не имеет просто вот это мясо. Он имеет что-то более важное, более серьезное. Поэтому давайте мы посмотрим вначале, попытаемся найти ответ на

В этом тексте апостол Павел как бы ставит знак равенства. Он говорит, плоть — это по сути я сам. Он говорит, я знаю, что во мне не живет ничего доброго, но это в плоти моей. Для апостола Павла вот в этом тексте мы видим, он как бы определяет, плоть – это я сам, это я. Второй текст, который я хочу, чтобы мы посмотрели, это книга Иова, 10 глава, 10 и 11 стихи. Здесь Иов, мы видим в этой книге сказано так. «Не ты ли, обращение к Богу идет, не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня». Посмотрите, здесь тоже употребляется слово «плоть», и мы видим, что в этом тексте речь идет уже буквально о физическом теле. Как я сказал, вот это плоть, вот это мясо. И мы видим, что в этом тексте сказано, Бог является Творцом, Бог кожею и плотью одевает человека. И это второе значение, которое мы можем увидеть. И мы видим, что в этом тексте, вот когда речь идет о этом организме, об этом физическом теле, мы в прошлый раз говорили, что наше сердце, оно напрямую связано с мозгом. Это сегодня уже ученые, как мы рассматривали, они признают это. По сути, мозг человека – это тоже плоть. Это физическое, это то, что относится к физическому телу человека. Это все является плотью. И в этом смысле плоть является смертной, потому что тело человека умирает. И вы помните, из послания Иакова сказано, «Всякая плоть, как трава, проходит ее цвет, и она увядает», то есть она умирает. Но посмотрите, есть еще одно значение слова «плоти», и это мы уже переходим к посланиям апостола Павла. Потому что именно апостол Павел начинает употреблять это слово «плоть» в особом значении. 6 глава послания Римлянам, с 12 стиха мы читаем такие слова. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Хотя в этом тексте нету слова «плоть», но Павел подразумевает то, что он в последующем, и в этой главе, и в последующей, он будет говорить о плоти. Здесь он говорит «смертное тело ваше». И посмотрите, вот в этом тексте, когда мы читаем, здесь мы находим, что плоть или это смертное тело – это место царствования греха. Грех находится в плоти. Это то место, где грех совершает свое действие в человеке, именно в плоти. И посмотрите, апостол Павел говорит, и тогда не царствует грех в смертном теле вашем. То есть у грешника, у человека невозрожденного, грех не просто находится в плоти, грех царствует в плоти. Он обладает властью. Он может действовать через плоть на всего человека. И мы видим здесь дальше, чтобы вам не повиноваться ему в похотях его. То есть здесь мы находим еще одно слово, на которое мы будем останавливаться – похоти. Плоть действует так, что проявляется похоти человека. И поэтому апостол Павел говорит, не предавайте членов ваших греху. Грех не должен царствовать. Когда он царствует, грех действует через плоть человека. И человек предает греху свои члены, то есть свое тело. Он предоставляет в рабы греха, и плоть действует так, что человек начинает совершать грех в своей жизни. Поэтому вот в этом тексте мы находим это указание, что грех пользуется плотью. И в этой ситуации плоть становится орудием. Она становится инструментом для неправедности человека, для действия греха. Когда грех царствует человеке, тогда человек повинуется похотям плоти. Итак, мы видим в этом тексте, плоть – это место царствования греха в человеке. Еще один текст давайте посмотрим. Это Ефесянам 2 глава. Я прочитаю 3 стиха. Апостол Павел говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». В этом тексте я хочу, чтобы мы сделали особое внимание вот на это слово «по природе».
Апостол Павел перечисляет все это состояние.

0: состояние, греховное состояние человека. И он говорит здесь, в этом тексте, что мы были по природе таковыми. И поэтому вот этот текст, он как бы показывает, что плоть – это греховная природа человека. Это его греховная природа, в которой он находится. И посмотрите, в этом тексте это три стиха, но здесь так много идет описания, что такое греховная природа. Здесь так много подробностей, в которых апостол Павел говорит, как это проявляется, когда человек является рабом своей греховной природе. Он говорит, что в этой ситуации он живет по обычаю мира сего. Это первая характеристика. Есть обычай, то есть то, что нормально, то, что естественно для этого мира, и человек живет в этом состоянии по обычаю этого мира, потому что плоть его действует в нем. Сказано, по воле князя, господствующего в воздухе, который действует в сынах противления. Человек, сердцем которого управляет плоть, он живет по князи этого, по воле этого князя, то есть дьявола. Дьявол через плоть, через грех царствует в жизни человека. И человек повинуется его воле. И поэтому мы видим, апостол Павел говорит, мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот оно состояние, природное состояние греха человека, когда человек исполняет желания плоти и помыслов. И в этом мы как раз и видим это определение, что такое плоть. Это особое положение. И мы в отношении вот этого определения, как греховной природы человека, мы много находим текстов, в которых Павел подтверждает это. Вы помните, в 7 главе Римлянам он говорит, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, что-то доброе». Павел понимает это. Когда он говорит о своей греховной природе, он говорит, там, в этой плоти греховной природе, ничего доброго нету. В 7 главе, в этой же главе он говорит, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Он определяет свое положение. Греховная природа означает, я продан греху. И, наконец, пятый момент, который мы можем отметить, что такое плоть, это мы находим в 7 главе послания Римлянам. Посмотрите, здесь сказано в 23 стихе. Апостол Павел говорит, «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». В этом тексте для нас важно отметить слово «закон», потому что плоть – это закон, это действие какое-то, которое направлено на человека. И мы видим, Библия называет это «закон». И посмотрите, еще одно важное слово, которое здесь Павел употребляет – закон противоборствующий. Слово «противоборствовать» означает буквально «вести войну». И Павел показывает в этом тексте, что плоть, которая находится в нас, она ведет войну. Это постоянные военные действия. Плоть находится в постоянном противодействии, в постоянной вражде Богу. Этот закон, эта природа, вот это наше состояние, то, что Павел говорит, это я сам. Он говорит, это постоянно находится во вражде Богу. В 8 главе Римлянам Павел говорит, потому что плотские помышления, суть, вражда против Бога. Когда плоть действует на наш разум, а мы говорили, это все в сердце происходит, когда плоть руководит нашим сердцем, тогда и мысли, и чувства, и желания человека, они все под контролем плотью. И поэтому Павел говорит, плотские помышления – это вражда против Бога. Плоть действует так, что наши мысли греховные, сердце начинает вырабатывать. И он говорит, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. В 5 главе послания Галатам Павел говорит, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плотью, они друг другу противятся. Посмотрите, противоборство. Военные действия, плоть постоянно находится во вражде в отношении Бога, в отношении Духа, в отношении всего, что связано с Господом. Это постоянная война. И мы видим, что в этом тексте Павел говорит, эта война идет в членах наших. То есть грех или плоть, она влияет на наши члены. И эта война делает человека пленником вот этого закона греховного. Итак, когда мы рассуждаем вот о плоти, мы можем прийти к такому выводу, что плоть – это то, что отстранено и отчуждено от Бога. Это то, что восстает, бунтует, не покоряется Богу. Это то, что не желает изменяться или быть покорным Богу. Это то, что не желает иметь власти над собою. Это то, что желает делать грех человеке. Это своего рода дверь, через которую грех влияет на самого человека. И мы посмотрели на эти моменты. И когда мы идем дальше и рассматриваем Священное Писание, в Священном Писании мы можем найти указание на два состояния человека. Первое – это плоть, а второе – это ветхий человек. Я хочу, чтобы мы подумали, это одно и то же? Когда речь идет о плоти, и в других текстах, когда мы встречаем указание на ветхого человека, это синонимы, это что-то то же самое, о чем говорит апостол Павел, или есть какая-то разница, когда апостол Павел говорит об одном или о другом? Для нас очень важно это понять, и когда мы смотрим на состояние плоти, посмотрите, вот здесь мы находим некоторые характеристики, которые Писание дает человеку, который находится и определяется под состоянием плоти. Плоть противится духу, мы уже говорили. Плоть приносит плод смерти. Плоть продает человека греху. Плоть имеет свои вожделения или греховные желания, о которых мы говорили. Плоть имеет свои дела в жизни человека. Плоть имеет страсти и похоти. И в конечном итоге Павел говорит, плоть должна быть распята. Это то, что касается плоти. И мы смотрим, вот как описана плоть. Тогда мы задаем вопрос, а когда речь идет о ветхом человеке, что это такое? Мы видим некоторые моменты, которые касаются ветхого человека. Ветхий человек тоже должен быть распят. В отношении ветхого человека в 4 главе Ефесянам мы читаем, нам, верующим христианам, необходимо отложить этот образ жизни ветхого человека. И другой текст, где употребляется слово «ветхий человек», это 3 глава Колоссянам, нам необходимо совлечься ветхого человека с делами его. И вот когда мы смотрим на все эти моменты, я замечаю некоторое различие между плотью и ветхим человеком, хотя это связано, это взаимосвязано. Но в чем это различие? Посмотрите, если мы более подробно рассмотрим вот этот текст из 4 главы послания Ефесянам, я специально делаю ударение. Нам необходимо отложить ветхого человека образ жизни. Апостол Павел, описывая ветхого человека, он употребляет именно эту фразу «образ жизни». И когда он говорит о образе жизни, вот во всей этой главе, вот посмотрите, здесь несколько этих определений, которые показывают образ жизни ветхого человека. Это суетность ума, это помрачение в разуме, это невежество и ожесточение сердца, это бесчувствие и распутство, это нечистота с ненасытимостью, это ложь, это гнев, это воровство, это гнилые слова, это раздражение и ярость, это крик и злоречие со злобою. Это образ жизни. И поэтому апостол Павел говорит, нам нужно отложить этот образ жизни ветхого человека. И вот в чем различие, когда мы смотрим на эти моменты, мы замечаем с вами, что плоть – это состояние, которое внутри человека. И это греховный этот закон, или эта греховная природа влияет на человека, в том числе и верующего человека. И как результат этого влияния у человека начинает происходить или появляться определенный образ жизни. Как он себя ведет, как жизнь его происходит. Эти характеристики – это характеристики образа жизни. Суетность ума, воровство, гнилые слова, гнев, раздражение, все различные описания – это описание образа жизни. Это образ жизни ветхого человека, который явно показывает, плоть управляет его сердцем. И как результат он живет по образу жизни этого мира. В его жизни, его поведении, в словах, в характере проявляется образ жизни ветхого человека. И поэтому апостол Павел в 4 главе Ефесянам, он говорит, не должно так у вас быть. Мы не так познали Христа. Нам необходимо отложить образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека. Вот в этом как раз мы видим это проявление ветхого человека. Когда мы смотрим с вами на 3 главу Колоссянам, апостол Павел говорит, необходимо совлечься ветхого человека с делами его. Посмотрите, опять идет это описание. Ветхий человек проявляется как? В делах. Он совершает какие-то дела. И это тоже влияние плоти. Когда плоть руководит сердцем человека, когда там контроль осуществляется плотью, в жизни человека проявляются дела ветхого человека. И посмотрите, если мы более подробно с вами рассматривали 3 главу послания Колоссянам, мы бы увидели описание этих дел. Блуд и нечистота, страсть и злая похоть, любостяжание, которое иногда проявляется как идолослужение, гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст. Это все апостол Павел перечисляет там, 3 глава Колоссянам. Он говорит, это дела ветхого человека. Если в вашей жизни проявляются эти дела, если вы сквернословите, у вас есть злоба, у вас есть гнев, у вас есть блуд, нечистота, он говорит, это дела ветхого человека. О чем это говорит? Это говорит о том, что плоть руководит сердцем человека. Потому что дела человека, эмоции человека, решения человека, они все исходят из сердца. Мы говорили в прошлый раз на нашем прошлом, прошлой теме, из сердца человека это выходит. И мы замечаем, плоть контролирует, плоть руководит этим сердцем, в котором проявляется ветхий человек. Я хочу, чтобы мы посмотрели вот на эту схему, которая показывает это состояние руководства плоти. Вот оно, сердце человека. Сердце, в котором плоть руководит. По сути, когда руководство проявляется плотью, гордость человека – это определяющий фактор его жизни. Гордость руководит человеком. Человек находится под руководством плоти. И мы можем сказать, что в этой ситуации есть как бы два такие аспекта, которые обязательно будут проявляться. Когда плоть руководит сердцем, будет проявление похоти и будет проявление страха. Давайте посмотрим, как это происходит. Когда мы с вами смотрим вот на это действие руководства плоти, Иисус Христос говорит следующее слово. И мы с вами читаем 7 глава Евангелия Марка с 20 стиха. «Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, злоба, коварство, непостребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Вы помните эту ситуацию, когда фарисеи, они пытались определить, вот, принимать пищу неумытыми руками, это осквернение или это не осквернение. Христос в ответ на эти рассуждения, он явно показывает, что действительно оскверняет человека. И он показывает то, что из сердца исходит. Из какого сердца? Из сердца, которое находится под управлением плоти. И мы с вами приходим к этому выводу, когда плоть руководит сердцем, первое, что происходит, осквернение. Осквернение самого человека. Потому что из этого сердца, которое находится под руководством плоти, исходят все эти действия. И Христос явно перечисляет. И посмотрите, как он подводит итог. Все это зло изнутрь исходит. Когда плоть правит, из сердца исходит зло, и это является осквернением состояния человека. Доктор Моррис когда-то говорит, что вот в этих вопросах, в отношении слов, дел человека, его греховного состояния, человек является творцом. Он говорит, человек сам является причиной своих выборов. Если бы это было не так, человек не был бы свободен, а если бы он не был свободен, на нем не лежала бы ответственность. Человек делает выбор. Он позволил, он принял это решение, он под контролем плоти. И все эти греховные действия – это его решение. Почему это его решение? Потому что сердце принимает решение. И сердце принимает греховные решения. Она под контролем плоти. И это является злом, которое оскверняет человека. Что происходит в результате этого? Плоть правит, происходит осквернение. В результате возникает похоть. И мы задаем тогда вопрос, а что такое похоть? Когда плоть правит, возникает похоть. Что такое похоть? Послание Иакова, 1 глава, 14-15 стихи. говорят так: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». Каждый собственной похотью. Это опять в противовес современной психологии, которая говорит: проблема человека извне. Окружение, воспитание, люди, обстановка. Писание говорит: нет, проблема внутри. Проблема не потому, что муж тебя раздражает. Проблема не потому, что жена не покоряется. Проблема не потому, что дети такие невоспитанные. И ты вдруг теперь стал возбуждаться, кричать, гнев проявлять. Ты вышел из себя не потому, что вокруг что-то происходит. Проблема внутри. Ты поступаешь так, потому что сердце такое. Каждый собственной похотью. И вот в этой ситуации мы задаем вопрос: что же такое похоть? Есть второе слово, которое употребляется в Священном Писании, которое близко по смыслу, это слово «вожделение». Похоть и вожделение – это буквально сильное греховное желание. Это желание, которое очень сильно влечет человека к греху. И человек в этой ситуации, он не способен как-то контролировать себя. Похоть – это часто сексуальное желание, но не только. В Ветхом Завете слово «похоть» часто употреблялось в отношении идолопоклонства, когда люди желали поклоняться идолам. Оно настолько сильное, что человек совершает это, не думая о последствиях. Он не думает, а как это отразится на его семье, на его детях, на жене, на нем самом. Это настолько сильное желание, что человек идет, он совершает это действие, не рассуждая о последствиях. Почему он не рассуждает о последствиях? Потому что это исходит из сердца. А мы говорили, когда плоть правит сердцем, она контролирует наши мысли, наши желания и наши чувства. Как может человек рассуждать? Как он может остановиться и подумать: я никогда не совершу этот греховный поступок, потому что это и это? Как он может размышлять об этом, когда плоть контролирует его сердце, когда плоть контролирует его мысли? Когда его мысли исходят из сердца, и это греховные мысли, потому что плоть и грех царствуют в его сердце. И поэтому в результате этого греховного действия сердца происходит осквернение, и появляется похоть. И мы прочитали этот текст: каждый искушается, он увлекается, он обольщается собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Когда мы смотрим с вами на то, как это происходит в жизни, мы можем посмотреть на послание Иакова, 4 глава, 1 стих. Посмотрите, здесь используют это слово «вожделение». Откуда у вас вражда и распри? Почему в семье происходит конфликт? Почему между братьями и сестрами недопонимание? Почему между людьми происходят какие-то натянутые ситуации, непрощение, недовольство, оскорбление? Иаков задает этот вопрос. Он спрашивает: откуда у вас вражда и распри? И он дает точный ответ, он ставит диагноз, посмотрите: не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Слово «вожделение» — это то же самое, что похоть. Это греховное желание. Это очень сильное греховное желание. И апостол Иаков показывает: если в вашей жизни происходят ссоры, конфликты, войны, гнев, злоречие и все остальное, есть этому причина. Причина – похоть или вожделение, которое в плоти вашей воюет. И вот это очень сильное слово, которое мы находим здесь – воюют. Мы опять находим, идет война. Война между духом, между плотью. Эта война достигает результата победы плоти. И это выражается во вражде, в распрях и в конфликтах. Как происходит вот это действие плоти? Мы с вами можем увидеть конкретную ситуацию. Посмотрите, мы смотрим с вами на эту схему. Плоть контролирует сердцем, в результате появляется похоть, и потом похоть – это желание, сильное желание иметь. Это сильное желание может выражаться в разных направлениях – сексуального, зависти, материального чего-то. Это сильное желание, чтобы в жизни что-то иметь, то, к чему побуждает грех, то, чего желает плоть человека. Вы помните историю Давида, мы читаем 2 книга Царств, 11 глава, 4 стих. Давид послал слуг взять ее, речь идет об Иверсавии, и она пришла к нему, и он спал с нею. это действие похоти. Похоть – это желание иметь. И когда похоть возникает в сердце, это сильное желание, чтобы получить то, чего желает плоть. Чтобы получить то, к чему влечет грех. И это сильное желание, оно выражается вот в этом состоянии человека. И когда возникает это сильное желание под действием плоти, есть только две ситуации возможно. Это когда желание достигнуто или когда желание не достигнуто. Плоть побуждает, возникает похоть, и когда человек не способен отразить эту похоть, и он достигает желания плоти и похоти, и он совершает грех, желание достигнуто, как результат гордость человека. Посмотрите на этот цикл. Плоть контролирует сердце, она оскверняет человека, она возбуждает похоть, похоть побуждает человека к желанию, человек совершает грех, в результате гордость человека или стыд человека. Когда это неверующий человек, и он совершает грех, потому что плоть и похоть его влияет, он в состоянии гордости. Он живет так, как он хочет. Он делает то, что ему нужно. В пьянстве, в алкоголе, в безнравственности, в наркотиках. Он живет так, как ему хочется. А что происходит, когда похоть достигает своего результата в жизни христианина? Не всегда это гордость. Часто это стыд. Когда христианин согрешает, у него стыд. Он понимает, что он виновен. Он понимает, что он грех сделал. Он понимает, что это неправильно. Но он не способен сопротивляться, потому что сердце его не способно что-то сделать. И в результате этого цикл повторяется. Желание достигнуто, стыд проявляется, и опять похоть и плоть контролируют сердцем. И опять плоть возбуждает греховное желание, возникает похоть, похоть стремится к достижению греха, грех совершается, и человек находится в этом греховном состоянии. Если желание не достигнуто, результат – гнев нападения. Когда похоть желает греха, и этот грех не достигнут, посмотрите, что происходит. Мы с вами читаем в этой же 4 главе послания Иакова, первые два стиха. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членах ваших?» И посмотрите, что дальше. «Желаете и не имеете». Похоть возбуждает человека, она побуждает его к греху. По какой-то причине он не получает того, что он желает. В семье муж желает греховное действие. Он желает алкоголь, он желает порнографию, он желает смотреть фильмы, что бы то ни было. И вдруг возникает какая-то ситуация, когда жена противодействует этому. И это греховное желание не достигнуто. Что в результате возникает? Гнев. Потому что похоть, не получая своего, возбуждает человека гнев. И мы читаем здесь: «Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете». Посмотрите результат. Откуда происходит гнев? Гнев происходит, когда похоть не получает своего. Когда это греховное желание не удовлетворяется, гнев возникает. Это гнев нападения. И жена в таком же состоянии, и дети в таком же состоянии. Когда дети под контролем, когда им не дают пользоваться телефоном, компьютером, чем бы то ни было, это желание плоти, это желание похоти. И когда они не получают желаемого, гнев нападения. Это результат действия плоти, когда сердце под контролем плоти, гнев нападения возникает, потому что грех не достигнут. Мы с вами смотрим дальше, что происходит. Несмотря на то, что гнев нападения, но желание не достигнуто, похоть увеличивается. Сердце по-прежнему требует греха. Плоть контролирует сердцем, и сердце по-прежнему требует достижения греха. После этого гнев увеличивается, потому что это состояние греховности человека. Грех не достигнут, еще больше гнев увеличивается. В результате человек или совершает грех, или он оказывается в состоянии депрессии, безнадежности, отчаяния. Это состояние. Это положение, когда плоть контролирует сердце человека. И мы посмотрели с вами только на одну возможность. Давайте посмотрим на второе состояние. Потому что я говорил, что вторая возможность состояния человека – это страх. Это, знаете, как две стороны одной монеты. Когда плоть контролирует сердцем человека, это ведет к похоти, но в то же время вторая сторона – это страх. Если похоть достигает того, что она желает, то страх отвечает за то, чтобы не потерять то, что он уже имеет. То греховное, то ненормальное, что уже имеется, чтобы не потерять. Посмотрите вот на этот текст из 13 главы послания евреям. Здесь сказано: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Это очень интересный текст, потому что в этом тексте мы видим, что сребролюбие, которое тоже является греховным желанием, когда сердце под контролем похоти и плоти, сребролюбие напрямую связано со страхом. Когда человек находится под контролем плоти, и он любит деньги, он стремится, и плоть его контролирует его сердцем, и все, что он делает, оно сосредоточено на обладании большим количеством денег, страх присутствует. Какой страх? Потерять это. Страх всегда будет руководить сердцем человека, когда плоть контролирует сердцем, и она побуждает его к греху. Страх будет контролировать, чтобы не потерять, чтобы не отпустить, чтобы не утратить это. Именно поэтому в этом тексте христианам сказано: имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. И даже если у христианина не то, что он хотел бы, или он потерял что-то в жизни своей, Писание говорит: Господь мне помощник, я не убоюсь. Плоть не руководит его сердцем, страха нет, потому что человек в свободе находится. Но когда плоть руководит состоянием человека, посмотрите, что происходит. Результат страха. Мы опять возвращаемся к истории Давида, и во второй книге Царств сказано: женщина это сделала с беременной и послала известить Давида, говоря: я беременна. И послал Давид сказать Иаву: пришли ко мне Урию хитиянина. И послал Иав Урию к Давиду. Почему? Почему в этой ситуации Давид посылает за Урией? Что происходит в сердце его? Страх. Он совершил грех. Плоть контролирует. Страх. Что-то надо делать. Как выйти из этой ситуации? Как удержать то, что я достиг? Как не упустить грех? Как в этой ситуации правильно поступить? И мы видим, он посылает Иава: пришли ко мне Урию. Это действие в результате этого, и когда мы с вами смотрим дальше, мы видим, что та же самая ситуация, страх вызывает желание сохранить. И когда это желание достигнуто, когда человек сделал все необходимое, чтобы сохранить то греховное поведение, желание, имущество, действие, когда это желание достигнуто, он оказывается здесь в состоянии гордости у неверующего человека или в состоянии стыда у верующего человека. А что происходит, если желание не достигнуто? Человек всю жизнь жил греховной жизнью, он заботился только о себе, он знал, что он приходит с работы, он ложится на кровать, он включает телевизор, у него есть 2 часа, когда он сам по себе, и вдруг в это время жена ему говорит: сделай это. Что вызывает это? Страх сохранить то, что у него было. Ему нравится эта жизнь, ему нравится вот так должно быть в моей жизни. И в результате, когда желание не достигнуто, это приводит к гневу. Это защитный гнев. Человек пытается защитить то греховное положение, которое в него было. Он не желает что-то изменить. Он желает находиться в этом состоянии. Плоть контролирует его сердце, его мысли, его чувства, его желания. Это все под контролем плоти. И страх действует в этой ситуации. Как бы не потерять это? Как бы не изменилось чего-то? Как бы не получилось, что я что-то упущу, я что-то изменю в своей жизни? Вы помните ситуацию, о которой мы рассуждали на Рождество, 2 глава Евангелия Матфея? Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, который выведал от волхвов. Посмотрите на эту ситуацию. Есть желание сохранить царство. Ирод – это мое место. Это мой трон. Страх контролирует сердцем Ирода в тот момент, когда пришли волхвы и сказали, где родившийся царь иудейский? Ему нужно сохранить то, что он имеет. И когда это желание не достигнуто, защитный гнев разгневался Ирод и послал избить младенцев, чтобы защитить, сохранить то, что имеет. Это происходит в нашей жизни. Когда мы находимся в греховном состоянии, плоть руководит сердцем, и нам нравится то греховное, что мы делаем, и вдруг кто-то приходит и обличает нас. Ты не должен так жить. Почему ты не приходишь в среду на собрание? Ты не должен так поступать. Почему у тебя такое состояние? Почему ты живешь таким образом? Гнев вызывается страхом. Потому что, когда слово звучит, и человек чувствует это обличение, и плоть контролирует сердцем, гнев, который защищает положение и состояние человека, обязательно будет в этой ситуации. И мы видим, что в этой ситуации этот защитный гнев, он приводит еще к большему страху, он приводит еще к большему гневу, и человек или согрешает, или он оказывается в состоянии депрессии, отчаяния и в состоянии безнадежности. Это то, к чему желает привести сатана. Это результат, это цель, которую имеет плоть, которая контролирует сердце человека. Депрессия, безнадежность, отчаянность, чтобы человек оказался в этом состоянии, и в результате этого он мог погибнуть. Итак, мы с вами посмотрели вот на все эти моменты, когда плоть контролирует сердцем человека. И мы с вами увидели, что наше тело – это только внешнее физическое тело. Но есть внутреннее. Мы люди, мы не просто тело. Есть физическая часть, но есть духовная часть. И вот эта духовная часть, она называется этим внутренним человеком. И нам важно заботиться о ней. И нам важно, чтобы сердцем не контролировала плоть. Для всех нас знакомый, наверное, текст из первого послания Петра, 3 глава, 4 стих. Вы помните, это текст Писания мы часто приводим, когда беседуем с женами, когда бракосочетание происходит, и мы даем наставление жене, какой она должна быть. И мне кажется, когда мы вот так вот переносим этот текст только к сестрам нашим, только к женам, мы упускаем очень важную мысль, которая заложена здесь Петром. Он говорит, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Обычно мы говорим, сестра, ты должна быть молчаливой, ты должна повиноваться мужу своему, и все. И это правильно. Но знаете, что здесь еще заложено? Апостол Петр говорит о том, что есть сокровенный человек сердца. Переставьте вот эти слова, чтобы было более понятно. Есть сокровенный человек сердца. Внутренний человек, не внешний, то, что внутри. И этот внутренний человек – он в правильном состоянии сердца находится. Его сердце находится в правильном состоянии. Плоть не руководит его сердцем. Его внутренний человек, он в правильном состоянии. И кротость и молчаливость – это не просто состояние сестры, которая должна повиноваться мужу, и это на своем месте. Но кротость духа – это прежде всего кротость перед Богом. Это кротость перед Христом. Это когда сердце находится под контролем Христа. Это правильное состояние. Когда не плоть царствует, а когда Христос царствует. И мы видим в этой ситуации, что для нас очень важно понять. Состояние, когда плоть контролирует нами, оно неизбежно, если сердце не изменено. А изменение сердца может совершить только Бог. И когда Бог совершает эту перемену, когда Бог совершает пересадку сердца и убирает каменное сердце под контролем плоти и дает плотяное сердце под контролем Христа, вот тогда меняется жизнь человека. Вот тогда все преображается. И в следующий раз мы с вами будем говорить об этом положении. Что происходит, когда сердцем правит Христос?
1: Говорит радио «На пути».
2: В эфире передача «Слово на сегодня».
3: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
4: Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». В наших передачах мы говорим о Боге и новой жизни в Иисусе Христе. Сегодня разговор пойдет о практической христианской жизни, о нашей практической святости. Прочитаем из первого послания апостола Петра, 2 главы, стих 9. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».

Прочитанные нами слова принадлежат руке Петра, наиболее известного из учеников нашего Господа Иисуса Христа. Этому простому галилейскому рыбаку по имени Симон когда-то дали имя Кифа, что означает «скала», «камень». Так называли в Израиле крепких, физически выносливых людей. А имя Петр – это просто перевод этого прозвища на греческий язык. Но Иисус Христос придавал этому имени особое духовное значение. Вспомним эпизод, когда Иисус задал ученикам вопрос о том, за кого почитают его люди. Тогда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Этот разговор описан в Евангелии от Матфея, 16 главе. Действительно, Священное Писание всегда, перечисляя учеников Христа, ставит Петра на первое место. А церковная традиция считает Петра и Павла самыми великими апостолами. В самом деле, Петр во время земного служения Христа был очень близок к Иисусу. Услышав призыв Иисуса, Петр оставил свои рыбацкие сети и все обычные занятия и последовал за Иисусом. Во Христе он открыл для себя новый, прекрасный духовный мир, божественное учение. Он был свидетелем чудес, которые творил Иисус. Он убедился, что Иисус Христос – это действительно Сын Божий и Мессия, обетованный Израилю. И это глубокое убеждение повлияло на всю его дальнейшую жизнь, которую он решил посвятить на служение Иисусу. Свое первое послание Петр написал в 64 году после рождения Христа. Это было то время, когда христиане стали подвергаться сильным гонениям. Им приходилось переносить различные испытания. Их злословили, как злодеев. Они страдали от физических преследований. И это было также трудно переносить морально, ведь их гнали и хулили за правду, не за грех, не за зло. Подобным гонениям подвергаются и сегодня многие наши братья и сестры во многих уголках мира. Петр написал это послание незадолго до того, как началось сильнейшее преследование церкви римским императором Нероном. Это гонение быстро разрасталось и переносилось на многочисленные провинции империи. Именно к христианам, проживающим в провинции, обращается Петр. Он пишет свое письмо из Рима, где он провел последние годы своей жизни и где он встретил мученическую смерть примерно в 67 году. Главная мысль Петра, которая содержится в этом драгоценном послании, это то, что именно в минуты тяжелых испытаний мы должны особенно дорожить тем званием христианина, которое носим. Петр противопоставляет верующих тем, которые не покоряются слову и истине, и напоминает своим читателям и всем нам, что мы – народ, избранный Богом. Выражение «избранный народ» в Ветхом Завете употреблялось только по отношению к Израилю, народу Божьему. А в Новом Завете оно уже относится к верующим в Иисуса Христа из иудеев и язычников. Избрание, о котором говорит Петр, проявляется в трех аспектах. Во-первых, верующие избраны наслаждаться привилегиями, которые они имеют в Иисусе Христе. Эти привилегии выражены в новых, близких отношениях с Богом. Во-вторых, они избраны к послушанию воли Божьей, как Его дети. Мы избраны поступать не так, как мы хотим сами, а так, как угодно воле Бога. В-третьих, мы избраны служить Господу. Слава христианина – быть служителем Христа – и его почетная обязанность – служить имени того, кто сам послужил, чтобы спасти многих. Но мы сможем служить ему только при условии послушания его воли. Петр называет христиан царственным священством. Мы – дети и служители великого, могущественного небесного царя. Представьте себе, каким облегчением и ободрением были эти слова для угнетенных преследованиями христиан Римской империи. Кто такой этот грозный и жестокий Нерон, если сам Бог на стороне верующих? Каждый христианин имеет право доступа к Богу, и он имеет честь служить Ему и поклоняться Ему, отдавая всего себя. Далее Петр говорит, что христиане – это народ святой. Вы можете подумать, ну какие же мы святые? Но христианин избран Богом быть отличным от других людей,
Христианин посвятил себя исполнению воли Божией и служению Ему. И именно этим он отличается от других людей, которые живут по стандартам этого мира и прилагают все свои усилия, чтобы служить своей воле и своим желаниям. Христианин же с еще большим усердием и стремлением исполняет волю своего господина. Люди, взятые в удел, это свободный перевод с греческого языка, выражение, которое означает «приобретенные Господом» или «принадлежащие Господу». Христиане – это люди особые, потому что Господь приобрел их для того, чтобы сохранить для себя. Часто бывает так, что самая обычная вещь приобретает особую ценность, если она принадлежала знаменитому человеку. Во многих музеях выставлены самые обычные вещи – одежда, трость, ручка, книги, предметы мебели, приобретшие особую ценность только потому, что когда-то они принадлежали великому человеку. Например, поклонники известного исполнителя Элвиса Пресли готовы тратить большие деньги, покупая на аукционе его водительские права, кожаную куртку, гитару, личный автомобиль, платят за них во много раз больше, чем за такие же новые вещи в магазине. Так обстоит дело с христианином. Он может быть самым простым человеком, но он приобретает новую ценность, потому что принадлежит Богу. Бог избрал себе верующих с той целью, чтобы они свидетельствовали о совершенствах Божьих других людям. Слово «совершенство», вероятно, означает достоинство, выдающиеся качества, славные качества. Наш Бог обладает таким количеством прекрасных черт, что нам и вечности не хватит, чтобы достаточно насладиться ими. Но мы, христиане, можем и должны жить так, чтобы совершенства нашего Небесного Отца как можно отчетливее были видны в нас самих. Ведь мы являемся свидетелями верности и милости Бога, который призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Когда человек верой принимает Иисуса Христа и его дело, которое он совершил ради спасения, он приходит к познанию Бога. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу только через меня», — сказал Иисус. Человек, нашедший Иисуса, больше не имеет нужды ходить в потьмах и искать Бога на ощупь. «Видевший меня, видел и Отца», — утверждает он. Когда человек приходит к вере в Иисуса Христа, он исполняется силой свыше, которая передается ему Святым Духом. Святой Дух теперь живет верующим, и он помогает ему жить жизнью возрожденного человека и служить Господу. Человек, в котором живет Святой Дух, имеет силу переносить все испытания и страдания, жить святой жизнью, потому что это сила Божья. Апостолу Петру многое пришлось перенести в своей жизни. И своей жизнью он подтвердил, что сила, которая в нем, не его, а Христова. Предание гласит, что когда наступал его последний час, перед казнью Петр сказал, что он недостоин умереть такой смертью на кресте, как умер его Спаситель Иисус Христос. И его последним желанием было умереть на кресте вниз головой. Пусть Бог поможет всем нам жить полноценной христианской жизнью, глядя на примеры великих героев веры. И если нас постигнут испытания или гонения, будем помнить, что этим тернистым путем прошли миллионы братьев и сестер, и их жизнь была примером настоящей любви и посвящения Господу. А Господь совершит все то, что Он обещал. Он всегда верен своему слову. Да благословит вас Бог служить Ему и идти Его путем.

Небеса, небеса, небеса, самая заветная мечта. Славу ангелы поют, все

0: Иисусом быть.
1: Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание», ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, говорящие нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаем все вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Развлечения духов. От Бога ли они? Актуальность данной темы. Потому что мы живем в дни, когда есть много лжеучений. Но лжеучение не может быть само по себе. Лжеучение подпитываемо духом. Конечно же, не духом от Бога, а от нашего главного врага. Много лжеучений, различных заблуждений и так далее. Все это связано с духовной темой. Поэтому развлечение духов – это очень актуальный вопрос. Сегодня, но он, надо заметить, был актуален не только сегодня. Для начала давайте прочитаем с вами первое письмо Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Видите, в Библии абсолютно все сказано еще на тот момент, 2000 лет назад. И мы видим это сегодня в гораздо большем масштабе. Эти вот лжеучения, о которых мы уже сказали. Это сегодня. Но даже на страницах Ветхого Завета этот вопрос также был актуален. Если мы посмотрим третью книгу Царств, 12 главу, и давайте прочитаем с 25 по 29 стих. «И обустроил Иероваам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил, и говорил Иероваам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к их царю, к Рваму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Рваму, царю иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане». Мы видим этот пример. Царь Северного Царства Иероваам I, он предпринял какие-то меры, которые здесь описаны, чтобы народ не ходил в Иерусалим, в храм, а чтобы поклонялся народ там, у Ефрема. Он сделал двух тельцов. И здесь опять же всплывает эта тема, что она была актуальна даже тогда, во времена Ветхого Завета. Развлечение духов. Ведь мало того, что Иероваам I сказал: вот боги твои, Израиль, да? Но люди в большинстве своем действительно поверили этому. Они не смогли различить то, что он говорит, это абсолютно не относится к закону и, в принципе, к Божьему Слову. Потому что Бог установил конкретное место, Иерусалим и храм. Но он сделал по-другому, и люди поверили. Они не смогли различить,

счету. 1844 год. Уильям Миллер предсказывал, что Христос вернется между 21 марта 1843 года и 21 марта 1844 года. Затем назвал новую дату 22 октября 1844 года. Осознание неверности прогноза привело к так называемому великому разочарованию. Следующее. Свидетели Иеговы небезызвестные тоже предсказывали даты 1914, 1918, 1925 года. 1981 год. Известный американский пастор Чак Смит предсказал, что Иисус вернется к 1981 году. Следующая дата – 1988 год. Инженер НАСА и студент-богослов Эдгар Уиссант опубликовал книгу, где привел 88 причин, которые говорят о восхищении церкви в 1988 году. И знаете, этот список можно продолжать. Я просто скажу о последнем известном случае. Это сентябрь 2021 года. Особенно это было распространено в России. Некие лжепророки предсказывали, что восхищение церкви произойдет в сентябре 2021 года. Ничего не произошло. И у многих людей наступило то самое, как было и в США в свое время, великое разочарование. Почему такое происходит? Почему люди что-то предсказывают, а им верят? Потому что кто им верит, сами не могут различить духа. Кто им что сказал? А если мы в Писании точно читаем, что Иисус сказал, не знает никто ни дня, ни часа, почему эти люди приводят какие-то даты, но самое главное, почему другие им верят? Вот в этом кроется причина. Неумение различать духов. Ведь эти лжеучения, названия конкретных дат, это подпитываемо духами. Духами не от Бога. Итак, если мы посмотрим эту тему различения духов, то она входит в тему духовной войны, в принципе. Духовная война, Ефесянам 6 глава, 12 стих. Прочитаем с 11. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы этого века, против духов злобы поднебесной». Духовная война. И тема развлечения духов входит в это понятие «духовная война». Потому что идет война Божьей правды и сатанинской лжи. Кто победит? Ну, победит, конечно, еще есть, конечно же, Бог. Но сегодня мы видим, что многие люди на проигравшей стороне, потому что верят лжи. Если мы умеем правильно понимать, с каким духом мы имеем дело, тогда мы можем делать правильные выводы относительно того, какой дух проговорил кому-то, а может даже кому-то из нас. Да, и такие случаи случаются. Человек слышит какой-то голос, видит какое-то видение или слышит, что рассказывает другой. Только мы можем эту информацию проверять. Но сразу мы не должны принимать ничего. Потому что непроверенная информация любого характера, голос, видение, кто-то что-то сказал, она может повлечь за собой то, что мы будем говорить сатанинскую ложь, а не то, что сказал Бог. Духовная война. Это действительно война.

Это прям боевые действия, особенно в нашем мире происходит. Она отражается, духовная война. Как говорят, на войне все средства хороши. Это знают не только люди, надо заметить, но и, в частности, знают это духи. 2 Коринфянам, 11 глава, с 13 по 14 стих. 2 Коринфянам, 11 глава, с 13 по 14 стих. Потому что таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христа. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Да, на войне все средства хороши. Видите, духи тоже знают об этом. Сам сатана принимает вид ангела света. Речь идет о маскировке духов. Все это входит в нашу тему, о которой мы говорим. Развлечение духов. Духи умеют маскироваться. Сам сатана принимает вид ангела света. Зачем злым духом дьявольским это делать, маскироваться? А все просто. Потому что их сущность дьявольская человека отторгает. Она ужасна, мерзка. Но когда дьявол одевает какую-то обложку на себя, его сообщники, бесы, то становится какой-то для человека, наоборот, образ приглядный. А мы Слово Божьего знаем. Все, что в мире, похоть очей и гордость житейского. Похоть очей. Когда человек видит своими глазами что-то красивое по-человечески, его это привлекает. И этим активно пользуются злые духи сатанинские. Они тем самым, когда принимают вид красивый, вид якобы они от Бога, они привлекают тем самым людей. Есть такой очень хороший пример по этой теме. Как бесы принимают вид чего-то хорошего, красивого. Сейчас я вам назову одно имя. Возможно, вы никогда о нем не слышали. А может быть и слышали, но это имя очень известно, особенно на территории Южной Америки. Официально это имя звучит так. Пресвятая Дева Мария Гваделупская, покровительница Мексики и Латинской Америки. Что это такое? А это некая история, связанная с явлением Марии 17-летнему индейцу-крестьянину Хуану Диего 9 декабря 1531 года. В этот день на холме Тепеяк, это север современного Мехико, Мария обратилась к молодому человеку с просьбой построить на этом месте церковь. Это я вам читаю информацию с католического сайта. Обратилась, вот этот образ, обратился к этому индейцу-крестьянину с просьбой построить на этом месте церковь, где его собратья могли бы молиться Деве Марии, обращаясь к ней с просьбами о помощи и рассказывая о своих невзгодах. То, что я сейчас прочитал, вас ничего не смутило? Большая тема развлечения духов. Мы продолжим обсуждение этой темы в следующей программе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание.
Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж. Духовные беседы». И в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Добро пожаловать на очередную беседу о христианских ценностях. Вы на занятиях в Малом библейском колледже. Слушайте внимательно и думайте, смогли бы вы повторить за Иисусом Его слова о том, что особенно ценно в этом мире?
1: Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Это одна из притч Иисуса. В этой притче Он подчеркивает значение Своего учения. Слово «притча» по-гречески звучит как «парабола» и состоит из двух корней – «пара», что означает «вдоль чего-либо», и «балло», что значит «бросать». Парабола, притча – это пример или история, которую учитель как бы бросает вдоль истины, которой хочет научить. Чему же Иисус учит нас? Он учит нас ценности собственного учения. Он многое может сказать о своем собственном учении, и он многое говорит о ценности своего учения и о том, как надо к нему относиться. В нашей предыдущей беседе мы уже видели, как Иисус в главе 7 от Иоанна, стихи 14-17, сказал: «Мое учение – это Слово Божие, это учение Бога. Если вы хотите в этом убедиться, исповедайте эту ценность, подчинитесь воле Божьей, отраженной в моем учении. И когда вы это сделаете, вы узнаете, что это учение от Бога. Знание проистекает из опыта, говорит Иисус. Интеллектуалы возразят: нет, дело это следствие знаний. Но Иисус говорит: вы никогда не убедитесь интеллектуально в правоте моего слова и моего учения, в том, что это учение от Бога, пока не подчинитесь ему. Давайте рассмотрим его притчу по частям. Первая часть – это жизненный пример, который поймет любая портниха. У моей матери было 11 детей, и росли мы во времена великого кризиса. Очень часто ей приходилось чинить наши джинсы. Много же ей пришлось штопать и ставить латок, если нас было 11. Она бы поняла этот пример. Иисус говорит: «Мое учение не может быть новой заплатой на старой одежде». Нельзя пришивать новую заплату к старой одежде по двум причинам. Если у вас джинсы протерлись, а вы берете новый материал и ставите заплату, возникают две проблемы. Новый материал плотнее и еще больше разорвет старую ткань там, где будет к ней пришиваться. Будет еще одна проблема. Новая заплата будет бросаться в глаза. Она не сольется со старой ткани. Здесь Иисус делает важное заявление о своем учении. «Видите ли, — говорит он, — мое учение не новая заплатка на старой одежде официального религиозного учения». На вершине горы, в Нагорной проповеди, он очень ясно это показал. Он 6 раз повторил: «Было сказано, а я говорю вам». Книжники и фарисеи сказали вам так, а я говорю иначе. Иисус ясно указал, что его учение – не улучшенный вариант учения книжников и фарисеев. Его учение было духовно новым. Оно не стыковалось со старым официальным религиозным учением. Оно не могло сосуществовать со старым учением. Иисус оценил значимость учения книжников и фарисеев. Он оценил и свое собственное учение. Затем он приводит второй пример. Это тоже иллюстрация из повседневной жизни. В те дни вино держали в мехах из козьей шкуры. Обычно виноградный сок или неперебродившее вино заливали в мехи и вешали на стену. Затем вино бродило несколько месяцев. Люди знали, что в старые мехи неперебродившее вино заливать нельзя. В процессе брожения содержимое увеличилось в объеме, и под давлением кожа могла разорваться. Если мехи были старые, потертые, жесткие, они могли не выдержать давление молодого вина и попросту взорваться. Пропало бы и вино, и мехи. Поэтому Иисус приводит этот пример людям, явно знавшим, чем грозит такая ошибка – взрыв и вино, стекающее по стене. Приятного мало. Что хочет сказать здесь Иисус о своем учении? Он сравнивает его с молодым вином. Он говорит: «Нельзя наливать мое учение в старые потертые мехи. Как молодое вино в процессе брожения, оно может разорвать их. Мое учение окажет давление на вас. Если вы примете его, оно подвергнет вас давлению изнутри. Если вы не выдержите этого давления, мое учение взорвет ваше сознание. Тогда не только вино пропадет, пропадете и вы со старыми мехами вашего рассудка». Это тревожное предупреждение. Люди, изучающие мозг и его функции, говорят, что одна из важнейших наших проблем – это связанность логикой. Например, вы поверили истине типа «Господь пастырь мой, и Он бережет меня». Затем вы вспоминаете, что Господь не уберег вас от язвы и колита. Две идеи вступают в конфликт. Что делать? Вы строите стену в центре мозга. Образно говоря, вы изолируете воюющие между собой мысли в двух разных отделениях с разной логикой. Когда вы думаете о том, что Господь ваш пастырь, и Он вас хранит, вы забываете о том, что Он не уберег вас от язвы и прочих медицинских штучек. Когда же у вас что-то болит, вы забываете о том, что Господь ваш пастырь и должен вас беречь. Ваше сознание раздвоено. Ваш мозг разделен на две логические зоны. Любая сознательная мысль идет в подсознание и остается там навсегда. Таким образом, в вашем подсознании накапливается запас воюющих идей. Когда этот запас достигнет определенных размеров, произойдет взрыв. Можно назвать это нервным срывом, шизофренией, как угодно. Именно об этом говорит здесь Иисус. Иметь учение Иисуса в сознании и не использовать его – это серьезно. Иисус предупреждает: «Если вы принимаете мое учение, вы должны что-то делать с ним. Оно изменит вашу жизнь. Если вы не поддадитесь его давлению, не будете применять его на практике, мое учение повредит вашему мозгу». Молодому вину его учения нужны новые мехи. Вероятно, он имеет в виду, что учение его может быть понято и применено на практике только рожденными заново. Люди эти – новые мехи. «Нелегко подготовить людей к принятию молодого вина моего учения», – говорит Иисус. «Люди считают, что старое вино лучше. Любой, кому приходится учиться, скажет вам: очень трудно заставить людей принять что-то новое. Иисусу пришлось немало потрудиться, придя в этот мир. Книжники, фарисеи, саддукеи делали одно и то же сотни лет. Его учение было революционно. Это была новая норма – молодое вино. Иисус придает большое значение своему учению, говоря: «Мое учение не новая версия старой религии. Оно никогда не сможет сосуществовать со старым, изношенным материалом книжников и фарисеев. Мое учение подобно молодому вину. Оно нуждается в новых мехах, гибких мехах, способных выдержать давление бродящего вина». Тем самым подчеркивается громадная ценность его учения. Это предупреждение для нас. Иисус говорит: «Не берите в голову мое учение, не пытайтесь узнать его, если вы не собираетесь осуществлять его на практике. Мое учение должно влиять на вашу жизнь. Это будет возможно только, если вы будете подобны новым мехам. Испытайте чудо рождения заново. Только тогда примите мое учение. Если вы выдержите давление моего учения, вы будете сосудом с молодым вином моего слова».

Вы слушали беседу о ценности Христа. Итак, постарайтесь быть новыми мехами, чтобы принять в себя живительное молодое вино Его драгоценного учения. Вскоре мы вновь побеседуем с вами об этой ценности. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: Дорогие друзья, в прошлый раз мы беседовали на тему «Обоюда, острый меч» и коснулись вопроса о непреложности Евангелия. Сегодня мы продолжим беседу на эту тему и рассмотрим вопрос о согласованности Евангелия. Апостол Иоанн в 6 главе пишет, слова, он передает слова Иисуса Христа, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Все попытки и старания неверующих людей всегда были почему-то направлены к тому, чтобы низвести Священное Писание, приравнять его к заурядному человеческому творчеству. Больше того, запятнать его, объявить пережитками Средневековья, укорить его в невежестве, суевериях, предрассудках и раз и навсегда сдать Библию в архив, как отживший свой век. Пробовали даже затмить Библию другими, более современными книгами. Но как бы ни старались люди затмить солнце, они никогда не затмят его. Как бы ни старались люди доказать, что хлеб, вода и воздух отжили свой век, они не в состоянии будут заменить нам этих благодатных даров жизни другим каким-то воздухом и другой водой. Атеисты и безбожники должны все же согласиться с некоторыми непреложными фактами. Есть в мире человек с большой буквы, которую нельзя поставить в какой-либо уровень со всеми другими людьми, пусть даже самыми святыми и гениальными. Он превыше всех и всего. Это Бога-человек, Спаситель мира, Единородный Сын Божий, Иисус Христос. Есть также в мире народ, которого нельзя не выделить среди других народов нашей земли. Это народ израильский. Замечательна и исключительная история и судьба этого народа. Фридрих Великий, возжелавший получить от своего духовника доказательств существования Бога, выраженное не в сухих проповедях, а одним только словом, услышал в ответ: «Евреи! В мире есть книга, которая отличается от всех книг, созданных людьми, включая книги, положенные в основу всех других религий мира. Просите Коран, Талмуд, Веды, Браминизма, поучение Лао Цзэ, Марка Аврелия, Сенеки и множество других моралистов, и вы увидите и убедитесь, какая бездонная пропасть лежит между этими так называемыми священными в кавычках книгами и Библией. Люди, посвятившие жизнь свою исследованию Священного Писания, указывают на ту парадоксальность, в которой может убедиться всякий серьезно изучающий Библию. Это факт удивительного разнообразия и вместе с тем факт изумительнейшей согласованности и гармонии, единства и связи всего Священного Писания. Остановимся на этих двух положениях. Сперва обратим наше внимание на факт исключительного разнообразия в содержании Библии, разнообразие языков и участие в творении книг Библии многих авторов. Например, Библия была ведь написана частью на древнееврейском, частью на халдейском, частью на греческом и арамейском языках. Библию писали пророки, вожди, пастухи, цари, полководцы, мудрецы, рыбаки, мытари, Моисей, Амос, Давид, Соломон, Иисус Навин, Петр, Матфей, Лука, Павел и многие другие. Дальше. Разнообразие тех мест, где появились книги Библии. Синай, Иудея, Хусан, Хавар, Рим, Патмос и многие другие. Здесь мы встречаем разнообразие литературных форм, которыми пользовались авторы. В Библии мы имеем образцовую историческую хронику, книги царств, Паралипоменон и другие, аллегорические произведения, Иезекииль, Апокалипсис и другие, повести, Руфь, Иов и другие, поэтические создания, Псалтирь, Песнь песней и другие. Здесь мы встречаем разнообразие излагаемых тем. Библия повествует о Боге, вселенной, земле, ангелах, человеке, язычниках, евреев, святых, грешных, сатане, душе, теле, чувствах, разуме, воле, аде, рае, смерти, вечности и тому подобное. Разнообразие исторических эпох. Время написания Библии охватывает период в 2000 лет, протекших на арене мировой истории. Все эти виды разнообразия говорят о том, что Библию нельзя было выдумать, нарочито и преднамеренно написать. Подобного разнообразия не знает ни одно литературное создание. Было бы вполне естественно ожидать, что при таком разнообразии неизбежно должно было бы сопутствовать ему и такой же обилие разногласий и противоречий, при которых один взгляд или идея исключает другой, несовместимый и несогласованный с ним. Но нет! Мы наблюдаем совершенно обратное. Перед нами вскрывается необычайный факт, имеющий место только в Библии. Факт величайшей согласованности, связанности, единства и гармонии во всем содержании Библии. Мы наблюдаем поразительное единство в ее строении, единство историческое, единство пророческое, единство духовное, единство доктральное. От начала создания мира и до настоящего времени Библия никогда не меняла своего взгляда на Бога, человека, грех, вечность и тому подобное. Библия изумляет нас своей единой целью, содержа в себе многоразличные произведения, написанные 40 писателями на протяжении 1500 лет. Библия является последовательным изложением прогрессивного плана спасения падшего человечества, плана несравненно более величественного и точного, чем планы всех имеющихся в мире произведений эпоса и драмы. Известные богословы, мыслители и ученые поражаются монолитности всего строения Библии. Из Библии не выкинешь ни одного слова и не прибавишь ни одного слова. Все в ней оказывается на своем месте и не может быть изъято без явного ущерба для связанности всей книги. Связь содержания Библии можно назвать только органической. Библия – это тело, организм, где каждый член мыслим только в родстве с другим, где они дополняют друг друга, будучи напоены и подчинены одному и тому же духу жизни. Библия была написана, или вернее продиктована писавшим ее людям, Духом Божьим, и только в этом духе может быть правильно принята, познана и объяснена. Поэтому, несмотря на глумления невежд и насмешки глупцов, невзирая на сомнения скептиков и открытые неверия безбожников, Священное Писание пребывает истинным и верным, чистым и глубоким, чудотворным и святым. Оно является собой образец согласованности, единства, стройности и благозвучия. Славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени. Так восклицает псалмопевец. Аминь.

Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.

0: Миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Рад всех приветствовать! На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Итак, возьмем этот стих сегодня для нас, понимая, что вообще в Ветхом Завете, во всех вот пророках, да, и книгах был сокрыт Новый Завет. Поэтому все, что там сказано по плоти, сегодня это нам дано понимать в духовном. Вообще просто приходит полная ясность. Мы можем взять из этого целое учение. Конечно же, не в простой одежде дело, да, но зачем на себя напялить женское платье, женщине одеть мужские брюки, да, мужские, хочу подметить, потому что есть женские брюки. Так вот, для нас это понятно, что муж, одевая женскую одежду, это значит, он принял место жены в семье. Да? Там, а жена приняла позицию мужа и командует, и управляет, и ставит. Ну, потому что муж, а муж рад, а он ничего хоть делать, может, не хочет. Жене может деваться некуда. Или часто жена просто ищет этого, стремится управлять. Хотя она, конечно, одета в женскую одежду. Даже косынка у нее есть. Так значит, по внешнему виду мужчина одет в мужскую одежду, жена одета в женскую одежду, а в сути своей как раз переоделись, потому что жена управляет, приняла позицию мужа, а муж принял позицию жены. Вот это сегодня важно для нас. Конечно же, сегодня в христианстве все перевернуто с ног на голову, и многие заняты как раз внешним видом, и поэтому внешнему виду делают уже свои выводы, судят и выносят приговор сразу. Ну, вот, например, смотря на нашем сайте наше видео, летят злые комментарии. Почему? Сестры, девицы в штанах. Так, стоп. А кто сказал, что штаны на них мужские? Ведь это женские брюки. Так, далее. А кто сказал, что брюки женские – это есть мужская одежда? Кто выставил, выдвинул это постановление, сказал так, брюки – это мужская одежда? Почему? А вообще-то мужская одежда в то время, о брюках речи вообще не шло. Были халаты. Обратите внимание, кстати, борода была тоже. Итак, братья, бороды, пожалуйста, отрастите. Халаты оденьте, припояжьтесь, а потом начинайте сестер на место ставить. Значит, пусть они тоже одевают халат, я не знаю. Но вот обратите внимание. Да, в Писании есть много сказано, да, что да будет украшением вашим не плетение волос, да, но сокровенный сердце человек. Если же мы начнем управлять и ставить, каков должен быть вид христианина, то получается, мы того, кто только родился, берем камень и просто в него кидаем и убиваем вот этого новорожденного. Потому что он начнет заниматься внешним. Он начнет заниматься, а, я должен быть таким, это надо снять, это надо убрать, штаны нужно снять. Он даже не понимает, зачем, но надо. И вот она все это сделает, и вся такая благочестивая с виду стала. А что там внутри? Да уже убили. Понимаете, уже убили, потому что определили, как нужно. И от главного вообще просто отвели, как сказал Бог Самуилу. Вот обратите внимание. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Значит, вот смотреть на лице у нас, у людей, да, хоть как это связано с одеждой? Ну, во-первых, есть, конечно, тот момент, что люди некоторые могут именно одеждой и вот своим внешним видом выражать то, чему они поклоняются. Ну, возьмем панков, например, возьмем поклонников тяжелого рока. То есть они специально выражают, вот мы поклоняемся этому. И они так вот полностью, наверное, кто-то себе волосы синими покрасит, кто-то красными, там не пойми что. Ну, понятно, нужно ли христианину тоже этим заниматься? То есть вот я специально беру и своим внешним видом показываю, что я христианин. Вот скажите, нужно ли это делать? Я считаю, абсолютно этого нельзя даже делать. зачем мне отделять себя вот от этой, так скажем, серой массы? Зачем? Чтобы все тыкали пальцем, а вон христианин. И знаете, и увидишь на самом деле за 10 километров, а вон они идут, наши христиане. У них такой внешний вид особенный сразу. Так в этом ли суть вообще? И где тот регламент вообще? Кто сказал, что вот так нужно одеваться или так? Ведь если мы посмотрим, возьмем, например, давайте мы возьмем братьев. Кстати, вот любят заниматься сестрами, девицами, как они должны одеваться. Значит, платье, да? В руки нельзя. Так смотрите, вот возьмем цвет этого мира, знаете, срамота этого мира, так скажем, как написано об этом, потому что сама срамота, вот вся краса, ну, в кавычках, краса этого мира, тьмы, она всегда наверху. И она выплескивается, как океан выплескивает всю пену, грязь, да, на берега. Также и мир сей выплескивает это на берег, ее становится видным. Это, конечно, политика, это вот шоу-бизнес, вот все вот эти артисты, да, вот весь этот цвет, который вы видите по телевизору, в интернете. Давайте посмотрим, как они одеваются. Они примерно одеваются так же, как и вы, когда идете на собрание. Почему я говорю, так же они одеваются? Там мало кто выйдет в брюках. Там оденут они вечерние платья. Посмотрите теперь на себя, дорогие христиане. У вас тоже есть такое постановление – платье. Ну да, оно, конечно, там закрывает все, но оно платье. И сестры очень стараются, чтобы платье было очень красивое. Давайте посмотрим на братьев. Вот принято одевать костюм. А что такое костюм? Брюки, значит, рубашка, пиджак. Это вот эталон. Это должно быть. Не иначе. Как минимум нужно так одеться. А кто сказал, что это есть вот святая благочестивая одежда? Ведь так же носят ее все. И политики, и воры, и криминальный мир, и вообще вот эти богатые, которые там что творят, неизвестно. А чем мы отличаемся сегодня? Мы что-то другое одеваем? Тоже костюмы, тоже платья. Теперь возьмем, давайте, первый век. Как тогда одевались христиане? Они одевались так же, как и одевались все остальные, просто. Вот в то время была такая одежда. Пришел пятый век. Одежда немножко там стала, может быть, попроще или как. Не, христиане остались в той одежде, какая была при Христе, или как. И они также стали одеваться. Пришел десятый век. Как христиане одевались? Теперь пришел 21 век. Как мы одеваемся сегодня? Мы одеваемся по-простому. Так, куда пришел этот мир? Потому что это есть плотское, земное, временное, на что вообще не нужно обращать внимание. Одеваться просто, не выделяясь, не придавая этому значения. Если я начну себя сейчас особенно показывать, что я христианин, как я это буду делать, интересно? Ну, с сестрами понятней. Мы им там косынку оденем, да, какой-нибудь балахон длинный, чтобы вот прям не знаю, как она выглядит. Тут еще увидишь. А как же брата, интересно, сделать так, чтобы он отличался? Я предлагаю бороду отрастить. Тогда же борода была, да? И одеть какое-нибудь вретище. Тогда уже точно все увидят, что ты христианин. Понимаете, оно совсем не о том, совсем не туда. В Писании сказано, да, как прилично святым. Как это понять? Значит, если девушка, женщина живет и поклоняется своему телу, есть идолопоклонник, и она в этом находит красоту, и это для нее важно, то она это сделает хоть как. Если даже она оденет простое платье, она все равно выразит этот дух. Так вот, одеваться прилично святым, это значит одеваться просто. Конечно, не оголяя там что-то, а просто, обычно, как делают это обычные люди. И так получается, что, вот как сказал апостол Павел, чтобы также и жены в приличном одеянии, с сливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящаем себя благочестию. Из этого сделали запрет хотя здесь запрета нет. И сказали: не должны украшать себя плетением волос, золотом, ни жемчугом, ничего этого не должно быть, как бы уже поставили такое. Тогда как апостол Павел говорит не об этом. Он просто говорит, что красота не в этом совсем. И я вас уверяю, если какая-то сестра, которая ходила в жемчугах, в золоте, если она искренне уверует, родится от Бога, поймет, в чем красота, ей 100 лет это золото и жемчуги не будут нужны. Она сама просто перестанет это одевать. Для нее там не будет больше никакой ценности. И это мы переживаем в церкви. Мы смотрим, как это должно быть у христиан. На сердце, на дух в тебе. Вот это важно. Если, допустим, кто-то уверовал, какая-то сестра, и вот она 30 лет ходила, ничего другого не делала, как только занималась своей внешностью, и вот она уверовала. Она приходит к нам в собрание. Сначала вся такая прям разодетая. Да, и вот прям смотрит, не поймешь, на нас она смотрит, или на себя она смотрит, красуется с собой, да. Но уверовал человек. И что, подойти и сказать: так, сестра, нет, так не пойдет. Что-то ты больно красивая какая-то вся. Не, это снять нужно, оденься как-нибудь, вот как та серая мышь. Но нет нужды даже об этом говорить. Потому что придя первый, второй, третий раз, пятый раз, человек, будучи возрожден, он уже понимает, что, во-первых, сам освободился от этого. Во-вторых, еще осталась та одежда, натягивает на себя, одевает, потом она отпадает, теряется, и человек сам становится очень простым и легким. Как ты не устанавливай вот эти пределы в одежде, да, если дух остается тот, то ты его не уберешь. И девица, поверьте мне, она оденется вот в вашу прям благочестивую одежду и даже косыночку оденет. Но если в ней дух этот есть, красование, он будет виден. И она этим платьем, кстати, подчеркнет его еще больше, чем брюками. Я даже сам это видел, был свидетелем однажды, когда было очень давно уже, когда я остановился на стоянке, ну вот на этих автобанах, и вот там подъехал автобус, подъезжает автобус, и оттуда начинают выходить молодые люди. Видимо, куда-то группа, как я уже потом сразу понял, христианская группа с какого-то большого собрания куда-то направились. Молодые совершенно, значит, ребята и, естественно, девицы. Все одеты, ну, прям платье, все, все как положено. Девицы эти не могли скрыть своего красования, и оно прям бросалось в глаза. Вот чего не увидишь даже в мире. Вот люди идут себе обычно, нормально, а тут все такие одеты, прям все правильно. Но красование-то куда делось? Да никуда оно не делось. Подчеркнуто во всем. Все со вкусом. Оно вот как нужно, как братья сказали, вот так, так должно быть. Ни больше, ни меньше, вот только так. Все так и есть. И оно прям плещет, это красование, и никуда оно не делось. Поэтому нужно заниматься тем, чем нужно заниматься, внутренностью человека, чтобы умереть для этого мира, выйти из этого мира и вообще не задумываться об этом, а ходить просто. Это вот, кстати, слово о моде. Мода в этом мире. Подпадает ли христианин под моду этого мира? Нет, конечно, он под него не подпадает. Но с другой стороны, христианину деваться некуда, потому что меняется все. И он просто вынужден, пойдя в магазин, купить ту вещь, которая сегодня распространена. Вот обратите внимание, посмотреть назад. Вот смотришь фотографии, знаете, черно-белые, 30-е, 40-е годы, 50-е годы. Ну, там все же было по-другому. Там прически у всех были одинаковые. Знаете, волосы назад. Это тоже была мода. И там эти тоже христиане, там такие классические, серьезные, они почему-то тоже были одеты, как все. Смотришь 60-е годы, там тоже христиане по фотографиям одеты по тому, значит, времени, как и весь мир. Знаете, вот эти вот волосы такие, вот это вот все длинное, а такие брюки, помните, такие вот широченные. И куда девались наши братья? Так же были одеты. А теперь, если мы сегодня посмотрим, как мы одеты. Мы одеты, что нам мир этот вот выдал, там вот, что они шьют сегодня. Вот, вот так вот примерно. Так мы и ходим. Далее, если мы возьмем страны, где жарко очень. Вот у нас сейчас тоже здесь на юге очень жарко становится летом. Шорты нельзя. Грех. Так, стоп, а кто сказал, что грех? Почему грех? Понимаете? Вот, значит, я должен ходить, а сестра должна тоже так ходить, несмотря... Но ведь есть погодные условия. Кстати, есть еще и культура. Культура, из которой христианин тоже вышел, да? И он не имеет ничего общего с ней. Но в этой стране такая культура, да ему и даже... Зачем ему выделяться? Нет, он оденет на себя что-то непонятное и будет всех отпугивать, и будет всех отталкивать, вместо того, чтобы их приобретать. А чтобы ты хочешь кого-то приобрести, не выделяйся, дорогой друг. Не выделяйся из, вот из этого общего такого, то, что для Бога все равно. И для нас это все равно. Мы-то сердцем поняли. И несложно быть таковым, как и все, просто одеваться, не выделяясь. Вот такое вот небольшое слово. Надеюсь, мог что-то выразить, хотя не все тут выразишь, тут много можно чего коснуться. Но вот думаю, что главное я высказал, и надеюсь, кому-то это послужит назидание. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.